0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Бог любил попивать пивко из кружки. Он не знал даже почему. От кружки пиво не становилось ни вкуснее, ни холоднее. Но это почему-то казалось ему стильным, даже величавым. Пить пивко из кружки было здорово, даже если он делал это в одиночку, сидя в офисе в середине рабочего дня. Он отхлебнул и включил свой плоский телевизор. А неплохо было бы связаться с пророком. Бог нашел его в Детройте, у автомагистрали, где он размахивал куском картона с надписью, стоя в костюме из фольги. «Привет, Рауль», — сказал Бог. «Ну как дела твои, праведные?» Рауль пожал плечами. «И скучно, и грустно». Бог рассмеялся. «Крутой прикид», — похвалил он. «Из фольги?» Рауль кивнул. 6 рулонов убил. Все говорят, что я чокнутый. А я вот думаю, что это они чокнутые». Бог усмехнулся. Ему нравилось отношение Рауля. Тому все было как с гуся вода. Хорошо, что в этом столетии пророком стал именно он. «Ну, что новенького?» — спросил Рауль, доставая новый кусок картона и маркер.
1: «В смысле?
0: Каково твое послание? Чтоб я нес его людям?»
2: Бог опустил взгляд. Вообще-то сейчас у него для людей никакого послания и не было. Но он не хотел признавать, что позвонил Раулю только потому, что ему стало одиноко. Он медленно отхлебнул пиво, чтобы потянуть время.
1: «Конец близок», — произнес он наконец. «Покайтесь».
2: Рауль кивнул.
0: «Запишу на картонке».
1: «Отлично!» — воскликнул Бог. «Отлично, Рауль! Береги себя!»
2: Он выключил телевизор и посмотрел на часы. До дневного совещания было еще больше 2 часов, а он совершенно не знал, чем заняться. Бог взял в руки кубик Рубика и немного с ним поигрался. Он уже почти собрал желтую сторону, но никак не мог закончить ее так, чтобы не испортить красную. А этого ему не хотелось, пока что он только с красной и разобрался. Промучившись еще несколько минут, он с досадой вернул все, как было, и бросил кубик на стол. Бог вяло откинулся на спинку кресла. Он бы никому не признался в этом, но в последнее время был с собой недоволен. Его рейтинги с годами становились все ниже. Да, в него до сих пор верило больше 80% людей, но на восточном побережье и 50% не набиралось. Архангелы говорили, что беспокоиться не о чем, что это процесс цикличный, но как им можно верить? Они же все просто кучка скользких подлиз. Он знал, что это нехороший звоночек, но иногда почитывал в интернете, что говорят о нем люди. Такое чтение ужасно било по самооценке, но остановиться он не мог. Это как болячка. Сколько ни останавливай себя, а все равно сковырнешь. Рано или поздно захочется узнать, что там под корочкой. Он включил компьютер, отхлебнул пиво и напечатал свое имя в поисковике. Б.О.Г. Через пару секунд он уже подслушивал разговор в грязном общежитии колледжа. «Если Бог существует, — говорила человеческая девушка, — вроде как сидит где-то там на облаке и за всем наблюдает, то он просто козел!» Человеческий юноша кивнул и передал ей косяк, словно ее слова были столь мудры, что она заслужила награду. Они рассмеялись и вдруг безо всякой причины начали целоваться, а Бог вздрогнул. Он знал, что эти двое еще слишком юны и незрелы, чтобы принимать их мнение всерьез, но все равно чувствовал себя уязвленным. «Козел! Да разве ж можно говорить такое о тех, кого даже не знаешь?» У парня на губах был герпес, и Бог подумал было заразить им в наказание и девчонку. Но он не хотел, чтобы люди страдали, только чтобы любили его. Он щелкнул 2 раза мышью, закрывая вкладку, и сказал себе, что на сегодня больше никаких запросов. Ну, может, всего 1. Кто-то в Берлине чересчур громко повторял его имя снова и снова. Он в предвкушении перешел по ссылке. Может, это один из самопровозглашенных проповедников? Славит его имя перед огромной толпой. Бог припал к экрану с выжидающей улыбкой на лице. Но стоило странице прогрузиться, как его веселье угасло. Это какой-то бизнесмен наступил в лужу и теперь впустую звал его. «Да ну, боже ж мой!» — бормотал мужчина, сердито тряся ногой над лужей. «Какого хрена-то?» Бог разгневанно всплеснул руками. «С чего этот малый так на него зол? Не он ведь воткнул ему под ноги эту лужу? Лужи появляются, когда дождит. И чего он хочет в самом деле? Чтобы Бог сказал «Все? Никакого больше дождя?» Но ведь от этого, наверное, будет еще больше проблем. И люди еще больше разозлятся». Он выключил компьютер. Земля расстраивала его не меньше кубика Рубика. Он не мог ни единой мелочи поправить, чтобы не испортить что-то другое. Бог потянулся за пивной кружкой и с некоторым удивлением обнаружил, что та уже пуста. Он открыл новую банку и хорошенько к ней приложился, забыв на этот раз про прелести кружки. Бог знал, что при его работе критика неизбежна. Нельзя создать такой потрясающий проект, как «Земля», и не обзавестись кучкой хейтеров. Но в последнее время дела вышли из-под контроля. Недавно один из людей, Ричард, как его там, целую книгу написал про то, что его не существует. Сначала Бог был не против. Подумаешь, какой-то выпендрежник из оксфордской профессуры внимания захотел. А потом его книга стала мировым бестселлером. И теперь Богу казалось, что только он включал телевизор, как натыкался на этого Ричарда, громко разглагольствующего на очередном ток-шоу. Бог пытался прочесть его книгу, но она задевала за живое настолько, что пришлось отложить ее после первых же страниц. Аннотация на обложке гласила, что автор высокоинтеллектуален до невозможности, но на самом деле он был просто обычным злюкой. Бог подумывал наслать на него убийц или выжечь ему лицо, но решил не раздувать из мухи слона. Бог знал, что его одержимость людьми нездорова. В конце концов, когда он создавал Вселенную, ее заселение даже не планировалось. Он сотворил Землю с одной и только одной целью – ксенон добывать. Это был чрезвычайно ценный газ, редкий, беспримесный, эффективный, и появлялся он в земной атмосфере тоннами, сам по себе. Департамент ксенона был важнейшим отделом божественной компании и занимал 74 из 84 этажей головного офиса. Но этот аспект бизнеса Богу очень скоро наскучил. Прибыль была такой стабильной, что ее подсчет казался пустой тратой времени. И вот в один прекрасный день Бог, забавы ради, велел персоналу создать человечество. Люди на добычу ксенона никак не влияли, то есть жизнь их особого смысла не имела. Но эти малявки быстро привлекли к себе всецелое Божье внимание. Вскоре, к ужасу его бизнес-менеджеров, он уже тратил на людей почти все свое время. Он интересовался их спортом и их войнами, песнями и открытиями, а больше всего тем, что они по его поводу думали. Он создавал целые департаменты, чтобы следить за планетой и улучшать человеческую жизнь. Он набирал ангелов из бывших людей, стирая им память и заменяя ее новой индивидуальностью, чтобы они могли сосредоточиться на помощи человечеству. Было в этих людях что-то особенное. Они напоминали Богу самого себя. Господь с тоской вспомнил прошлые годы. Вначале угодить людям было неимоверно легко. Дай им немного фруктов, немного света, и вот они все уже поют тебе хвалу. Продолжительность жизни была лет 30, и никто против этого не возникал. Если кто-то лысел, то не клял Бога, на чем свет стоит, а приносил ему богатые дары за то, что дал пожить подольше. Теперь люди стали неблагодарными. Бог с удовольствием смотрел на все их церкви, особенно на причудливые южные, но ему уже 5127 лет не приносили приличной кровавой жертвы. Он никогда на это не жаловался, потому что не хотел слыть нытиком, но на самом деле ночами ворочался без сна. Такое положение дел заставляло задуматься, не остались ли лучшие дни позади, и не пора ли ему
1: на пенсию. Он поднял кубик Рубика и несколько раз провернул его в руке. Наверное, был какой-то способ все исправить, обустроить правильный мир, но он слишком вымотался, чтобы этот способ найти. Он с прищуром посмотрел на чехарду синих и зеленых квадратов, потом пожал плечами и выбросил кубик в мусорную корзину.
2: «Прошу прощения», — извинился Винс. «Я говорил ей, что вы заняты».
1: Бог отложил клюшки для гольфа. Опять вернулась эта странная изможденная девчонка, но та, что забыла принести табаско.
2: «Ну, то есть вы просто отправитесь играть в гольф», — сказала Элиза скрипучим от усталости голосом. «Просто ускользнете из офиса и пойдете на поле».
1: Бог недоуменно кивнул.
0: «Ты что, хочешь присоединиться?»
2: «Помните молитвы в вашем кабинете? Это я их сортировала. У меня годы ушли, чтобы отделить седьмую категорию, а вы, наверное, в них даже не заглядывали».
1: Бог наморщил лоб, изо всех сил стараясь скрыть тот факт, что ни о какой седьмой категории понятия не имеет.
0: «О!» — выдавил он наконец. «Так это ты их рассортировала?»
1: И Лиза кивнула.
0: «Тогда у меня к тебе вопрос.
1: Почему больше не приходят футбольные просьбы? Они мне нравились. Прошу, забей! Прошу, промахнись!» Он усмехнулся.
2: И Лиза сделала глубокий вдох и посмотрела генеральному в глаза.
1: «Послушайте», — начала она,
2: — «я знаю, управлять землей нелегко, но если вы ничего не исправите, если не начнете посвящать работе всего себя, какой же в этом смысл? Какой вообще смысл приходить в офис? Почему бы не уволиться?»
1: В комнате воцарилась такая тишина, что Элиза слышала собственное сердцебиение. Винс буравил ее злым взглядом, его ноздри раздувались от презрения. Элиза задумалась, не слишком ли далеко она зашла. Она подняла глаза на Бога, собираясь с духом, чтобы выслушать отповедь. Но старик только с улыбкой кивнул.
0: «А знаешь что?» — спросил он.
1: «Мне эта мысль тоже недавно приходило в голову». Он обернулся к Винсу.
0: «Если позвонят, скажи, что я занят».
1: Он отложил клюшки для гольфа. «Пора взяться за дело».
2: Крейг широко распахнул глаза. «Он отменил гольф?» Он помотал головой, потрясенный и восхищенный одновременно. «Поверить не могу, что ты просто поднялась и поговорила с ним. Я даже в глаза ему стараюсь не смотреть. Один раз он шел мне навстречу по коридору, и у меня настолько сдали нервы, что я в женской уборной спрятался».
1: «Утро выдалось пугающим», — признала Элиза.
2: «В смысле, уже 5 часов прошло, а у меня до сих пор руки трясутся. Но иногда, если правда хочешь чего-то добиться, нужно рискнуть. Понимаешь, о чем я?»
1: Крейг неубедительно кивнул.
2: «О, да, понимаю», — ответил он.
1: «Конечно, рискнуть».
2: Он неуклюже повернулся к компьютеру и проверил почту. Во входящих висело одно новое сообщение. Всеобщая рассылка от генерального директора.
1: «Эй, Элиза!» — позвал он сквозь стену кубикла.
2: «Загляни в почту». Он щелкнул мышкой по служебке от Бога и нетерпеливо приник к экрану.
0: «Привет, народ! После долгих раздумий я решил оставить пост генерального директора Небес Инкорпорейтед. Было весело, но часть успеха заключается в том, чтобы вовремя уйти. Отдельно хочу поблагодарить Элизу Хантер из Департамента чудес. Она заставила меня посмотреть на все с другой точки зрения. Без ее убедительных аргументов я, может быть, так бы и не решился. Землю уничтожат в течение месяца. Я еще не решил как, но, наверное, льдом или огнем. Департаменту сноса. Скоро я определюсь, честно. Понимаю, что у некоторых из вас эта новость вызовет вопросы. Ниже я постарался предсказать их
2: и дать ответы. Вы упомянули уничтожение Земли. Значит ли это, что вы уничтожите и небеса?
0: Конечно, нет. Нам предстоит собрать еще немало ксенона. Хоть я и уничтожаю Землю, ее атмосфера останется нетронутой. Я рассчитываю, что наши объемы выработки будут такими же внушительными, как и всегда. Разумеется, все люди умрут, так что рабочие места, связанные с человечеством, будут сокращены.
2: Моя работа была связана с людьми. Чем мне заниматься теперь?
0: При обычных обстоятельствах, по завершении срока службы, вы отправились бы на пенсию, пополнив популяцию Земли. Но так как теперь возвращаться вам будет некуда, вы просто останетесь здесь, в нашем прекрасном корпоративном кампусе. И не волнуйтесь, хотя мы больше не нуждаемся в ваших услугах, вы в полной мере сохраните доступ ко всем удобствам компании. Велосипеды возвращать не нужно. Белье также можно будет стирать по альтернативным средам. Вы все равно сможете пользоваться скидками при посещении тренажерного зала и закусочных. У вас всего лишь появится больше времени, чтобы всем этим насладиться.
2: Вы правда считаете необходимым уничтожить Землю и убить всех людей?
0: Да.
2: Вы много раз грозили уничтожить Землю, однако всегда передумывали в последний момент. Может ли такое произойти и теперь?
0: Сомневаюсь. Это не значит, что я не стану слушать возражения. Выкладывайте. Но у меня уже сложилось мнение на этот счет. Земля сотни лет катится под откос. И, откровенно говоря, я думаю, пришло время сократить расходы. Напоминаю, по большому счету, для компании не имеют никакого значения ни Земля, ни люди.
2: А что насчет наших премий?
0: Любой сотрудник, приложивший усилия для получения премии за третью четверть финансового года, получит ее в полной мере, несмотря на сократившееся время работы. Не стоит благодарности.
2: Попадут ли живущие сейчас на Земле люди на небеса?
0: Возможно. Но поскольку департамент ксенона укомплектован, а рабочие места, связанные с Землей, сокращаются, они не будут поступать на службу, как это было до настоящего момента.
2: Разве это справедливо? Нам пришлось годами впахивать в кубиклах. Почему этим ребятам все достанется просто так?
0: Я знаю, что это немного несправедливо. Как и замерзнуть или испепелиться при разрушении Земли. Думаю, это уравнивает счет.
2: Чем вы планируете заниматься дальше?
0: Рад, что вы спросили. Счастлив сообщить, что в следующем месяце я наконец-то осуществлю свою мечту и открою ресторан. Я назвал его «Соло». В нем будут подаваться блюда азиатской и американской кухни.
2: Я небольшой любитель азиатской еды. Понравится ли мне ресторан?
0: Хотя большинство блюд солы базируется на кухне провинции Сычуань, в меню есть также кое-какая старая добрая классика, которая подойдет всем. Стейк с картошкой, жареный цыпленок с чесноком и так далее.
2: Как мне забронировать столик в соле?
0: Звоните администратору ресторана с 9:00 до 17:00. Бронирование от 4 человек.
2: «Срань господня!» — закричал Крейг, практически утыкаясь лицом в монитор. «Азиатский фьюжн?
3: Да что, черт возьми, вообще происходит?»
2: Он помчался в кубикл к Элизе. «Разве я не говорил тебе сидеть здесь? Видишь, к чему это привело? Видишь, что ты натворила?» Поняв, что она плачет, Крейг осекся. «Элиза!» Он попытался похлопать ее по плечу, но она оттолкнула его руку. «Нет», — пробормотала она, — «ты прав. Это я во всем виновата». Она закрыла лицо руками. «Я всего лишь хотела помочь людям, а вместо этого убила их всех!» Она утерла слезы рукавом. «Что же нам теперь делать?»
0: «Все будет хорошо», — заверил ее Крейг. «Все будет в порядке».
2: Из соседнего кубикла донесся громкий хлопок, за которым последовал оглушительный смех.
4: «Они что, празднуют?» — выдавила Элиза, не веря своим ушам.
2: Крейг покачал головой. Наверное, просто еще не слышали новости. Мимо них проехал на офисном стуле Брайан. Он был без рубашки и держал по бутылке пива в каждой руке.
1: «Новости читали? Никакой больше работы!»
2: Он протянул одну из бутылок Элизе. Та покачала головой.
1: «Ну, как хочешь!»
2: Брайан отхлебнул из обеих по очереди и покатил по коридору.
1: «Ну все, я снимаю штаны!» — объявил он.
2: Вдалеке радостно загомонили.
4: «Как он умудрился так быстро напиться?» — удивленно спросила Элиза. «Служебка от Бога пришла всего 15 минут назад».
2: «Просто уму непостижимо», — согласился Крейг.
4: «Тебе нужно с ним поговорить».
1: «О, за Брайана не волнуйся, его никаким алкоголем не проймешь».
4: «Не с ним, с Богом!»
2: Крейг рассмеялся.
1: «Мне? Я ведь всего лишь ангел. Я же не могу просто так завалиться к нему в кабинет».
4: «Мне показалось, ты говорил, что вы с ним на короткой ноге?»
2: Крейг отвернулся.
4: «Ну уже!» — взмолилась она. «Нельзя позволить ему закрыть наш департамент!»
2: Крейг подумал о чуде, над которым сейчас работал. О потерявшейся где-то в Норвегии собаке, которая блуждала за 20 миль от хозяина.
4: Он уже придумал, как вернуть ее домой, навевая ей то один, то другой запах лакомств. Этот план приводил его в восторг, но теперь у него не будет даже шанса воплотить его в жизнь. «Пожалуйста», — умоляла Элиза, — «ты последняя надежда всей земли».
1: «Но почему я?»
4: «Потому что ни одному другому ангелу не под силу исправить ситуацию. Никто на этаже не смог бы уладить дело с пиньятой или зациклить тот айпод».
2: Крейг с подозрением прищурился. «А ты откуда об этом знаешь?» Элиза замялась.
4: «Я залезла в твой компьютер», — призналась она.
2: Щеки Крейга порозовели. «Понравилось?» Она уверенно кивнула.
4: «Я просто влюбилась в твои чудеса!»
2: Крейг почувствовал, как забурлил в крови адреналин, словно он залпом выпил несколько литров эспрессо. «Хорошо», — услышал он собственный голос. «Ладно. Пойду-ка с ним побеседую».
0: «К нему нельзя».
4: «Пожалуйста, Винс, это очень важно».
0: «Напомни-ка, ты из какого департамента?»
4: «Ты же знаешь, что я в чудесах», — сказал Крейг. «В общем благоденствии».
2: Винс усмехнулся. «Тогда что важного ты вообще можешь ему сказать?» Крейг поморщился. На личные оскорбления ему было плевать. Но когда кто-то оскорблял департамент, это и правда задевало за живое. Конечно, чудеса не так важны, как, скажем, законы гравитации или отдел предотвращения ледникового периода. И да, они не такие модные, как облачный дизайн, производство павлинов или департамент закатов. И, разумеется, формально все департаменты по работе с людьми и рядом не стояли со сбором ксенона. Но Крейг гордился своим маленьким подразделением и ни на что не променял бы работу в чудесах.
0: «У тебя какие-то претензии к чудесам?» — спросил он Винса.
2: «Ты же работал на 17-м, помнишь?»
0: «Да», — ответил тот.
2: «А потом меня повысили». «Можно мне хотя бы подождать в приемной?» — жалобно попросил Крейг.
0: «Пока Бог не освободится».
2: Винс пожал плечами.
0: «Да на здоровье».
2: Винс Блейк покосился на коренастого неопрятного ангела в приемной. Он ненавидел Крейга, сколько себя помнил. Они оба начинали карьеру с чудес, одновременно, даже ознакомительную экскурсию вместе слушали. Но с самого начала было ясно, что они очень разные. Винс, например, ненавидел работать ангелом. То и дело искать информацию, писать нудные коды, все время оставаясь к вящему его раздражению в тени. Он до сих пор помнил первое чудо Крейга. Тот просидел 48 часов, заставляя термитов точить деревянную доску, чтобы какая-то тощая девчонка могла переломить ее, показывая судьям свои навыки карате. Когда она ударила по доске, и та развалилась на куски, весь этаж взорвался аплодисментами. Некоторые из старших ангелов начали скандировать имя Крейга.
1: как будто он вылечил рак или что-то в этом роде. Это было прекрасно, Крейг, просто прекрасно, просто смехотворно. Кому вообще есть дело до какой-то мелкой каратистки? С какой стати уделять столько времени таким пустякам? Большинство ангелов считали себя художниками, искусными мастерами, стремящимися к изяществу. Их цель состояла в том, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания, менять мир незаметно и со вкусом. Винс считал их всех просто кучкой слабаков. В первый же день работы на 17-м он поклялся себе, что будет творить только впечатляющие чудеса, которые наделают шума и гарантированно попадут в прессу. В первый же месяц работы он даровал бесплодной женщине в Бойсе шестернешек. Коллеги предупреждали его о риске для здоровья роженицы и младенцев и пытались убедить уменьшить количество малышей. Он в ответ добавил еще двоих, поспособствовав первому в истории медицины рождению восьмерняшек. Другие ангелы называли его выходку топорной и безрассудной, но Винсу было все равно. Газета «Нью-Йорк-Пост» назвала ее чудом. Неделю спустя он заставил бразильскую статую Девы Марии плакать кровавыми слезами. Его отстранили на 3 дня, но вернулся он еще более дерзким, чем раньше. Одним солнечным майским днем он заставил стаю гусей оказаться на пути у реактивного Боинга 747. Когда самолет стремительно понесся к земле, Винс провел его между 2 небоскребами и посадил на гудзоне. Несмотря на десятки раненых, никто не умер, что сделало эту аварийную посадку самой чудесной на людской памяти. Этот случай настолько потряс их, что даже СМИ назвали происшедшее вмешательством Божьим. «Чудо на гудзоне!» — кричала бульварная пресса. Это было лучшее, что Господь читал за многие годы. Стоило ему лишь увидеть заголовки, и он тут же перевел Винса в административное крыло, где тот с тех пор и работал. Винс покосился на сидевшего в другом углу комнаты Крейга. Его внешний вид ужасал. Заляпанные кофейными пятнами брюки цвета хаки облегали бедра слишком туго, а на мятой голубой рубашке не хватало по крайней мере одной пуговицы. В грязных каштановых волосах можно было отчетливо разглядеть хлопья перхоти. Он надевал под сандалии носки, и они даже не подходили друг к другу по цвету. Мужчины случайно встретились глазами, и Крейг рискнул улыбнуться. Но архангел только смерил его злым взглядом. Крейг был одним из надменных снобов, которые критиковали его чудо с восьмерняшками. Винс подслушал разговор в комнате отдыха, где Крейг называл его работу «халтурой». Тот, вероятно, этого уже не помнил, но Винс-то точно не забудет никогда. Архангел погрузился в свои мысли так глубоко, что проглядел начальника. «Если ты по поводу премии, — сказал Бог Крейгу, — то я уже все пояснил в служебной записке». «Я не за премией», — заверил тот. Винс быстро встал между ними. «Разве ты не видишь, что он занят?» — огрызнулся он на Крейга. «Есть ли у тебя какие-то вопросы о земле?» «Дело не в земле», — солгал Крейг. «Я по поводу ресторана». Винс недоверчиво уставился на него. «Я думаю, что будущее за азиатской фьюжн-кухней», — сказал Крейг. «И хочу в долю». Бог приподнял брови. «Ты что, готов в него инвестировать?» Крейг вздохнул. «Да», — заявил он. «Хочу инвестировать». Бог положил Крейгу на плечо мясистую руку и повел его по коридору мимо изумленного Винса. «Ты не пожалеешь», — заверил Бог. «Очень скоро мы с тобой окажемся на самой вершине». Кое-какие рестораны позиционируют себя как рестораны азиатской фьюжн-кухни, — сказал Бог. «Но готовят только китайскую, и то на троечку. А я хочу взять паназиатскую и улучшить ее классическими ингредиентами западной. Картофель фри, с лемонграссом, спагетти с рыбным соусом. На такое только я способен».
4: «Звучит действительно здорово», — сказал Крейг.
1: «Ты чертовски прав. Это здорово.
4: Только вчера придумал, но уже уверен, что лучше идей у меня не было».
2: «Что, лучше человечества?»
1: Бог закатил глаза. «Гораздо лучше».
4: Крейг взглянул на часы. Они обсуждали Солу уже почти 2 часа. Пришло время действовать. «Знаешь, Господи, я поднялся к тебе не только о Соле говорить». Бог задрал брови.
1: «Правда?
2: То есть, в первую очередь о ней. Но еще я подумал, что, может, не стоит пока забрасывать землю».
4: Бог пренебрежительно махнул рукой.
1: «Этот проект провалился. Ни минуты больше на него не потрачу».
2: «Я знаю, ситуация внизу непростая, но вам не кажется, что вы могли бы это исправить?»
1: «Послушай», — сказал Бог, — «раз уж мы теперь бизнес-партнеры, буду с тобой откровенен. В случае с человечеством я взял на себя слишком много. Мне такое не по зубам».
4: Он указал на переполненный лоток для почты.
1: «Знаешь, я ведь так ни разу и не ответил ни на одну молитву. И не из лени. Я тратил на этих сосунков по 10 минут в день. Просто не получается».
4: Крейг изумленно уставился на босса.
1: «Ни на одну?
2: Даже простенькую?»
4: Бог покачал головой.
1: «В прошлом году один парень молился, чтобы я починил антенну его стерео. Я попытался помочь и засветил парню молнией в лицо. 2 раза. Пиф-паф. Он взорвался».
2: «А почему вы просто не снизили частоту радиоволн? Ну, знаете, есть же руководство по эксплуатации».
1: «Я так и не разобрался во всех этих компьютерах», — признался Бог.
2: «Попросил Винца выучить меня Ютубу, но через пару минут подумал, да кому оно надо?»
4: «Знаете», — сказал Крейг, — «а я неплохо управляюсь с компьютером. Держу пари, что если вы дадите мне шанс, я отвечу на парочку молитв».
1: Бог ухмыльнулся. «Сомневаюсь».
2: «Нет, серьезно. Мы в департаменте чудес все время с таким сталкиваемся».
1: «Напомни мне, чудеса — это который?»
2: «Мы на 17-м этаже».
4: Бог уставился на него без тени мысли на лице.
2: «Мы воссоединили Линард Скиннерт».
1: «А-а-а, точно. Отлично сработали. Хотя они, наверное, и так собирались снова сойтись».
4: Крейг старался быть вежливым, но чувствовал, что голос срывается от отчаяния.
2: «Все не так безнадежно, как вы считаете. Спускайтесь на 17-й, я покажу вам пару своих чудес. Их уже несколько сотен. Я совершил 2 только за одно это утро. Я помог парню на Аляске добыть нефть. Я выиграл девушке плюшевого медведя на Кони-Айленде».
1: «Откуда мне знать, что это необычное совпадение?»
4: Крейг сжал лежавшие на коленях ладони в кулаки.
2: «Что мне сделать, чтобы вы поверили?»
4: Бог скрестил руки на груди.
1: «Соверши еще одно».
4: Он подтолкнул Крейгу свой гигантский лоток для почты.
1: «Здесь полно молитв. Выбери одну, любую, хоть самую простую. Если скажешь, что сможешь решить проблему, и сделаешь это за месяц, я оставлю землю висеть».
4: Крейг выпучил глаза.
2: «Серьезно?»
1: «Конечно, парень. Покажи мне класс».
4: Бог перегнулся через стол, схватил Крейга за руку и пожал ее.
2: «Ну ладно», — сказал он.
1: «Так сколько ты собираешься вложить в ресторан?»
2: «Тебе всего лишь нужно ответить на одну молитву, и он спасет землю?»
4: Крейг энергично закивал.
2: «Мы же руки пожали!»
4: Он уставился на лоток для почты Божьей, тяжелый, медный, переполненный молитвами.
2: Такой огромный, что он едва помещался на столе.
4: Крейг пробежался по стопке бумаг, и Элиза закашлялась от поднявшейся пыли.
1: «Их так много?» — сказал он.
2: «Как же выбрать одну?»
5: «Как насчет этой?» — предложила Элиза. «Всего-навсего 2».
1: «Какая еще 2?»
2: Элиза рассказала про шкалу срочности. «Толковая система», — отметил Крейг. «Кто ее придумал?» Элиза покраснела. «Я». Она смущенно поправила челку, запустив пальцы в мягкие каштановые волосы. Крейг замялся. Он хотел попросить кое о чем, но все не решался. «Слушай», — начал он. «И я тут подумал, раз уж ты так много знаешь о молитвах, а я о чудесах, может, нам бы стоило...» Элиза кивнула. «Помогу с удовольствием». «Правда?» «Конечно. Здорово будет для разнообразия поработать над чем-нибудь вместе. А еще, ну, знаешь, мир спасти». Он просиял. «Начинаем немедленно. Времени не так уж много. Согласна. Слушай, а пиццу ты любишь?» «Конечно. А что?» Крейг гордо улыбнулся. «У меня есть купон». «Думаю, тебе лучше выбирать из этих», сказала Элиза, протягивая Крейгу небольшую стопку. Тот отложил кусок пиццы и пролистал молитвы. «Выбор невелик». Элиза пожала плечами. «Почти все в лотке просрочено. Смотри». Она протянула ему пожелтевший клочок бумаги, лежавший внизу стопки. «Боже, пожалуйста, не спошли мне билеты на C+C Music Factory, Таня Бэнкс, 3 марта 1991 года». «И все они такие?» — спросил Крейг. И Лиза кивнула. «Эти самые свежие». Она протянула ему молитвы, и он аккуратно разложил их на столе. «Ладно», — сказал он, — «посмотрим, что тут у нас». «Боже милостивый, пожалуйста, доведи моего жердяя начальника до сердечного приступа. Джозеф Хики, 38 лет, Северная Ирландия». «Ненадежно», — заключил Крейг. «Я мог бы нарастить артериальные бляшки, но сомневаюсь, что это убьет его к следующему месяцу. Он и так уже толстый. Может, сработает?» Крейг кивнул. «Тоже мысль». Он подошел к компьютеру и навелся на нужного им начальника. Тот шагал по коридору офиса в Белфасте, крича на всех подчиненных, которые попадались ему на пути. Крейг разочарованно покачал головой. «Да не такой уж он и толстый». Элиза указала на следующую молитву. «А как насчет этой?» «Пожалуйста, пусть Маринерс хоть раз за всю мою гребную жизнь выиграет кубок. Майк Биар, 42 года, Сиэтл».
6: «Сиэтл Маринерс – профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной лиге бейсбола».
2: «Ну, не знаю», – ответил Крейг. «Со спортом все сложно». «И что в нем такого сложного?»
4: «Бог – закоренелый фанат Янкис. Над ними постоянно работают 6 его архангелов. Заставляют их мячи лететь выше, подстраивают травмы их противникам. И тем не менее, Янкис выигрывают лишь около 60% матчей. Не стоит так рисковать». Он взял следующую молитву. «Боже милостивый, пожалуйста, не дай моему хомяку умереть. Андреа Оран, 7 лет, Сент-Луис». Крейг увеличил изображение детской спальни. Хомячок девочки лежал в углу дурно пахнущей клетки, часто и неглубоко дыша. Крейг покачал головой. «Этот уже не жилец». Волнуясь все больше с каждой новой молитвой, они перебирали оставшиеся варианты. Все хотели невозможного. Выиграть в лотерею миллион миллионов, заработать 100 баллов на экзамене, получить пони. Наконец они дошли до последней. Крейг глубоко вздохнул и открыл конверт. Эту молитву они получили недавно от 22-летнего жителя Нью-Йорка. «Прошу, помоги мне завоевать Лору. Сэм Катц, 23 марта 2011 года». Крейг от огорчения грохнул кулаком по столу. «А с этой-то что не так?» — спросила Элиза.
2: «В любви чудес не бывает», — ответил Крейг. «Я пробовал. Никогда не срабатывает».
5: «Почему?»
2: «Нельзя заставить людей влюбиться друг в друга. Слишком много переменных. Например?» «Да хотя бы то, что эта Лора может быть замужем. Если ты кого-то любишь, это еще не значит, что тебя когда-нибудь полюбят в ответ». Он взял в руки молитву из Сиэтла. Сколько там побед Маринерс не хватает до кубка?» Элиза пожала плечами. «Понятия не имею». Они умолкли. «Эй, а почему здесь две страницы?» спросил вдруг Крейг. Он протянул Элизе лист с молитвой любви. Кто-то прикрепил к нему еще один, степлером. Сначала Элиза этого не заметила, страницы пролежали в Божьей почте так долго, что успели склеиться. «Это значит, что есть еще одна аналогичная молитва», — объяснила она. «Одинаково скрепляют вместе, чтобы сэкономить Богу время».
1: «То есть кто-то еще хочет, чтобы Сэм сошелся с этой Лорой?»
2: Элиза кивнула. «Наверное, один из его приятелей?» Она открепила страницы скрепкой и прочитала вслух первую молитву. «Прошу, помоги мне завоевать Лору, Сэм». «А на второй что?» Элиза изумленно распахнула глаза.
1: «Что?» — спросил Крейг.
4: «Ну давай, читай уже!»
2: «Прошу, помоги мне завоевать Сэма, Лора». Ангелы посмотрели друг другу в глаза и ухмыльнулись. «А знаешь что?» — произнес Крейг. «Может и сработать». Бог передал Крейгу каталог с образцами ковров. «Не могу выбрать, бирюза или чирок?»
6: Сине-зеленый цвет, который часто путают с бирюзовым.
2: Крейг кивнул и нахмурил брови, изображая интерес. «Это для главного банкетного зала?»
1: «Нет», — ответил Бог. «Для вестибюля. Первый взгляд на ресторан».
2: Крейг пробежался по вариантам. «Думаю, чирок подойдет», — заключил он.
1: «Правда?»
2: «Можете считать меня сумасшедшим, но я думаю, что он задаст нужное настроение, особенно если скатерти будут бежевыми. Но вы понимаете, оба цвета приятные, не слишком броские».
1: Бог кивнул. «Хорошо подмечено».
2: Он взял телефон и набрал добавочный номер.
1: «Винс, я определился с ковром в вестибюле. Да, заказывай чирок».
2: Бог встал и сказал гордо.
1: «Ну вот, пожалуй, и все».
2: Крейг замешкался. «Вообще-то я тут подумал. Ничего, если мы на секундочку вернемся к теме земли». Бог снова сел.
1: «Совсем о ней забыл. И что там?»
2: Крейг подвинул к нему пару молитв. «Я совершу еще одно чудо», сказал он. Бог с прищуром изучил два листка бумаги.
1: «Формулировка... немного расплывчатая. Завоевать? Это можно трактовать по-разному».
2: «Мне она расплывчатой не кажется. Она значит, что два человека хотят стать парой».
1: «Ну да. Но в какой именно момент двое становятся парой?»
2: «Я, наверное, не знаю», — признал Крейг. «А вы как думаете?»
1: Бог пожал плечами. «Во время полового акта?» Крейг закашлялся. «Мне кажется, это несправедливо», — сказал он.
2: «За месяц такое организовать непросто. А как вам такой вариант? Мы будем считать молитву услышанной, если эти двое пойдут на свидание». Бог обдумал его предложение.
1: «Думаю, без полового акта тут никак», — заключил он.
2: Крейг вздохнул.
1: «Может, хватит поцелуя?» — предложил он. Бог потер подбородок. «Какого конкретно?» «С языками?»
2: Крейг покачал головой. «Например, поцелуя в губы. Молитва объявляется услышанной, если они в ближайшие 30 дней поцелуют друг друга в губы».
1: Бог поразмыслил над его словами. «Хорошо», — сказал он, протягивая ладонь. «Идет».
2: Крейг пожал Богу руку, и тот рассмеялся. «Что вас так развеселило?»
1: «Ничего не получится».
2: Крейг поерзал на стуле. «Что же тут такого сложного?» — спросил он с тревогой. «Они и сами хотят быть вместе. Мне нужно лишь предоставить им такую возможность».
1: «Даже если смертные что-то от тебя получат, это еще не значит, что они этим воспользуются. Они как золотые рыбки. Положи что-нибудь у них под носом, и они этого просто не заметят».
2: «Знаешь, сколько времени прошло, прежде чем люди... впервые попробовали фрукты. Где-то 1000 лет. До этого они просто подходили к деревьям, тыкали в них палками и убегали».
1: «Но почему?»
2: «Потому что они всего боятся.
1: Это их самый большой изъян. Ну, кроме напасти со смертью.
4: Может быть, эти двое созданы друг для друга?
1: О, да у нас тут философ!
2: Крейг смущенно потупил взгляд.
4: Что ж, пробормотал он, я буду держать вас в курсе.
1: Не надо, ответил Бог. Я все вижу.
2: Элиза сидела за столом, ожидая возвращения Крейга, и вдруг услышала крик из соседнего кубикла. Она побежала на звук, думая, что там погибает коллега, но быстро поняла, что шум исходит от компьютера. Брайан оставил без присмотра свой стол в физбезопасности. Она вошла в пустой кубикл и внимательно всмотрелась в экран. Где-то в пригороде корчился, обхватив от боли лодыжку, упавший из батута подросток.
4: «Ой-ой!» — протянул вернувшийся из уборной Брайан. «Наверное, не стоило мне уходить».
2: «Сильно он ушибся?» — спросила Элиза. Брайан взглянул на экран и рассмеялся.
1: «О, да!» — ответил он и закрыл вкладку. «Вот блин! Ну и похмелье!»
2: Он достал из шкафа для документов большую банку алкозельцера и вытряхнул на стол несколько таблеток. Элиза заметила, что банка уже почти пуста.
1: «Знаешь, что я тебе скажу?» — спросил Брайан. «Плохой из меня ангел».
2: «Я уверена, что это не так».
1: «Не так», — настаивал он. «Я правда не справляюсь с этой работой. Знаешь, сколько травм я предотвратил за этот квартал?»
7: «Две».
1: «И оба раза это были порезы бумагой».
7: «Даже не верится. Два чуда за 3 месяца!»
2: Он покосился на Элизу, кажется, заметив ее впервые с тех пор, как она перешла в департамент чудес.
1: «Экскурсию тебе уже провел кто-нибудь?» — спросил он.
2: «Крейг показал мне весь этаж. Общее благоденствие, физбезопасность».
1: «Это не экскурсия», — перебил Брайан. «У нас здесь не офисы сплошняком. В нашем распоряжении целый навороченный кампус. Единственная компания на Земле, похожая на нас, — это Google. И, по-моему, мы их уделали».
2: Он бросил в бутылку с водой 2 таблетки алкозельцера и подождал, пока жидкость зашипит.
1: «В этом райском местечке есть все.
7: Ты знала, что рядом с площадкой для пляжного волейбола суши-бар стоит? Круглосуточный. А если показать на входе крылья, то и бесплатный».
2: Он сурово ткнул пальцем в ее сторону.
1: «Бери роллы двойной дракон. Только кретин закажет что-то другое».
2: Элиза кивнула.
7: «И это только верхушка айсберга», — продолжил Брайан. «Каждый вторник во флигеле делают массаж. Найди Люси, уж она свое дело знает. Принимает обычно с 2 до 4.
1: «Но это же рабочее время».
2: Брайан рассмеялся.
7: «Никого не волнует, что мы прогуливаем работу.
1: В прошлом месяце я брал 11 отгулов. Никто и слова не сказал».
2: Он ухмыльнулся.
7: «Крейг, наверное, даже не упомянул об отгулах?»
2: «Нет», признала Элиза.
1: «Он попросту игнорирует все здешние плюшки.
2: Может, потому что он слишком занят важной работой?»
7: «Да брось», сказал Брайан.
2: «Мы не так уж важны. Сколько бы чудес мы ни сотворили, это всего лишь капля в море. Весь наш офис просто смешон. Честно говоря, я дождаться не могу, когда нас прикроют».
4: «Может быть, чудеса — это просто не твое?»
2: Брайан покачал головой.
7: «Везде одна и та же туфта. Поверь мне, я все здесь повидал».
2: «А где еще ты работал?»
7: Брайан присвистнул. «С чего бы начать? Ну, сперва я гейзеры регулировал. Вот это был отдок. День за днем одно и то же. А если хоть на 5 минут отстанешь, все просто из штанов выпрыгивают».
2: «Звучит сурово».
7: «Не суровее, чем в подавлении извержений. Это, к слову, о неблагодарной работе. И шачишь 20-часовую смену, предотвращаешь 1000 извержений, а на следующий день все помнят только те, что ты пропустил. Кроме того, это было еще до компьютеров, поэтому приходилось планировать все вручную, с логарифмической линейкой, транспортиром и сыплющимся угольным карандашом в руке. Я умудрился перевестись, но потом меня засунули в пляжи, И вот там все совсем плохо.
2: Он едва заметно содрогнулся от воспоминаний. «Я 5 лет провел, превращая песок в стекло», — сказал он. «Можешь себе представить? Песок в стекло, песок в стекло, песок в стекло!» Он залпом выпил свой алкозельцер.
5: «Ну, хоть где-то занимаются важными делами?» — спросила Элиза.
7: «Это какими?»
5: «Даже не знаю. Например, болезнями, голодом или смертью?»
7: «О, есть департамент чрезвычайных ситуаций, но он все еще работает в тестовом режиме. Их офис прямо рядом с банями, и всякий раз, когда я прохожу мимо, слышу, как они бегают и орут. Не думаю, что кому-то там нравится».
2: Слегка ошеломленная Элиза кивнула. Компания была настолько огромной, что даже в голове не умещалась.
7: «Скажу тебе честно», — поделился Брайан, — «если бы не сервер, я бы, наверное, уже с ума сошел».
2: «Какой сервер?» Брайан изумленно уставился на нее.
7: «Ты серьезно? Крейг даже не показал тебе, как работать с сервером?»
2: Элиза покачала головой. «Он его и не упоминал?» Брайан закатил глаза.
7: «Ну, разумеется».
2: Он втащил в кубикл второй стул.
7: «Сядь», — скомандовал он. «Сейчас мы с тобой немного повеселимся».
2: Сервером называли сложное программное обеспечение с очень простой функцией — записывать все, что когда-либо происходило на Земле. Вбросив в суперкомпьютер несколько ключевых слов, можно было просмотреть любое событие в истории человечества. Под любым углом, в режиме быстрой перемотки, по порядку, задом наперед или в виде стоп-кадров. Программу написали в исследовательских целях, но ангелы использовали ее одним единственным способом — чтобы прокрастинировать.
5: «Ну что ж», — сказал Брайан, — «давай я покажу тебе, как застрелили Линкольна».
7: «Это просто отвратительно», — ответила Элиза, будто против воли, медленно нагибаясь к экрану.
2: Брайан ввел в поисковую строку «Театр Форда, Вашингтон», «Авраам Линкольн» и «1865 год». Появилось несколько разных окон. Очевидно, в этом году Линкольн не раз бывал в театре.
7: «Нам нужно вот это», — сказал Брайан, щелкнув по окошку с самой поздней датой.
2: Восхищенная Элиза молча наблюдала, как Брайан приблизил изображение красной кирпичной крыши театра. Крыша на экране увеличилась в размерах, затем внезапно исчезла, сменившись россыпью лысеющих голов и цветастых шляпок. Они с Брайаном были внутри театра и смотрели сверху вниз на зрителей. Брайан слегка изменил угол наклона, чтобы было видно сцену. «Давай-ка кое-что пропустим», — сказал он, нажимая на быструю перемотку. Актеры сновали взад-вперед по обитой досками сцене, и от

0: Брайан остановил перемотку, и пара ангелов понаблюдала за четой Линкольнов. Мэри Тодд оказалась намного тучнее, чем ожидала Элиза. Портретисты ей явно льстили. Дряблая шея женщины блестела от пота, и приходилось то и дело промокать ее грубым бежевым платком. Из родинки на щеке супруги президента рос маленький черный волосок, и она время от времени теребила его, но так и не выдернула. Президент ни разу не рассмеялся, но добродушно улыбался на протяжении всего второго акта. Глубоко запавшие глаза на бледном морщинистом лице влажно блестели. Внезапно позади четы появился потный, но удивительно красивый мужчина с маленьким черным дерринджером в руке. На мгновение он замер, а затем медленно навел пистолет на затылок Линкольна. «Не могу на это смотреть!» — закричала Элиза, прикрывая глаза. Когда она в следующий раз бросила взгляд на экран, президент лежал на ковре, а вокруг его головы растекалась ужасная темно-красная лужа. «Хочешь взглянуть в режиме замедленной съемки?» — спросил Брайан, вытряхивая на стол еще немного алкозельцера. Элиза покачала головой. «Может, мы переключим на что-то менее страшное?»
1: «Конечно», — согласился Брайан. «Мы можем увидеть все, что захотим».
0: Не успела Элиза опомниться, как они просидели в сервере 3 часа. Они посмотрели первый концерт «Битлз», удивительно скучный, и первый концерт Моцарта в Версале, разочаровывающе короткий. Они смотрели, как что-то мямлит перед толпой напуганных солдат Жанна д'Арк. Они наблюдали, как принимает ванну Нефертити. Невероятно сложный процесс, на который даже с перемоткой ушло 20 минут. Элиза морщилась, глядя, как англичане громят непобедимую армаду, поджигая ее корабли вместе с матросами. Она смеялась над афинским карликом, который, как сумасшедший, бил кулаками по залитой солнцем мраморной сцене. Но самое захватывающее свое открытие она сделала случайно. Элиза смотрела, как индейцы 17 века ловят бобров, и нажала на кнопку уменьшения масштаба. Индейцы съежились, превратившись в крохотные пятнышки, и со всех сторон показались зубчатые береговые линии. «Что это за островок?» — спросила она, указывая на прямоугольную полоску земли. «Это Манхэттен», — ответил Брайан. «Видишь?» Он включил перемотку, и перед ними начал обретать очертания город. Сначала по южной оконечности острова раскинулось беспорядочное скопление домов, затем лес рассекли мощеные булыжником улицы, словно стая серебряных змей, пожирающих на своем пути деревья. «А можно еще быстрее?» Брайан щелкнул по кнопке X500, и сеть дорог, грубо прорезавших лес, привела к небольшому фермерскому поселению. Размытые пятна лошадей разрослись, а затем исчезли, сменившись кляксами машин. Центр города вырос, затем сгорел, затем снова вырос, на этот раз одевшись в сталь и стекло. Внезапно в кадре появились самолеты, заполонившие небо и заслонившие обзор. А потом все внезапно замерло, они достигли настоящего момента. «Посмотри на всех этих людей», — прошептала Элиза, приближая Таймс-сквер. «То есть, ну правда, ведь всем им не поможешь, как ни старайся». Брайан рассмеялся. «Не волнуйся», — сказал он, — «они все равно никогда не замечают разницы». «А потом мы смотрели, как тонул Титаник», — задыхаясь, поведала Элиза Крейгу. «Там был один ирландец, одетый как женщина, и когда они его заметили в спасательной шлюпке, он заговорил до безобразия высоким голосом, вроде такого: «О, небеса! Я же просто малышка!» Крейг кивнул. «Да, я видел». «А ты знал, что на самом деле оркестр не продолжил играть, как все говорят? Они ведь тоже просто кричали и паниковали, как и все остальные. Двое пытались переодеться женщинами, но не смогли найти шляпки. А потом мы наблюдали, как умирает Оскар Уайльд. Все думают, что его последние слова — убийственная расцветка, одному из нас придется отсюда уйти. А на самом деле он сказал: «Мне нужно больше морфия, а кому-то еще вымыть мне задницу». Не слишком-то остроумно, да? Что еще? О, Елена Троянская была не такой уж красоткой. А Пол Ревер никогда никого не предупреждал о британцах. Он просто наврал о том, куда едет, потому что слишком боялся остаться и с

0: сражаться. Она заметила, что Крейг не обращает на нее внимания. «Крейг? Что-то случилось?» Он пожал плечами. «Ничего». «Уверен?» «Я в порядке». Он включил компьютер и молча уставился на экран загрузки. «Знаешь, смотреть все это в сервере — не слишком хорошая идея». Она саркастически отсалютовала ему. «Знаю, знаю, только в исследовательских целях. Дело не в этом», — сказал он, не отрывая глаз от экрана. «Просто...» — он повернулся к ней. «После этого чувствуешь себя плохо, понимаешь? Становишься циником». Элиза с удивлением заметила, что глаза Крейга блестят, словно он пытается сдержать слезы. «Прости», — прошептала она, — «не надо было так много об этом болтать». Крейг смущенно усмехнулся. «Все в порядке», — заверил он. «Ничего страшного. Я просто устал, понимаешь? Просто устал». Он быстрым движением провел рукавом по лицу. «Может, приступим к работе?» Элиза мягко улыбнулась. «Звучит заманчиво, Крейг». Компьютеры в Департаменте чудес были оснащены несколькими мощными поисковыми системами. С помощью «в доступе» ангелы находили нужных людей. С помощью «поисканера» — пропавшие вещи. Они искали колодцы в «Водноклассе», нефть в «Черзоле» и новости в «Гугле». Но самым любимым приложением Крейга был «Софт-тест». «Софт-тест», то есть тест на совместимость, был впечатляющим продуктом компьютерной техники. Проанализировав тысячи ключевых переменных, он с абсолютной уверенностью рассчитывал, насколько счастливы будут вместе те или иные два человека. «Никогда не пытайтесь соединить сердца», — гласило руководство, «пока не запустите софт-тест». «Неудивительно, что они друг друга любят», — сказал Крейг. «Ты погляди». Он ввел в компьютер имена Сэма и Лоры, нажал F4 и стал ждать результатов. Когда на экране появились цифры, Элиза восхищенно присвистнула. Оценка совместимости варьировалась от нуля, неизбежное убийство-самоубийство, до 100, гарантированное блаженство, очков. У Сэма и Лоры было 96. Совпадали их чувство юмора и вкус в выборе мебели. Они оба горели любовью к чесноку и ненавистью к грибам. Оба казались друг другу симпатичными. Лора считала очаровательным и то, что Сэм начинал понемногу лысеть. Даже вкусы желейных мишек им нравились разные, так что при покупке одной пачки на двоих в кинотеатре исключались какие бы то ни было ссоры и обиды. Идеальную совместимость портила лишь кривая носовая перегородка Сэма. Лора спала чутко, и его храп, скорее всего, мог бы иногда ее будить, но небольшая операция могла исправить и это. «Как они познакомились?» — спросила Элиза. «Сейчас покажу», — откликнулся Крейг. Он набрал в сервере «Сэм Катц» и «Лора Потц» и нажал на самую первую ссылку. «Земля. 4 сентября 2007 года». О протесте Лора Потц прочитала на огромной красной листовке, висевшей на доске мероприятий. «Каждые 2 часа на бангладешской фабрике погибает один безвинный ребенок. Не стой в стороне. Сбор в полдень субботы, пересечение 14-й улицы и Бродвея». Информация показалась девушке не слишком правдоподобной. Согласно этой статистике, каждый день погибало по 12 детей. Но очередного одинокого дня, полного батончиков мюсли и сомнений в том, не стоит ли позвонить матери, Лора бы просто не вынесла. Она пропустила вечеринку в Сигма-Ню и проспала всю напролет поездку к Статуе Свободы. Сегодня был последний день знакомства с колледжем, и этот протест казался Лоре последним, быть может, что и в жизни, шансом завести друзей. Пока что все было просто ужасно. Лора жила в комнате на 6, с 5 девушками, только что принятыми в команду по хоккею на траве. Эти огромные, словно молодые кобылы, дамы вечно занимали душ и размахивали клюшками, которые везде таскали с собой. Лора пыталась завести с ними беседу, но они все время спешили в спортзал или столовую и, кажется, ее попросту не слушали. Ей снова и снова, из раза в раз, приходилось повторять им одно и то же. «Привет, я Лора, я из Афин, это в Джорджии».
1: «Что?»
0: «Из Афин».
1: «Что?»
0: «Это на юге».
1: «А-а-а».
0: Подобные разговоры ее беспокоили. Может, ее не понимали из-за акцента? Может, она говорила слишком тихо? Две самые близкие ее подруги учились в университете Джорджии. Она хотела позвонить им, но боялась, что начнет плакать в трубку. Вместо этого она посылала им короткие сдержанные электронные письма в стиле путеводителя по Нью-Йорку. «Здесь так много потрясающих ресторанов», — гласило последнее письмо. «Можно хоть всю жизнь ужинать в разных заведениях, но все равно не обойти». По правде говоря, сама она была только в одном – потрясающе дорогом японском ресторане с нелепыми жестяными меню. Она пошла туда на свой второй вечер после прибытия с большой группой других первокурсников. Официант 6 раз переспрашивал у нее заказ и в конце концов попросил записать его на листе бумаги. Она сидела напротив парня из Лос-Анджелеса и девушки из Коннектикута, болтавших о совершенно незнакомых ей книгах. На первой же минуте беседы Лора соврала, что читала Сиддхартху, и остаток ужина провела, представляя, что будет, если этот обман раскроется. К десерту парень с девушкой уже щебетали о политике, прикасаясь друг к другу лодыжками под столом. Лора сидела молча, молясь, чтобы кто-нибудь заговорил и с ней. Через 10 безмолвных минут ее похлопал по плечу какой-то нервный паренек. Она тут же повернулась к нему с самой теплой улыбкой на лице. «Привет!» — воскликнула она. «Как делишки?»
1: «Если ты брала саке», — пробормотал паренек, «то с тебя $78».
0: В день протеста Лора встала пораньше и надела контактные линзы. Она твердо намеревалась стать частью коллектива, даже если для этого требовалось решить бангладешский вопрос. Она надела свой самый дерзкий свитшот, коричневую конопляную худи, а по пути к 14-й улице, занявшим лишь несколько минут, дала себе слово завести хотя бы одного друга. Бросив всего лишь один взгляд на лидера протеста, Лора поняла, что совершила ошибку. Та стояла на перевернутом ведре, в черном мешковатом платье, била в большой бесформенный барабан и кричала: «На бангладешских фабриках трудятся 4000 детей и рабов. Они вкалывают у ткацкого станка по 18 часов в день, в душных бункерах без окон. Если ребенок покидает рабочее место, ему стреляют в лицо солдаты читтагонгской армии. Разве это справедливо?»
2: «Нет!» — дружно закричала толпа.
0: «Ему стреляют в лицо!» — с нажимом повторила женщина. Лора с ужасом поняла, что все, кроме нее, одеты в черное. У нее вспотели подмышки, в листовке о дресс-коде не упоминали. Она глубоко вздохнула и бесстрашно нырнула в галдящую толпу. Кипевшая негодованием девушка встретилась с ней взглядом, и Лора, воспользовавшись случаем, выпалила свое обычное «Привет, я Лора». Девушка протянула ей флаер и пошла дальше, шаркая ногами в толпе. Лора заметила, что на спине у нее было изображение кричащего бангладешского ребенка. Под ним красными печатными буквами вывели «Правосудие!». Лора задумалась, сколько нужно выждать перед уходом, чтобы ее не сочли бесчувственной. Ее плечо сжала костлявая ладонь. Когда Лора обернулась, с ней писклявым фальцетом заговорила изможденная девушка. «Первое твое умирание». Лора сглотнула. «Она что, случайно присоединилась к какой-то суицидальной акции?» «А что такое умирание?»
3: «Это когда притворяешься мертвой», — объяснила девушка.
0: «Чтобы выразить протест против несправедливой смерти других». Ударили в огромный гонг, и тощая вдруг широко распахнула глаза.
3: «Начинается!»
0: Лора с ужасом смотрела, как лидер протеста с криком развернула плакат. «Столько бангладешских детей убивают каждую неделю!» Не успела она и глазом моргнуть, как уже лежала на грязном тротуаре, прижавшись к асфальту щекой. В нескольких футах от нее поерзал, пытаясь осмыслить произошедшее, Сэм Катц,
3: Он даже не знал, против чего тут протестуют. Он как раз шел в библиотеку, когда разъяренная девушка сунула ему в лицо листовку. «Тебе есть дело? Выживут дети или умрут?» Сэм вздрогнул. «Наверное, пусть лучше живут?» «Тогда действуй!» Она затащила его в сердце толпы, а через мгновение он уже лежал на земле бок о бок с незнакомцами, чувствуя себя даже более одиноко, чем обычно. Он провел в Нью-Йоркском университете целую неделю, и этот мимолетный разговор с протестующей девушкой был самым длинным за все это время. Совсем рядом полилась из громкоговорителя бангладешская песня, громкая, бессвязная, состоящая из криков «Такана! Мурти! Такана!». Музыка была просто сумасшедшей, и Сэм вдруг с ужасом понял, что сейчас рассмеется. Он прикусил губу. Он так старался выглядеть коренным жителем Нью-Йорка, позевывал при виде небоскребов, не обращал внимания на знаменитостей на улицах, что-то записывал в настоящий молескин, а в ответ на улыбки лишь ухмылялся. Похоже, пока работало. Но если он рассмеется на виду у всех этих политически грамотных умников, его внутренняя Оклахома станет для них наружной. «Такана! Такана! Такана!» Сэм стиснул зубы. Музыкальные инструменты смолкли, и песня превратилась в сплошной крик акапелла. Он чувствовал, как в горле клокочет смех, такой же неудержимый, как чих над банкой с перцем. Сэм уже собирался поддаться ему, как вдруг услышал примерно в 6 футах от себя пронзительное хихиканье. Он вытянул шею и увидел крепко зажимавшую рот руками девушку в странном коричневом свитере. Она одарила его смущенной улыбкой, и Сэм улыбнулся в ответ, забыв, что ему полагается ухмыляться, забыв, что он вообще-то в Нью-Йорке, забыв почти про все на свете. «И это все?» — спросила Элиза. «И это весь ролик?» Крейг кивнул. «Это все». «Но что же было дальше? Ну, ты понимаешь, после протеста». «Армия Читтагонга все еще набирает силу», — ответил Крейг. «Их зверства продолжаются и по сей день». «Я не об этом. Мне интересно, что случилось с Сэмом и Лорой». «А, ничего». «Они не поговорили после протеста?» Крейг покачал головой. «В следующий раз они встретятся только через 8 месяцев. Вот тут, на пересечении 15-й и Ирвинг». Он щелкнул по ссылке, и Элиза нетерпеливо заерзала на стуле, предвкушая продолжение. Земля. 12 мая 2008 года. Сэм стоял через дорогу от Ирвинг-Плаза, пытаясь дышать, как все нормальные люди. 20 минут назад в зеркальной витрине шаурменной он заметил Лору и был полон решимости наконец с ней поговорить. Такой шанс выпадал не впервые, они уже несколько месяцев обедали в одной столовой. Но этот, скорее всего, был последним в учебном году. Занятия закончились в пятницу, и следующим утром в 6 он улетал домой в Талсу. Если он смолчит и в этот раз, то кто его знает, когда представится следующая возможность? Сэм несколько раз на разные лады повторил себе под нос начальную фразу. А потом все же пересек улицу и похлопал девушку по плечу. «Привет», — сказал он. «Заняла очередь на шоу?» Лора кивнула. Она уже 10 минут наблюдала за Сэмом, недоумевая, зачем он бормочет себе под нос. Она хотела познакомиться с ним еще с протеста, но у нее так и не хватило духу подойти первой. «Мне нравится группа ФАЗ», — сказал Сэм. «Чем-то они раннего Брайана Ино напоминают». Лора смущенно улыбнулась. Она никогда не слышала о Брайане Ино. Пока она раздумывала, изобразить ли ей горячую поддержку, очередь начала двигаться. «Кажется, началось», — сказала она, медленно плывя вперед вместе с толпой. «О!» — воскликнул Сэм. «Ну ладно. Что ж... Сайонара!» Она неловко помахала ему. «Пока!» Сэм устало покачал головой. наконец набрался смелости заговорить с ней после стольких месяцев слежки в кампусе и все испортил. С чего он ляпнул про Брайана Ино? И что за саянара такая? Откуда все это к черту взялось вообще? Разговор провалился с таким треском, что было впору рассмеяться. Утешал он себя лишь тем, что этого хотя бы никто не видел. «Вот блин», — сказала Элиза. «На это даже смотреть больно было». Крейг кивнул. Заметила, как сильно он вспотел? «Не-а». Крейг нажал на паузу и приблизил поблескивающий лоб Сэма. «А это вечером было», — с удивлением отметил Крейг. «Он настолько вспотел вечером!» «И кто, черт возьми, такой этот Брайан Ино? Давай покажу». Крейг закрыл этот ролик и открыл другой, сделанный за 20 минут до него. Сэм сидел в шаурменной через дорогу от Ирвинг-Плаза, вперясь взглядом в номер «Village Voice». «Кажется, он просто перечитывает одну и ту же статью», — заметила Элиза. «Так и есть». Крейг поставил ролик на паузу, выбрал нужный угол и приблизил газету. В воскресенье в Ирвинг-Плаза выступит группа «Фаз», чья музыка напоминает по звучанию раннего Брайана Ино. Элиза скривилась. «Так он просто повторил строчку из газеты?» Крейг кивнул. «Он не слышал ни одной песни Брайана Ино. Я проверил в истории его жизни». «Да уж», — Элиза зажмурилась. «А помнишь эту саянару?» Крейг содрогнулся. «Лучше молчи». Он прокрутил колесико мыши до следующей встречи. «Третью я еще не видел. Может быть, она прошла лучше? А когда она?» 2 года спустя, весной 2010-го. Элиза прикрыла глаза рукой. «И смотреть страшно. Придется». Он кликнул по ссылке, и начался новый ролик. Земля, 3 апреля 2010 года. «Привет», — сказала Лора. «Ты ведь в 12-й по лингвистике, да?» Сэм кивнул. «Они же сегодня отвечают?» Сэм кивнул. «Ясно», — сказала она. «Ну, спасибо». Элиза в отчаянии всплеснула руками. «Да какого ж хрена-то у них творится?» Крейг пожал плечами. «Видимо, они оба застенчивы». Элиза с отвращением покачала головой. «Она же подошла к нему. Завела разговор, а он даже слова не сказал. Он переволновался, видишь? Смотри, как вспотел». Он остановил ролик и приблизил изображение лоснящейся шеи Сэма. «Даже не знаю, может, он больной какой?» задумчиво произнес Крейг. «Железы там всякие, все такое». «Она хоть имя его узнать успела?» поинтересовалась Элиза. «Наверное, нет». «Так как же они друг в друга влюбились? Когда это случилось?» «Явно не в 2010-м. Это была последняя их встреча за год». Он навел курсор на следующую ссылку. «О, как интересно», — сказала Элиза. «Этот 4 часа идет». Она перешла по ссылке, и на экране появилась библиотека Бобста. Кто-то сообщил об угрозе взрыва, и студенты шатались снаружи, болтая, смеясь и наслаждаясь перерывом. Сверху было отлично видно, что волосы Сэма начали редеть. Осанка Лоры, и так не слишком хорошая, с прошлого года стала заметно хуже. Их смертные не молодели. Несмотря на то, что они стояли совсем рядом, им потребовалось целых 3 минуты, чтобы встретиться взглядом, и еще 4, чтобы заговорить. Ангелы терпеливо наблюдали, как смертные заводят светскую беседу. «Ты знаешь Макса?» — попробовала первой Лора. «Кажется, вы с ним в одном общежитии». Сэм прищурился. «Макса Фельдмана?» Лора покачала головой. «Макса Падрика». «О, нет, кажется, не знаю». Элиза застонала. «Они такие скучные!» «Можем перемотать?» — предложил Крейг. Элиза кивнула, и он нажал на значок X50. Пара стремительно переговаривалась, а толпа вокруг них тем временем становилась все реже. В конце концов, на лестнице остались только Сэм и Лора. Они все еще не смотрели друг другу в глаза, но выглядели гораздо оживленнее и жестикулировали энергичнее. На 20-й минуте Крейг выключил перемотку и обнаружил, что с общих знакомых разговор перешел к реалити-шоу. «Это уже прогресс», — Элиза пожала плечами. «Такой себе». Крейг нажал на X1000, и смертные, стремглав, понеслись по Бродвею к ближайшей закусочной. Сразу после первого часа прозвучал первый взрыв смеха, вскоре за ним еще два. Сэм и Лора просидели за столиком несколько часов, попивая кофе со льдом. Единственные неподвижные фигурки посреди смазанных пятен, бурлящие вокруг жизни. В конце концов смертные выскочили наружу и после бесцельных петляний наконец опустились на скамейку у Гудзона. По Вестсайдскому шоссе проносились мимо них сотни машин, размытый поток горящих красным и желтым полос. Парочка на скамейке постепенно становилась все ближе друг к другу. В реальном времени разглядеть это было невозможно. Сэм и Лора двигались слишком медленно, чтобы что-то заметить. Но для смотревших на них в ускоренном режиме ангелов прогресс был очевиден. На отметке в 3 часа 41 минуту они почти соприкасались коленями. Но тут язык тела Сэма вдруг резко изменился. Парень удрал к дальнему концу скамейки, как проигравший боксер при звуке гонга. Он потупил глаза, плечи опустились. «Что стряслось?» — спросила Элиза. «Не знаю». Крейг отмотал немного назад и нажал кнопку воспроизведения, чтобы выяснить, что произошло. Земля. 23 марта 2011 года. Сэм и Лора сидели на скамейке, не сводя друг с друга глаз. «Я тоже не понимаю Керуака», — сказала Лора. «То есть я знаю, что он вроде как интеллектуал и все такое, но его книги меня только утомляют». «И меня тоже», — ответил Сэм. «Знаешь, я никому этого раньше не говорил». «И я. Я всегда притворялась, что он мне нравится, потому что боялась того, что о тебе подумают». «Точно!» «О боже, услышь, Клифф, как я тут Керуака ругаю!»
4: «Что за Клифф?»
3: «Ну, он мой парень».
2: «Обалдеть! Вот ведь черт!»
3: Крейг расхаживал по кабинету, возмущенно сжимая кулаки. «Она ждала 4 часа, чтобы сообщить, что у нее есть парень? Это просто непростительно!» «Ну, а он 4 часа ждал, чтобы спросить». Крейг потряс головой. «Это ее вина. Даже не обсуждается. Потому что вот это...» — он указал на экран. «Вот это просто абзац!» Он снова сел и отмотал назад. «Давай в замедленном темпе пересмотрим». Элиза прикрыла глаза. «Только не это. Лучше уж пусть Линкольна во второй раз застрелят». Крейг не обратил на ее слова внимания и включил замедленное в 10 раз признание Лоры. Из динамика прогрохотал ее голос, медленный и низкий.
2: «Ну...»
3: У нее бегали глаза.
2: «Он...»
3: Она втянула в плечи голову.
2: «Мой...»
3: Крейг сменил угол наклона, чтобы посмотреть на реакцию Сэма.
2: «Парень...»
3: Крейг переключил на покадровое воспроизведение. На долю секунды лицо Сэма исказил ужас. Его брови встопорщились, щеки побледнели, а губы искривились в кошмарной гримасе. Он выглядел опустошенным, словно ликующая мышь, поднявшая взгляд от найденного сыра и обнаружившая занесенное над ее головой смертоносное лезвие. Еще 2 секунды к Сэму медленно возвращалось самообладание. Он опустил брови и разжал губы. Через 3 секунды после обрушившегося на него удара он даже попытался выдавить улыбку. Крейг нажал на паузу и увеличил его искривленные губы.
2: «Ты только посмотри», — прошептала Элиза. «Да у него чуть ли не припадок».
3: «Давай выключим», — предложил Крейг. «Не могу больше на это смотреть». Он закрыл вкладку, и они посидели немного в тишине. «Ну», — подал голос Крейг. «Это было 23 марта 2011-го. Так вот, когда они...» Крейг кивнул. «В этот день и пришли их молитвы. Сэм и Лора виделись еще 11 раз.
4: Их встречи длились от 2 до 23 минут.
5: «Нам правда нужно все это смотреть?» — спросила Элиза.
4: Крейг кивнул и покорно проглядел записи. Это зрелище причиняло почти физическую боль. Начиналось все всегда неплохо. Они сталкивались случайно, радостно обнимали друг друга, оживленно обсуждали сериалы, но Сэм всегда сам все портил вопросами о парне Лоры. «Как там Клифф поживает?» — выдавал он, героически выдавливая из себя улыбку.
5: «Хорошо», — неловко отвечала Лора.
4: И беседа быстро сходила на нет.
6: «Да кто такой этот Клифф?» — спросила Элиза.
4: «Давай посмотрим». Крейг открыл любовную и весьма короткую историю Лоры и быстро нашел ее парня, Клиффа Дэвинпорта, художника-экспериментатора из Колумбийского университета. «Сверимся с софт-тестом», — предложила Элиза.
5: «Почему бы и нет?»
4: Крейг открыл приложение, ввел имена и подождал, пока софт-тест выдаст результат. «Тест на совместимость. Лора Потс, Клифф Дэвинпорт. Оценка 28».
0: Крейг в шоке уставился на экран. Если не считать некоторых особых тюремных отношений, это была худшая пара, которую он когда-либо видел. Лора и Клифф расходились почти во всем. Их обоих бесил запах шампуня второй половинки. Им нравились совершенно разные детские имена. Единственное блюдо, которое умел готовить Клифф, вызывало у Лоры аллергию. Костяшки их пальцев были расположены так, что им было неудобно держаться за руки. Их родственники никогда друг друга не видели, но даже увидев, точно бы не поладили. Ни один из них не любил темного мяса, так что, когда они жарили курицу, половина туши отправлялась в мусорное ведро. Если один из них подхватывал простуду, то иммунная система другого немедленно капитулировала. Они читали совершенно разные книги, смотрели разные фильмы и даже людей предпочитали разных. Они спорили даже о том, шаверма правильно говорить или шаурма. Одно в их отношениях было на высоте. Физическая совместимость. В сексе Клифф и Лора набрали 97 баллов. Показатели действительно впечатляли. Они опьяняли друг друга феромонами. Их гениталии имели подходящий вид и форму, чтобы доставлять обоим максимальное удовольствие. Их оргазмы были на удивление сильными и почти всегда одновременными.
4: «Они все еще встречаются?» — спросила Элиза.
0: «Даже страшно выяснять».
4: Крейг вышел из сервера и осмотрел нынешнюю квартиру Лоры на пересечении улиц Форсайт и Стентон. «Никаких признаков, что здесь живет мужчина», — сказал он, разглядывая розовое покрывало. «Давай посмотрим, сколько зубных щеток в ее ванной». Он увеличил изображение раковины. Рядом с краном одиноко лежала желтая зубная щетка. «Хороший знак», — заметил Крейг. «Проверю, нет ли мужских трусов в комоде».
5: «Разве нет способа побыстрее?» – жалобно спросила Элиза.
4: «Какого, например?»
5: «Ну, не знаю. Может, просто проверим ее статус в Фейсбуке?»
4: Крейг покраснел.
5: «Ну, точно».
4: Он взглянул на страницу Лоры и облегченно улыбнулся. «Семейное положение? Не замужем». «Отлично», – сказала Элиза. «Она сейчас одна. Теперь Сэм». Крейг ввел имя, но не нашел профиля. «Кажется, он тут не регистрировался».
6: «Елки! Как же можно так сычевать?»
4: «Давай посмотрим за ним немного», — предложил Крейг. «Если у него есть девушка, мы скоро об этом узнаем». Он открыл «В доступе», набрал в нем «Сэм Катц» и запустил поиск. Компьютер мгновенно нашел их человека и увеличил изображение его гостиной в квартире на первом этаже. Сэм валялся на футоне и смотрел программу «Очень странные тела» на канале Discovery.
5: «Он еще больше облысел», — заметил Крейг.
4: «Ага», — откликнулась Элиза, и набрал не меньше 7 кило веса. В квартире раздался звонок, и человек вскочил на ноги.
5: «Кто-то пришел», — сказала Элиза.
4: «Может, его подружка?»
5: «Может».
4: Он прибавил громкость, и ангелы с тревогой подались к экрану.
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.
2: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
0: В эфире продолжение беседы.
3: Давайте теперь начнем от исключительно такой высокой науки возвращаться непосредственно к бытовым моментам. Итак, во-первых, физик-теоретик, он работает с текстами сугубо математического в основном характера, потому что, как вы поняли, Виталий, он в основном головой работает, а не в лабораториях и не на телескопах. Так вот, Виталий, как происходит вот эта вся работа с математическими текстами? Нужно прочитать статью, там сплошные формулы. Нужно написать статью, там сплошные формулы. Как же решается эта задача вот конкретно у физика, который зрения не имеет, а физикой занимается. В общем, как читать математику, как писать математику, как статьи делать, как их читать и, в общем, как это все происходит.
4: В физике, как и в математике, я думаю, вы тоже сталкивались с этим. Я не знаю, есть ли по математике журналы, которые принимают статьи в формате Word. По физике есть, и мы такие журналы просто избегаем, потому что писать теоретическую статью в Word — это просто измывательство. Я Word вообще не пользуюсь, я его даже не знаю, честно признаюсь. У нас есть

0: специальная программа, которая называется LaTeX. Фактически работает как древний-древний HTML. Когда вот писали раньше вот на HTML, там разметка страницы, вот эти вот все теги пишешь. Вот здесь работает фактически все то же самое. Ты описываешь то, как у тебя этот документ должен быть специальными командами, подключаешь пакеты специализированные, а потом уже пишешь статью. То есть слова ты пишешь обычные слова, а вот формулы ты пишешь специальными командами. То есть, грубо говоря, если надо написать корень из двух, ты пишешь обратный слэш SQRT, что сокращение от square root, да, английского, и в фигурных скобочках двойку ставишь. Все, тебе программа выдает этот корень из двух как формулу. Нужно написать сропи, 1/2, например, ты пишешь просто обратный слэш, фрэк, а слово fraction, и 12, да, пишешь. Ну, либо фигурные скобки заключаешь 1, и фигурные скобки заключаешь 2. То есть, как бы разграничивая числитель и знаменатель. И вот эти вот все команды, да, их надо знать, их тоже надо, безусловно, выучить. Но этому, в принципе, должны обучать еще на втором, на третьем курсе научные руководители в университетах. Потому что вот ко мне студенты, которые приходят, я им уже с первого, второго курса даю занятия изучать LaTeX, чтобы мне их расчеты предоставлять.
1: А может, им удобнее в Word, Виталий, работать? А они-то проблема. Зрячие. Они скажут, а мы вот хотим в Word. Ну, глазами-то
0: это
1: и так
0: их проблема. Хотите работать в Word, идите к другому научному руководителю.
1: А они к вам хотят. Вот они хотят тоже черными дырами.
0: Тогда
1: только LaTeX и все. Ну, это же дискриминация. Ну, а как вы со студентами обмениваетесь? Я просто прекрасно видел, как работают, например, астрономы. Да? Вот приходит студент к научному руководителю, у него просто фотографии. Они давай смотреть эти фотографии. Вот это в инфракрасном, это вот в рентгеновском. А вот смотрите, тут вот такие вот джеты. Да. Они просто сидят перед монитором, друг другу показывают фотографии, ну и все, разошлись, и все довольны. А как у вас со студентами работа происходит? Вот студенту вы даете поручение. И он что, должен, бедняга, в LaTeX сидеть, это все писать, а вы потом исходник его теховский читаете? Как зрячие студенты работают с незрячим научным руководителем? Вот всем сейчас расскажу.
0: Во-первых, если я даю какой-то материал, я ставлю этого студента к доске, вручаю ему мел и диктую формулу. То есть я ему читаю лекцию и диктую формулу то, как она должна быть написана. Диктую ее прям вот так, чтобы не было никаких двусмысленностей, чтобы формула была записана так правильно, как она и должна быть. Он это все записывает, задает свои вопросы. Процесс, то есть это не так лекция, что я пришел, там полтора часа оттарабанил и ушел. У нас живое общение возникает со студентами. Я постоянно требую о том, чтобы они меня перебивали, они мне задавали вопросы, как только им становится что-то непонятно. И вот в таком живом общении...
1: И задают.
0: Нет, безусловно, да? Задают, потому что те, кто не будет задавать, они просто отвалятся ввиду того, что тензорный анализ, насколько вот так вот ты не поймешь. А тензорный анализ и дифференциальная геометрия — это основные математические аппараты общей теории относительности. Их освоение, скажем так, не совсем тривиальная вещь. Она тривиальная, когда ты ее понимаешь, но когда ты ее не понимаешь, она вот выглядит чем-то сложным, таким заумным и вообще непонятным. И с наскока она не дается. Ну, по крайней мере, мне не давалось, моим студентам он тоже с наскока не дается. Поэтому все это приходится преодолевать с помощью битья головой стену, слезы, кровь и так далее. То есть,
1: прям слезы и кровь, Виталий.
0: Ну, крови не было.
1: Прям реально слезы и кровь. И плакали студенты.
0: Плакали, когда не понимали.
1: Ай-яй-яй-яй, довести студента до слез. Ну, я бы ночь потом после этого не спал. Или они просто такие чувствительные и ранимые, что...
0: Ну, плакали в основном девушки из-за того, что сложный такой математический аппарат. Они вроде думали, что они уже все поняли, а тут выясняется, что вот есть нюанс. И они просто вот не выдерживали слезы, приходилось их успокаивать. Вот у меня есть студентка, которая ходит, ей очень тяжело давался тензорный анализ, и она вот даже до сих пор считает, что она вообще ничего не понимает, а я-то прогресс вижу, что у нее прогресс значительный и колоссальный.
1: За студентка? Давайте ее мне. Уж я-то тензорный анализ от и до знаю. Я посмотрю, знает она или не знает. Давайте ее ко мне разберемся. И я ее научу. Ну, на самом деле не страшно. Просто не надо сразу его отторгать. Ничего там страшного нет.
0: Не, она уже его не отторгает. Она уже спокойно к нему относится. Я помню те задачи, которые у нее вызывали просто дрожь и отрыв в начале. Сейчас она их просто вот так вот по щелчку пальцем, так вот раз, выходит к доске, раз, и все. Вызывают затыки, конечно, некоторые более продвинутые вещи, но и с ними она тоже справится. То есть здесь у меня нет никаких сомнений, она девочка упорная. Но в процессе действительно возникают такие вот сложные, и ну, у меня у самого бывали такие моменты при самообразовании, как раз-таки вот этому тензорному анализу, неоднократно возникала мысль бросить все это чертовой бабушке, заниматься чем-то попроще. Потому что, ну, действительно, когда ты это начинаешь изучать, это очень кажется сложно. Оно легко, когда ты это уже понимаешь. Но до этого понимания...
1: О да. Это я тут сижу и свысока, да, поплевываю. Для меня этот тензорный анализ, конечно же, давно прошел. Но я, если честно, и когда его изучал, ну, потому что я все-таки на матфаке, да, учился, там все излагалось строго, поэтому у меня и там не было. Ну ладно, мы не про меня сейчас говорим, мы про физику говорим.
0: Вот. Если мы все-таки говорим про дальнейшее взаимодействие, я даю задачу студенту, он ее решает. Что он дальше делает? Есть такой сайт, называется overleaf.com, где возможно создать проект, в котором ты просто в латехе пишешь, потом приглашаешь туда коллабораторов, и вы вместе смотрите, как бы, кто на PDF смотрит, кто смотрит на теховский код, и обсуждаете эту статью. Собственно говоря, точно так же мы поступаем. То есть студенты пишут, сразу же создают проект в Overleaf, мне присылают ссылочку, я вступаю в этот проект, и мы начинаем его обсуждать. Если касается что-то графиков и вот этих вот картинок, то здесь зачастую происходит так, что я как раз-таки и объясняю. До того, как график был построен, ну, потому что я же смотрю на формулы, и поведение, либо исходя из математических соображений, либо исходя из физических соображений, я им говорю, как это должно быть. И зачастую, вот я помню, в том году Даниил мне звонит просто ошарашенный, говорит, у меня получается ерунда, вот у меня поведение, вот получается вот такой график, он вообще просто ну чушь какая-то, я не знаю, я уже все тут пересмотрел, все перебрал, у меня ничего не получается. Я ему говорю, ну-ка, опиши мне график. Он мне описывает, я ему объясняю, говорю, а ты мою теорему видел? Которая говорит о поведении горизонтов в зависимости от того, как у тебя энергетические условия себя ведут. Он говорит, не, Лера, ну, почитай, говорю, вот смотри. Начинаю ему на пальцах объяснять, почему у него график именно такой, а никакой иначе. Более того, в процессе вот работы над статьей с Даниилом были несколько случаев, когда я ему говорю, что должно быть вот так, а он мне говорит, а мне Maple рисует другой график, не такой. Я говорю, смотри, где ты ошибся. Он уже там что-то не кричит на меня, говорит, нет, ошибки нет. Я говорю, смотри еще. Он действительно потом находил ошибку, и действительно получались те графики, которые я и предсказывал. Потому что я как профессионал в этом деле...
1: Какой-то самонадеянный у нас сегодня Виталий.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: он
0: да.
1: Говорит, я круче Мэпла, я вообще... Да, ну
0: я
1: ладно,
0: не круче Мэпла, но я могу понять, где студент может ошибиться. И поскольку все-таки...
1: А если студент поймет, что его руководитель ошибился, чего делать? Вот студент возьмет и рискнет, скажет, а я у вас вот тут нашел косячок, уважаемый Виталий Дмитриевич.
0: У меня такое было один раз, это даже достаточно забавная история, связанная как раз-таки с небезызвестной вам Жанной, когда на первом курсе...
1: Привет, Жанне. Да, Жанне тоже привет. Где Жанна должна к нам прийти? Так,
0: Я рассказывал, соответственно, лекцию. Потом у нас было практическое занятие, она вышла решать, у нее произошел небольшой затык, я начинаю поправлять. Я говорю, у тебя здесь написано неправильно. Исправляю, потом мне студенты говорят, а почему вот так? Я начинаю думать и понимаю, что Жанна на самом деле была права. Я говорю такую фразу, говорю, вот, Жанна, говорю, ты была права, я тебя поправила, а ты меня, говорю, не исправила. На что он ответил, ну я-то думал, что вы умнее меня.
1: Вот, Жанна и все студенты, вот вы тогда играетесь, потому что вы промолчите, руководитель промолчит. И вот так потом вот возьмет он статью, напишет, а потом кто-нибудь статью прочитает, он скажет, так никто мне не сказал, никто не обратил внимания. Вот, студенты, не молчите. Если вы видите, что какой-то, в общем, ляп, лучше скажите. Да, он вас потом выгонит, он вас побьет, не знаю. Ну руководитель,
0: нет,
1: что с ним взять?
0: Я, наоборот, да всегда что скажешь, говорю, что я, ну, я же человек. И в процессе чтения лекции...
1: Разве станет нормальный человек по ночам думать о каких-то черных дырах, Виталий? Вот кто из слушателей сейчас скажет, нормальные люди, они колбасятся, веселятся, расслабляются, деньги зарабатывают, а тут какой-то сидит ученый, пишет статьи, математика, тензорный анализ, черные дыры, девушек до слез доводят. Ну разве это нормальный человек?
0: Виталий, не, ну поколбаситься вот я тоже человек, люблю, кстати, только у меня это происходит в дозированное и не так часто. Тоже не без этого, я же и на футбол хожу, на вираж, именно, собственно говоря, чтобы там поколбаситься, пошизить. Занимаюсь и активными видами спорта, скалолазанием. Да и, в принципе, у меня авантюры случаются периодически такие. Я могу сидеть-сидеть там в Сочи улететь, могу сидеть-сидеть в Кострому, могу сидеть-сидеть с парашютом, да. Бывает такое, то есть у меня настроение щелкнет, что мне все надоело, мне хочется развеяться, мне хочется получить эмоции. Эмоции яркие, быстро, и я опускаюсь в какие-нибудь авантюры.
1: А эмоций мало от вот этих постоянных проблем. Попал, не попал. Вот я придумал теорию, написал статью, теперь угадал, не угадал, подтвердят, не подтвердят. Это же такие эмоции. Написал физик, ученый статью, может быть, даже рассказал ее, и теперь сидит и ждет. Вот подтвердят ее, как в истории с Эйнштейном, да, как в истории с квантовой механикой и так далее. Вот подтвердят, не подтвердят. Неужели мало эмоций? Еще хочется по скалам полазить, с парашютом спрыгнуть. Еще каких-нибудь острых ощущений. Мало, что ли, вот этих проблем, Виталий?
0: Ну, во-первых, все-таки любой человек, он должен быть разносторонним и не ограничивать себя только одним полем деятельности. Да, физики.
1: Разносторонним. Ну тогда почему не идете копать огород? Почему не идете пчел разводить? А все какие-то такие развлечения.
0: А почему вы стали математиком, грубо говоря?
1: Потому что мы стал математиком?
0: Тем, что мы любим?
1: Да.
0: Тем, я люблю я огород копать. В детстве ненавижу. Мне проще пойти купить эту картошку, чем ее высаживать, потом матки жуков обирать. И я помню, как наступал апрель до сентября. Это просто вот жуткое слово «огород».
1: А теорию разработать, как может выглядеть картофель вблизи горизонта событий, вот если описать. Вот что произойдет с картошкой, если она будет вблизи горизонта событий. Написать про эту статью. Представляете, как заинтересуется, наверное, широкая общественность, да? А вдруг картошка, она какие свойства
0: вот
1: приобретет?
0: Здесь мы вступаем в то, про что я говорил. Я не смогу описать актуальность и мотивацию за этим. Не, конечно, я напишу, без проблем. Что там, посмотрел на проливные силы, посмотрел, как эту картошечку бедную там разорвало на части. Возможно, даже ее там зажарило, если она там через экзаменационный диск...
1: Актуальности нет. Картошку никто не станет такую, что ли, рассматривать. Что значит актуальность? Картошку все не прочь покушать. Особенно, если она сама приготовится и сама пожарится.
0: Но не вблизи горизонта событий.
1: Да? А вдруг? Ну вот конденсат Эйнштейна-Бозе. А вдруг картошка тоже какой-нибудь конденсатом превратится? Будет суперделикатес. Вот не знаю, товарищи физики. Подумайте, наверное, на этот вопрос.
0: Все-таки электрончики, протончики, это все-таки фермионы, поэтому там скорее в Ферми конденсат будет.
1: То есть, видите, физики-то они тоже ограничены.
2: В эфире гостиная «Радио Рансес».
1: Виталий, вот еще какой вопрос мы должны нашим слушателям обрисовать. Как у вас началось взаимодействие с коллегами, особенно с зарубежными? Ну хорошо, вот был грипп, которого уже нет в живых, он был научным руководителем, да? Потом уже что, в самостоятельное плавание пустился? Расскажите, как именно в научном плане происходили вот эти переходы, как началось взаимодействие с иностранными товарищами и как вы в Индию попали?
0: Я когда поступил в аспирантуру, мне Андрей Анатольевич сказал, вот у вас есть определенный результат, мы получили достаточно странный результат, и чтобы его обосновать, надо было рассматривать гравитационный коллапс массивных звезд. Он говорит, вот вам книга известного индусского профессора Панкаджи Джоши, изучайте, и на основе нее, соответственно, этого будет ваша кандидатская, да, на основе нее будете проводить исследования, объяснять природу. Я такой, ну окей, я открываю эту книгу, мама мия. Там просто черт голову сломят, там такие формулы. Я чуть с ума не сошел, разбираясь, ничего не понятно. Сделал парочку семинаров на эту тему. Меня там побили на этих семинарах.
1: А за что?
0: За то, что, ну, фактически, я, думая, что я что-то понял, пошел докладывать это на семинар. Ну, потому что все хотели разобраться в революционном коллапсе. Так. А мне вопрос задают, не понял. Вот меня и побили пару раз. Я понял, что меня бить так будут долго. Думаю, а я возьму и напишу Джоши сам. Я ему пишу, говорю, у меня есть вопросы, можете помочь? Он такой, да, вот без проблем, дын-дын-дын, вот вам статья здесь, изучайте. Я изучаю статьи действительно более такие простые, ну, как бы по сравнению с книгой, и там более понятным языком написано. Хотя, казалось бы, наоборот, статьи-то должны быть более академическим таким языком, чем книга. Мне это показалось мало. Я говорю, слушайте, а у меня тут конкурс в Герцена объявили по международной стажировке. Говорю, можно я к вам на 2 недели в Индию приеду? Говорю, мне тут
1: все. Наглый второе счастье. Вот вам. Даже физики и то наглеют на глазах. Можно я к вам приеду? А может, вы мне сразу зарплату положите, да? И сразу меня в ассистенты возьмете. Почему бы сразу с этого не начать, Виталий? Вот.
0: А, кстати, может, когда я тоже в Индию приехал на стажировку, мне там даже заплатили. Просто индусы — это отдельная история, это отдельный народ, у них там свои традиции. Поэтому, когда я ездил в Индию, я там получал. Я там 2 раза ездил туда. Вот я поехал на стажировку, ездил, все хорошо.
1: А почему они позвали? То есть, ну, пишет вообще-то незнакомый человек, да, какой-то. И они сразу так на стажировку? Ну, кто такой?
0: А чего делает? Да, здесь пока ты не заработаешь свое имя, сейчас я могу написать любому ученому, и мне ответить, потому что меня знают. А вот тогда я был нонейм, абсолютный нонейм, и как бы я прикрывался именем своего научного руководителя, которого все хорошо знали. Я пишу, я говорю, я ученик Гриба Андрея Анатольевича, профессора Гриба. Я говорю, можно к вам приехать? Он говорит, приезжайте. Я приехал, мы с ним поработали. И, собственно говоря, когда после этого я защитил кандидатскую диссертацию, потом у меня вот был развод с женой, было очень такое напряженное время, когда у меня с работой были проблемы, работы здесь не было, нигде не было. Я в Индию написал, я говорю, мне нет работы. Я говорю, можешь что-нибудь предложить? Он говорит, на постдок тебя могу взять, на 3 года. Давай, говорит, присылай, говорит, сейчас формально все тут устроим. Я ему присылаю документ, он меня берет на постдок в Индию, я туда должен ехать в июне месяце. И тут, опа, Гриб собрал всех с факультета, деканов, заведующих кафедр, пошли к ректору, договорились о месте. Насчет меня мне выбили ставку научного сотрудника тогда еще. Познакомил меня с Дубровичем, который выбил мне полставки в Сауран. И мне потом сказали, ну, едешь сейчас на 3 года. А если там ничего не получится, ты сюда вернешься. Вот здесь уже ничего не будет. И я пишу Джошу и говорю, а можно я только на 2 месяца приеду? Я говорю, знаете, я говорю, меня отпускают на 2 месяца. Я говорю, я буду вот так вот приезжать к нам на 2 месяца. Потом на 2 месяца уезжать, потом опять на 2 месяца приезжать. Можно так? Ну так можно.
1: Не, ну нагло, я поражаюсь. Это, такие условия ставит человек, который вообще... Вот я бы, вот не знаю. Все, студенты, вот видите, вы Виталию Дмитриевичу так вот напрашиваетесь тоже в ученики. Посмотрим, как он будет
0: вас воспринимать. Я всем студентам рад. Угу. Только надо ко мне приходить на 3-м и 4-м курсе, а на 1-м и 2-м, пожалуйста, поступайте в ГЕРС.
1: Нет, они могут на 1-м прийти и сказать, а я вот наконец-то понял, откуда взялась темная энергия, а еще я понял, что было до Большого взрыва, и вот вам расчет, а там сплошная топология. Он говорит, это корни, в этом большой нас любитель.
0: Будем посылать друг другу студентов. Да, вот такое межгородское взаимодействие будет. Вот. Ну, я, соответственно, поехал в Индию, там поработал, а это был конец 2019 года. Ну, собственно, вернулся в январе из Индии. Думаю, ну, сейчас январь, февраль, март здесь посижу, в апреле поеду 2020 года в Индию опять. Но, как все мы прекрасно знаем, что было в 2020 году, ковид, все закрыто, и в итоге я так и не смог уехать в Индию по одной простой причине, что либо у нас тут с ковидом проблемы, либо у них там с ковидом проблемы. И в какой-то момент я начал думать, что все, мое как бы на этом международное сотрудничество закончилось. Да, конечно, с теми ребятами, с которыми я познакомился в Индии, мы продолжили с ними общаться, продолжили делать какие-то проекты вместе, даже у нас статья вышла общая. Но, тем не менее, индусы, они люди такие, которые работать вообще не хотят. С ними очень тяжело взаимодействовать. Я начал организовывать семинары у себя, среди своих студентов. Мы начали что-то делать. И тут, оп, мне приходит сообщение, говорит, не хотите у нас опубликоваться? Достаточно такой серьезный журнал был. Мы быстро со студентом пишем статью, отправляем ее печатают. Кстати, как раз-таки та статья, на которой 4 рецензии было. После этого мне пишет из Турции человек. Говорит, а вы не хотите вот попробовать то-то и то-то сделать? А я не люблю, когда мне предлагают идею, потому что самая гениальная идея — это моя идея, а все остальные — это так, от лукавого.
1: Правильно, вот, вот, вот, хорошая мысль. Вот учитесь, люди, это вам говорит человек, который этим занимается. Правильно, самая гениальная идея — это моя идея. Так, а он что в ответ, он говорит?
0: Я, естественно, так не сказал. Я ему говорю, ваши, конечно же, идеи очень интересны, но вы знаете, а может, мы рассмотрим вот это? И я ему предложил то, что было интересно мне. Он согласился. Мы с ним поработали, за полгода написали статью. И, кстати,
1: а почему он именно вам написал? Вот столько ученых, физиков по всему миру. Он написал одному конкретному человеку.
0: Статья моя понравилась, и моя статья была близка к его тематике. То есть у нас были близко тематики. Ну, молодой достаточно, он на год все старше меня. И, собственно говоря, мы с ним так вот сконтачились очень хорошо. Нашу статью мы потом написали, опубликовали в «Физреве». Как бы считается, как самый топовый журнал по физике. И вот когда мы опубликовали работу в Израиле, там уже народ начал написывать, что и вот один написал, другой написал предложение сотрудничеству. Но опять же таки я говорил им, вот этим я, как бы у меня нет времени заниматься, но вот если мы вот так-то и так-то рассмотрим задачу, то говорят, пожалуйста. Ну и тем самым вот у меня образовался костяк людей, с которыми я начал взаимодействовать. Я потом опять же таки нагло стал действовать. Я якобы пишу, это как раз вот этот турок, он иранец на самом деле, но работает в Турции, в Анкаре, в Билкент Университи. Я ему пишу, говорю, я как раз выиграл грант базиса постдока в 2023 году, ну как бы деньжат побольше стало, я ему говорю, а давай, говорю, я к тебе приеду.
1: Прям так и написал, давай я приеду.
0: Да,
1: прям
0: давай, вот так. Да. Он говорит, да, приезжай. Так,
1: Виталий, у меня очень маленькая квартира, и есть у меня нечего. Вот, на всякий случай предупреждаю. Вот. Ну, это было просто так, к слову. Шутка, шутка, дорогие слушатели. Это называется «Физики шутят, а и математики заодно». Так, ну ладно.
0: Вот, вот,
1: ну,
0: я соответственно, сказал, организовал да, мне
1: он говорит,
0: там...
1: Ну, приезжай, только в магазин сам будешь ходить, да?
0: Наверное, ну, он так ответил, да? Типа того. Не, на тот момент, когда я ему написал, он не знал, что я не вижу. Я потом огорошил, что я не вижу. Он, соответственно, договорился, чтобы мне университет выделил помещение, где я буду жить. Я туда приехал, мы там с ним 3 недели поработали. А до этого мне что же, я с одним человеком списывался с Кипра, с Али. И я ему тоже написал, я говорю, а у меня вот такая идея, давайте, говорю, к вам приеду. Он говорит, да без проблем, приезжайте. И вот на самом деле, если рассматривать все мои поездки, то вот эта вот поездка на Кипр в том году, в апреле, она оказалась нереально удачной в том плане, что, во-первых, человек попался такой же сумасшедший, как и я. То есть он работает сутками напролёт.
1: А что значит сумасшедший? То есть он тоже по ночам, вместо того, чтобы с красавицами гулять, и размышляет о черных дырах? Или
0: нет,
1: что?
0: Ну,
1: что
0: у него, значит, в отличие от меня, есть жена, есть ребенок, поэтому он ребенка спать уложит.
1: И... У него жена, ребенок, а он сумасшедший. Да?
0: Ну, да. Ну, я имею в виду такой же сумасшедший, только у меня нет, ребенок есть, но вот жены нет.
1: Нет, я говорю, сумасшедший — это что? То есть он не интересуется насущными вопросами,
0: да, да, да.
1: Интересуется
0: физикой.
1: То, что за горизонтом событий.
0: До горизонта, мы под горизонт не залезаем. Это не наша задача. Вот. А у него очень обширный список друзей, которые по всему миру. И, собственно, благодаря нему я уже начал обрастать связями. Вот благодаря нему в этом году я устроился в Хазар Юниверсити. Причем как устроился? Там работа такая, пишешь статью, тебе за нее платят. Что я сделал для того, чтобы я туда устроился? Я даже не разговаривал ни с кем. Он все за меня решил и говорит, посылай CV. Ну, CV-то резюме. Я просто послал CV, они посмотрели, вы приняты, все. Спросили там кое-какие данные, просто по e-mail. Все, вот так вот это произошло. Теперь я работаю вот в Азербайджане таким вот образом.
1: Так, и как я понял из рассказа Виталия, вот слушатели, обратите внимание, значит, связи решают все, и наглость решает все. Вот.
0: Нет, наглость обязательно, понимаете? Сначала я такой получил 1 красный диплом, 2 красный диплом, и я это как-то, ну, особо не афишировал. Потом, когда ты начинаешь писать гранты, а гранты ты должен писать так, что вот тема исследования, которую ты проводишь, это вот самое, что ни на есть актуально. Вот актуально просто вот не бывает. А ты сам себя тоже должен зарекомендовать, ну, как бы описать, да, кто ты такой и что ты такой. И вот описывать ты себя должен так, как будто ты недооцененный гений, который просто по дурацкому стечению обстоятельств до сих пор еще не получил Нобелевскую премию. К сожалению, современный мир устроен так, что ты обязан это делать, и скромность здесь вообще не катит. То есть, если ты скромный, ты никому не известен. Ну, если ты, конечно, не гений. Вот. И то, тут еще под вопросом, насколько, если ты не будешь влезать, как говорится, без мыла.
1: Ну, да, Перельман не надо, тоже да? Гений, но что-то вокруг Перельмана как-то особо пиара не получилось. Я имею в виду Григорий Перельман, который, кстати, где-то там в ваших краях-то и проживает. Вроде гений, а совсем наоборот.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
1: Вот сейчас мы услышали, как установились связи с иностранными товарищами, а теперь насчет наглости, сумасшедших и прочих. Хорошо, ну вот физик, теоретик, любит поразмышлять о каких-то черных дырах и прочее, прочее. А существует обычная жизнь, существуют человеческие взаимоотношения, существуют люди, которые ничего в физике не понимают. И вот тут вот прям должен я спросить, Виталий, а вот нет ли вот такого пренебрежительного отношения к людям, которые, ну, не способны понять вот таких сложных математику, вот эту физику, вот эти все умозрительные рассуждения, сложные доказательства и прочее, прочее, вообще как-то к этому интерес не имеют? Они вот так скажут, ну, например, девушка захочет с Виталием как-то познакомиться, а потом скажет, а я в физике ничего не понимаю. А я вообще простая, физику не знаю. Слышала я, что он до слез студенток доводит. Вот. А меня он вообще, наверное, сразу гонит в ступор. Ну, в общем, и как-то так бочком-бочком, да, и лучше пойду я кого попроще поищу. Правда ли, Виталий, вот это вот мнение, которое часто встречается у людей, далеких от науки, вот причем от такой вот науки, которая не просто там, не знаю, биологи, там, химики прям могут что-то простое показать, вот всем понятно и доходчиво, а тут тензорный анализ, Риманова геометрия, понимаете ли, горизонты событий, сингулярности эффекта Пенроза, И вот нет ли, вот только честно, вот давайте прям вот совсем на чистоту, вот нет ли такого высокомерия по отношению к простым людям, которые ничего ни физики, ни математики не понимают? Ну, что мне с ними обсуждать? Что мне с ними делать? О чем мы с ними будем разговаривать? Да кто они вообще такие? Я вон какой гений, как мы выяснили, да? А тут, значит, простые люди хотят что-то от меня. Ну, давайте, рассказывайте все как есть.
0: Ну, сначала я скажу так. Милые девушки, я никогда не встречался с девушкой, которая физик. Всегда встречался с обычными девушками, которые физики не понимали абсолютно ничего. Поэтому бояться не надо.
1: И о чем вы с ними разговаривали? Просто что, на концерты ходили, водку пили, я не знаю, там,
0: ну, с парашютами как прыгали? Как я уже сказал, что все-таки человек должен быть разносторонним, и помимо физики у меня есть множество тем, которые я могу обсуждать.
1: Хотя ну хорошо, она спрашивает, а чем ты занимаешься, дорогой друг? Виталий ей, да вот эффект Пенроза, да вот фотонная сфера, да вот, понимаете, излучение Хокинга, отрицательная энергия. Она ой-ой-ой-ой-ой, спасибо. Или сдерживался?
0: Сдерживался. Ну, во-первых, я смотрел по интересу. То есть я вижу, если девушке интересно то, что я рассказываю, то я это буду рассказывать. Если я вижу, что... Ну, ей до лампочки вообще, чем я занимаюсь.
1: А как? Что значит «вижу»? Ну, то есть она должна «ах, ах, ох, ох» или как? Или все кончать, давай лучше мне серенаду исполни.
0: Ну,
1: или расскажи мне стихи.
0: Вот я
1: стихи давай мне посвящать.
0: Разговариваю, да? И ваш интерес к нашей беседе выражается в том, что вы постоянно задаете вопросы, да, вы меня перебиваете и так далее.
1: А когда мне положено интервью, то кто берет?
0: Ну, это понятное дело. Но, собственно говоря, если бы у вас не было интереса, не было бы этого интервью. Что, так,
1: если, ну, то есть, а что, если она будет задавать вопросы, хорошо, а вот что,
0: будет
1: что я тут твою статью посмотрела, там какие-то загогульки написаны, расскажи мне, что это за загогульки.
0: Которая мне говорит, я хочу посмотреть на твою статью, там, скинь мне, пожалуйста, ее, вот ту, которая у тебя сейчас вышла, мне хочется посмотреть, там, и так далее.
1: А там загогульки.
0: А вот расскажи про это, вот расскажи про это. Им просто было вот интересно понять, чем я живу и как я живу. Вот это я ценю. То есть даже несмотря на то, что они ничего не понимают, они просто хотя бы пытаются понять. Ну,
1: неправда. А мне вот девушки неоднократно говорили, что как-то вот с такими умными людьми рядом они чувствуют себя неполноценными, и как-то вот ну все время вот она что-нибудь не то боится сказать, боится вот как-то, что, значит, вот скажет, а потом окажется, что какую-то чушь сказала. Вот у девушек на самом деле это сознательное подсознание. Да не только у девушек, ну просто у людей, которые вот встречаются с таким человеком, который какой-то физикой занимается, там какими-то супер навороченными математическими тензорами, и тут он вот что-нибудь не то скажет, он скажет, ну ты глупость тут морозишь, вот. То ли дело мы разбираемся.
0: А другое дело, что когда я встречаюсь с обычным человеком, который не знает, чем я занимаюсь, у нас с ним складывается достаточно нормальный разговор.
1: Ну, например, о чем складывается разговор? О погоде, о политике, о футболе?
0: Да, о чем угодно, на самом деле. Это может быть и политика, это может быть... Я религию тут обсуждал. Вот у меня есть знакомый, который... Вот в физике вообще не бум-бум. Он бизнесмен, занимается строительством и очень религиозный. Вот там до фанатизма религиозный. И у нас с ним постоянно вот эти вот...
1: Так он же должен постоянно говорить, вы физики, говорите, что Бога никакого не было, что большой взрыв — это квантовая флуктуация, простите за выражение. Если вот такие термины там еще будут выражать, он говорит, вы физики, Бога опровергаете.
0: Нет, он этого ничего не знает. Он настолько далек от физики, что вот таких вещей он не знает.
1: То есть физик может спокойно общаться с простыми уборщиками, продавцами, водителями грузовиков, да, прекрасно.
0: Но
1: прекрасно с ними находить общий язык.
0: Человека мне нет. Дело до того, чем он занимается. То есть продавец, он уборщик, он кем угодно может работать. Касательно высокомерия, вы спрашивали, да, оно присутствует. Оно заключается в том, то, что есть осознание того, что если ты осознал теорию относительности, если ты физик-теоретик, а это, в принципе, ну, одно из самых сложных занятий, которое человек, в принципе, может выбрать, да еще и за, скажем так, не особо большие деньги, то, в принципе, ты понимаешь, что ты можешь освоить все что угодно. Вот,
1: ну, разве вы смолчите? Вот вы пришли в компанию в какую-то, вот, допустим, пригласили вас в компанию, ну, сидят, общаются, расслабляются, и тут кто-то начинает говорить, тут какой-то коллайдер запустили, бешеные деньги на него вбахали. Что они там делают? Лучше бы вот придумали, как у нас из крана пиво каждый день бы текло вместо воды, или еще там что-нибудь, или как бы у нас вот вообще батареи вечные, неразряжаемые, физики придумали, а там какой-то коллайдер, какой-то бозон, который там вообще чисто гипотетический, от черной дыры это вообще, как можно на них деньги тратить? И вы будете сидеть молчать и говорить, ну, да, вы правы.
0: Все обстоит по-иному. Я, если вижу, когда человек несет какую-то глупость, я просто держу все таких. То есть в моем окружении таких людей нет.
1: Вот. Это называется уже отбор. Вот этого не будет в моем окружении.
0: Я расскажу про такую вещь. Вот как-то ко мне подошли на остановке девушка, которая мне неоднократно помогала, так мы с ней разговаривали, она знает, что я физик. Она говорит: «Вы знаете, а вы даете частные уроки?» Я говорю: «Ну вообще нет». Я говорю: «Ну что вас интересует?» Она: «Меня интересует физика очень сильно, я хочу заинтересоваться физикой». Но тут у меня уже сразу включается, ну мало по какой причине она хочет заниматься физикой. Может, ей не физика, ей интересен, да? Думаю, ну что выпускать, я человек свободный. Я говорю: «Ну, с какой точки зрения вас интересует физика?» Она говорит: «Я астролог». И я говорю: «Я астрологом не преподаю, извините».
1: Она знала, как зайти, с какой стороны. Вот это да.
0: Я астролог. Но надо же такие вещи. Потихонечку. Я физик, у меня тонкая психическая система, она была нарушена.
1: Ну, вот, ну, тем не менее, как-то с психологом же, криминалистом общий язык-то находили, а тут астролог. Ну, она про Меркурий, который в доме Венеры, а Виталий ей про то, что Венера — это парниковый эффект, 500 градусов, там физические параметры. Может быть, диффузия бы произошла. Ну, в общем, ладно, шутки шутками, но...
0: Да, диффузии нам не дошло, к сожалению, поэтому...
1: Да. То есть все-таки получается, что физик, когда к нему начинают вот с такими вещами обращаться, он уже человека из-за человека-то не посчитает.
0: Да? Нет, почему? Если девушка и начнет говорить, допустим, следующее, что вы знаете, а я вот читала про такую теорию, да, и начнет мне рассказывать. То есть я как человек науки, естественно, попытаюсь ее вразумить,
1: что... Ну, а если она скажет: «А вот я фэншуй уважаю». Ну и что? Вот фэншуй, что на самом деле... А если она скажет... Ну,
0: я на самом деле...
1: А как вы относитесь к торсионным полям? А как вы относитесь к чудо-очкам, да, которые целебным цветом, целебные фотоны?
0: Если она скажет, что я уважаю фэншуй, в этом нет ничего страшного. Но вот если она ко мне подойдет и скажет: «Я знаю, что торсионные поля существуют», да, я даже разговаривать с ней не стану. Да, то есть, ну, сумасшедших много и так бывает.
1: Она скажет: «Зачем вы, физики, негодяи, отменили светоносный эфир?» И ну, я включился в дискуссию. Нет, Виталий, а мне вот наоборот интересно с альтернативными, так сказать, товарищами пообщаться. И потом раз, и она 25 страниц математических выкладок, что светоносный эфир на самом деле существует. Понятно, что это там, ну, у человека голова главная работает, интерес есть и так далее, но не знаю.
0: В общем, ученых тоже есть много людей, которые верят в конспирологические теории, к сожалению. То, что ты веришь в конспирологические теории, в этом нет ничего страшного, потому что обмануться может каждый. Понимаете, это как религия. Есть человек верующий и есть фанатик. Вот я с верующими, несмотря на то, что я атеист, да, я могу спокойно разговаривать, обсуждать. Ну, вы верите в Бога, пожалуйста, вы верите в Бога. Главное, мне это не навязывайте, да. Но если мне человек будет это все навязывать, вот от такого человека я буду держаться подальше. Поэтому также и здесь. Как отличить, конспирологическая какая-то теория или не конспирологическая? Существует паранормальное явление или не существует? Понимаете, я физик, я не могу.
1: Скажите, ответить. Инопланетяне в тарелках реально существуют? Был Нет. Феликс Зигель, был Николай Кардашев. Это были физики, Виталий. Вот.
0: Да, а теперь я скажу следующее. Для того, чтобы понять какое-то паранормальное явление, необходимы комиссии не только из физиков. Должны присутствовать химики, обязательно должен присутствовать психолог. Но самое главное, должен присутствовать профессиональный иллюзионист. Понимаете, вот так вот сходу мне покажут какой-нибудь фокус с физикой, вроде как бы, ну, противоречит, но он показывает все, я не пойму.
1: Николай Морозов, ну так погодите, как Козырев, он же там со временем эксперименты проводил, он пытался вот показывать, что ты там, как время в энергию переходит, он тоже был физиком. Правда, я не выяснял, в чем там у него хитрость была.
0: Он создал теорию, просто которая не работает. А время в энергию переходит. Я объясню, почему такое может пойти. Потому что на самом деле энергия — это есть не что иное, как проявление. Закон сохранения энергии — это есть не что иное, как проявление однородности времени. То, что со временем все течет, но ничего не меняется. Ну, фактически, система ваша. Да? То есть, как у вас было 200 лет назад, 2 плюс 2 равно 4. В кольте там больше тройки, понятное дело. Да? Так у вас и будет это через там, миллионы лет. 2 плюс 2 равно 4.
1: Но у Хокинга было комплексное время, и все как-то воодушевились комплексным временем.
0: Пока комплексного времени — это на самом деле есть не что иное, как математический трюк, просто для того, чтобы описать самодинамику черной дыры. Это просто математический трюк такой.
1: А если я возьму кирпич и сброшу его с балкона, то кирпич по ньютоновской механике полетит вертикально вверх, упадет, и все. А если я прочитаю статью «Физика-теоретика», где сплошные тензоры, Риманова геометрия, диф-уравнения и прочее-прочее, да еще и про горизонты событий, куда никаким экспериментом не добраться, то начинаются вот эти все подозрительные, настороженные отношения к физикам, которые мы сегодня неоднократно упоминали.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
1: Виталий, насчет того, что физики — обычные люди. В принципе, если встанет выбор, ну вот, например, отношения, да, с человеком, с девушкой, и она говорит, хватит черными дырами заниматься, хватит статьи писать, хватит по ночам размышлять о том, как может температура с уменьшением энергии увеличиваться, иди-ка ты деньги зарабатывай, меня содержи и так далее, а не будешь, ну до свидания, пойду к другому. И что ответит истинный физик или неистинный, ну вот в частности Виталий Дмитриевич Вертоградов? Что он выберет и какой его будет ответ?
0: А вот если к вам, вообще к любому человеку подойдет девушка и поставит такие условия, либо ты идешь зарабатывать, либо я ухожу к другому, и даже я не буду слушать условия, я просто пошлю куда подальше. Тем не менее, если ставится вопрос, ну, во-первых, я зарабатываю достаточно неплохо, поэтому тут такого вопроса не будет ставиться, чтобы деньги были.
1: Неужели физикам, которые по ночам только и думают о каких-то отвлеченных объектах, еще и большие деньги платят?
0: Вот за деньги, что? За деньги что? Платят небольшие, но... Я работаю на 4 работах, поэтому в сумме получается нормально.
1: А на что тратит тогда деньги, заработавшие до 4 работах? Свободный человек, на что? На парашюты, что ли? На поездки в Сочи? На что? Ну, заработал много денег.
0: Нет,
1: а
0: но, тратить... во-первых, здесь финансовая грамотность уже входит в чат. И здесь я сберегаю, инвестирую деньги, и на развлечения, понятное дело, я откладываю.
1: Математический склад ума в этом помогает. Говорят, что математики и физики хорошо соображают, значит, они и правильно могут рационально распределять, в том числе и свои ресурсы. Помогает?
0: У меня портфель, короче, защищен. Мало рискованный, мне это слово не выговорить, я прошу прощения. Диверсификация, вот. Диверсифицировано у меня. Поэтому в данном плане, да, оно помогает. В данном плане рациональное мышление позволяет, особенно в данный момент, когда геополитика вмешивается, фондовый рынок, очень сильно акции идут вниз, оно не дает, скажем так, на панике распродавать это все. То есть спокойно, ну да, зашел, ну показывает минус в акциях. Ну ладно. Ты прекрасно головой понимаешь, что впоследствии все равно будет рост. А поскольку я не занимаюсь краткосрочными инвестированиями, а только долгосрочными, и моя цель не заработать на фондовом рынке, что, в принципе, я считаю, может сделать несколько людей во всем мире, а все остальное от лукавого, просто как на ставках это работает, кому-то повезло, кому-то нет. А моя цель сберечь деньги от инфляции. Ну, возможно, иметь 1-2% сверху, то есть не более этого. Зарабатываю я деньги в другом месте, да, то есть своей головой. И, соответственно, коплю на какие-то вещи. То есть, допустим, те же поездки мне никто оплачивать не будет за границу.
1: Жалко вам деньги будет потерять. Вот так вот потерять, и раз, и крах какой-нибудь финансовой организации. Жалко? Или черт с ним?
0: Вы знаете, не сталкивался еще с таким, чтобы деньги были потеряны, поэтому я не могу сказать, ответить на этот вопрос. Понятное дело, что я расстроюсь, но, во-первых, как еще раз я повторил, я не держу все яйца в одной корзине, да, то есть у меня портфель состоит из множества ценных бумаг, так, чтобы если где-то что-то навернется, то другие как бы смягчат это падение.
1: Какой, на самом деле, вот слушатели, обратите внимание, человек-то к концу нашего интервью-то оказывается-то вроде физик, летает, да, где-то там. А сейчас я его вот еще о чем спрошу. Вот говорят, что Ричард Фейман любил на барабанах хэви-метал поиграть. А Виталий Вертоградов там случайно не исполняет какой-нибудь и не слушает что-нибудь такое, суровый хэви-метал. А то сейчас он еще скажет, что он группу «Ленинград» любит послушать на досуге. Она же тоже ваша там местная.
0: Что там группа «Ленинград»? Группа «Ленинград» я не только слушаю, я ее пою на стадионах, потому что очень много наших песен фанатских именно идет от группы «Ленинград».
1: Вот видите, люди. И этот человек сегодня нам рассказывал про, понимаете ли, эффект Пенроуза, а сам группу «Ленинград» орет на стадионах. Еще компроматику, люблю, пожалуйста.
0: Очень сильно люблю, на самом деле, метал. Люблю до такой степени, что когда в мае вернулся из очередной поездки на Кипр, я такой... А не научиться ли мне играть на электрогитаре? В жизни не держал свои... Не, вру. Лет 20 назад у меня была девушка, которая очень хорошо играла на гитаре. Она пыталась меня обучить игре на гитаре. Я ее подержал 5 минут и сказал, это не мое, все, до свидания. В смысле, не девушка, до свидания, а гитара, до свидания. А тут прям вот решил научиться играть. И сейчас вот все, беру уроки, хожу в музыкальную школу. Завтра вот пойду с утра перед работой учиться играть на электрогитаре. Пока
1: не очень хорошо. Да, физики что-то неравнодушны к металлу, это я давно заметил. Кого не возьми, все им, они какие-то, да, не от мира сего.
0: А, но вот, мы даже хотя в бар деньги, предпочитаем хотя ходить. Ну, вот, когда мы собираемся с коллегами, мы даже в бар ходим такие, где вот всегда жесткий рок играет.
1: Ну, а что вы в баре делаете? Надеюсь, вы про физику там разговариваете? Ничего плохого там не делаете в барах?
0: Да, мы напиваемся и продолжаем на весь бар обсуждать физическую теорию.
1: Вот
0: на
1: самом хотите, деле, девушки, шутка, хотите посмотреть, как пьяные физики в баре про физику разговаривают? У вас есть уникальная возможность.
0: А вот у меня, если честно, была девушка, которую я пригласил на такое мероприятие. После этого я долго с этой девушкой не просвещался. И она мне после этого сказала, это был первый последний раз, когда я пошла на ваше сборище. Я не могу, это дико скучно. Ну, потому что, действительно, мы можем говорить на любые темы, но так или иначе у нас в конце концов связывается с тем, что там кто-то начинает орать, какой нафиг Шрёдингер у черной дыры, у тебя Шрёдингер — это не Лоренц-инвариантная штука, я уже молчу о том, что она даже не общеквариантная. И начинается обсуждение, ярые споры и так далее. И все это в подпите. То есть, ну, это вот это примерно выглядит так.
1: Зато как интересно. Не, ну я бы на месте девушки бы сидел и на ус мотал, записывал слова всякие, а потом где-нибудь к месту и не к месту бы вворачивал всякие хитрые слова.
0: Так вот вы рождаетесь квантовые психологи, да?
1: Квантовые психологи — это что-то новое. Так, Виталий, давайте вы нам найдите квантового психолога, я с ним интервью тоже хочу сделать.
0: Квантового психолога. Я не хочу искать квантового психолога, вы уж меня простите, тут без меня. И слушайте, я интервью тоже не буду. Хотя могу прийти на это интервью. Так, чтобы, ну, как бы вместе можем взять интервью квантового психолога.
1: Квантовые психологи, да.
0: Да, вот, механика, объясните популярно ему.
1: Да, да. Квантовые сангвиники, квантовые холерики, квантовые меланхолики. Так, ну что же, вот так весело и задорно дошли практически до финала. Главное, что Виталий Вертоградов предстал сегодня перед вами весь какой есть. И, как вы поняли, с ним можно смело разговаривать, ну, пока он трезвый, по крайней мере, и не в компании себе подобных. Виталий, если кто-то, прослушав ваши увлекательные рассказы, захочет выйти с вами на связь, ну, например, захочет у вас учиться или захочет обсудить с вами какие-то свои физические, или просто поговорить о высоком, о металле, я не знаю, о футболе, о прыжках с парашютах, где можно найти, то есть, может, соцсети, может, каналы, может быть, еще что-то. В общем, есть свободный доступ к Виталию Вертоградову для простых смертных.
0: Есть, спокойно, меня можно ВКонтакте найти, просто вбиваешь Виталий Вертоградов. Главное не перепутать фамилию, потому что у меня V-E-R-T-O, Верто, а не Ветро и не Ветро-то-то.
1: И вот не Ретро.
0: Да, да, как некоторые любят. Вспоминаем сразу стихотворение Пушкина, Вертоград моей сестры, Вертоград уединенный. Собственно говоря, Вертоград — это сад, поэтому меня можно спокойно найти. Виталий Вертоградов, поверьте, ВКонтакте не так много, найти меня можно. Можно даже интервью какие-то почитать. Ну, это можно, в принципе, все загуглить. Можно на Ютубе посмотреть интервью.
1: Ну, и если просто напишет человек, я астролог, но вы мне очень понравились. Есть возможность, что придет ответ или нет? Я астролог, хочу с вами поговорить. Ну, как же, мы сегодня сказали, что астролога отшиваем. Все,
0: нет,
1: отшиваем
0: я
1: астролога.
0: Я отшил астролога только потому, что она была заинтересована не во мне, а в физике, которую я должен преподавать. А она это хотела ради целей астрологии. Ну, как-то поощрять лженауку мне совершенно не улыбается. Поэтому она и была ошита. А если будет интересен я человек-астролог, ну, попробую наставить на путь истинный. Если это будет интересно. Не будет интересно, можно просто пообщаться. Только избегая темы астрологии, потому что иначе я начну читать лекцию. Если как бы не хотим слушать лекции по поводу лженауки и так далее, то оно лучше вот конспирологические теории не обсуждать.
1: Ой, бедные студенты. Вот они, если послушают это интервью, а вдруг они там тайные поклонники, я не знаю, там фэншуя, той же астрологии, магии чисел или еще чего-нибудь. А тут вот человек, с которым работать, и вот он открытым текстом говорит, начну лекции читать. В общем, вы, студенты, лучше не проговоритесь и не проболтайтесь. А если кто-то захочет стать студентом, ну, поступайте в Институт Герцена. А на какую кафедру? Кафедра теоретическая институте физики, да?
0: В институт физики, ну, РГПУ имени Герцена, институт физики у нас не факультет называется, а именно институт. Там нет такого, что по распределению по кафедрам сразу происходит. Я на кафедре теоретической физики и астрономии, пожалуйста, практически каждый
1: день. И чёрными дырами, да. Ну что ж, дорогие слушатели, вот такой физик-теоретик-то оказывается. Мало того, что он настоящий живой человек, он еще и деньги как-то там инвестирует. Он еще и металл слушает и на гитаре играет. И вообще вот этот стереотип о том, что физики — это ботаники, которые, да и вообще вот такие ученые там, не знаю, вот, да, физики, математики, астрономы и прочие, которые сидят и только думают о том, как черная дыра устроена. Ну, я таких что-то не припоминаю, не встречал я таких. Поэтому есть и сфера деятельности, а есть и обычная жизнь. И мы сегодня, как могли, вам об этом рассказывали и показывали. Разговор получился очень плодотворным, очень познавательным. А главное, вот Виталий сказал, что с ним можно связаться. То, что сегодня не удалось выдать здесь во время интервью, можно спросить и выяснить при личном общении. Поэтому давайте на этом мы сегодня закончим. И хочется в заключение сказать, что, дорогие друзья, интересуйтесь теоретической физикой, а главное — физиками.
0: Да, всем спасибо. Всем пока.
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не поможет.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара группы The Fortunes «Freedom Come, Freedom Go» написал Леонид Дербенев. В 1975 году фирма «Мелодия» выпустила миньон ансамбля «Добрые молодцы», на котором была записана песенка «Золотой рассвет».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Казином сдавались в плен. Мусора шли этапом до великой стены. Прорастали швеллера, как лаза, с них напилась стрекоза.

0: Меня зовут Наталья Соснина.
1: А меня Андрей Бобров.
0: А вместе мы вокальный дуэт «Музыка души».
1: Мы рады передать слушателям радио «Рансис» наш музыкальный привет из Калининграда –

0: Фрагмент живого выступления.
1: Ура! С наступающим!

0: их Дмитрий имена Богатов известны во всем мире. Рэй Чарльз.
1: Джорджия, Джорджия.
0: Хосе

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
2: Фрагмент живого выступления.

Грачи на гнезда прилетели, а я читаю между строк, дождусь ли я тебя, сынок.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Николаевич Островский. «Бешеные деньги». Продолжение.
2: В гостиную входит Надежда Антоновна.
3: Лидия! Лидия!
4: Маман!
3: Лиденька! Лиденька, твой муж или скуп, или не имеет состояния.
4: Что вы говорите?
3: Давеча он мне сказал, что так жить нам непосредством надобно сократить свои расходы. А что будет, если он узнает, сколько мы долгов наделали до свадьбы, а по счетам платить ему?
4: А прииски?
3: Выдумка Глумова.
4: Я погибну.
3: Нет. Лиденька, мне кажется, у него есть деньги. Лиденька, дитя мое, окажи ему побольше ласки. Переломи себя.
4: Ласки? Ласки. О, если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья.
3: Лидия.
4: Это мне будет практикой.
3: Лидия, страшные слова ты говоришь. Что за слова?
4: Страшнее бедности нет ничего.
3: Есть порог.
4: Порог. Что такое порок? Бояться порока, когда все порочны. Где у вас счета?
3: Вот, Лидия, ужасные слова ты говоришь, я их не слышу. Не слышу, что ты говоришь, я не слышу ужасные слова.
2: Надежда Антоновна уходит к себе. Лидия решительно направляется в кабинет мужа. Навстречу ей выходит Васильков.
4: Я шла к тебе.
5: А я к тебе?
4: Вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? Ко мне или к тебе? Ну, туда? Туда, что ли? Говори, милый ты мой.
5: Остановимся пока на полдороги. Поболтаем полчасика до обеда. Ты меня, Лидия, прости, я тебя так часто оставляю одну.
4: Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня.
2: Лидия подходит к мужу, обнимает его.
5: Что с тобой? Такие перемены меня удивляют.
4: Да разве я не женщина? Разве я не живой человек? Зачем же я выходила за тебя замуж? Я и так довольно долго дичилась тебя. А теперь я вижу совершенно напрасно.
5: Совершенно напрасно.
4: Я не знаю, что со мной случилось. Я не любила тебя прежде и вдруг привязалась так страстно. Слышишь, как бьется мое сердце? Друг мой, блаженство мое.
5: Ну, а в чем же ты плачешь?
4: От счастья.
5: Это я должен плакать. Я искал в тебе изящную нежность. Нашел доброе, чувствительное сердце. Полюби меня. Я того стою.
4: Я и так люблю тебя, мой дикарь.
5: Да, я дикарь. Но у меня мягкие чувства и образованный вкус. Дай мне твою прелестную руку. Как хороша твоя рука. Жаль, что я не художник. Дай мне обе.
2: Лидия прячет счет в карман, затем протягивает мужу вторую руку.
5: Что ты там прячешь?
4: Не спрашивай, друг мой. Прошу тебя, не спрашивай.
5: Ну, зачем ты так просишь? Если у тебя есть тайна, береги их про себя. Я до чужих тайн.

0: Охотник.
1: Какие тайны? Это счета из магазинов, по которым маман должна заплатить за мое приданое. Она теперь в затруднении. Я хотела заплатить из своих денег, да не знаю, достанет ли теперь у меня. Но видишь, какой вздор.
0: Покажи мне эти счета.
1: Ну, на, зачем они тебе?
0: А вот зачем. За те минуты блаженства, которые ты мне сейчас доставила, я оплачу все твое приданное.
2: Василий, счеты!
3: Васильков присаживается к столу и начинает разбирать счета. Входит Надежда Антоновна и садится рядом с дочерью.
1: Маман, не мешайте ему, он занят. Он все оплатит.
4: О, Господи.
0: Лидия, тут счет за обои драпировки, которые никак не могут идти за счет приданого.
1: Ах, мой друг, это все надо было подновить к нашей свадьбе. К нам так стало много народу съезжаться. Если бы не наша свадьба, мы бы не решились на такую трату.
0: Ну, хорошо. Тут 32 540 рублей 98 копеек.
1: Да.
0: Эта сумма слишком значительна для меня, но я заранее дал тебе слово и поэтому должен заплатить долги. Я сегодня займу, сколько будет нужно, но чтобы сохранить равновесие в бюджете, мы должны будем надолго значительно сократить наши расходы. Через улицу напротив есть одноэтажный домик, 3 окна на улицу. Я его смотрел. Он для нас будет очень достаточен. Надо распустить прислугу. Я себе оставлю Василия, а ты одну горничную подешевле. Повара отпустим. Наймем кухарку. Лошадей держать не будем.
1: Да. Да как же мы без лошадей? Ведь лошади для того и созданы, чтобы на них ездить. Неужели вы этого не знаете? На чем ездить-то будем?
0: Когда сухо пешком, а грязно на извозчике.
1: Вот любовь-то ваша!
0: Оттого я и не хочу разориться, что люблю тебя.
1: Господи, Господи, да за что же? За что же вы нас так терзаете? Мы заслуживаем лучшей участи. Хорошо, мы ошиблись, вы бедны. Но мы же и стараемся исправить нашу ошибку. Конечно, по грубости чувства едва ли оцените нашу деликатность, но я вам приведу в пример моего мужа. Через его руки проходило много денег. И знаете ли, он так любил меня и дочь, что когда требовалась какая-нибудь очень большая сумма для поддержания достоинства нашей фамилии, да, или просто ради наших прихотей, он не знал различия между своими и казенными деньгами. Он был предан суду. Он должен был уехать из Москвы.
0: И по делам.
1: Хорошо. Вы не умеете оценить его? Оцените хоть нас. Хорошо. Мы бедны, но мы вас не оставим в бедности. Мы имеем связи. Вы только не церемоньтесь, понимаете, а это уж мое дело. Чтобы на вас глядели сквозь пальцы, пользуйтесь везде, где только можно.
0: Пойдите ж прочь с вашими советами. Никакая нужда, никакая красавица меня вором не сделают. Если вы мне еще раз о воровстве заикнетесь, я с вами церемониться не буду. Лидия, перестань плакать. Я заплачу за тебя, но в последний раз и с таким условием. Завтра же переехать в этот домик с 3 окнами. Там и для маменьки будет комната. Вести жизнь скромную. Мы никого не будем принимать.
1: Надо с ним согласиться. У нас будут деньги. И мы будем жить богато. Ах, мой друг,
4: не противиться тебе, а благодарить тебя должна. Мы не будем никого принимать.
0: Я знаю, что ты у меня умница.
4: Но старик Кучумов, он благодетель всего нашего семейства. Почти родственник.
0: Ну, Кучумова можно. Так-с.
1: Лидика, Эдика, что ты затеваешь?
4: Затеваю. Никто никогда меня так не унижал. Я теперь не женщина.
1: Господи.
4: Я змея. И я его больно ужалю.
0: Однако ты порядочная мотовка.
4: Ну, прости меня, душа моя, жизнь моя. Я сумасшедшая, избалованная женщина. Но я постараюсь исправиться. Мне такие уроки нужны. Ты, пожалуйста, не жалей меня.
0: Значит, мир?
4: Мир. Мир. Надолго. Навсегда.
0: Ну вот и прекрасно, моя милая. По крайней мере, теперь мы знаем друг друга. Ты знаешь, что я расчетлив, я знаю, что ты избалована. Но зато любишь меня. И доставишь мне счастье, на которое мне, грубому труженику, и надеяться было нельзя. И которое мне дорого. Очень дорого. Моя Лития. Мой ангел.

0: Скромная гостиная в доме Васильковых. Она же служит кабинетом хозяина. Появляется Лидия.
1: Что так долго не едет этот противный старичишка? Вот уже 3 дня я томлюсь в этой конуре. Мне страшно подойти к окну. Теперь чай нарочно ездит мимо, чтобы посмотреть на меня. А у Глумова и стихи готовы. Старичок, кучуменька, миленький, выручи ты меня из заточения. Переехали бы мы с маман на старую квартиру и зажили бы лучше прежнего. Экая дрянь. Ну, погоди, мой друг, я тебя утешу.
2: Дом, барня, пожалуйте, у себя.
1: Не Кучумов ли? Он всегда в 2 часа бывает. Он. Ну, что-то будет.
0: С коробкой конфет входит Кучумов.
3: Что такое? Что такое? О, куда это вы попали? Боже мой, что за обстановка? Ай, это же постоялый двор какой-то. Но я вас спрашиваю, что все это значит? Вы не сердитесь на меня, мой ангел, что я так грубо вас спрашиваю, но в этих комнатах нельзя иначе говорить, как грубо. Что случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы срамите фамилию Чебоксаровых.
1: Вы меня не упрекайте. А лучше пожалеть.
3: Нет, милостивый государь, вас нельзя жалеть. Вы позорите свой род. Что бы сказал ваш бедный отец, если бы узнал ваше унижение?
1: Ну что же мне делать?
3: Бежать. Бежать, милостивый государь, отсюда без оглядки. Бежать. Вы должны знать себе цену. Завтра же переезжайте с мамой на старую квартиру. В этом нет ничего дурного, а жить в курятнике позорно.
1: Но, папаша, чем же нам жить? У маман нет ничего, у меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать.
3: Ах, кредит, кредит, кредит. Да при чем тут кредит? Стыдно, стыдно. Вам надо было прямо ко мне обратиться. Ах, да-да-да-да-да. Вам стыдно было просить у меня денег? А не стыдно феи жить в каком-то шалаше? Вы, фея наша легкокрылая, да вы забыли свое могущество. Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится во дворец.
1: Какой жест, папаша?
3: Но вы и как фея, и как женщина должны знать это лучше, чем мы, мужчины. У вас, у феи, у женщин много разных жестов в запасе, а?
0: Лидия подходит к Кучумову, целует его в щеку.
1: Такой жест, папаша?
3: Так, так. Ой, боже. Так, так. Ну, 40 тысяч тебе на первый раз будет довольно?
1: Не знаю, папаша.
3: Нет, я думаю, что 40 тысяч тебе будет довольно. Сейчас вам много с мамой не надо. Квартира у вас не занята и отремонтирована прекрасно. Гардероб у тебя великолепный. Так что 40 тысяч вам будет более чем достаточно. Знаешь что, если ты не возьмешь у меня эти деньги, то я их нарочно выброшу из кареты. Я их просто проиграю в клубе. Одним словом, я эту сумму уничтожу, если ты не захочешь взять ее.
1: Ну так давай, давай, папаша.
3: Да.
0: Кучумов безуспешно ищет в карманах бумажник.
3: Ой, что такое? Боже мой. Нет, это только с одним со мной такое может случиться. Специально положил бумажник на стол и позабыл. Ну, прости меня, дитя мое. Я привезу тебе эти деньги завтра же на новоселье. Я надеюсь, что вы с мамал сегодня же переедете. Закажу НМ пирог. Куплю у Сазикова золотую солонку фунтов в 5 и положу туда деньги. Вот хорошо было бы положить все золотом. На счастье, только... Да, где же взять золотом такую сумму? Впрочем, полуимпериалов сотню я таки наберу у себя.
1: Мерси, папаша.
3: Ой, ну папаша. Блаженство. Да что там деньги? Да будь у меня хоть миллион, если я не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий.
0: Входит Надежда Антоновна.
1: Маман! Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру.
3: Да, дорогая моя, оставаться здесь нельзя.
4: Ох, Григорий Борисович, милый, что я терплю, как я страдаю. Вы помните мою жизнь молодости, при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, что мы не ездили. Кстати, о ваших деньгах он ничего не упоминает.
3: Не дошли.
4: Что?
3: Понедельник, вторник, среда, четверг. Да, он их получил вчера вечером или сегодня утром.
1: Маман, нам бы переехать сейчас же.
4: Ах, Лидия, нужно подумать. Мне все кажется, что твой муж притворяется, а что он очень богат.
1: Богат ли он, беден ли, но он нас унизил, и между нами все кончено. А Григорий Борисович сделал для нас очень много.
3: Да.
1: И он не желает, чтобы я жила с мужем. Наша жизнь будет вполне обеспечена.
3: Да.
1: Папашка мне обещал.
4: Лидия, папашка, где ты научилась? Ах, Лидия, как ты говоришь? Это невозможно. Невозможно и невыносимо слышать это матери.
1: Скажите, стыдно. Маман, мы с вами женщины, и у нас нет средств, чтобы жить даже порядочно. А вы желаете жить роскошно. Как же вы можете требовать от меня стыда? Нет уж, вам поневоле придется смотреть кое на что сквозь пальцы. Такова участь всех матерей, которые воспитывают детей в роскоши и оставляют их без денег.
3: Бениссимо! Никак не мог ожидать, чтобы в такой молодой женщине было столько житейской мудрости.
1: Мама, папашка обещал нам на новоселье 40 тысяч.
3: Да.
4: Неужели? Но все-таки нужно подумать.
1: О чем думать?
4: Пойдемте в мою комнату, обсудим вопрос со всех сторон. Главное, чтобы приличие было сохранено.
1: В этом положитесь на меня.
3: А я уже не мальчишка и умею пользоваться счастьем втихомолку. Много не болтаю.
0: Кучумов, Лидия и Надежда Антоновна уходят. Врывается Глумов, за ним Василий. В сопровождении Василия входит Телятьев.
5: Ну не верь.
6: Да как же? Как это меня не велено пускать? Ну как это может быть? Что ты говоришь такое?
7: Ах, ты был у Лидии Юрьевны.
6: Да нет, зачем мне она? Я заходил к Саве посоветоваться по одному делу, да не застал. Вот, записку ему оставил. Прощай. Да, если ты хочешь Василькова видеть, так ступай на биржу, он там целый день проводит.
7: О, отличное занятие.
6: Однако мне пора. Как я заболтался.
7: Василий Иванович, ну как же это так, Василий Иванович, меня принимать не велели, а?
8: Да вот, так же, сударь.
7: И вам, Василий Иванович, меня не жаль.
8: Ну как не жаль, сударь, известно дело.
0: Телятьев замечает шляпу Кучумова.
6: А вот что такое? Вот это, чья это шляпа-то?
7: Это же Князенькина. Ох, значит, он здесь?
6: Здесь, сударь.
7: А где же он?
3: А почему же это его принимать можно, а меня нельзя?
8: А потому сродственник, сударь.
3: Да он такой же сродственник, как и вы, Василий Иванович. Вот вы теперь, пожалуйте, в переднюю, а я уж здесь останусь.
8: Сударь, оно точно, барин в это время дома не бывает. Сударь, а если бы вам в другой раз?
3: Василий Иванович, услуга за услугу, а то ведь я могу сказать, пошел вон.
8: Можно, можно. Для вас, сударь. Все можно.
0: Василий уходит. Телятьев вынимает из кармана письмо и читает.
7: Не будь Телятьев легковерен, бывают в жизни чудеса, князек надуть тебя намерен у Васильковой в 2 часа.
3: И точно. И надул.
7: Что же делать-то мне, как сердце скребет?
3: Останусь здесь и дождусь, посмотрю, как она станет его провожать. Или нет, встану здесь, вот как статуя командора, а статуя командора выражает совесть. Или нет, ворвусь к ним туда. Ой, нет, это нехорошо, это неучтиво, нет. Что же делать? Что же мне делать-то? Что мне делать?
0: Телятьев на цыпочках уходит в комнату Лидии. Появляются Васильков, за ним Василий.
3: Был без меня кто-нибудь?
9: Господин Глумов, вот, и записку оставили.
3: А еще кто?
9: Господин Кучумов.
3: Хорошо. Ступай.
9: Слушаюсь.
3: Кучумов так стар, что подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом.
0: Васильков останавливается перед столом, замечает записку Глумова, поспешно вынимает из кармана письмо и сличает с запиской.
3: Ничего не похоже. А я думал, что он... Из дома муж уходит смело, с утра на биржу делать дело и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж. Для мужа друг велико дело, когда жена сидит без дела, муж занят, а жена от скуки, глядишь, и бьет на обе руки. Несчастный муж. Будь дома в 2 часа непременно, ты поймешь смысл этих слов. Что это, шутка или несчастье? Если это шутка, то глупо и непростительно шутить над человеком, не зная его сердца. Если это несчастье, то зачем ему приходит так рано и неожиданно? Если б я знал свою жену, я бы ли не колебался. Я души ее не вижу. Я ей чужой, и она мне чужая. Ей не нужно сердце, нужны речи. У меня речей нет. Проклятые речи. Ну что же, однако, значит это письмо? Пойду покажу его Лидии. А если... Боже, что мне делать тогда? Что мне делать? Как повести себя? Нет, стыдно в таком деле готовиться. Стыдно роль играть. Что подскажет мне мое глупое провинциальное сердце, то я и сделаю.
0: Васильков открывает ящик с пистолетами, осматривает их, опять кладет на место. Ящик остается открытым, идет к двери, навстречу ему, пятясь задом, показывается Телятьев.
3: Телятьев? Так друзья не делают, а?
7: Здравствуй. Постой! Вот сейчас они выйдут!
3: Отвечай мне на мои вопросы, или я убью тебя на этом месте!
7: Отпусти меня! Ну что ты меня схватил? Ну что ты хочешь? Ну спрашивай, ну что?
3: Ты к моей жене приехал?
7: К твоей, ну что ты?
3: Зачем?
7: Ну полюбезничай, какие ты странные вопросы делаешь? Ну,
3: а чего же ты к моей жене едешь, а не к другим?
7: Потому что у меня вкус хорош.
10: Мы будем стреляться.
11: Подожди, подожди, стой, я слышу голоса.
10: Чьи бы голоса не были, они мне не помешают.
11: Сава, опомнись, ну, выпей холодной воды.
10: Нет, Елизев, я человек смирный, добрый, но бывает в жизни минуты. Я тебе рассказать не могу, что делается у моей груди. Вот пистолеты, выбирай любой.
11: Ну, коли ты подарить мне их хочешь, то давай оба. Ну, к чему же их рознить? А коли стреляться, ну, так то куда торопиться-то, чудак? У меня сегодня обед хороший. После сытного обеда мне всегда так тяжело жить на свете. Вот тогда, пожалуй, давай стреляться.
10: Нет, сейчас здесь, на этом самом месте, без свидетелей. Пусти.
11: Ну, я тоже человек с характером. Не буду я тебе, говорю, стреляться наотрез. Что это за место? Всякое дело, Савва, нужно делать порядком. Ну, постой, прежде всего, скажи мне, ну зачем? Зачем ты переехал в такую гнусную квартиру?
10: Средств нет, жить лучше.
11: О, возьми у меня, возьми. Сколько тебе нужно? Бери все, я в Москве и без денег проживу. На.
10: Ты этими деньгами хочешь купить мою снисходительность? Хочешь купить жену у меня?
11: Ну, послушай, любезный друг. Ты знаешь, лучше меня убей, но ты меня не оскорбляй. Я уважаю тебя больше, чем ты думаешь, чем ты стоишь. Я просто предлагаю тебе деньги по доброте душевной. Есть деньги? Давай. Первому встречному нет? Занимай у первого встречного.
10: А все-таки за то, что ты ухаживаешь за моей женой, мы с тобой стреляться будем?
11: Ну, не стоит. Ну, поверь мне, не стоит. Если она честная женщина, из моего ухаживания ничего не выйдет. А мне только все-таки развлечение. А если она дурная женщина, так не стоит из-за нее стреляться.
10: А что же мне тогда делать в этом последнем случае? Что же мне делать?
11: Бросить ее и все тут.
10: Я был так счастлив. Она так притворялась, что любит меня. Ты только подумай, для меня, для провинциала, для несчастного тюленя, ласки такой красавицы, ведь рай. И вдруг она изменяет. У меня оборвалось сердце, подкосились ноги, мне жизнь не мила. Она меня обманывает.
11: Так ты ее убей, а меня-то за что же?
10: За то, что вы развратили ее. Она от природы создания добрая, а в вашем опыте женщина может потерять все, и честь, и совесть, и всякий стыд. А ты развратней всех.
11: Нет,
10: бери пистолет, а то я тебя убью стул.
11: Ну, хорошо, черт с тобой. Ты мне надоел, давай стреляться.
0: Телятев подходит к двери и прислушивается.
11: Стой, ты слышишь? Вот что, перед смертью, давай-ка пока спрячемся за печку.
10: Нет, стреляться!
0: В гостиную входят Кучумов и Лидия.

0: Лобзай меня, твои лобзания.
1: Изволь, папашка.
2: Лидия целует Кучумова.
3: Вон.
0: Но-но-но, но-но-но, господа. Я на правах старой дружбы. Онесу я кемале пансо, да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.
3: Вон. Завтра я пришлю к вам моего секунданта.
0: Не-не-не. Не-не-не, молодой человек, я драться с вами не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вашей, может быть, совсем бесполезной.
3: Так я убью вас.
0: Но, молодой человек, так не шутят. Так не шутят, молодой человек, так не шутят.
2: Поспешно уходит. Входит Надежда Антоновна.
3: Возьмите скорее вашу дочь от меня. Возьмите ее скорее. Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я, проживя с ней только неделю, презираю ее. Я заплатил за ее приданое и наряды. Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками, хотя и не один.
1: Боже, ах-ах-ах, какая трагедия.
3: Телятев, друг мой,
4: да?
3: Не оставляй меня одного. Мне нужно сделать некоторые распоряжения. Вот твои деньги, возьми их. Нужно сделать некоторые распоряжения. Написать к матушке. Я застрелюсь.
4: Сава, ну что ты, Сава, ты дурачишься. У одного моего знакомого две жены сбежало. Что, ему два раза стреляться, что ли? Ну, взгляни на меня. Ну, вот, послушай, я человек благоразумный, и я могу тебе дать очень много полезных советов. Во-первых, не вздумай стреляться в комнате. Это не принято. Это моветон, стреляются в Петровском парке. А во-вторых, Сава, давай с тобой вместе пообедаем хорошенько, а там видно будет. Сава, ну?
5: Иван Петрович, у них что, какие-то недоразумения? Ну, хорошо, бывает, что люди расходятся, но всегда мирно, прилично.
3: Берите скорее вашу дочь от меня. Берите ее скорее.
1: Скорее, чем вы думаете. Мы сами сегодня собирались переехать. Мы наняли нашу старую квартиру и постараемся из ее зеркальных окон даже не глядеть на эту жалкую лачугу с жалким обитателем ее.
5: Лидия!
1: А я притворялась, что люблю вас. Притворялась с отвращением. Но мне нужно было, чтобы вы заплатили наши долги. Я в этом успела, с меня довольна. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее. Телятев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки, и в следующий раз я уже не ошибусь. Или выбери мужа, или вы сами знаете кого. Все мое желание... Не видеть вас больше никогда. Вы послали за экипажем?
5: Да, да, послали, он готов.
2: Надежда Антоновна и Лидия уходят.
3: Кончено. Теперь все уже для меня кончено.
4: Ну где же кончен, Сава? Мало ли еще осталось в жизни.
3: Нет, теперь уже все. Если б я сам был злой человек, как она, я бы теперь грыз себе руки, колотился головой о стену. Если б я ее обманывал, я бы ее простил. Но я человек добрый, я ей верил. Она так коварно надсмеялась над моей добротой. Над чем хочешь смейся, над лицом моим, над моей фамилией, но над добротой. Над тем, что я любил ее. Я после каждой ее ласки по часу просиживал в кабинете и плакал от счастья. Друг мой, во мне оскорблено не самолюбие, а душа моя убита. Осталось убить тело.
4: Слушай, Сава, ты лучше замолчи. А то я сам расплачусь. Хороша будет у меня физиономия. Перестань, Сава. Перестань. Отдайся на мою волю хоть на несколько часов. Мы с тобой пообедаем. Чем я тебя буду кормить, поить, это мое дело. Глупо стреляться, Сава. Поедем. Покутим. Возьмем моих лошадей. Поедем, Сава. Ну, поедем.
3: Друг мой, что это? Карета? Они уезжают? Вези мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой.

0: Гостиная в прежней квартире Чебоксаровых. Лидия в утреннем костюме лежит на кушетке.
1: Что, не был?
2: Нет еще.
1: Я совершенно потеряла голову. Что нам делать? Кучумов неделю тому назад, вместо того, что обещал привезти на новоселье, дал мне всего 630 рублей, и то с такими гримасами, с такими ужимками, как будто делает бог знает какое одолжение. У нас опять накопилась пропасть долгов.
2: Он обещал непременно привезти сегодня. Ему не верит, стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу.
1: Да я уж и не знаю, сделал ли что-то, я сомневаюсь. Вот сегодня я получила от мужа письмо, он пишет, что никаких денег не получал, что имение продано, сам он теперь живет у какого-то своего приятеля. Он мне пишет, что после продажи ему остается очень незначительная сумма, и что на нее он хочет с каким-то татарином или башкиром завести кумыс.
2: Теперь я знаю. Я знаю, кто купил имение.
1: Кто?
2: Кучумов. Он обещал купить и подарить его мне.
1: Ой, Лиденька, едва ли. Отец пишет, что на торгах дал самую большую сумму какой-то Ермолаев, поверенный Василькова. А! Лиденька, а уж не он ли? Муж твой.
2: Смешно. Где ему? Вы сами видели, что он занимал у Телятьева деньги под большие проценты. А большие проценты дают только в нужде. Да он и слишком глуп для такого дела. Не упоминать о нем будет гораздо покойнее.
1: Да-да, уж конечно.
2: Я считаю себя опозоренной, что вышла за него замуж,
1: Лиденька.
2: Мне нужно, чтобы всякая память о нем изгладилась из моего воображения. Я бросила бы ему все его подарки, если бы они не были так драгоценны.
1: Господи.
2: Я завтра же велю их все переделать, чтобы они не имели прежней формы.
1: Да-да, успокойся. Я пойду спрошу, привезли ли коляску. Я ухитрилась взять долг у одного каретника и заказать гербы. Лошадей будем брать извозчичьих, а коляска должна быть своя. Извозчичий экипаж слишком заметен.
2: Да, опытность — великое дело. Я все еще очень доверчива, а с доверчивостью можно совершить ошибку непоправимую.
3: Господин Кучумов.
2: Проси.
3: Il segreto per essere felice. Секрет быть счастливым.
2: Что за шалости? Садитесь, мне нужно поговорить с вами.
3: Боже мой, какая холодность. Что за тон, дитя мое?
2: Полно, полно. Довольно шутить. Послушайте, вы нас заставили переехать от мужа. Мы должаем. Мне стыдно напоминать вам о деньгах. Точно я у вас на содержании. Вы же сами навязались с деньгами.
3: Вам надо меня или убивать, или прощать за мою рассеянность. Сейчас отсчитывал деньги в бумажник, чтобы взять их с собой. Вдруг вошла жена, я его бросил в стол, запер на ключ, заболтался с ней. Ну, вот так вот и позабыл. Ну, я вам привезу эти деньги через полчаса.
2: А кто купил имение отца?
3: Я, разумеется, я.
2: А отец пишет, что купил поверенный Василькова.
3: Правильно, а иначе и быть не могло. Я же дал доверенность Василькову, ну, там одному знакомому купцу, я у него сына крестил, а он законов не знает, ну и передоверил от себя другому. Ой, какое он мне уморительное письмо прислал. Я вам привезу его через 10 минут. Айо, Сонрико, Тусе. Ох, какой очаровательный букет. Какой у вас вкус. А вот здесь, вы знаете, надо зелени. Я вам привезу огромную пальму и тропических растений. Здесь, под этой пальмой, будет место наших интимных разговоров. Я это сделаю сегодня же. Айо, Сонрико, тусе белла.
2: Ну вот, когда вы привезете нам денег, я вас опять буду звать папашей и, может быть, полюблю.
3: Так как в моей честности сомнения быть не может, то и любви своей вам откладывать нечего, мое блаженство.
2: Вы думаете? А мне сегодня не до любви. Я в дурном расположении духа. Я только и слышу о богатстве. У вас золотые горы, у мужа золотые прииски, Телятьев чуть не миллионер. И Глумов вдруг, говорят, богат стал. Все мои поклонники прославляют мою красоту, все сулят меня золотом осыпать, но ни мой муж, ни мои обожатели не хотят судить меня на время ничтожной суммой на булавке. Мне не в чем выехать. Я езжу в извозчичьей коляске на клячах.
3: Господи, но это ужасно, это ужасно. Но ведь через полчаса все будет поправлено. Ну, я виноват. Ну, я виноват, я один во всем виноват.
2: Я живу без мужа. Вы ко мне ездите каждый день в известный час. Ну, что подумают? Что будут говорить?
3: Пища для разговоров дана, след на разговоры все равно будут, как вы себя не ведите, а, по-моему, уж если и переносить оговоры, так хоть, по крайней мере, не зря. Терпеть напраслину – дело ужасное. Ну, идол мио, ну, кумир мой. Ну, я вам повторяю, через полчаса, ну... Ой, ну, могут встретиться какие-то обстоятельства, ну, какие-то срочные взносы, или в конторе просто столько денег нет. Ну, через день, вот, через два, в крайнем случае, через неделю, вы будете иметь все больше, чего желать невозможно.
2: Что? Через неделю? Через 10 минут, чтобы все было. Слышите? Иначе я вас пускать не велю.
3: То есть, как через 10 минут? Но я же не Меркурий, чтобы так быстро летать. И потом меня могут задержать дела.
2: Ничто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике стола, письмо, вероятно, в другом. До свидания.
3: Я себя оправдаю в ваших глазах, но вот вам я долго-долго не прощу такого обращения со мной. Не прощу, не прощу.
0: Кучумов уходит.
2: Вот когда моя самоуверенность колебаться начинает, какой-то холод пробегает по мне. Кучумов обманывает меня. Обманывает. Он еще не выполнил ни одного своего обещания. Затем что же у меня? Отчаяние и самоубийство? Или самоубийство, но медленное и мучительное?
4: Господин Телятьев.
2: Проси, что вас давно не видать. Ну, где вы пропадаете?
5: Ах, у человека, которому делать нечего, всегда дел достанет. Что вы-то так серьезны, Лидия Юрьевна? А? Ай-яй-яй. О, морщинка. Вот тут, вот на лбу. Маленькая-маленькая, но морщинка.
2: Нет. Нет, не может быть.
5: Ну, посмотрите в зеркало. Ай-яй-яй. Лидия Юрьевна, ваше-то лето. Стыдно. Стыдно.
2: Не говорите лучше. Надоели.
5: Думать не надобно. Лидия Юрьевна, больше всего думать остерегайтесь. Боже вас сохрани. У нас женщины только тем и сохраняют свою красоту, что никогда ни об чем не думают.
2: Ах, Иван Петрович, на моем месте посидеть легко. Ну как же мне не думать-то? Кто же за меня думать-то будет?
5: Да что же вам лучше? Ваше положение солидно. Вы живете одни в великолепной квартире, совершенно свободны. Вы богаты, что я сам от вас слышал. Поклонников у вас много. Муж для вас не существует.
2: Он застрелился?
5: Нет, раздумал.
2: Ах, а жаль. Можно мне вам доверить тайну?
5: Очень можно.
2: А вы умеете их беречь?
5: Нет, не умею. Зато я умею их терять сейчас же. Это лучше. Скажите мне, в одно ухо у меня тут же в минуту вылетит в другое, и через час, хоть убейте, никакой тайны я не вспомню.
2: Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем.
5: О, в редком семействе не найдется такой тайны.
2: Вы несносны. Я переехала от мужа. Нет, мне стыдно.
5: Ну, продолжайте. Меня-то стыдится. Я уж такой особенный человек, что меня никогда ни одна женщина не стыдилась. Ну?
2: И я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Угу. Он мне обещал взаймы 40 тысяч.
5: Ну, какой чудак. А почему не 80?
2: А он может 80?
5: Ну, еще бы он и 200 может, то есть, обещать. А дать где уж? У него и 10 рублей редко бывает в кармане.
2: Нет, нет, вы лжете на него. Он выкупил отцово имение, оно стоит больших денег. Да я сама видела, как он давал моей маман 600 рублей.
5: Ну, насчет имения я ничего сказать не могу, а вот насчет 600 рублей я могу сказать, что я знаю, что он ездил по Москве, искал их, на силу нашел, ему дали под вексель в 2000 рублей. Я-то думал, что он ищет эти деньги, чтобы отдать долг вашему мужу, которому проиграл в карты и до сих пор не отдал.
2: Вы меня убиваете.
5: Чем? Он человек очень хороший, и мы все его любим, только он забывчив очень. У него точно было большое состояние, но он часто забывает, что все уже прожито. У него и теперь и обеды, и балы, и ужины, и великолепные экипажи. Только все это теперь женино. И все еще при жизни отдано племянницам. А ему, собственно, выдается деньгами не более 10 рублей на клуб.
2: Телятьев... У вас же огромное состояние. Поддержите честь нашей фамилии, не дайте мне погибнуть. Телятьев, я же могу полюбить вас. Вы добрый, милый. Жан, ну помогите же мне, помогите, я гибну. Если вы мне поможете в этой беде, я ваша.
5: Все это очень мило, Лидия Юрьевна, с вашей стороны. Я был бы совершенно счастлив. Но, Лидия Юрьевна, я-то теперь не свой.
2: Как? Вы женитесь? Или женаты?
5: Да нет. Я не женат. Я не женюсь. А только, должно быть, завтра свезут меня к Воскресенским воротам.
2: Как к Воскресенским воротам?
5: Да. Привезут с квартальным и опустят в яму.
2: А ваши деньги? Вы же давали мужу взаймы.
5: Ну и что же из этого? Разве мне чужих-то жалко?
2: А своих у вас нет?
5: Я и не помню, когда были-то. Я вчера узнал, что я должен 1000 до 300. Ай, все, что вы у меня видели когда-нибудь, это все чужое. Лошади, экипажи, квартира, платье. За все это денег не плачено. Все кредиторы завтра явятся ко мне. Картина будет поразительная. Мебель, ковры, зеркала, картины. Все взято на прокат. И нынче уже вывезены. Я уверен, что кредиторы насмеются досыта. Я их приму, конечно, в халате. Это единственная моя собственность. Предложу им по сигаре, у меня еще с десяток осталось. Посмотрят они на меня и на мои пустые стены и скажут, гуляй, Иван Петрович, по белу свету. Продержит месяца два в яме, а потом выпустит. И опять я свободен, и опять кредит будет, потому что я добрый малый, и потому что у меня еще живы 11 теток и бабушек. Всем им я наследник.
2: И вы так покойны.
5: Ну, а что мне беспокоиться-то? Совесть моя чиста, так же, как мои карманы.
2: Ну, где же мне денег-то взять? То есть... Больших денег, много денег, но неужели нет ни у кого?
5: Ну, есть, как не быть.
2: У кого они?
5: У деловых людей, которые их даром не бросают. Вы знаете, какие деньги нужны вам?
2: Какие?
5: Бешеные. Вот и мне доставались все бешеные. Никак их в кармане не удержишь. Я недавно догадался... Отчего у нас с вами бешеные деньги? От того, что мы не сами их наживали.
2: Телятев, помогите. Мне нужны деньги.
5: Вот идите сюда.
0: Телятев подводит Лидию к окну.
5: Вот, вот, пожалуйста, вон, видите? У ворот стоит домик крошечка. Он на всех глядит в три окошечка. Вон там... Деньги.
2: У мужа?
5: Да, у него. Нынче ведь не тот богат, у кого денег много, а тот, который их добывать умеет. Если у вашего мужа сейчас 1500, то через год у него будет 1000000, а через 5 – 5.
2: Нет, нет, вы лжете. Я вам не верю. А? Это он вас... Это он вас подослал ко мне. Что это за коляска?
5: Ага, это коляска, которую ваш муж подарил моей знакомой. И с лошадьми, и кучера нанял такого, что его в зоологическом саду показывать можно. Вот она и едет от него. Блондиночка курносенькая, глаза васильки.
2: Я сейчас упаду в обморок. Я его ненавижу и как будто ревную. Я бы убила эту блондинку.
5: Это не ревность, это зависть.
2: Он ее любит?
5: Что, коляску?
2: Нет, блондинку.
5: О, не думаю. И любить, и деньги давать, это слишком много расходу будет.
2: Я умираю.
5: Да что с вами?
2: Позовите маман, позовите скорее. Маман!
0: Входит Надежда Антоновна со склянками.
1: Лиденька, тебе надо лечь непременно. Напрасно, мой друг, ты себя так утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Я так твоему мужу и сказала. Вот здесь твой спирт, капли, которые тебе всегда помогают.
2: Как он вас принял?
1: Вежливо, хотя довольно холодно. Он спросил меня, серьезно ли ты больна. Я отвечала, что очень. А что вы смеетесь, Иван Петрович?
5: Мне равнодушным нельзя оставаться. Надо либо плакать, либо смеяться.
1: Вы не знаете ни сложения, ни натуры Лиденьки. Она у меня нервная, с детства.
5: Извините, я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны. Это для меня тайна.
4: Господин Васильков.
1: Проси.
6: Вы звали меня?
2: Я умираю?
6: В таком случае нужен или доктор, или священник. Я ни то, ни другое.
2: Вы нас покинули?
6: Не я, а вы меня. И не простившись даже как следует.
2: Значит, надо проститься.
6: Как вам будет угодно.
2: По-русски проститься — это значит попросить прощения.
6: Просите.
2: Я виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. А в остальном вы виноваты.
6: Мы поквитались. Я был виноват, вы меня оставили. О чем больше говорить? Прощайте.
2: Ах, нет.
6: Что вам угодно?
2: Постойте. Вы за свою вину ничем не платите, а я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу. Меня посадят с мещанками в московскую яму.
6: А, вот чего вы боитесь. Вот какое бесчестье вам страшно. Не бойтесь, в яму попадают и честные люди.
7: Да.
6: Из ямы есть выход. Бояться московской ямы хорошо, но больше нужно бояться той бездонной пропасти, которая называется развратом, в которой гибнет все, и честь, и благообразие женщины.
2: Вы не имеете права меня учить.
6: Нет, имею. Это право сострадания.
2: Вам ли говорить о сострадании? Вы видите жену в таком положении и не желаете заплатить за нее ничтожного долга.
6: Я даром денег не бросаю, не боже мой.
1: Не понимаю. Вы знаете, я вообще вашей философии не понимаю. Для меня это просто новость, принесенная с луны. Разве платить за жену значит бросать деньги даром?
6: Да какая же она мне жена? Потом она сама говорит, что у нее денег больше, чем у меня.
1: Ну и мало ли. Мало ли что вообще может сказать женщина в раздражении. Она же скажет, она же одумается.
6: Но она же не говорит, что одумалась.
1: Скажи.
2: Я одумалась и раскаиваюсь в своем поступке.
6: Не поздно ли?
1: Нет. Горячая женщина может увлечься, но до падения она себя не допустит.
6: Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга получала гораздо больше от меня, чем от вас.
2: Боже.
6: Но я не знаю, что спасло ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова? Что вам угодно?
2: Я хотела бы опять жить вместе с вами.
6: Это невозможно. Вы так быстро меняете свои решения, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу.
2: Но вы же должны меня спасти.
6: Как вас спасти? Есть только одно средство. Я вам дам честную работу и за нее вознаграждение.
2: Какую работу и какое вознаграждение?
6: Пойдите ко мне в экономки. Я вам дам 1000 рублей в год.
2: Ступайте прочь.
0: Васильков уходит.
2: Иван Петрович, иди, Иван Петрович. Воротите его, во что бы то ни стало. Да,
0: Телятьев убегает.
1: Какой упрямый, какой несносный человек. Человек из порядочного общества так поступать не может. Он скорее убьет свою жену. Господи, ну такого предложения не сделает.
5: Иди сюда.
0: Возвращаются Васильков и Телятьев.
2: Вы меня, пожалуйста, простите, я вас не поняла. Что значит слово «экономка»?

0: Передаст вам ключи от кладовой, от подвала, а сама будет только наблюдать за вами. Мне такая женщина нужна, я постоянно бываю в отъезде.
1: Ужасно, ужасно.
0: Прикажете кончить?
1: Нет, продолжайте.
0: Когда вы изучите в совершенстве хозяйство, я вас возьму в свой губернский город, где вы должны будете ослепить губернских дам своим туалетом и манерами. Я на это денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Мне тоже по моим обширным делам нужно иметь такую жену. Потом, если вы будете со мной любезны, я вас свезу в Петербург. Патти послушаем, 1000 рублей заложу, не пожалею. У меня в Петербурге по моим делам есть связь с очень большими людьми. Мне нужно такую жену, чтобы можно было завести салон, в котором даже и министра принять не стыдно. У вас все есть для этого. Только вам нужно будет отучиться от некоторых манер, которые вы переняли от Телятьева и прочих.
2: Но разве я знал, что Лидии Юрьевне предстоит такая блестящая перспектива от деревенского подвала до петербургского салона?
0: Согласны вы на мое предложение или нет? Только помните, что прежде всего вы будете экономкой и довольно долго.
1: Ну, пожалейте меня. Пожалейте мою гордость. Я же дама, я дама с головы до ног. Ну, сделайте мне хоть какую-нибудь уступку.
0: Никакой. Я и теперь предлагаю вам звание экономки, любя вас.
1: Ну, хоть слово, измените. Оно жестоко для моего слуха.
0: Это слово хорошее.
1: Мне надо подумать.
0: Думайте.
2: Ах, вы меня кто взял в экономке?
3: Господин Кучумов.
1: Проси.
4: Эйо, Солерико, ту сей белла, ла-ла-ла-ла.
5: Ну, Григорий Борисович, вы принесли 40 000.
4: Нет, вы представьте, какое со мной несчастье, господа. Мой человек, которого я любил как сына, обобрал меня совершенно и убежал. Должно быть, в Америку.
2: Как мне жаль твоего человека с тем, что можно у тебя украсть не только до Америки, до Звенигорода не доедет.
4: Не шути, я не люблю. Я разослал телеграммы по всем трактам. Вероятно, его скоро схватят, отберут деньги, и тогда, дитя мое, я вам их доставлю.
2: Ну, не все же он у тебя украл, ну что-то у тебя осталось.
4: Ну, конечно, осталось. Я вообще без 1000 рублей из дома не выезжаю.
0: Так отдайте мне 600 рублей, которые должны по картам.
4: Ох, и вы здесь. Очень хорошо. Я давно хотел расчесться с вами. Карточный долг для меня первое дело.
6: Вынимает бумажник.
4: Что такое? Что за ерунда? Я, должно быть, обложился, что ли? В левый карман положил? Боже мой, я же не тот сюртук надел. Впрочем, вы эти деньги можете получить с Надеждой Антонны.
0: Хорошо, получу. Лидия Юрьевна, я ваш долг заплачу. Нам нужно ехать в деревню.
1: Когда хотите.
0: Я еду завтра. Будьте готовы.
1: Благодарю вас, что вы даете волю моим слезам. Мне нужно о многом поплакать. О погибших мечтах моей юности, о моей ошибке, о моем унижении. Моя богиня безоблачного счастья валится со своего пьедестала, и на ее место встает грубый идол труда, имя которому бюджет.
5: Ах, как мне жаль этих милых и нежных созданий, этих бедных веселеньких девушек. Никогда им не видать изящных, нерасчетливых мужей. Эфирные существа, Бросьте меня.

0: мечты о несбыточном счастье. Перестаньте мечтать о мужьях, которые изящно проматывают, и выходите за тех, которые грубо наживают и называют себя деловыми людьми.
1: Каково это слушать нам, бездельникам?
2: Ио, Содрико, я богат.
1: Нон сиамо повери, мы бедны.
3: Я принимаю ваше предложение, потому что нахожу его выгодным.
4: Лидия робко подходит к Василькову, кладет ему руку на плечо и склоняется головой.
5: Но знаете, я из бюджета не выйду.
3: Ох уж этот мне бюджет.
5: Только бешеные деньги не знают бюджета.
1: Ты говоришь святую истину. Я скажу больше, ты повторяешь мои слова.
5: Друг мой, мне от души жаль тебя. Ты завтра будешь без крова и без пищи.
1: Уж не хочешь ли ты дать мне денег взаймы? Не надо. Не давай, Савва. Пропадут. Ей-богу, пропадут. Москва, Савва, такой город, что мы, Телятевы да Кучумовы, в ней не погибнем. Мы без копейки будем иметь и кредит, и почет, и долго еще каждый купчик будет за счастье считать поужинать с нами и выпить шампанского на их счет. Вот, конечно, с портными похуже, от них уважения мало, но и старую шинель, и старую шляпу можно носить с таким достоинством, что еще издали будут уступать тебе дорогу. Прощай, Савва, не жалей нас, и в рубище почтенно добродетель.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Франсис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Кстати, в последнее время я задумываюсь над тем, вот микрофон есть, а почему-то макрофона нету. А может быть есть, а просто я не знаю. Ой, хорошо бы на макрофон посмотреть, им попользоваться. Ну, а сегодня я решил поведать всем любознательным слушателям о том, что я наблюдал на момент записи данного выпуска в плане доступности приложения Яндекс Телемост для Android. Тема весьма насущная, поскольку наши власти всеми силами пытаются заставить народонаселение не использовать доступные, удобные и функциональные мессенджеры мирового уровня, а пытаются навязать им местные, российского производства. Ну так вот, возникает, конечно, желание найти какой-то доступный мессенджер, чтобы он был отечественный, чтобы его точно не заблокировали, не замедлили и не учиняли прочих неудобств. Про VK Messenger я уже рассказывал. Рассказывал я про Яндекс Мессенджер. И вот, наконец-то, решился я рассказать про Яндекс Телемост. Итак, Яндекс Телемост устанавливается очень просто. Заходите в любой магазин приложений, хоть Рустор, хоть Google Play, устанавливаете Яндекс Телемост, запускаете, и у вас должен быть Яндекс ID, привязанный к телефонному номеру. Вот с этим Яндекс ID вы и входите в приложение. Ну, проще говоря, если у вас есть почта на Яндекс, то у вас Яндекс ID есть. И если к этой почте привязан номер телефона, то сразу можете входить и начинать пользоваться. Как мы помним, когда я рассказывал про Яндекс Мессенджер, на мой взгляд, это абсолютно непотребное приложение, прежде всего из-за того, что добавлять и искать контакты по номеру телефона, просто так, как в WhatsApp, Telegram и подобных мессенджерах, нельзя. А вот в Яндекс Телемост, слава богу, эта проблема отпала. Самое главное, что здесь вы увидите список всех контактов, которые имеются в вашей телефонной книге. Неважно, есть у них Яндекс, нет у них Яндекс. То есть Яндекс Телемост, ну, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, работает с контактами точно так же, как и WhatsApp. Вы открываете контакты в Яндекс Мессенджере и видите все контакты, которые у вас в телефонной книге имеются. Если у контакта есть Яндекс ID и тот номер телефона, который вписан в вашу телефонную книгу, привязан к этому Яндекс ID, то вы сразу можете нажать на контакт и сразу писать ему, звонить с помощью аудио и видео, отправлять голосовые сообщения, даже отправлять файлы. Правда, с пересылкой файлов здесь полнейший абсурд, но об этом чуть попозже. Так вот, проблемы никакой нет. Если у вашего контакта нет Яндекс ID или номер телефона другой привязан, то у вас здесь будет ссылка «Пригласить». Если вы на нее нажмете, то этому контакту, на этот номер телефона, придет СМС. В СМС будет ссылка на скачивание Яндекс Телемост. В Яндекс Телемост можно проводить групповые звонки. Я пытался выяснить, какие ограничения для бесплатного использования, так и не нашел. Поэтому ничего я тут вам сказать не могу, но при желании можете у того же искусственного интеллекта Яндекс, например, спросить или поискать в справке, но даже там мне вот так сразу это выяснить не удалось. Я все-таки подозреваю какие-то ограничения по количеству участников, а может быть еще по каким-то характеристикам должны быть, но тем не менее, вдвоем-втроем, я думаю, вы беседовать можете без проблем. Ну и теперь, наконец, переходим к доступности и функционалу Яндекс Телемост.
1: Инфотрон.
2: Веселье начинается практически сразу. Итак, пока вы ходите по списку контактов, пока вы смотрите настройки, вроде бы все неплохо. Но как только вы начинаете звонок, вот тут-то и начинается типичная наша российская ситуация. На экране звонков ни одна кнопка не подписана. Если вы запускаете звонок, то, используя скринридер, вы будете слышать только кнопка, кнопка, кнопка, кнопка и все. Методом эксперимента, либо применением каких-нибудь средств описания изображений, можете, конечно, попытаться выяснить, что это за кнопки, но кнопки все абсолютно не подписаны. И вот так сразу, какая кнопка за что отвечает, вы понять не сможете. Либо методом научного тыка, либо используя средства описания значков, которые имеются в вашем скринридере. Это весьма странно. Потому что подобная ситуация в свое время наблюдалась и в Яндекс.Браузере, и так далее. Потом постепенно доступность начали улучшать. А вот в Яндекс.Телемост, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, экран звонков абсолютно недоступен. Та же история с записью голосового сообщения. Если вы начинаете запись голосового сообщения, то, например, в TalkBack, если у вас включена функция, на русском она, по-моему, называется «чтение программных меток», в общем, когда читаются чисто технические названия элементов, то здесь вы во время записи голосового сообщения обнаружите два элемента. Один называется что-то вроде «send button», другой что-то вроде «cancel». Ну, в общем, те, кто хотя бы на начальном уровне знает английский, я думаю, догадаются, что «send button» — это кнопка «отправить». Вот ее и нужно нажимать, чтобы голосовое сообщение ушло получателю. А «cancel button» — это отмена голосового сообщения. Ну, здесь хотя бы можно средствами скринридера все это подписать и вполне себе неплохо пользоваться. Но если на исправление доступности какая-то надежда есть, потому что все-таки Яндекс, они официально декларируют, что они занимаются доступностью, у них есть специальный сотрудник, который должен о проблемах с доступностью им все сообщать, но, как я неоднократно говорил, и у Яндекс, и у Mail Group, в частности ВКонтакте, есть сотрудники, которые должны оповещать о проблемах доступности, но они-то могут оповещать. А вот отреагируют как и когда зрячие разработчики, а точнее их начальство, вот это большая проблема. Потому что о проблемах доступности могут оперативно и четко сообщать, но когда это все будет исправлено и улучшено, вот это уже вопрос. Поэтому, возможно, когда вы слушаете этот выпуск, доступность в Яндекс.Телемост улучшилась. Но даже если там улучшится доступность, приложение это пока что абсолютно не конкурент ни WhatsApp, ни тем более Telegram. Telegram потому и завоевал массовую любовь пользователей, потому что там все просто, функционально и удобно. Прежде всего, это пересылка файлов. Там есть, конечно, на бесплатных аккаунтах ограничения, но вам не нужно было заморачиваться насчет того, где файл будет храниться, куда он попадет, какое место он занимает. Выбрали файл в памяти вашего устройства, отправили получателю, а дальше он его скачал или сохранил в Telegram. Можно было файлы в избранном хранить. В общем, в Telegram все довольно грамотно и продуманно сделано. А в Яндекс.Мессенджер и в Яндекс.Телемост, а также в Вики.Мессенджер все это сделано абсолютно по-дурацки. Рассказываю, как обстоит дело с пересылкой файлов в Яндекс.Телемост. Итак, вроде бы поначалу открываете чат с нужным человеком. Нажимаете кнопку «Прикрепить файл». Находите файл в памяти вашего устройства. Вроде бы все стандартно и неплохо. Нажимаете «Отправить», и файл действительно отправляется. Но некоторые могут даже не подозревать, что если вы начнете отправлять вот таким образом файлы, то через какое-то время обнаружите, что ваш Яндекс.Диск полностью заполнен. Итак, в чем состоит хитрость? Дело в том, что когда вы отправляете файл через Яндекс.Телемост, он автоматически сохраняется в вашем Яндекс.Диске. И даже если вы удалите файл в переписке в Яндекс.Телемосте, или вообще очистите всю переписку, то эти файлы на Яндекс.Диске останутся и будут занимать там место. При этом там появляется отдельная папка, которая называется «Файлы из мессенджера», и она будет только накапливаться, только увеличиваться. И удалять ее вам придется вручную. Таким образом, вроде бы через Яндекс.Телемост файлы пересылаются примерно так же, как в Telegram, но через какое-то время вы обнаружите, что у вас все свободное место на Яндекс.Диске заполнено. Тогда вам нужно будет вручную удалять вот эту папку «Файлы из мессенджера», либо пользоваться более разумным мессенджером. Вот здесь, конечно, я даже не надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится, потому что, по-видимому, в этом-то смысл состоит, что пользователи будут думать, что у них на Яндекс.Диске просто место закончилось, надо бы его докупить. А может быть, какая-то другая цель здесь преследуется. Ну, в общем, абсолютно глупо все это сделано, потому что если в случае с WhatsApp и Telegram файлы сохраняются на каких-то их серверах, и вам не нужно заботиться о том, где они хранятся, сколько места они занимают, то здесь исключительно используются все ваши ресурсы Яндекс.Диска. А если у вас вообще Яндекс.Диск очень маленького объема, то вы даже особо большие файлы переслать не сможете, или вам чуть ли не после каждой отправки файла придется вручную чистить Яндекс.Диск. Так что, в силу вышесказанного, на мой взгляд, Яндекс.Телемост – это совсем не конкурент WhatsApp и Telegram. Ну, разве ж только для тех, кто не хочет заморачиваться с обходом замедлений, блокировок и прочих пакостей, которые устраивают для массово используемых мессенджеров. Может быть, вам хотя бы для видео и аудиозвонков и Яндекс.Телемост подойдет. Также, повторюсь, можно проводить конференции, возможно, для каких-то учебных, образовательных и, скажем так, рабочих мероприятий, может быть, он и подойдет. Но, на мой взгляд, мессенджер, конечно, корявый, но самое главное, в нем очень глупо реализованы функции типа пересылки файлов. Но, тем не менее, может быть, когда-нибудь и это изменится. Так что, как говорится, поживем, увидим. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: праздником.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

холодный казином сдавались в плен. Мусора шли этапом до великой стены, прорастали швеллера, как лаза с них напилась.

Чтоб не сойти от этих мыслей с ума, я снова включу Dire Straits. Время идет, жизнь толкает меня

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: И теперь какое-нибудь лирическое произведение. Про любовь.

0: Спасибо большое. Счастья вам, здоровья, любви. Берегите друг друга.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ о творчестве композитора, доктора шлягера Вячеслава Добрынина.

Программу открыла песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Синий туман». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Вот как Вячеслав Добрынин рассказывал о начале своей популярности. Цитата. «Вышел я из метро на станции «Университет». На 47-м автобусе доехал до своей остановки рядом с домом. Вдруг слышу, из раскрытого окна какая-то музыка знакомая доносится. А эта песня моя «На земле без нас любовь» дня прожить не сможет. У меня дыхание перехватило. Может пойти туда к ним и спросить, знают ли они, чья это песня. Иду я домой весь такой ошарашенный. Мама меня встречает. Что с тобой? Так все и началось». Конец цитаты. Композиция «На земле живет любовь» на слова Леонида Дербенева была записана ансамблями «Веселые ребята» и «Самоцветы» и певцом Львом Лещенко. Запись «Веселых ребят» прозвучала в нашей прошлой программе. А сейчас послушаем эту композицию в исполнении ансамбля «Самоцветы». Запись 1973 года.

Я уже говорил, что текст для первого шлягера Вячеслава Добрынина «На земле живет любовь» написал Леонид Дербенев. В сотрудничестве с Леонидом Дербеневым Добрыниным написано более 100 песен. Их дружба продолжалась до самой смерти поэта в 1995 году. Предлагаю вам редкую запись. Песню Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Плоская планета» исполняет ансамбль «Веселые ребята». Запись с эфира Московского международного радио на английском языке 1976 года.

Песни Вячеслава Добрынина становились популярными благодаря миньонам фирмы «Мелодия», звуковым страницам журнала «Кругозор», программам радиостанции «Юность» на всех широтах. Под эти песни танцевали на танцплощадках, вкушали в ресторанах. Вот что Вячеслав Добрынин говорил об этом в программе «Достояние республики». Цитата. «Дело в том, что песни поют с горя или с радости. Песни звучат тогда и там, и в той ситуации, когда у людей праздник, и они хотят этих песен, или когда им грустно, они поют эти песни. В ресторане априори это поется потому, что там нельзя просто так сидеть, не есть и не пить. Таким образом, музыка идет как фон к удовольствию, которое человек получает, отдыхая. Я люблю писать песни, которые люди поют непритязательно. Когда в ресторане люди просят песню, они не просто так просят, а выкладывают свои кровненькие. Это говорит о том, что человек, расставаясь со своими деньгами, хочет получить удовольствие и хочет услышать свою песню. Свою любимую песню. Таким образом, ресторан – это лакмусовая бумажка. Это четкий, абсолютный индикатор популярности песни, потому что там звучат только те песни, которые любит народ. А народ не обманешь». Конец цитаты.

1974 году фирма «Мелодия» выпустила первый миньон ансамбля «Лейся песня». Руководители Валерий Селезнев и Михаил Плоткин. На этой пластиночке был записан, на мой взгляд, один из основных шлягеров Вячеслава Добрынина «Прощай». Автор текста Леонид Дербенев. Вот что писали об этой песне Валерий Щелкин и Сергей Фролов в книге «Легенды ВИА». Цитата. Вспоминается история из жизни этой песенки. В то время композитор Добрынин был неизвестным, хотя некоторые его песни уже звучали в концертном репертуаре «Лейся песни». Чтобы пробить «Прощай» для записи на фирме «Мелодия», Михаилу Плоткину потребовалось немало усилий. Для этого во Дворце культуры на одном из военных заводов столицы он устроил прослушивание песни, пригласив туда художественный совет фирмы «Мелодия» во главе с Владимиром Рыжиковым. На запись первой маленькой пластинки дали добро. В сентябре 1974 года состоялась запись. В студию Валера Селезнев и Игорь Иванов приехали после концерта в Домодедово. Промокшие от дождя ребята записали вокал с одного дубля. И Добрынин сказал, что все хорошо. Пластинка вышла и стала популярной среди молодежи. Ее многомиллионный тираж быстро разошелся по стране. Первой удачей в жизни Игоря Иванова стала песня «Прощай». Он стал первым исполнителем этого удачного в будущем хита. Почти сразу же песню «Прощай» записал певец Лев Лещенко и включил в свою пластинку. Это были совершенно разные исполнения, и оба по-своему хорошие. Только вот молодежи больше нравилось исполнение «Лейся песни». Конец цитаты.

Программу продолжил шлягер Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Прощай» в записи ансамбля «Лейся песня». Позволю себе не согласиться с авторами книги «Легенды Виа». К середине 70-х Вячеслав Добрынин уже был достаточно известным композитором. Его песни входили в репертуар известных советских вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей. Часть из них была выпущена на миньонах фирмы «Мелодия». Но продолжу цитировать книгу «Легенды Виа». Цитата. «Чудная запись соло-гитары Валеры Селезнева с фузом поразительно выделялась на протяжении всей песни. Такое гитарное звучание появилось впервые на мелодии среди всех ансамблей. А еще предложенные два ударника, услышанные у американской джаз-рок команды «Земля, ветер и огонь». Идею Валеры Селезнева пробил Михаил Плоткин и достал две фирменные установки. Так два барабанщика, также впервые в истории советских записей, сделали мощный ритм-блок. Конец цитаты. В нашей фонотеке есть несколько вариантов записи композиции Вячеслава Добрынина и Наума Олева «Я вас люблю». Ансамбль «Веселые ребята» с солистами Аллой Пугачевой и Анатолием Алешиным. Дуэт Аллы Пугачевой и Льва Лещенко. А я предлагаю вам послушать эту композицию в исполнении Вадима Мулермана. Запись 1975 года.

Я вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю. Я вас люблю, но как сказать, как мне признаться вдруг, как объяснить?

близко, я вас люблю, я вас люблю. Если в жизни вдруг встречаются он и она, виноваты 100 случайностей или весна, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, вот и сейчас стою, молчу, что вдруг вы скажете? Я тоже вас давно люблю, а вы не знаете. Миг дождь пройдет, 100 солнц сойдет, 100 тысяч птиц поют царю. Я вас люблю!

0: вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю.
1: В 1976 году три заядлых футбольных болельщика, поклонники московского «Динамо», объединили свои усилия в едином творческом порыве. Думаю, вы уже догадались, кто был первым из тройки поклонников московского «Динамо». Конечно, Вячеслав Добрынин. Старший тренер московского футбольного «Динамо» Александр Севидов попросил Вячеслава Добрынина написать песню для «динамовцев». Слова к песне написал Леонид Азарх, болельщик «Динамо» с многолетним стажем. Леонид Азарх – это журналист, автор и ведущий популярных программ на радиостанции «Юность». Песню Вячеслава Добрынина на слова Леонида Азарха записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», руководитель которого Юрий Маликов, также болельщик московского «Динамо». Песня называется «Динамо – это класс», «Динамо – это сила». Эта песня стала неофициальным гимном московского футбольного «Динамо». Песня часто звучала на стадионе в Петровском парке после побед московских «динамовцев». Послушаем ее. К сожалению, качество записи оставляет желать лучшего.

прошлой программе я говорил, что летом 1972 года, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Добрынин женился. Анна Ивановна, мама Вячеслава, не захотела знакомиться с будущей невесткой. Вячеслав и Ирина жили отдельно от Анны Ивановны, что не прибавило любви к жене сына. В 1978 году у Вячеслава и Ирины родилась дочь Катя. Вячеслав Добрынин становился все более популярным и востребованным композитором. Он мог работать в любое время дня и ночи. Все заботы о маленькой дочке легли полностью на плечи Ирины. Конечно же, она уставала и не высыпалась. В квартире громко звучало пианино. Вячеслав долго и громко разговаривал по телефону, что, конечно же, раздражало Ирину. Вячеслав Добрынин не собирался отказываться от работы и решил, что пока дочка маленькая, он переберется к маме. На время. Анна Ивановна была несказанно счастлива и окружила Вячеслава заботой и вниманием, как в детстве. А в отношениях между супругами образовалась трещина. Вячеслав Добрынин зарабатывал достаточно, чтобы оплачивать работу няни. Трещина между супругами углублялась, и с годами они поняли, что могут жить друг без друга. Завершит нашу сегодняшнюю программу песня Вячеслава Добрынина на слова Виктора Дёнина «Засыпят листья». Поет Валерий Ободзинский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис» с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех дам с редкими именами Ада, Адель, Аделина звучит музыкальная пьеса для фортепиано «Поля де Сен-Невилля», баллада для Аделины, «Баллад по Аделине». Композитор посвятил эту пьесу своей дочери. Мы слушаем первое исполнение этой баллады в 1977 году. Ричард Клайдерман и оркестр Лондонской филармонии.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Переводить мне сегодня не придется. Музыканты сами позаботились и перевели эту пьесу с инструмента на инструмент. Соло на трубе Жан-Клод Барелли и оркестр Фауста Папетти.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Не нашлось поэта, чтобы выразить словами настроение этой пьесы. Мы слушаем вокалист Даниэль Ликари.

В эфире Радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Баллада для Аделины звучит на языке балалайки. Оркестр Пермской филармонии, соло на балалайке Андрей Горбачев.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. А вот звучит перевод на язык гитары. Сандор Энеиди.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот еще один вариант. Попробуйте догадаться. Музыкально-эксцентрическая группа «Sweet Dreams» — «Сладкие мечты» исполняет эту пьесу на хрустальных бокалах. Может, когда-нибудь какой-нибудь поэт, вдохновленный этой мелодией, сочинит песню. Может быть, это будет кто-нибудь из слушателей. А пока эта баллада остается без слов, нам пора прощаться. Заходите на огонек. Мы будем слушать именные песни, а иногда переводить не только песни, но и музыку с инструмента на инструмент. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Абонар.

0: скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: На кого же рассчитано ваше творчество? На народ? На эстетов? На тех, на сех? Ах вы, ваше критическое высочество! Разве душу возможно делить на общество? Я живу для людей и пишу для всех. Бьюсь, чтоб каждой строкой поддержать друзей, а мерзавцев стремлюсь обратить в людей. Пусть дорога трудна и сложна задача, только стоит ли жить на земле иначе?
2: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на заключительном концерте 6-го фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по зрению города Москвы, который провела Московская городская организация ВОС при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Этот фестиваль посвящен 870-летию нашего дорогого города. На сцену приглашаем председателя Московской городской организации ВОС Машковского Александра Николаевича.

Уважаемые друзья, добрый день. Действительно, сегодня прозвучит последний аккорд очень большого мероприятия, который выявил новые таланты, новые коллективы. Мы много будем еще благодарить и наших председателей, руководителей кружков, активов организации, секретарей за ту громадную работу, которую они провели, готовясь к этому празднику. Но сегодня, к сожалению, я должен начать данный концерт с очень грустной минуты. К нам пришел Александр Николаевич Яковлев. Он переведен на новую работу. Да. И действительно, эта личность была в жизни нашей организации. Это человек, который сделал очень много в развитии нашего пансионата. Очень много построил. Он был очень душевный, близок к общению. Мы с ним решали очень большие, громадные вопросы. Ну, хочу успокоить вас. С сегодняшнего дня приступила к работе Анна Евгеньевна Власова. Это главный врач Малинской больницы, которую департамент мы совместно уговорили перейти на эту работу. Просто решили туда влить свежую кровь для того, чтобы начать работу. И хочу вас еще обрадовать. Сейчас

0: прорабатывается с департаментом вопрос об открытии в нашем пансионате отделения постоянного пребывания. Так как наши инвалиды разбросаны по многим интернатам, мы хотим их собрать в единое и создать для них удобные условия. Так что мы заботимся о наших ветеранах и думаем тоже о себе. Так что вот что хочется сказать. Действительно, Александр Николаевич сделал очень много. И мы думаем, что его начинания будут продлены. Эту задачу поставил департамент. И я вчера был там на собрании. Мы хотели бы вручить Александру Николаевичу благодарственное письмо, да? Зачитаем его, да? Да. Давайте.
1: Московская городская организация Всероссийского общества слепых выражает огромную благодарность Яковлеву Александру Николаевичу за успешную работу по организации реабилитации и отдыха инвалидов по зрению, за внедрение интересных методов лечения, расширение перечня оказываемых услуг, улучшение инфраструктуры, открытие бассейна. Благодарим вас за личный вклад в организацию реабилитационной кампании для инвалидов по зрению и усовершенствование качества работы пансионата. Ваша активная жизненная позиция, настойчивость, высокий профессионализм и внимательное и чуткое отношение к людям помогают вам добиться высоких результатов в работе. Уверены, что богатый опыт, знания и неиссякаемая энергия и впредь будут верными помощниками в вашем благородном труде. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, воплощения в жизнь творческих замыслов и всего самого доброго. От имени всего коллектива председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Машковский Александр Николаевич.
0: Давайте вручаем вам цветочки, грамоту. Спасибо, что вы такой. Я думаю, что мы не теряем друг друга. Александр Николаевич ушел, как говорят раньше, помните, была такая Гаганова? Да, она уходила в отстающую бригаду. Так что Александр Николаевичу дали опять новую целину, он ее будет поднимать.
2: Да. Здравствуйте, да. Уважаемые коллеги. Я благодарен за то, что вот сказал Александр Николаевич. Я благодарен вам за терпение, за работу совместную, за то уважение, которое вы мне оказываете. И, конечно же, первое, что я бы хотел отметить, это то, что вы сплочены в коллектив, который называется Московская городская организация, которую возглавляет Александр Николаевич. И в столь трудное время, которое на сегодняшний момент у нас в обществе происходит, я, как бывший, говорят, директор пансионата для инвалидов по зрению, я бы хотел с тем, чтобы вы оставались организацией, вы оставались ячейкой, вы оставались таким элементом, такой могучей силы, которая движет именно по направлению реабилитации инвалидов первой и второй группы по зрению. Как бы ни было, жизнь диктует свои, как бы расставляет свои точки. Да? Вы знаете, что в связи с тем, что я живу в Москве, пансионат находится в большинстве своем, да, в Подмосковье, ездил каждый день 200-250, а то и 300 километров, как бы. Это определенная нагрузка, но нагрузка на определенные силы. Я, как и вы, уже пенсионер, уже столь зрелого возраста, тоже хочу заняться семьей, семейными проблемами. У меня два внука, вы знаете, да, сейчас жена, в связи с тем, что у меня вот на прошлой неделе умер тесть, мы с женой решили забрать тещу к нам на воспитание, будем так говорить. Поэтому...
0: У вас большой опыт, да?
2: Да, поэтому, конечно же, это определенное обременение чисто жизненного склада. Поэтому я принял предложение, очень тяжело мне далось это решение, перейти в другое учреждение в городе Москве, здесь недалеко от вас, в Северном Тушино. пансионат для ветеранов труда номер 9. Поэтому я, услышав то, что Александр Николаевич произнес уже фамилию директора, который как бы приступил к обязанностям сегодняшнего числа, и там начались уже определенные, будем так говорить, проблемы в плане того, что какие-то недовольства, какие-то там сарафанное радио уже сообщило вчера нам, что она любовница или моя, или ваша, чай, Александр Николаевич.
0: Я как пусть моя будет.
2: Но
0: приятно на старости лет.
2: Я вам хочу одно сказать, что это решение далось тяжело, благодаря Александру Николаевичу и же с ним, люди, которые участвовали в этом выборе. Кандидатов было много, но организация решила таким образом, и члены попечительского совета, которые как бы работают в нашем учреждении, решили все-таки остановить свой выбор и ходатайствовать перед министром правительства Владимиром Шаковичем Петросяном над этой кандидатурой. В связи с тем, что первое – это молодость, второе – это здравоохранение, которое немаловажно в нынешнем направлении деятельности, и третье – то, что идея, которая зародилась в том, чтобы открыть отделение постоянного пребывания, это такой шаг в будущее. Почему? Потому что вы все подходили, просили, как бы нам попасть, да? И же с ним вы будете получать путевки без уменьшения количества мест, а отделение будет сформировано на отдельной базе в численности, там, по-моему, в пределах 30 человек, которая будет сверх тех 110, которые будут приезжать на реабилитацию. Поэтому это не уменьшение мест на бюджете, это увеличение государственного задания, и это основная задача, которая поставлена на то, чтобы в кратчайшие сроки это все сделать. Благоустройство пансионата, оно идет, да, неотъемлемой частью, поэтому все будет идти в русле нормальном, в нормальном материальной составляющей. Поэтому вы не переживайте, уйдя с фамилией Яковлев, придет фамилия Власова, она не изменит ничего, за исключением лишь только того, что принесет что-то новое. Поэтому спасибо вам еще раз за то, что вы меня поддерживали, спасибо за то, что мы сформировали с вами взаимоотношения. Благодарю вас большое, всего доброго, всех вам благ.
3: Все, Александр Николаевич.
0: Да, спасибо вам еще раз. Давайте, сейчас, секундочку.
2: Спасибо вам.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Ну, давайте. Уважаемые друзья, пожелаем ему успешной работы. И чтобы, я думаю, и тот коллектив, и тот пансионат, который сейчас ему доверили, я думаю, будет тоже один из лучших. Сегодня Малино в департаменте считается одним из лучших пансионатов. Так что директора, которые делают лучше, их посылают еще худшие условия. Давайте успехов всем. И действительно... открытие отделение постоянного пребывания – это была моя голубая мечта и многих ветеранов. Я думаю, что она осуществится в следующем году. Все.
4: Дорогие друзья, позвольте объявить ведущих нашего сегодняшнего концерта. Итак, ведущий специалист Московской городской организации ВОС, дебютант в сценическом искусстве Наталья Сергеевна Колесова
1: и начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области КСРК ВОС Геннадий Карцев.
4: А мы приглашаем на сцену заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя социокультурных мероприятий КСРК ВОС Анатолия Николаевича Халидинова. Встречаем! Встречаем!

Добрый день, дорогие друзья. Ну, немножко с грустной ноты, да, начался наше сегодняшнее большое серьезное мероприятие. Грустно, потому что этот человек, конечно, оставит след, безусловно. И мы все знаем, сколько это сделано было. И только что Александр Николаевич об этом говорил. И сам он с грустинкой об этом говорил. Но я думаю, что хорошие люди уходят, а память уходит вот с той должности, которую они занимали не один год, но а память-то о них останется, и мы будем еще долго с благодарностью вспоминать этого человека. Спасибо, Александр Николаевич. Ну, а теперь к нашим делам. Вы знаете, два дня грандиозное ваше мероприятие шло здесь, в КСРК, в этих стенах. Мы видели оживление КСРК в эти два дня, жило интенсивной жизнью, потому что везде был смех, везде были улыбки, везде было переживание и сопереживание, и мы это видели. Видели вот творческое напряжение, с которым люди шли сюда на эту сцену, видели те улыбки грусти и те улыбки радости, с которыми они выходили с этой сцены. Но я хочу сказать, что порог этот не преодолен, потому что сегодня, во-первых, вы, каждый из вас, кто присутствует, наверняка выйдет на сцену, а во-вторых, искусство, оно вечно. Безусловно, это так, поэтому и то, что вот этот фестиваль, он уже шестой, и то, что у него такое красивое название и посвящен он замечательной дате, это, конечно, говорит о многом. Я всех вас поздравляю с тем праздником, который мы вот переживаем уже сегодня третий день. Успехов вам дальнейших и всяческих достижений творческих. Ну, а я хочу сказать, что мы стоим с вами на пороге будущих событий, событий, которые предстоят нам уже в будущем, в 2018 году, потому что, начиная с 2018 года, мы начинаем новый фестиваль, грандиозный фестиваль, который проходит каждое пятилетие во Всероссийском обществе слепых. Фестиваль называется «Салют Победы», вы это все знаете. Будет он проходить с 18 по 20 год. И фестиваль в этом году посвящен в этот раз посвящен двум замечательным датам. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и, самое главное, еще дата 95 лет Всероссийскому обществу слепых. Поэтому вот как раз 18-й год – это та дата, когда все местные организации Всероссийского общества слепых включаются на первом этапе в проведение этого конкурса. И я думаю, что на этой сцене и на своих площадках мы еще увидим, на ваших площадках мы еще увидим ваши таланты и будем радоваться вашим успехам. Ну, а сегодня у меня очень приятная миссия. Я хочу сказать, что КСРК ВОС учредила свой приз, свою награду одной из организаций Московской городской местной организации, которая очень тесно, всегда исторически связана с КСРК ВОС. Это организация, которая всегда во всех мероприятиях присутствует, во множестве, не в единственном числе и не одним человеком всегда представлена. Эта организация называется просто из трех букв. РИТ. Работники интеллектуального труда. Мы благодарим эту организацию за активнейшее участие во всех социокультурных мероприятиях, проводимых Всероссийским обществом слепых, а КСРК ВОС является базовым учреждением по социокультурной реабилитации. Поэтому мы видим, как это проходит, и вот не далее, как уже в этом месяце, эта организация опять отправляется в город Ярославль, где состоится очередной кубок КИСИ, и она там будет представлена. И много-много мы можем вспомнить тех мероприятий, в которых эта организация принимает самое активное участие. КСРК ВОС по поручению Владимира Петровича Баженова, мне поручено это сделать сегодня, награждает эту организацию за активнейшее участие в мероприятиях социокультурной реабилитации ВОС в этих стенах и по всей России. Удачи вам, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Представителя этой организации РИТ я прошу подняться на сцену.

0: Вам вручается на память вот это памятное наше сувенир. Повесьте его, пожалуйста, и вспомните, и вспоминайте о том, что мы с вами всегда, и вы всегда в наших стенах желанные гости. Приходите сюда, как к себе домой. И всех это касается, всех работников и членов Московской городской организации. Вы здесь, у себя дома, и мы вас всегда здесь ждем. Спасибо, до новых встреч.
1: Дорогие друзья, закончились два напряженных конкурсных дня. Независимое профессиональное жюри подвело итоги, и мы можем назвать победителей фестиваля. По рекомендациям жюри был составлен и гала-концерт фестиваля, которым вы сможете сейчас насладиться. На сцену приглашается член жюри, поэт и музыкальный продюсер, член Союза писателей Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации, кандидат философских наук, начальник управления социального развития аппарата управления ВОС Ковалев Сергей Егорович.
2: Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, приятно встречаться с вами еще раз после того, как прошел напряженный такой период соревновательный на этой сцене, и понимать то, что все достигли в той или иной степени самого главного – результата удовлетворения от творческого участия в этом уже шестом замечательном фестивале. Хочу сказать от лица нашего жюри, что жюрили мы от чистого сердца, искренне, профессионально, прозрачно. И даже дело доходило до некоторых творческих споров. Но я хочу сказать, что мы были очень дружелюбны, очень по-доброму настроены ко всем участникам. И более того, у нас сложилось очень приятное впечатление от того, что большинство, подавляющее большинство участников заслуживали самую высокую оценку 10 баллов из 10 возможных. Даже получился маленький перебор, Александр Николаевич, когда мы в шутку говорили, что одного гала-концерта будет мало, потому что очень много талантливых, замечательных выступлений, которые порадовали нас, членов жюри. И еще порадовало то, что большое разнообразие жанров, большое разнообразие форм, ну, не говоря уже о красивых сценических одеждах, в которых выходили участники на эту замечательную сцену. И еще хочу сказать самые теплые слова признательности в адрес председателей местных организаций, которые приложили немало усилий для того, чтобы их, скажем так, подопечные выходили на эту сцену красивые, одухотворенные, подготовленные, талантливые, замечательные. Ну и, конечно, тем художественным руководителям, которые готовили этих людей для выступления на сцене. Ну и, конечно, не могу не сказать и не обойти вниманием и Московскую городскую организацию, и тот замечательный аппарат во главе с руководителем вашим, который подготовили уже шестой фестиваль. И надеюсь, это будет не последний фестиваль, и юбилейные будут фестивали. Так что спасибо и руководству, спасибо и участникам, спасибо и организаторам. Честь вам и хвала, нижайший поклон. Спасибо. Дальнейших успехов!
3: Ну, уважаемые друзья, я буду покороче. Короче, мы решили, мы вручили всем членам жюри благодарственные письма, грамоты. И Сергея Егоровича мы тоже сейчас хотим с вашим присутствием вручить, поблагодарить его за тот труд, который был осуществлен им, за то внимание и за ту оценку, и за то, ну, какой творческий подход к решению многих задач, которые стояли перед жюри. Спасибо, Сергей Егорович, и вручить вам...
2: Спасибо большое и вам.
3: Да. Не зачитывать не будем, или надо зачитать? Сергей, зачитывать?
4: Да, не надо.
3: Да, давайте, спасибо вам большое, все, удачи.
2: Спасибо, удачи.
3: И приглашаю.

0: Все дипломы лауреатов фестиваля будут вручены председателям местных организаций около сцены в течение всего концерта. Ведущие концерта будут приглашать председателей постепенно.
1: Ну что ж, а мы начинаем наш гала-концерт. И первым номером нашего концерта сейчас сюда выходит коллектив культурно-спортивного революционного комплекса ВОС «Хор русской песни», руководитель и концертмейстер Николай Забенькин. Коллектив в этом фестивале стал лауреатом второй степени в номинации «Хоровые коллективы». Поаплодируем! Песня Соломона Секунды. «Москва златоглавая».

0: Диплом второй степени в номинации «Хоровые коллективы» вручается хору русской песни КСРК ВОС, руководитель Николай Забенькин.
1: В номинации «Хоровые коллективы» лауреатами третьей степени стали местная организация Измайлова, хор «Измайловские зори», местная организация «Таганская», хор «Мечта». Лауреатами второй степени стали местная организация «Нагорный округ», хор «Русская песня», КСРК ВОС, хор «Русской песни». Аплодисменты. Лауреатами первой степени стали местная организация «Сокол», хор «Отражение», местная организация «Тушина», хор «Феникс». Для вручения дипломов к сцене приглашаются местные организации «Измайлова», «Таганская», «Нагорный округ», «Сокол», «Тушина», председатели местных организаций. Аплодисменты, поддержим.

0: Уважаемые председатели, давайте встанем для фотографии совместной с дипломами.
1: Аплодисменты не смолкают. И вот она, минута славы.

0: Уважаемые члены Российского общества слепых, дорогие друзья, в субботу, 2 декабря, приглашаем вас на торжественный вечер «Видеть сердцем мир земной», посвященный десятилетию гимна Всероссийского общества слепых. Вечер состоится в Малом зале КСРК ВОС, начало в 15:00, вход свободный. Вы узнаете о тех, кто стоял у истоков создания гимна, познакомитесь с творчеством его авторов, услышите песни и романсы в исполнении профессиональных и самодеятельных артистов. Ждем всех, кому не безразлична современная жизнь Всероссийского общества слепых и интересна его история.
1: Ну что ж, а мы продолжаем наш концерт. Для вас выступает победитель в номинации «Чтецы авторы» Валентина Максимова, Зеленоградская местная организация ВОС. В ее исполнении прозвучит стихотворение «Московский дворик».
2: Как только появилась я на свет и мир увидела огромными глазами, я помню дом и розовый рассвет, и поле, где ромашки с васильками. Любила все и до сих пор люблю. Московский дворик, тихий и зеленый. Его я вновь и вновь благодарю за песни, слезы, чей-то взгляд влюбленный. Соседи, наша дружная семья, всегда накормят, обогреют, приласкают. Бывало, поругают, и не зря. Они же старше, много чего знают. Под тенью лип играли в домино. Мальчишки воевали, мы скакали. Но было главное, все были заодно и знали, что Москва за нами.
0: Следующим номером нашей программы своим голосом радует нас лауреат первой степени в номинации солиста-вокалисты Светлана Лысенко, местная организация ООО «Кунцево Электро» с песней о Москве. Музыка Валерия Кавалеряна, слова Андрея Мисина. Аплодисменты, пожалуйста.

0: Светлана Лысенко.
1: С праздником.
2: А в номинации «Чтецы-авторы» лауреатами третьей степени стали Вдовина Раиса, местная организация «Ломоносовский округ», Цветкова Надежда, местная организация «Сокол». Поддерживаем аплодисментами. Лауреатами второй степени стали Бударцева Серафима, местная организация «Зеленоградская», Буксияров Владимир, местная организация «Лосиноостровский округ», Минаева Татьяна, местная организация «Таганская», Дроздов Евгений, местная организация «Царицына». И лауреатом первой степени становится Максимова Валентина.

0: Ломоносовский округ, Лосиноостровский округ, Дорогомилово.
1: И ваши аплодисменты победителям.
0: Председателя не забываем фотографироваться.
1: Это же самое приятное, правда? Правда?

0: Для коллективного фото встаем, не уходим. Евгений Никитович.
1: Сегодня скромность ни к чему. Улыбайтесь. А публика аплодирует. Ну что ж, мы продолжаем наш концерт и приглашаем на эту сцену уже двукратного победителя фестиваля в номинации «Солисты-вокалисты» Михаила Трофимова, местной организации ВОС «Перово». В его исполнении прозвучит песня Владимира Мигули и Виталия Лазарева «Не остуди свое сердце, сынок».

0: Ваши аплодисменты, Михаил Трофимов.
1: Спасибо.
2: Хотелось бы особо отметить местную организацию «Перово», которая впервые так активно приняла участие в нашем фестивале. Так держать.
0: Ну что ж, а мы продолжаем. И своим танцевальным творчеством нас радуют победители фестиваля в номинации «Танцевальное искусство». Правильно?
2: Да.
0: Представители местной организации «Нагорный округ» Ирина Поросова и Наталья Пономарева. Русский народный танец «Барыня».

0: Ваши аплодисменты.
1: Не правда ли хочется самим пуститься в пляс? Такие озорные девчонки. А мы продолжаем награждение участников. И в номинации «Танцевальное творчество» соло лауреатами второй степени стала Колесникова Татьяна, местная организация «Кузьминки». Лауреатами первой степени стали Титаренко Надежда, местная организация «Зеленоградская», и Зеленская Вероника, местная организация «Сокол».
0: Вот она, признательность.
1: Номинация «Танцевальное творчество. Пары». Лауреатами третьей степени стали местная организация «Дорогомилова», Доброва Елена, Молчанов Александр. Местная организация «Перова», Алмазова Галина, Сазонов Валентин. И местная организация «Пресненская Хамовники», Синчура Аида и Синчура Вандим. Лауреатами второй степени стали Толстых Ильсия, Королева Елена, местная организация «Зеленоградская». Лауреатами первой степени стали местная организация «Лосиноостровский округ», Шилова Ольга, Младенцев Геннадий. Местная организация «Нагорный округ», Поросова Ирина, Пономарева Наталья. Номинация «Танцевальное творчество. Группы». Лауреатами первой степени становится местная организация «Сокол» и местная организация «Южный порт». А для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местных организаций «Зеленоградская», «РИТ», «Царицына».
0: Аплодисменты звучат несмолкаемые. Создаем настроение председателям, чтобы было удобнее фотографироваться и шире улыбаться.

Ну что ж, продолжим. А свой музыкальный подарок победителям фестиваля дарит победитель в номинации «Хоровые коллективы» хор «Феникс» местной организации Тушино, руководитель и аккомпаниатор коллектива Виталий Рыбаков. Встречаем! Русская народная песня «Мы на лодочке катались» солистка Зинаида Сотникова.

0: Аплодисменты ваши!
1: На сцену приглашается лауреат первой степени в номинации «Солисты-вокалисты» Владимир Грибняк, местная организация «Сокол». Прозвучит старинный русский романс «Что это сердце?». Музыка и слова неизвестны, обработка Якова Пригожева.

0: Ваши аплодисменты.
1: Мы продолжаем церемонию награждения победителей. И в номинации «Солисты-вокалисты. Мужской вокал». Лауреатами третьей степени стали Николай Бутцев, местная организация «Измайлова». Владимир Товканец, местная организация «Лосиноостровский округ». Лауреатами второй степени стали Петр Панов, местная организация «Раменки». Михаил Бердюгин, местная организация «Царицыно». Лауреатами первой степени стали Виктор Квашнин, местная организация «Коптево». Михаил Трофимов, местная организация «Перово». И Владимир Гребняк, местная организация «Сокол». Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Раменки» и местной организации «Перово». Аплодисменты не смолкают.

0: благодарим наших победителей за это удивительное воздушное очарование великолепного танца.
1: Геннадий, а как правильно, облигация или облигация?
0: А это мы сейчас спросим у победителей в номинации «Актерское мастерство», представителей местной организации «Коптева».
1: Алла Шкирдова и Николай Кошелев.
0: Встречаем.
1: Фрагмент из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
2: Колыванова ко мне.
3: Я жила, дана у маме дочка, беззаботная купалась в шелоку. А теперь из-за тебя, голубочка, удавлюся до первого суку.
2: Хорошо, хорошо поешь, да. А скажи мне, Маня, по старой дружбе, с кем ты так красиво отдыхала?
3: А ты что, ревнуешь, что ли? Так ты только скажи, я ж тебе всю жизнь верной буду. Ты парить хоть куда. Угостите даму спичкой, гражданин начальник.
2: О, красивый, Маня, у тебя браслетик.
3: Да уж, браслет старинный, цены немалой.
2: И откуда же такой?
3: Наследство это мое. Память бабочкина.
2: Странно, очень странно. А прошлый раз, Маня, ты говорила, что мамы совсем не помнишь.
3: Так я же не отказываюсь. Память мамочкину, где папа передал, погибший на фронте. Уходя до войны, сказал: береги, доченька, единственная память по маме нашей, единственной дорогой. И сам тоже погиб. И осталась я

0: видна, как перст, на все белом свете, ни помощи, ни поддержки. И только вы, гражданин начальник, стараетесь меня побольнее обидеть, еще ужаснее сделать жизнь мою и без того задрепанную.
1: Ну, не дави из меня слезу, Маня. Про маму твою ничего не скажу, не знаю. А вот папашу твоего героического видеть приходилось. Браслетик этот, вещицу дорогую старинную, с убитой женщины третьего дня сняли. Так что собирайся, подруга. Переночуешь в КПЗ, а завтра утром в прокуратуру.
0: Это еще зачем?
1: Ну, Маня, ты же человек грамотный в наших делах. Сама знаешь, мы же розыск так это, пустяками занимаемся. А подрастрельные дела об убийствах там расследует прокуратура.
0: Это что же, мне за чей-то барахловый браслет под расстрельную статью?
1: А что ж тебе за это? Талоны на усиленное питание. Угробили вы женщину, пахтеть за это придется, всерьез.
0: Не бери на понт, мусор.
1: Ну что за вульгарное выражение у тебя, Маня? А потом я тебе сказал, нас это не касается, а ты эти слова в прокуратуре говори.
0: Ты что, меня не знаешь? Я сроду с покрушниками дел не имела.
1: Было, помню. Так время идет. Откуда же я знаю? Может, убил эту женщину, а браслетик ее себе на руку?
0: Да это мне Васька Копченый вчера подарил. Что мне теперь у него? Ордер Сиверторга спрашивать? Откуда я знаю, где он взял браслет?
1: Ну, это не разговор, Маня. Предположим, хотел я за тебя заступиться. Так что я в прокуратуре скажу, что Маньке облигации, по ее же словам, уголовник Копченый подарил браслет? Так кто ж мне поверит? Сама подумай, белиберда какая-то.
0: Ну и что же мне делать?
1: Что делать, что делать? Поэтому надо вспомнить, что не какая-то там Манька-облигация, а что ты Мария Афанасьевна Колыванова, что ты гражданка, в конце концов, что ты человек. А потом сесть да написать, где, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Бесяев подарил тебе этот браслет.
0: Написать? А он меня потом за это...
1: А ты не беспокойся, Маня. Ты уж напиши, а я позабочусь о том, чтобы он оставил тебя в покое. И обижать ему тебя в этом кабинете будет очень затруднительно.
0: И будет затруднительно. А дружки его, они как узнают, что я его завалила, сразу меня туда же поставят.
1: Как пить дядь поставит. Только это еще раньше случится, если ты не перестанешь по их хазам да малинам шляться. Ну что ты, как ты себя ведешь? Посмотри на себя, бланш под глазом. Как тебе не стыдно? Ведь ты здоровая девка, тебе работать надо. А ты ведешь себя, как черт знает что. Паскудство сплошное.
0: Не дави на совесть и не агитируй. Не хуже тебя понимаю.
1: Много что допонималось. Ну ладно, мне некогда с тобой разговаривать. Скажи, ты будешь писать?
0: Да, буду. Чего мне за него отвечать? У скотина такая меня чуть под статью не подвел. А я тут за него пыхти. Давай.
1: Вот, Маня, тебе листок. Пиши.
0: Я это пишу. Чего мне за него? Облигация. Или облигация?
1: Облигация. Че? Какая облигация? Ты что? Какая облигация? Я Манька облигация. Ну ты что, совсем с ума сошла?
0: И что?
1: Пиши. Я.
0: Я.
1: Колыванова.
0: Ой, Колыванова.
1: Мария.
0: Мария.
1: Афанасьевна. Вот, Маня, теперь я вижу, что в тебе стало просыпаться классовое сознание.
0: Ой, да чихала я на твое создание. Закопался этот Копченый пробеж картежников, как клоп в ковре. А мне тоже нет резона за чужие дела здесь париться.
1: Ну вот и молодец, Маня. Нечего хорошим девушкам за чужие преступления отвечать.
0: Я жила одна у мамы дочка, беззаботно я купалась в шелку.
2: Ваши аплодисменты.
3: И в кино побывали, и театр посетили.
2: А мы продолжаем приятную миссию вручения наград. И в номинации «Актерское мастерство» лауреатами третьей степени стала местная организация «РИТ» – «Московские киноманы». И местная организация «Царицына» – «Не падай духом». Лауреатами второй степени стала местная организация «Академический округ» – «Академики». Ну и, конечно, лауреатами первой степени стала местная организация «Коптева», дуэт Алла Шкирдова и Николай Кошелев. Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Коптева» и «Академический округ». Ваши аплодисменты не смолкают?

0: А своим авторским творчеством радует нас творческий коллектив «Калинушка» местной организации ВОС «Нагорный округ». «Москва златоглавая» – музыка и слова Бориса Волкова.
1: В юбилейный год белокаменный мы поклонимся градустольному. 870 лет Москва

0: Радуйся, цвети, расти! С юбилеем, Москва!
1: Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, а наш концерт продолжает победитель в номинации «Чтецы-исполнители» Елена Вострикова, местная организация ВОС, Академический округ. В ее исполнении прозвучит цикл стихов о Москве Марины Цветаевой, литературно-музыкальная композиция.
2: Как семь колоколов, на семи колоколах колокольни, всех счетом сорок сороков, колокольная Семихолме. В колокольне я, в очервонный день, Иоанна родилась богослова, дом пряник, а вокруг плетень, и церковки златоголовые. И любила же я первый звон, как монашки потекут к обедне, вой в печке и жаркий сон, и знахарку с двора соседнего. Провожай же меня весь московский сброд, юродивый, воровской, хлыстовский. Поп, крепче позаткни мне рот колокольной землей московскою. Из рук моих нерукотворный град, прими, мой странный, мой прекрасный брат, по церковке все сорок сороков и реющих над ними голубков, и с Пасхи, и с цветами ворота, где шапка православного снята, часовню звездную, приют от зол, где вытертый от поцелуев пол, пятисоборный несравненный круг. Прими, мой древний, вдохновенный друг, к нечаянной радости в саду я гостя чужеземного сведу. Червонные возблещут купола, бессонные сгремят колокола, и на тебя с багряных облаков уронит Богородица покров. И станешь ты исполнен дивных сил, ты не раскаешься, что ты меня любил. Москва! Какой огромный, странно приимный дом! Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож, издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь, младенец Пантелеймон, у нас целитель есть. А вон за той дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит, и льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля.
1: Елена Вострикова.
3: Ой, спасибо. Спасибо. Приходи.
4: В номинации «Чтецы-исполнители» лауреатами третьей степени стали Владимир Мезенцев, местная организация Дорогомилова, Александр Молчанов, местная организация Дорогомилова, Ольга Спицына, местная организация Таганская. Лауреатами второй степени стали Марина Перцова, местная организация РИД, Елена Коган, местная организация Царицына. Лауреатами первой степени стали Елена Вострикова, Академический округ, и Галина Алатырцева, местная организация Тушина. Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местных организаций Кузьминки, Пресненская, Хамовники, Богородская, Красносельская. Аплодисменты не смолкают.

Москва – многонациональный, многообразный, разносторонний город. А еще она бывает разноцветной. И об этом нам поют лауреаты второй степени в номинации «Вокальный ансамбль» Юлия Алакина и Вероника Зеленская, местная организация «Сокол». Музыка Владимира Качана, слова Леонида Филатова. «Разноцветная Москва».

0: апельсина цвета беж. Апельсина цвета беж.
1: Бурные аплодисменты. Ну что ж, а на свидание у Никитских ворот нас приглашает творческий дуэт Ольга Попова и Александр Масленников. Местная организация ВОС, местная организация РИД, простите. В 7 часов у Никитских ворот. Музыка Теодора Гришина Ефимова, слова Михаила Любезного.

0: Спасибо ребятам за романтическое настроение.
1: А награда вновь находит своих победителей. И в номинации «Вокальный ансамбль» лауреатами третьей степени стали трио «Звени струна» Валентина Тихонова, Анна Шурикова, Станислав Лавров, местная организация «Зеленоградская». Дуэт «Перцова Марина» и «Масленников Александр», местная организация «РИТ». Вокальный ансамбль «Отражение», местная организация «Сокол». Лауреатами второй степени стали вокальный ансамбль «Встреча», местная организация «Царицына». Дуэт «Отражение» Юлия Алакина и Вероника Зеленская, местная организация «Сокол». Дуэт «Гармония» Пузанова Елена, Суляева Татьяна, местная организация «Южный порт». Лауреатами первой степени стали мужской ансамбль местной организации «Тушина» и вокальный ансамбль «Калинушка» местная организация «Нагорный округ». Для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации «Южный порт», «Отрадная», «Логос ВОЗ».
0: Аплодисменты не смолкают.

0: Аплодисменты не смолкают, настроение создаю. Дорогие друзья, в своей любви к родному городу признается лауреат второй степени в номинации «Чтецы-авторы» Татьяна Минаева, Таганская местная организация. «Я люблю тебя, Москва».
1: Мне нравятся неспешные прогулки в день яркий вдоль Москва-реки и странные кривые переулки, в которых мысли вдруг становятся легки. Шуршание листвы в тенистых парках, где в выходной резвится детвора, величественность триумфальной арки и ночи летние с заката до утра. Зимы морозы, осени касания и запахи живительной весны. К тебе, Москва, одной мои признания, и в сердце навсегда одна лишь ты. Пусть много городов чудесных и красивых, пусть дарят им поэты лучшие слова, но счастье в том, чтобы не предавать любимых, а я люблю тебя, люблю, моя Москва. Спасибо.
2: Всегда приятно вернуться домой. Об этом нам поет Петр Панов, местная организация «Раменки», лауреат второй степени в номинации «Солисты-вокалисты». «Как я рад, что, наконец, возвращаюсь домой». Музыка Аркадия Островского.

0: Спасибо большое.
1: Наибольшей популярностью среди чтецов-исполнителей в нашем фестивале пользовалось стихотворение Валерия Брюсова «Стародавняя Москва». А сейчас оно прозвучит в исполнении победителей фестиваля в номинации «Чтецы-исполнители» Галины Алаторцевой, местная организация «Тушино».
2: Нет тебя на свете равных, стародавняя Москва. Блеском дней вовеки славных будешь ты всегда жива. Град, что строил долгорукий посреди глухих лесов, возвели любовно внуки выше прочих городов. Здесь Иван Васильевич III иго рабство раздробил. Здесь за длинный ряд столетий был источник наших сил. Здесь нашла свою препону Поляков надменных рать. Здесь пришлось Наполеону зыбкость счастья разгадать. Здесь как было, так и ныне сердце всей Руси святой. Здесь стоят ее святыни за кремлевской стеной. Здесь пути перекрестились ото всех шести морей. Здесь великие учились верить родине своей. Расширяясь, возрастая, вся в дворцах и вся в садах, ты стоишь, Москва, святая, на своих семи холмах. Ты стоишь, сияя златом необъятных куполов, над востоком и закатом, зыбля зов колоколов. Спасибо.
3: Спасибо большое. Клод Жани «Стремительная полька» звучит в исполнении победителей, победителей фестиваля в номинации «Инструментальные ансамбли» Владислав Бережной «Баян» и Валерий Каштанов «Бас-гитара», «Кунцево электро». Встречаем! И напомним, что этот номер жюри просило исполнить на бис.

0: Владислав Бережной, Валерий Каштанов.
1: Мы продолжаем награждение участников фестиваля. В номинации «Инструментальные ансамбли» лауреатами первой степени стали дуэт Алла Залипаева, Николай Кошелев, местная организация «Коптева», трио «Фантазеры» Александр Алатырцев, Валентина Елисеева, Виталий Рыбаков, местная организация «Тушино», трио «Сувенир» Елена Ведяшкина, Елена Пузанова, Александр Гудков, местная организация «Южный порт». Дуэт Владислав Бережной, Валерий Каштанов, местная организация ООО «Кунцево Электро». В номинации «Солисты-инструменталисты» лауреатами третьей степени стали Станислав Иванов, местная организация «Южный порт». Виталий Кулаков, местная организация МПО «Металлпласт изделия». Лауреатами второй степени стали Виталий Волков, местная организация «Академический округ». И лауреатами первой степени стали Виктор Карпов, местная организация «Академический округ». Николай Кошелев, местная организация «Коптева». И Максим Львов, местная организация «Царицыно». А для вручения дипломов к сцене приглашаются председатели местной организации ООО «Кунцево Электро», МПО «Металлпласт изделия», местная организация «Щукина» и Московская УПП номер 8.

Дорогие друзья, хотите окунуться в 70-е? А поможет нам в этом стиляга из Москвы Надежда Титаренко, победитель в номинации «Танцевальное творчество» местной организации ВОС «Зеленоградская». Встречаем!

Надежда Титаренко. Спасибо. Московский твист звучит в исполнении победителя в номинации «Солисты-вокалисты» Даны Мерзляковой, местная организация ВОС «Таганская». Музыка Арно Бабаджаняна, стихи Леонида Дербенева. «Лучший город Москва».

0: Дипломами награждаются победители в номинации «Солисты-вокалисты», «Женский вокал». Лауреатами третьей степени стали Анна Кузнецова, местная организация «Отрадная», Валентина Елисеева, местная организация «Тушина», Елена Ведяшкина и Людмила Петрова, местная организация «Южный порт». Лауреатами второй степени стали Раиса Хлыстова, местная организация «Измайлова», Алла Праслова, местная организация «Нагорный округ». Лауреатами первой степени стали Дана Мерзлякова, местная организация «Таганская», Светлана Лысенко, местная организация ООО «Кунцево Электро».
1: Аплодисменты так уже все, да? Вот. Свою композицию на стихи о Москве представляет вам Елена Коган, лауреат второй степени в номинации «Чтецы-исполнители». Царицынская местная организация ВОС. Царицына.
2: Стоят серебряные ели у стен московского Кремля. Умолкли вьюги и метели, куранты слушает земля. Со всей Руси летят в столицу, Москва, как мать, к себе зовет. И каждый к ней в душе стремится, свою любовь и грусть несет. Любуюсь я родным Арбатом, охотным рядом и Тверской. Они мне дороги и святы, отчизный уголок родной. По Красной площади столицы вливаюсь я в поток людской, и чувствую я крылья птицы, когда курантов слышу бой. У Александровского сада живая движется река, теплеют и светлеют взгляды, Москва любима и близка. Есть города, овеянные славой, их памятники словно ордена. Есть города, носящие по праву прославленных людей большие имена. Но среди многих городов вселенной, похожих и различных меж собой, один есть город, навсегда нетленный, с неповторимой, сказочной судьбой. Москва! 6 букв, короткое название, но в это слово краткое легли все долгие людские упования, все лучшие надежды всей земли. Ночь морозная, и не укутал траву пыль веков на державном граните. Берегите Москву, берегите Москву, храм истории нашей храните. Долговязые краны над старой Москвой, на холмах что ни день, то обнова. Берегите Москву, каждый камень живой, каждый оттиск лица дорогого. Я давно уже истиной этой живу, и какая б над миром ни шумела погода, я друзьям говорю: берегите Москву, это главная наша забота. Над грядой домов начинает светать, белый пар над прохожими вьется. Берегите Москву, ей стоять и стоять. Мы проходим, она остается.
0: А сейчас поднимут нам настроение победители в номинации «Танцевальное творчество», танцевальная группа местной организации «Южный порт». Галина Лейман, Валентина Пичугина, Людмила Савельева, Раиса Хлопкова своим танцем «Настроением».

два. У нас сейчас все получится. И предлагаем вам в завершении концерта спеть любимые песни о Москве. А поможет нам в этом победитель фестиваля в номинации «Солисты-инструменталисты» Максим Львов, местная организация «Царицына». Это был дебют в нашем фестивале. Встречаем бурными аплодисментами.

0: Максим Лев, местная организация Царицына.
1: Ваши аплодисменты.
0: По-моему, прекрасное завершение нашего концерта. И наш фестиваль самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Московских окон. Негасимый свет» завершен.
1: В завершении нашей программы хочется еще раз

0: поздравить всех участников и пожелать вам новых творческих успехов, достижений в области творчества. Не останавливайтесь на достигнутом. И мы вам говорим всего вам доброго!
1: Отдельное спасибо моему соведущему Геннадию Карцеву, КСРК ВОС.
0: И Наталье Колесовой, МГО ВОС.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Не открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. «Театр с доставкой на дом» на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песню о счастливой любви в 1966 году записала Нина Пантелеева. Поэт Леонид Дербенев написал к песне русский текст. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

Радио «Рансис». Музыкальный эфир.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Александр Николаевич Островский. «Бешеные деньги». Продолжение.
2: В гостиную входит Надежда Антоновна.
3: Лидия! Лидия!
4: Маман!
3: Лиденька! Лиденька, твой муж или скуп, или не имеет состояния.
4: Что вы говорите?
3: Да, ведь он мне сказал, что так жить нам непосредством надобно сократить свои расходы. А что будет, если он узнает, сколько мы долгов наделали до свадьбы, а по счетам платить ему?
4: А прииски?
3: Выдумка Глумова. А?
4: Я погибну.
3: Нет, нет, нет. Лиденька, мне кажется, у него есть деньги. Лиденька, дитя мое, окажи ему побольше ласки. Переломи себя.
4: Ласки? Ласки. О, если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья.
3: Лидия.
4: Это мне будет практикой.
3: Лидия, страшные слова ты говоришь. Что за слова?
4: Страшнее бедности нет ничего.
3: Есть порок.
4: Порок. Что такое порок? Бояться порока, когда все порочны. Где у вас счета?
3: Вот, Лидия, ужасные слова ты говоришь, я их не слышу. Не слышу, что ты говоришь, я не слышу ужасные слова.
2: Надежда Антоновна уходит к себе. Лидия решительно направляется в кабинет мужа. Навстречу ей выходит Васильков.
4: Я шла к тебе.
5: А я к тебе?
4: Вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? Ко мне или к тебе? Ну, туда? Туда, что ли? Говори, милый ты мой.
5: Остановимся пока на полдороги. Поболтаем полчасика до обеда. Ты меня, Лидия, прости, я тебя так часто оставляю одну.
4: Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня.
2: Лидия подходит к мужу, обнимает его.
5: Что с тобой? Такие перемены меня удивляют.
4: Да разве я не женщина? Разве я не живой человек? Зачем же я выходила за тебя замуж? Я и так довольно долго дичилась тебя. А теперь я вижу совершенно напрасно.
5: Совершенно напрасно.
4: Я не знаю, что со мной случилось. Я не любила тебя прежде и вдруг.

0: Да. Мой дикарь.
1: Да, я дикарь. Но у меня мягкие чувства и образованный вкус. Дай мне твою прелестную руку. Как хороша твоя рука. Жаль, что я не художник. Дай мне обе.
2: Лидия прячет счет в карман, затем протягивает мужу вторую руку.
1: А что ты там прячешь?
0: Не спрашивай, друг мой, прошу тебя, не спрашивай.
1: Ну, зачем ты так просишь? Если у тебя есть тайны, береги их про себя, я до чужих тайн не охотник.
0: Какие тайны? Какие тайны? Это счета, счета из магазинов, по которым маман должна заплатить за мое приданое. Она теперь в затруднении. Я хотела заплатить из своих денег. Да не знаю, достанет ли теперь у меня. Но видишь, какой вздор.
1: Покажи мне эти счета.
0: Ну, на, зачем они тебе?
1: А вот зачем? За те минуты блаженства, которые ты мне сейчас доставила, я оплачу все твое приданное.
3: Василий, счеты!
2: Васильков присаживается к столу и начинает разбирать счета. Входит Надежда Антоновна и садится рядом с дочерью.
0: Маман, не мешайте ему, он занят. Он все оплатит.
4: О, Господи.
1: Лидия, тут счет за обои драпировки, которые никак не могут идти за счет приданого.
0: Ах, мой друг, это все надо было подновить к нашей свадьбе. К нам так стало много народу съезжаться. Если бы не наша свадьба, мы бы не решились на такую трату.
1: Ну, хорошо, хорошо. Тут 32 540 рублей 98 копеек.
4: Да.
1: Эта сумма слишком значительна для меня, но я заранее дал тебе слово и поэтому должен заплатить долги. Я сегодня займу, сколько будет нужно, но чтобы сохранить равновесие в бюджете, мы должны будем надолго значительно сократить наши расходы. Через улицу напротив есть одноэтажный домик, 3 окна на улицу. Я его смотрел. Он для нас будет очень достаточен. Надо распустить прислугу. Я себе оставлю Василия, а ты одну горничную подешевле. Повара отпустим. Наймем кухарку. Лошадей держать не будем.
0: Да. Да как же мы без лошадей? Ведь лошади для того и созданы, чтобы на них ездить. Неужели вы этого не знаете? На чем ездить-то будем?
1: Когда сухо пешком, а грязно на извозчике.
0: Вот любовь-то ваша!
1: Оттого я и не хочу разориться, что люблю тебя.
4: Господи, Господи, да за что же? За что же вы нас так терзаете? Мы заслуживаем лучшей участи. Хорошо, хорошо, мы ошиблись, вы бедны. Но мы же и стараемся исправить нашу ошибку. Конечно, по грубости чувства едва ли оцените нашу деликатность, но я вам приведу в пример моего мужа. Через его руки проходило много денег. И знаете ли, он так любил меня и дочь, что когда требовалась какая-нибудь очень большая сумма для поддержания достоинства нашей фамилии, да, или просто ради наших прихотей, он не знал различия между своими и казенными деньгами. Он был предан суду. Он должен был уехать из Москвы.
1: И по делам.
4: Хорошо, хорошо. Вы не умеете оценить его. Оцените хоть нас. Хорошо. Мы бедны, но мы вас не оставим в бедности. Мы имеем связи. Вы только не церемоньтесь, понимаете, а это уж мое дело, чтобы на вас глядели сквозь пальцы. Пользуйтесь везде, везде, где только можно.
1: Пойдите ж прочь с вашими советами. Никакая нужда, никакая красавица меня вором не сделают. Если вы мне еще раз о воровстве заикнетесь,
5: Я с вами церемониться не буду.

0: Лидия, перестань плакать. Я заплачу за тебя, но в последний раз и с таким условием. Завтра же переехать в этот домик с тремя окнами. Там и для маменьки будет комната. Вести жизнь скромную. Мы никого не будем принимать.
1: Надо. Надо с ним согласиться. У нас будут деньги. И мы будем жить богато. Ах, мой друг. Не противиться тебе. А благодарить тебя должна. Мы не будем никого принимать.
0: Я знаю, что ты у меня умница.
1: Но... Старик Кучумов, он благодетель всего нашего семейства, почти родственник.
0: Ну, Кучумова можно. Так-с.
2: Лидика, Эдика, что ты затеваешь?
1: Затеваю. Никто никогда меня так не унижал. Я теперь не женщина.
2: Господи.
1: Я змея, и я его больно ужалю.
0: Однако ты порядочная мотовка.
1: Ну, прости меня, душа моя, жизнь моя. Я сумасшедшая, избалованная женщина. Но я постараюсь исправиться. Мне такие уроки нужны. Ты, пожалуйста, не жалей меня.
0: Значит, мир?
1: Мир. Мир надолго, навсегда.
0: Ну вот и прекрасно, моя милая. По крайней мере, теперь мы знаем друг друга. Ты знаешь, что я расчетлив, я знаю, что ты избалована. Но зато любишь меня и доставишь мне счастье, на которое мне, грубому труженику, и надеяться было нельзя, и которое мне дорого, очень дорого, моя Лития. Мой ангел.

0: Скромная гостиная в доме Васильковых. Она же служит кабинетом хозяина. Появляется Лидия.
1: Что так долго не едет этот противный старичишка? Вот уже 3 дня я томлюсь в этой конуре. Мне страшно подойти к окну. Теперь чай нарочно ездит мимо, чтобы посмотреть на меня. А у Глумовой стихи готовы. Старичок, кучуменька, миленький, выручи ты меня из заточения. Переехали бы мы с маман на старую квартиру и зажили бы лучше прежнего. Экая дрянь. Ну, погоди, мой друг, я тебя утешу.
2: Дом, барня, пожалуйте, у себя.
1: Не Кучумов ли? Он всегда в 2 часа бывает. Он. Ну, что-то будет.
0: С коробкой конфет входит Кучумов.
3: Что такое? Что такое? Куда это вы попали? Боже мой, что за обстановка? Ай, это же постоялый двор какой-то. Но я вас спрашиваю, что все это значит? Вы не сердитесь на меня, мой ангел, что я так грубо вас спрашиваю, но в этих комнатах нельзя иначе говорить, как грубо. Что случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы срамите фамилию Чебоксаровых.
1: Вы меня не упрекайте, а лучше пожалейте.
3: Нет, милостивый государь, вас нельзя жалеть. Вы позорите свой род. Что бы сказал ваш бедный отец, если бы узнал ваше унижение?
1: Ну что же мне делать?
3: Бежать. Бежать, милостивый государь, отсюда без оглядки. Бежать. Вы должны знать себе цену. Завтра же переезжайте с мамой на старую квартиру. В этом нет ничего дурного, а жить в курятнике позорно.
1: Но, папаша, чем же нам жить? У маман нет ничего, у меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать.
3: Ах, кредит, кредит, кредит. Да при чем тут кредит? Стыдно, стыдно. Вам надо было прямо ко мне обратиться. Ах, да-да-да-да-да. Вам стыдно было просить у меня денег? А не стыдно феи жить в каком-то шалаше? Вы, фея наша легкокрылая, да вы забыли свое могущество. Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится во дворец.
1: Какой жест, папаша?
3: Но вы и как фея, и как женщина должны знать это лучше, чем мы, мужчины. У вас, у феи, у женщин много разных жестов в запасе, а?
0: Лидия подходит к Кучумову, целует его в щеку.
1: Такой жест, папаша?
3: Так, так. Ой, Боже. Так, так. Ну, 40 000 тебе на первый раз будет довольно?
1: Не знаю, папаша.
3: Нет, я думаю, что 40 000 тебе будет довольно. Сейчас вам много с мамой не надо. Квартира у вас не занята и отремонтирована прекрасно. Гардероб у тебя великолепный. Так что 40 000 вам будет более чем достаточно. Знаешь что, если ты не возьмешь у меня эти деньги, то я их нарочно выброшу из кареты. Я их просто проиграю в клубе. Одним словом, я эту сумму уничтожу, если ты не захочешь взять ее.
1: Ну так давай, давай, папаша.
3: Да.
0: Кучумов безуспешно ищет в карманах бумажник.
3: Ой, что такое? Боже мой. Нет, это только с одним со мной такое может случиться. Специально положил бумажник на стол и позабыл. Ну, прости меня, дитя мое. Я привезу тебе эти деньги завтра же на новоселье. Я надеюсь, что вы с мамой сегодня же переедете. Закажу НМ пирог. Куплю Сазикова золотую солонку фунтов в 5 и положу туда деньги. Вот хорошо было бы положить все золотом. На счастье, только... Да, где же взять золотом такую сумму? Впрочем, полуимпериалов сотню я-таки наберу у себя.
1: Мерси,
3: папаша. Ой, ну блаженство. Да что там деньги? Да будь у меня хоть миллион, если я не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий.
0: Входит Надежда Антоновна.
1: Маман! Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру.
3: Да, дорогая моя, оставаться здесь нельзя.
4: Ох, Григорий Борисович, милый, что я терплю, как я страдаю. Вы помните мою жизнь в молодости, при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, что мы не ездили. Кстати, о ваших деньгах он ничего не упоминает.
3: Не дошли.
4: Что?
3: Понедельник, вторник, среда, четверг. Да, он их получил вчера вечером или сегодня утром.
1: Маман, нам бы переехать сейчас же.
4: Ах, Лидия, нужно подумать. Мне все кажется, что твой муж притворяется, а что он очень богат.
1: Богат ли он, беден ли, но он нас унизил, и между нами все кончено. А Григорий Борисович сделал для нас очень много.
3: Да.
1: И он не желает, чтобы я жила с мужем. Наша жизнь будет вполне обеспечена.
3: Да.
1: Папашка мне обещал.
3: Да, да,
4: Лидия!
3: Да.
4: Лидия, папашка! Где ты научилась? Ах, Лидия, как ты говоришь? Это невозможно. Невозможно и невыносимо слышать это матери.
1: Скажите, стыдно. Маман, мы с вами женщины, и у нас нет средств, чтобы жить даже порядочно. А вы желаете жить роскошно. Как же вы можете требовать от меня стыда? Нет уж, вам поневоле придется смотреть кое на что сквозь пальцы. Такова участь всех матерей, которые воспитывают детей в роскоши и оставляют их без денег.
3: Бениссимо! Ну никак не мог ожидать, чтобы в такой молодой женщине было столько житейской мудрости.
1: Мама, папашка обещал нам на новоселье 40 тысяч.
3: Да.
4: Неужели? Но все-таки нужно подумать.
1: О чем думать?
4: Пойдемте в мою комнату, обсудим вопрос со всех сторон. Главное, чтобы приличие было сохранено.
1: В этом положитесь на меня.
3: А я уже не мальчишка и умею пользоваться счастьем втихомолку. Много не болтаю.
0: Кучумов, Лидия и Надежда Антоновна уходят. Врывается Глумов, за ним Василий. В сопровождении Василия входит Телятьев.
5: Ну не верит.
6: Ну как это меня не велено пускать? Ну как это может быть? Что ты говоришь такое?
7: Ах, ты был у Лидии Юрьевны.
8: Да нет, зачем мне она? Я заходил к Савве посоветоваться по одному делу, да не застал. Вот, записку ему оставил. Прощай. Да, если ты хочешь Василькова видеть, так ступай на биржу, он там целый день проводит.
7: О, отличное занятие.
8: Однако мне пора. Как я заболтался.
7: А, Василий Иванович, ну как же это так, Василий Иванович, меня принимать не велели, а?
5: Да вот, так же, сударь.
7: И вам, Василий Иванович, меня не жаль.
5: Ну как не жаль, сударь, известно дело.
0: Телятьев замечает шляпу Кучумова.
6: А вот что это такое? Вот это. Чья это шляпа-то?
7: Это же Князенькина. Ох, значит, он здесь?
6: Здесь, сударь.
7: А где же он?
3: А почему же это его принимать можно, а меня нельзя?
5: А потому сродственник.
3: Да, он такой же сродственник, как и вы, Василий Иванович. Вот вы теперь пожалуйте в переднюю, а я уж здесь останусь.
5: Сударь, оно точно, барин в это время дома не бывает. Сударь, а если же бы вам в другой раз?
3: Василий Иванович, услуга за услугу, а то ведь я могу сказать, пошел вон.
5: Можно, можно. Для вас, сударь. Все можно.
0: Василий уходит. Телятьев вынимает из кармана письмо и читает.
7: Не будь Телятьев легковерен, бывают в жизни чудеса, князек надуть тебя намерен у Васильковой в 2 часа.
3: И точно. И надул.
7: Что же делать-то мне, как сердце скребет?
3: Останусь здесь и дождусь, посмотрю, как она станет его провожать. Или нет, встану здесь, вот как статуя командора, а статуя командора выражает совесть. Или нет, ворвусь к ним. Туда! Ой, нет, это нехорошо, это неучтиво, нет. Что же делать? Что же мне делать-то? Что мне делать?
0: Телятьев на цыпочках уходит в комнату Лидии. Появляются Васильков, за ним Василий.
3: Был без меня кто-нибудь?
6: Господин Гумов. Вот, и записку оставили.
3: А еще кто?
6: Господин Кучумов.
3: Хорошо. Ступай.
6: Слушаюсь.
3: Кучумов так стар, что подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом.
0: Васильков останавливается перед столом, замечает записку Глумова. Поспешно вынимает из кармана письмо и сличает с запиской.
3: Ничего не похоже. А я думал, что он. Из дома муж уходит смело, с утра на биржу делать дело, и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж. Для мужа, друг, велико дело, когда жена сидит без дела, муж занят, а жена от скуки, глядишь, и бьет на обе руки. Несчастный муж. Будь дома в 2 часа непременно, ты поймешь смысл этих слов. Что это шутка или несчастье? Если это шутка, то глупо и непростительно шутить над человеком, не зная его сердца. Если это несчастье, то зачем ему приходит так рано и неожиданно? Если б я знал свою жену, я бы ли не колебался. Я души ее не вижу. Я ей чужой, она мне чужая. Ей не нужно сердце, нужны речи. У меня речей нет. Проклятые речи. Ну что же, однако, значит это письмо? Пойду покажу его Лидии. А если... Боже, что мне делать тогда? Что мне делать? Как повести себя? Нет, стыдно в таком деле готовиться. Стыдно роль играть. Что подскажет мне мое глупое провинциальное сердце, то я и сделаю.
0: Васильков открывает ящик с пистолетами, осматривает их, опять кладет на место. Ящик остается открытым, идет к двери, навстречу ему, пятясь задом, показывается Телятьев.
3: Телятьев? Так друзья не делаю, а?
7: Здравствуй. Постой! Вот сейчас они выйдут!
3: Отвечай мне на мои вопросы, или я убью тебя на этом месте!
7: Отпусти меня! Ну что ты меня схватил? Ну что ты хочешь? Ну спрашивай, ну что?
3: Ты к моей жене приехал?
7: К твоей, ну что ты?
3: Зачем?
7: Ну полюбезничать, какие ты странные вопросы делаешь?
3: Чего же ты к моей жене едешь, а не к другим?
7: Потому что у меня вкус хорош.
9: мы будем стреляться.
6: Подожди, подожди, стой, стой, стой, я слышу голоса.
9: Чьи бы голоса не были, они мне не помешают.
6: Сава, Сава, помнись, ну, выпей холодной воды.
9: Нет, Елизев, я человек смирный, добрый, но бывают в жизни минуты. Ах, я тебе рассказать не могу, что делается у моей груди. Вот пистолеты, выбирай любой.
6: Ну, коли ты подарить мне их хочешь, то давай оба. Ну, к чему же их рознить? А коли стреляться, ну, так то куда торопиться-то, чудак? У меня сегодня обед хороший. После сытного обеда мне всегда так тяжело жить на свете. Вот тогда, пожалуй, давай стреляться.
9: Нет, нет, сейчас здесь, на этом самом месте, без свидетелей.
6: Пусти. Я тоже человек с характером. Не буду я тебе, говорю, стреляться наотрез. Что это за место? Ну, что это за место? Всякое дело, Савва, нужно делать порядком. Ну, постой, ну, прежде всего, скажи мне, ну, зачем? Зачем ты переехал в такую гнусную квартиру?
9: Средств нет, жить лучше.
6: О, возьми у меня, возьми. Сколько тебе нужно? О, а? Бери все, я в Москве и без денег проживу. На.
9: Ты этими деньгами хочешь купить мою снисходительность? Хочешь купить жену у меня?
6: Ну, послушай, послушай, любезный друг. Ты знаешь, лучше меня убей, но ты меня не оскорбляй. Я уважаю тебя больше, чем ты думаешь, чем ты стоишь. Я просто предлагаю тебе деньги по доброте душевной. Есть деньги? Давай. Первому встречному нет? Занимай у первого встречного.
9: А все-таки за то, что ты ухаживаешь за моей женой, мы с тобой стреляться будем?
6: Ну, не стоит. Ну, поверь мне, ну, не стоит. Если она честная женщина, из моего ухаживания ничего не выйдет. А мне только все-таки развлечение. А если она дурная женщина, так не стоит из-за нее и стреляться.
9: А что же мне тогда делать в этом последнем случае? Что же мне делать?
6: Бросить ее и все тут.
9: Я был так счастлив. Она так притворялась, что любит меня. Ты только подумай, для меня, для провинциала, для несчастного тюленя, ласки такой красавицы, ведь рай. И вдруг она изменяет. У меня оборвалось сердце, подкосились ноги, мне жизнь не мила. Она меня обманывает.
6: Так ты ее убей, а меня-то за что же?
9: За то, что вы развратили ее. Она от природы создания добрая, а в вашем опыте женщина может потерять все, и честь, и совесть, и всякий стыд. А ты развратней всех.
6: Ну, сам.
9: Нет, бери пистолет, а то я тебя убью.
6: Ну, хорошо, черт с тобой. Ты мне надоел. Давай стреляться.
0: Телятев подходит к двери и прислушивается.
6: Стой, стой, ты слышишь? Слышишь? Вот что, перед смертью, давай как пока спрячемся за печку.
9: Нет, нет, стреляться!
0: В гостиную входит Кучумов и Лидия.

0: лобзай меня, твои лобзания.
1: Изволь, папашка.
2: Лидия целует Кучумова.
3: Вон.
0: Но-но-но, но-но-но, господа. Я на правах старой дружбы. Онисуя кемале пансо, да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.
3: Вон. Завтра я пришлю к вам моего секунданта.
0: Не-не-не. Не-не-не, молодой человек. Я драться с вами не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вашей, может быть, совсем бесполезной.
3: Так я убью вас.
0: Но, молодой человек, так не шутят. Так не шутят, молодой человек, так не шутят.
2: Поспешно уходит. Входит Надежда Антоновна.
3: Возьмите скорее вашу дочь от меня. Возьмите ее скорее. Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я, проживя с ней только неделю, презираю ее. Я заплатил за ее приданое и наряды. Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками, хотя и не один.
4: Боже, ах-ах-ах, какая трагедия.
3: Телятев, друг мой,
5: да?
3: Не оставляй меня одного. Мне нужно сделать некоторые распоряжения. Вот твои деньги, возьми их. Нужно сделать некоторые распоряжения. Написать к матушке. Я застрелюсь.
5: Савва, ну что ты, полно, Савва, ты дурачишься. У одного моего знакомого две жены сбежало. Что, ему два раза стреляться, что ли? Ну, взгляни на меня. Ну, вот, послушай, я человек благоразумный, и я могу тебе дать очень много полезных советов. Во-первых, не вздумай стреляться в комнате. Это не принято. Это моветон, стреляются в Петровском парке. А во-вторых, Савва, давай с тобой вместе пообедаем хорошенько, а там видно будет. Савва, ну?
4: Иван Петрович, у них что, какие-то недоразумения? Ну, хорошо, бывает, что люди расходятся, но всегда мирно, прилично.
3: Берите скорее вашу дочь от меня. Берите ее скорее.
1: Скорее, чем вы думаете. Мы сами сегодня собирались переехать. Мы наняли нашу старую квартиру и постараемся из ее зеркальных окон даже не глядеть на эту жалкую лачугу с жалким обитателем ее.
4: Лидия!
1: А я притворялась, что люблю вас. Притворялась с отвращением. Но мне нужно было, чтобы вы заплатили наши долги. Я в этом успела, с меня довольна. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее. Телятев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки, и в следующий раз я уже не ошибусь. Или выбери мужа, или вы сами знаете кого. Все мое желание... Не видеть вас больше никогда. Вы послали за экипажем?
4: Да, да, послали, он готов.
2: Надежда Антоновна и Лидия уходят.
3: Кончено. Теперь все уже для меня кончено.
5: Ну где же кончен, Савва? Мало ли еще осталось в жизни.
3: Нет, теперь уже все. Если б я сам был злой человек, как она, я бы теперь грыз себе руки, колотился головой о стену. Если б я ее обманывал, я бы ее простил. Но я человек добрый, я ей верил. А она так коварно надсмеялась над моей добротой. Над чем хочешь смейся, над лицом моим, над моей фамилией, но над добротой. Над тем, что я любил ее. Я после каждой ее ласки по часу просиживал в кабинете и плакал от счастья. Друг мой, во мне оскорблено не самолюбие, а душа моя убита. Осталось убить тело.
5: Слушай, Савва, ты лучше замолчи. А то я сам расплачусь. Хороша будет у меня физиономия. Перестань, Савва. Перестань. Отдайся на мою волю хоть на несколько часов. Мы с тобой пообедаем. Чем я тебя буду кормить, поить, это мое дело. Глупо стреляться, Савва. Поедем. Покутим. Возьмем моих лошадей. Поедем, Савва. Ну, поедем.
3: Друг мой, что это? Карета? Они уезжают? Вези мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой.

0: Гостиная в прежней квартире Чебоксаровых. Лидия в утреннем костюме лежит на кушетке.
1: Что, не был?
2: Нет еще.
1: Я совершенно потеряла голову. Что нам делать? Кучумов неделю тому назад, вместо того, что обещал привезти на новоселье, дал мне всего 630 рублей, и то с такими гримасами, с такими ужимками, как будто делает бог знает какое одолжение. У нас опять накопилась пропасть долгов.
2: Он обещал непременно привезти сегодня. Ему не верит, стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу.
1: Да я уж и не знаю, сделал ли что-то, я сомневаюсь. Вот сегодня я получила от мужа письмо, он пишет, что никаких денег не получал, что имение продано, сам он теперь живет у какого-то своего приятеля. Он мне пишет, что после продажи ему остается очень незначительная сумма, что на нее он хочет с каким-то татарином или башкиром завести кумыс.
2: Теперь я знаю. Я знаю, кто купил имение.
1: Кто?
2: Кучумов. Он обещал купить и подарить его мне.
1: Ой, Лиденька, едва ли. Отец пишет, что на торгах дал самую большую сумму какой-то Ермолаев, поверенный Василькова. А! Лиденька, а уж не он ли? Муж твой.
2: Смешно. Где ему? Вы сами видели, что он занимал у Телятьева деньги под большие проценты. А большие проценты дают только в нужде. Да он и слишком глуп для такого дела. Не упоминать о нем будет гораздо покойнее.
1: Да-да, уж конечно.
2: Я считаю себя опозоренной, что вышла за него замуж,
1: Лиденька.
2: Мне нужно, чтобы всякая память о нем изгладилась из моего воображения. Я бросила бы ему все его подарки, если бы они не были так драгоценны.
1: Господи.
2: Я завтра же велю их все переделать, чтобы они не имели прежней формы.
1: Да, да, успокойся. Я пойду спрошу, привезли ли коляску. Я ухитрилась взять долг у одного каретника и заказать гербы. Лошадей будем брать извозчичьих, а коляска должна быть своя. Извозчичий экипаж слишком заметен.
2: Да, опытность — великое дело. Я все еще очень доверчива, а с доверчивостью можно совершить ошибку непоправимую.
3: Господин Кучумов.
2: Проси.
3: Il segreto per essere felice. Секрет быть счастливым.
2: Что за шалости? Садитесь, мне нужно поговорить с вами.
3: Боже мой, какая холодность. Что за тон, дитя мое?
2: Полно, полно. Довольно шутить. Послушайте, вы нас заставили переехать от мужа. Мы должаем. Мне стыдно напоминать вам о деньгах. Точно я у вас на содержании. Вы же сами навязались с деньгами.
3: Вам надо меня или убивать, или прощать за мою рассеянность. Сейчас отсчитывал деньги в бумажник, чтобы взять их с собой. Вдруг вошла жена, я его бросил в стол, запер на ключ, заболтался с ней. Ну, вот так вот и позабыл. Ну, я вам привезу. Привезу эти деньги через полчаса.
2: А кто купил имение отца?
3: Я, разумеется, я.
2: А отец пишет, что купил поверенный Василькова.
3: Правильно, а иначе и быть не могло. Я же дал доверенность Василькову, там одному знакомому купцу, я у него сына крестил, а он законов не знает, ну и передоверил от себя другому. Ой, какое он мне уморительное письмо прислал. Я вам привезу его через 10 минут. Айо, Сонрико, тусе. Ох, какой очаровательный букет. Какой у вас вкус. А вот здесь, вы знаете, надо зелени. Я вам привезу огромную пальму и тропических растений. Здесь, под этой пальмой, будет место наших интимных разговоров. Я это сделаю сегодня же. Айо, Сонрико, тусе белла.
2: Ну вот, когда вы привезете нам денег, я вас опять буду звать папашей и, может быть, полюблю.
3: Так как в моей честности сомнения быть не может, то и любви своей вам откладывать нечего, мое блаженство.
2: Вы думаете? А мне сегодня не до любви. Я в дурном расположении духа. Я только и слышу о богатстве. У вас золотые горы, у мужа золотые прииски, Телятьев чуть не миллионер. И глумо вдруг, говорят, богат стал. Все мои поклонники прославляют мою красоту, все сулят меня золотом осыпать, но ни мой муж, ни мои обожатели не хотят судить меня на время ничтожной суммой на булавке. Мне не в чем выехать. Я езжу в извозчичьей коляске на клячах.
3: Господи, но это ужасно, это ужасно. Но ведь через полчаса все будет поправлено. Ну, я виноват, но я виноват, я один во всем виноват.
2: Я живу без мужа, вы ко мне ездите каждый день в известный час. Ну, что подумают? Что будут говорить?
3: Пища для разговоров дана, следовательно, разговоры все равно будут, как вы себя не ведите, а, по-моему, уж если и переносить оговоры, так хоть, по крайней мере, не зря. Терпеть напраслину — дело ужасное. Ну, идол мио, ну, кумир мой. Ну, я вам повторяю, через полчаса. Ну, могут встретиться какие-то обстоятельства, ну, какие-то срочные взносы, или в конторе просто столько денег нет. Ну, через день, вот, через два, в крайнем случае, через неделю, вы будете иметь все больше, чего желать невозможно.
2: Что? Через неделю? Через 10 минут, чтобы все было. Слышите? Иначе я вас пускать не велю.
3: То есть, как через 10 минут? Но я же не Меркурий, чтобы так быстро летать. И потом меня могут задержать дела.
2: Ничто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике стола, письмо, вероятно, в другом. До свидания.
3: Я себя оправдаю в ваших глазах, но вот вам я долго-долго не прощу такого обращения со мной. Не прощу, не прощу.
0: Кучумов уходит.
2: Вот когда моя самоуверенность колебаться начинает, какой-то холод пробегает по мне. Кучумов обманывает меня. Обманывает. Он еще не выполнил ни одного своего обещания. Затем что же у меня? Отчаяние и самоубийство? Или самоубийство, но медленное и мучительное?
4: Господин Телятьев.
2: Проси, что вас давно не видать. Ну, где вы пропадаете?
5: Ах, у человека, которому делать нечего, всегда дел достанет. Что вы-то так серьезно, Лидия Юрьевна?
6: Ай-яй-яй. Морщинка. Вот тут, вот на лбу. Маленькая-маленькая, но морщинка.
2: Нет, ну, не может быть.
6: Ну, посмотрите в зеркало. Ай-яй-яй. Лидия Юрьевна, ваше-то лето. Стыдно.
2: Не говорите лучше, надоели.
5: Думать не надобно. Лидия Юрьевна, больше всего думать остерегайтесь. Боже вас сохрани. У нас женщины только тем и сохраняют свою красоту, что никогда ни об чем не думают.
2: Ах, Иван Петрович, на моем месте посидеть легко. Но как же мне не думать-то? Кто же за меня думать-то будет?
5: Да что же вам лучше? Ваше положение солидно. Вы живете одни в великолепной квартире, совершенно свободны. Вы богаты, что я сам от вас слышал. Поклонников у вас много. Муж для вас не существует.
2: Он застрелился?
5: Нет, раздумал.
2: А жаль. Можно мне вам доверить тайну?
5: Очень можно.
2: А вы умеете их беречь?
5: Нет, не умею. Зато я умею их терять сейчас же. Это лучше. Скажите мне, в одно ухо у меня тут же в минуту вылетит в другое, и через час, хоть убейте, никакой тайны я не вспомню.
2: Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем.
5: О, в редком семействе не найдется такой тайны.
2: Вы несносны. Я переехала от мужа. Нет, мне стыдно.
5: Ну, продолжайте. Ну, меня-то стыдится. Я уж такой особенный человек, что меня никогда ни одна женщина не стыдилась. Ну?
2: Я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Угу. Он мне обещал взаймы 40 тысяч.
5: Ну, какой чудак. А почему не 80?
2: А он может 80?
5: Ну, еще бы он и 200 может, то есть обещать. А дать где уж? У него и 10 рублей редко бывает в кармане.
2: Нет, нет, вы лжете на него. Он выкупил отцово имение, оно стоит больших денег. Да я сама видела, как он давал моей маман 600 рублей.
5: Ну, насчет имения я ничего сказать не могу, а вот насчет 600 рублей я могу сказать, что я знаю, что он ездил по Москве, искал их, на силу нашел, ему дали под вексель в 2000 рублей. Я-то думал, что он ищет эти деньги, чтобы отдать долг вашему мужу, которому проиграл в карты и до сих пор не отдал.
2: Вы меня убиваете.
5: Чем? Он человек очень хороший, и мы все его любим, только он забывчив очень. У него точно было большое состояние, но он часто забывает, что все уже прожито. У него и теперь и обеды, и балы, и ужины, и великолепные экипажи. Только все это теперь женино. И все еще при жизни отдано племянницам. А ему, собственно, выдается деньгами не более 10 рублей на клуб.
2: Телятьев... У вас же огромное состояние. Поддержите честь нашей фамилии, не дайте мне погибнуть. Телятьев, я же могу полюбить вас. Вы добрый, милый. Жан, ну помогите же мне, помогите, я гибну. Если вы мне поможете в этой беде, я ваша.
5: Все это очень мило, Лидия Юрьевна, с вашей стороны. Я был бы совершенно счастлив. Но, Лидия Юрьевна, я-то теперь не свой.
2: Как? Вы женитесь? Или женаты?
5: Да нет. Я не женат. Я не женюсь. А только, должно быть, завтра свезут меня к Воскресенским воротам.
2: Как к Воскресенским воротам?
5: Да. Привезут с квартальным и опустят в яму.
2: А ваши деньги? Вы же давали мужу взаймы.
5: Ну и что же из этого? Разве мне чужих-то жалко?
2: А своих у вас нет?
5: Я и не помню, когда были-то. Я вчера узнал, что я должен 1000 до 300. Ай, все, что вы у меня видели когда-нибудь, это все чужое. Лошади, экипажи, квартира, платье. За все это денег не плачено. Все кредиторы завтра явятся ко мне. Картина будет поразительная. Мебель, ковры, зеркала, картины. Все взято на прокат. И нынче уже вывезены. Я уверен, что кредиторы насмеются досыта. Я их приму, конечно, в халате. Это единственная моя собственность. Предложу им по сигаре, у меня еще с десяток осталось. Посмотрят они на меня и на мои пустые стены и скажут: «Гуляй, Иван Петрович, по белу свету». Продержат месяца два в яме, а потом выпустят. И опять я свободен, и опять кредит будет, потому что я добрый малый, и потому что у меня еще живы 11 теток и бабушек. Всем им я наследник.
2: И вы так покойны.
5: Ну, а что мне беспокоиться-то? Совесть моя чиста, так же, как мои карманы.
2: Ну, где же мне денег-то взять? То есть... Больших денег, много денег, но неужели нет ни у кого?
5: Ну, есть, как не быть.
2: У кого они?
5: У деловых людей, которые их даром не бросают. Вы знаете, какие деньги нужны вам?
2: Какие?
5: Бешеные. Вот и мне доставались все бешеные. Никак их в кармане не удержишь. Я недавно догадался... Отчего у нас с вами бешеные деньги? От того, что мы не сами их наживали.
2: Телятев, помогите. Мне нужны деньги.
5: Вот идите сюда.
0: Телятев подводит Лидию к окну.
5: Вот, вот, пожалуйста, вон, видите? У ворот стоит домик крошечка. Он на всех глядит в три окошечка. Вон там... Деньги.
2: У мужа?
5: Да, у него. Нынче ведь не тот богат, у кого денег много, а тот, который их добывать умеет. Если у вашего мужа сейчас 1500, то через год у него будет 1000000, а через 5 – 5.
2: Нет, нет, вы лжете. Я вам не верю. А? Это он вас... Это он вас подослал ко мне. Что это за коляска?
5: Ага, это коляска, которую ваш муж подарил моей знакомой. И с лошадьми, и кучера нанял такого, что его в зоологическом саду показывать можно. Вот она и едет от него. Блондиночка курносенькая, глаза васильки.
2: Я сейчас упаду в обморок. Я его ненавижу и как будто ревную. Я бы убила эту блондинку.
5: Это не ревность, это зависть.
2: Он ее любит?
5: Что, коляску?
2: Нет, блондинку.
5: О, не думаю. И любить, и деньги давать, это слишком много расходу будет.
2: Я умираю.
5: Да что с вами?
2: Позовите маман, позовите скорее. Маман!
0: Входит Надежда Антоновна со склянками.
1: Лиденька, тебе надо лечь непременно. Напрасно, мой друг, ты себя так утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Я так твоему мужу и сказала. Вот здесь твой спирт, капли, которые тебе всегда помогают.
2: Как он вас принял?
1: Вежливо, хотя довольно холодно. Он спросил меня, серьезно ли ты больна. Я отвечала, что очень. А что вы смеетесь, Иван Петрович?
5: Мне равнодушным нельзя оставаться. Надо либо плакать, либо смеяться.
1: Вы не знаете ни сложения, ни натуры Лиденьки. Она у меня нервная, с детства.
5: Извините, я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны. Это для меня тайна.
4: Господин Васильков.
1: Проси.
4: Вы звали меня?
2: Я умираю?
4: В таком случае нужен или доктор, или священник. Я ни то, ни другое.
2: Вы нас покинули?
4: Не я, а вы меня. И не простившись даже как следует.
2: Значит, надо проститься.
4: Как вам будет угодно.
2: По-русски проститься — это значит попросить прощения.
4: Просите.
2: Я виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. А в остальном вы виноваты.
4: Мы поквитались. Я был виноват, вы меня оставили. О чем больше говорить? Прощайте.
2: Ах, нет.
4: Что вам угодно?
2: Постойте. Вы за свою вину ничем не платите, а я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу. Меня посадят с мещанками в московскую яму.
4: А, вот чего вы боитесь. Вот какое бесчестье вам страшно. Не бойтесь, в яму попадают и честные люди.
7: Да.
4: Из ямы есть выход. Бояться московской ямы хорошо, но больше нужно бояться той бездонной пропасти, которая называется развратом, в которой гибнет все, и честь, и благообразие женщины.
2: Вы не имеете права меня учить.
4: Нет, имею. Это право сострадания.
2: Вам ли говорите сострадание? Вы видите жену в таком положении и не желаете заплатить за нее ничтожного долга.
4: Я даром денег не бросаю, не боже мой.
1: Не понимаю. Вы знаете, я вообще вашей философии не понимаю. Для меня это просто новость, принесенная с луны. Разве платить за жену значит бросать деньги даром?
4: Да какая же она мне жена? Потом она сама говорит, что у нее денег больше, чем у меня.
1: Ну и мало ли, что вообще может сказать женщина в раздражении. Она же скажет, она же одумается.
4: Но она же не говорит, что одумалась.
1: Скажи.
2: Я одумалась и раскаиваюсь в своем поступке.
4: Не поздно ли?
1: Нет. Горячая женщина может увлечься, но до падения на себя не допустит.
4: Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга получала гораздо больше от меня, чем от вас.
2: Боже.
4: Но я не знаю, что спасло ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова? Что вам угодно?
2: Я хотела бы опять жить вместе с вами.
4: Это невозможно. Вы так быстро меняете свои решения, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу.
2: Но вы же должны меня спасти.
4: Как вас спасти? Есть только одно средство. Я вам дам честную работу и за нее вознаграждение.
2: Какую работу и какое вознаграждение?
4: Пойдите ко мне в экономки. Я вам дам 1000 рублей в год.
2: Ступайте прочь.
0: Васильков уходит.
2: Иван Петрович, иди, проводите его, да, во что бы то ни стало. Куда?
0: Телятьев убегает.
1: Какой упрямый, какой несносный человек. Человек из порядочного общества так поступать не может. Он скорее убьет свою жену. Господи, ну такого предложения не сделает.
7: Иди сюда.
0: Возвращаются Васильков и Телятьев.
2: Вы меня, пожалуйста, простите, я вас не поняла. Что значит слово «экономка»? И какие у нее обязанности?
4: Извольте, объясню. Но если вы не примете моего предложения, я больше не вернусь к вам. «Экономка» значит «женщина, которая занимается хозяйством». Это ни для кого не унизительно. А вот обязанности. У меня в деревне маменька-старушка, хозяйка отличная. Вы поступите к ней под начальство. Она вас выучит грибы солить, наливки делать, варенье варить. Передаст вам ключи от кладовой, от подвала, а сама будет только наблюдать за вами. Мне такая женщина нужна, я постоянно бываю в отъезде.
2: Ужасно.
4: Прикажете кончить?
2: Нет. Продолжайте.
4: Когда вы изучите в совершенстве хозяйство, я вас возьму в свой губернский город, где вы должны будете ослепить губернских дам своим туалетом и манерами. Я на это денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Мне тоже по моим обширным делам нужно иметь такую жену. Потом, если вы будете со мной любезны, Я вас свезу в Петербург. Патти послушаем, 1000 рублей заложу, не пожалею. У меня в Петербурге, по моим делам, есть связи с очень большими людьми. Мне нужно такую жену, чтобы можно было завести салон, в котором даже и министра принять не стыдно. У вас все есть для этого. Только вам нужно будет отучиться от некоторых манер, которые вы переняли от Телятьева и прочих.
7: Но разве я знал, что Лидии Юрьевне предстоит такая блестящая перспектива от деревенского подвала до петербургского салона?
4: Согласны вы на мое предложение или нет? Только помните, что прежде всего вы будете экономкой и довольно долго.
2: Ну, пожалейте меня. Пожалейте мою гордость. Я же дама, я дама с головы до ног. Ну, сделайте мне хоть какую-нибудь уступку.
4: Никакой. Я и теперь предлагаю вам звание экономки, любя вас.
2: Ну, хоть слово измените. Оно жестоко для моего слуха.
4: Это слово хорошее.
2: Мне надо подумать.
4: Думайте.
7: Ах, вы меня кто взял в экономке?
8: Господин Кучумов.
1: Проси.
9: Рио Солерико ту сей белла ла ла ла.
1: Ну, Григорий Борисович, вы принесли 40 000.
3: Нет, вы представьте, какое со мной несчастье, господа. Мой человек, которого я любил как сына, обобрал меня совершенно и убежал. Должно быть, в Америку.
7: Как мне жаль твоего человека с тем, что можно у тебя украсть, не только до Америки, до Звенигорода не доедет.
3: Не шути, я не люблю. Я разослал телеграммы по всем трактам. Вероятно, его скоро схватят, отберут деньги, и тогда, дитя мое, я вам их доставлю.
7: Ну, не все же он у тебя украл, ну что-то у тебя осталось.
3: Ну, конечно, осталось. Я вообще без 1000 рублей из дома не выезжаю.
4: Так отдайте мне 600 рублей, которые должны по картам.
3: Ох, и вы здесь. Очень хорошо. Я давно хотел расчесться с вами. Карточный долг для меня первое дело.
0: Вынимает бумажник.
3: Что такое? Что за ерунда? Я, должно быть, обложился, что ли? В левый карман положил? Боже мой, я же не тот сюртук надел. Впрочем, вы эти деньги можете получить с Надежды Антонны.
4: Хорошо, получу. Лидия Юрьевна,

0: безоблачного счастья валится со своего пьедестала, и на ее место встает грубый идол труда, имя которому бюджет.
1: Ах, как мне жаль этих милых и нежных созданий, этих бедных веселеньких девушек. Никогда им не видать изящных, нерасчетливых мужей. Эфирные существа, бросьте мечты о несбыточном счастье, перестаньте мечтать о мужьях, которые изящно проматывают, и выходите за тех, которые грубо наживают и называют себя деловыми людьми.
2: Каково это слушать нам, бездельникам?
3: Ио, Содрико, я богат.
2: Нон сиамо повери, мы бедны.
0: Я принимаю ваше предложение, потому что нахожу его выгодным.
4: Лидия робко подходит к Василькову, кладет ему руку на плечо и склоняется головой.
5: Но знаете, я из бюджета не выйду.
0: Ох уж этот мне бюджет.
5: Только бешеные деньги не знают бюджета.
2: Ты говоришь святую истину. Я скажу больше, ты повторяешь мои слова.
5: Друг мой, мне от души жаль тебя. Ты завтра будешь без крова и без пищи.
2: Уж не хочешь ли ты дать мне денег взаймы? Не надо. Не давай, Савва. Пропадут. Ей-богу, пропадут. Москва, Савва, такой город, что мы, Телятевы да Кучумовы, в ней не погибнем. Мы без копейки будем иметь и кредит, и почет, и долго еще каждый купчик будет за счастье считать поужинать с нами и выпить шампанского на их счет. Вот, конечно, с портными похуже, от них уважения мало, но и старую шинель, и старую шляпу можно носить с таким достоинством, что еще издали будут уступать тебе дорогу. Прощай, Савва, не жалей нас, и в рубище почтенно добродетель.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Бог любил попивать пивко из кружки. Он не знал даже почему. От кружки пиво не становилось ни вкуснее, ни холоднее. Но это почему-то казалось ему стильным, даже величавым. Пить пивко из кружки было здорово, даже если он делал это в одиночку, сидя в офисе в середине рабочего дня. Он отхлебнул и включил свой плоский телевизор. А неплохо было бы связаться с пророком. Бог нашел его в Детройте, у автомагистрали, где он размахивал куском картона с надписью, стоя в костюме из фольги. «Привет, Рауль», — сказал Бог. «Ну как дела твои, праведные?» Рауль пожал плечами. «И скучно, и грустно». Бог рассмеялся. «Крутой прикид», — похвалил он. «Из фольги?» Рауль кивнул. 6 рулонов убил. Все говорят, что я чокнутый. А я вот думаю, что это они чокнутые». Бог усмехнулся. Ему нравилось отношение Рауля. Тому все было как с гуся вода. Хорошо, что в этом столетии пророком стал именно он. «Ну, что новенького?» — спросил Рауль, доставая новый кусок картона и маркер.
1: «В смысле?
0: Каково твое послание? Чтоб я нес его людям».
2: Бог опустил взгляд. Вообще-то сейчас у него для людей никакого послания и не было. Но он не хотел признавать, что позвонил Раулю только потому, что ему стало одиноко. Он медленно отхлебнул пиво, чтобы потянуть время.
1: «Конец близок», — произнес он наконец. «Покайтесь».
2: Рауль кивнул.
0: «Запишу на картонке».
1: «Отлично», — воскликнул Бог.
0: «Отлично, Рауль! Береги себя!»
2: Он выключил телевизор и посмотрел на часы. До дневного совещания было еще больше 2 часов, а он совершенно не знал, чем заняться. Бог взял в руки кубик Рубика и немного с ним поигрался. Он уже почти собрал желтую сторону, но никак не мог закончить ее так, чтобы не испортить красную. А этого ему не хотелось, пока что он только с красной и разобрался. Промучившись еще несколько минут, он с досадой вернул все, как было, и бросил кубик на стол. Бог вяло откинулся на спинку кресла. Он бы никому не признался в этом, но в последнее время был с собой недоволен. Его рейтинги с годами становились все ниже. Да, в него до сих пор верило больше 80% людей, но на восточном побережье и 50% не набиралось. Архангелы говорили, что беспокоиться не о чем, что это процесс цикличный, но как им можно верить? Они же все просто кучка скользких подлиз. Он знал, что это нехороший звоночек, но иногда почитывал в интернете, что говорят о нем люди. Такое чтение ужасно било по самооценке, но остановиться он не мог. Это как болячка. Сколько не останавливай себя, а все равно сковырнешь. Рано или поздно захочется узнать, что там под корочкой. Он включил компьютер, отхлебнул пиво и напечатал свое имя в поисковике. Б.О.Г. Через пару секунд он уже подслушивал разговор в грязном общежитии колледжа. «Если Бог существует, — говорила человеческая девушка, — вроде как сидит где-то там на облаке и за всем наблюдает, — то он просто козел!» Человеческий юноша кивнул и передал ей косяк, словно ее слова были столь мудры, что она заслужила награду. Они рассмеялись и вдруг безо всякой причины начали целоваться, а Бог вздрогнул. Он знал, что эти двое еще слишком юны и незрелы, чтобы принимать их мнение всерьез, но все равно чувствовал себя уязвленным.
0: «Козел! Да разве ж можно говорить такое о тех, кого даже не знаешь?»
2: У парня на

экрану с выжидающей улыбкой на лице. Но стоило странице прогрузиться, как его веселье угасло. Это какой-то бизнесмен наступил в лужу и теперь впустую звал его. «Да ну, боже ж мой!» — бормотал мужчина, сердито тряся ногой над лужей. «Какого хрена-то?» Бог разгневанно всплеснул руками. «С чего этот малый так на него зол? Не он ведь воткнул ему под ноги эту лужу? Лужи появляются, когда дождит. И чего он хочет в самом деле? Чтобы Бог сказал «Все? Никакого больше дождя?» Но ведь от этого, наверное, будет еще больше проблем. И люди еще больше разозлятся». Он выключил компьютер. Земля расстраивала его не меньше кубика Рубика. Он не мог ни единой мелочи поправить, чтобы не испортить что-то другое. Бог потянулся за пивной кружкой и с некоторым удивлением обнаружил, что та уже пуста. Он открыл новую банку и хорошенько к ней приложился, забыв на этот раз про прелести кружки. Бог знал, что при его работе критика неизбежна. Нельзя создать такой потрясающий проект, как «Земля», и не обзавестись кучкой хейтеров. Но в последнее время дела вышли из-под контроля. Недавно один из людей, Ричард, как его там, целую книгу написал про то, что его не существует. Сначала Бог был не против. Подумаешь, какой-то выпендрежник из оксфордской профессуры внимание захотел. А потом его книга стала мировым бестселлером. И теперь Богу казалось, что только он включал телевизор, как натыкался на этого Ричарда, громко разглагольствующего на очередном ток-шоу. Бог пытался прочесть его книгу, но она задевала за живое настолько, что пришлось отложить ее после первых же страниц. Аннотация на обложке гласила, что автор высокоинтеллектуален до невозможности, но на самом деле он был просто обычным злюкой. Бог подумывал наслать на него убийц или выжечь ему лицо, но решил не раздувать из мухи слона. Бог знал, что его одержимость людьми нездорова. В конце концов, когда он создавал Вселенную, ее заселение даже не планировалось. Он сотворил Землю с одной и только одной целью – ксенон добывать. Это был чрезвычайно ценный газ, редкий, беспримесный, эффективный, и появлялся он в земной атмосфере тоннами, сам по себе. Департамент ксенона был важнейшим отделом божественной компании и занимал 74 из 84 этажей головного офиса. Но этот аспект бизнеса Богу очень скоро наскучил. Прибыль была такой стабильной, что ее подсчет казался пустой тратой времени. И вот в один прекрасный день Бог, забавы ради, велел персоналу создать человечество. Люди на добычу ксенона никак не влияли, то есть жизнь их особого смысла не имела. Но эти малявки быстро привлекли к себе всецелое Божье внимание. Вскоре, к ужасу его бизнес-менеджеров, он уже тратил на людей почти все свое время. Он интересовался их спортом и их войнами, песнями и открытиями, а больше всего тем, что они по его поводу думали. Он создавал целые департаменты, чтобы следить за планетой и улучшать человеческую жизнь. Он набирал ангелов из бывших людей, стирая им память и заменяя ее новой индивидуальностью, чтобы они могли сосредоточиться на помощи человечеству. Было в этих людях что-то особенное. Они напоминали Богу самого себя. Господь с тоской вспомнил прошлые годы. Вначале угодить людям было неимоверно легко. Дай им немного фруктов, немного света, и вот они все уже поют тебе хвалу. Продолжительность жизни была лет 30, и никто против этого не возникал. Если кто-то лысел, то не клял Бога, на чем свет стоит, а приносил ему богатые дары за то, что дал пожить подольше. Теперь люди стали неблагодарными. Бог с удовольствием смотрел на все их церкви, особенно на причудливые южные, но ему уже 5127 лет не приносили приличной кровавой жертвы. Он никогда на это не жаловался, потому что не хотел слыть нытиком, но на самом деле ночами ворочался без сна.
Такое положение дел заставляло задуматься, не остались ли лучшие дни.

0: не позади, и не пора ли ему на пенсию? Он поднял кубик Рубика и несколько раз провернул его в руке. Наверное, был какой-то способ все исправить, обустроить правильный мир, но он слишком вымотался, чтобы этот способ найти. Он с прищуром посмотрел на чехарду синих и зеленых квадратов, потом пожал плечами и выбросил кубик в мусорную корзину. «Прошу прощения», — извинился Винс. «Я говорил ей, что вы заняты». Бог отложил клюшки для гольфа. Опять вернулась эта странная изможденная девчонка, но та, что забыла принести табаско. «Ну, то есть вы просто отправитесь играть в гольф», сказала Элиза скрипучим от усталости голосом. «Просто ускользнете из офиса и пойдете на поле». Бог недоуменно кивнул. «Ты что, хочешь присоединиться?» «Помните молитвы в вашем кабинете? Это я их сортировала. У меня годы ушли, чтобы отделить седьмую категорию, а вы, наверное, в них даже не заглядывали». Бог наморщил лоб, изо всех сил стараясь скрыть тот факт, что ни о какой седьмой категории понятия не имеет. «О!» — выдавил он наконец. «Так это ты их рассортировала?» Элиза кивнула. «Тогда у меня к тебе вопрос. Почему больше не приходят футбольные просьбы? Они мне нравились. Прошу, забей! Прошу, промахнись!» Он усмехнулся. Элиза сделала глубокий вдох и посмотрела генеральному в глаза. «Послушайте», — начала она, — «я знаю, управлять землей нелегко, но если вы ничего не исправите, если не начнете посвящать работе всего себя, какой же в этом смысл? Какой вообще смысл приходить в офис? Почему бы не уволиться?» В комнате воцарилась такая тишина, что Элиза слышала собственное сердцебиение. Винс буравил ее злым взглядом, его ноздри раздувались от презрения. Элиза задумалась, не слишком ли далеко она зашла. Она подняла глаза на Бога, собираясь с духом, чтобы выслушать отповедь. Но старик только с улыбкой кивнул. «А знаешь что?» — спросил он. «Мне эта мысль тоже недавно приходило в голову». Он обернулся к Винсу. «Если позвонят, скажи, что я занят». Он отложил клюшки для гольфа. «Пора взяться за дело». Крейг широко распахнул глаза. «Он отменил гольф?» Он помотал головой, потрясенный и восхищенный одновременно. «Поверить не могу, что ты просто поднялась и поговорила с ним. Я даже в глаза ему стараюсь не смотреть. Один раз он шел мне навстречу по коридору, и у меня настолько сдали нервы, что я в женской уборной спрятался». «Утро выдалось пугающим», — признала Элиза. «В смысле, уже 5 часов прошло, а у меня до сих пор руки трясутся. Но иногда, если правда хочешь чего-то добиться, нужно рискнуть. Понимаешь, о чем я?» Крейг неубедительно кивнул. «О, да, понимаю», — ответил он. «Конечно, рискнуть». Он неуклюже повернулся к компьютеру и проверил почту. Во входящих висело одно новое сообщение. Всеобщая рассылка от генерального директора. «Эй, Элиза!» — позвал он сквозь стену кубикла. «Загляни в почту». Он щелкнул мышкой по служебке от Бога и нетерпеливо приник к экрану. «Привет, народ! После долгих раздумий я решил оставить пост генерального директора Небес Инкорпорейтед. Было весело, но часть успеха заключается в том, чтобы вовремя уйти. Отдельно хочу поблагодарить Элизу Хантер из Департамента чудес. Она заставила меня посмотреть на все с другой точки зрения. Без ее убедительных аргументов я, может быть, так бы и не решился. Землю уничтожат в течение месяца. Я еще не решил как, но, наверное, льдом или огнем. Департаменту сноса. Скоро я определюсь, честно. Понимаю, что у некоторых из вас эта новость вызовет вопросы. Ниже я постарался предсказать их и дать ответы. Вы упомянули уничтожение Земли. Значит ли это, что вы уничтожите и небеса? Конечно, нет. Нам предстоит собрать еще немало ксенона. Хоть я и уничтожаю Землю, ее атмосфера останется нетронутой. Я рассчитываю, что наши объемы выработки будут такими же внушительными, как и всегда. Разумеется, все люди умрут, так что рабочие места, связанные с человечеством, будут сокращены.
1: Моя работа была связана с людьми. Чем мне заниматься теперь?
0: При обычных обстоятельствах, по завершении срока службы, вы отправились бы на пенсию, пополнив популяцию Земли. Но так как теперь возвращаться вам будет некуда, вы просто останетесь здесь, в нашем прекрасном корпоративном кампусе. И не волнуйтесь, хотя мы больше не нуждаемся в ваших услугах, вы в полной мере сохраните доступ ко всем удобствам компании. Велосипеды возвращать не нужно. Белье также можно будет стирать по альтернативным средам. Вы все равно сможете пользоваться скидками при посещении тренажерного зала и закусочных. У вас всего лишь появится больше времени, чтобы всем этим насладиться.
1: Вы правда считаете необходимым уничтожить Землю и убить всех людей?
0: Да.
1: Вы много раз грозили уничтожить Землю, однако всегда передумывали в последний момент. Может ли такое произойти и теперь?
0: Сомневаюсь. Это не значит, что я не стану слушать возражения. Выкладывайте. Но у меня уже сложилось мнение на этот счет. Земля сотни лет катится под откос. И, откровенно говоря, я думаю, пришло время сократить расходы. Напоминаю, по большому счету, для компании не имеют никакого значения ни Земля, ни люди.
1: А что насчет наших премий?
0: Любой сотрудник, приложивший усилия для получения премии за третью четверть финансового года, получит ее в полной мере, несмотря на сократившееся время работы. Не стоит благодарности.
1: Попадут ли живущие сейчас на Земле люди на небеса?
0: Возможно. Но поскольку департамент ксенона укомплектован, а рабочие места, связанные с Землей, сокращаются, они не будут поступать на службу, как это было до настоящего момента.
1: Разве это справедливо? Нам пришлось годами впахивать в кубиклах. Почему этим ребятам все достанется просто так?
0: Я знаю, что это немного несправедливо. Как и замерзнуть или испепелиться при разрушении Земли. Думаю, это уравнивает счет.
1: Чем вы планируете заниматься дальше?
0: Рад, что вы спросили. Счастлив сообщить, что в следующем месяце я наконец-то осуществлю свою мечту и открою ресторан. Я назвал его «Соло». В нем будут подаваться блюда азиатской и американской кухни.
1: Я небольшой любитель азиатской еды. Понравится ли мне ресторан?
0: Хотя большинство блюд солы базируется на кухне провинции Сычуань, в меню есть также кое-какая старая добрая классика, которая подойдет всем. Стейк с картошкой, жареный цыпленок с чесноком и так далее.
1: Как мне забронировать столик в соле?
0: Звоните администратору ресторана с 9:00 до 17:00. Бронирование от 4 человек.
1: «Срань господня!» — закричал Крейг, практически утыкаясь лицом в монитор. «Азиатский фьюжн?
2: Да что, черт возьми, вообще происходит?»
0: Он помчался в кубикл к Элизе.
1: «Разве я не говорил тебе сидеть здесь? Видишь, к чему это привело? Видишь, что ты натворила?»
0: Поняв, что она плачет, Крейг осекся.
1: «Элиза!»
0: Он попытался похлопать ее по плечу, но она оттолкнула его руку.
1: «Нет», — пробормотала она, — «ты прав. Это я во всем виновата».
0: Она закрыла лицо руками.
1: «Я всего лишь хотела помочь людям, а вместо этого убила их всех!»
0: Она утерла слезы рукавом.
1: «Что же нам теперь делать?»
0: «Все будет хорошо», — заверил ее Крейг. «Все будет в порядке».
1: Из соседнего кубикла донесся громкий хлопок, за которым последовал оглушительный смех.
0: «Они что, празднуют?» — выдавила Элиза, не веря своим ушам. Крейг покачал головой. «Наверное, просто еще не слышали новости». Мимо них проехал на офисном стуле Брайан. Он был без рубашки и держал по бутылке пива в каждой руке.
2: «Новости читали? Никакой больше работы!»
0: Он протянул одну из бутылок Элизе. Та покачала головой.
2: «Ну, как хочешь!»
0: Брайан отхлебнул из обеих по очереди и покатил по коридору.
2: «Ну все, я снимаю штаны!» — объявил он.
0: Вдалеке радостно загомонили.
3: «Как он умудрился так быстро напиться?»
0: — удивленно спросила Элиза.
3: «Служебка от Бога пришла всего 15 минут назад».
0: «Просто уму непостижимо», — согласился Крейг.
3: «Тебе нужно с ним поговорить».
2: «О, за Брайана не волнуйся, его никаким алкоголем не проймешь».
3: «Не с ним, с Богом!»
0: Крейг рассмеялся.
2: «Мне? Я ведь всего лишь ангел. Я же не могу просто так завалиться к нему в кабинет».
3: «Мне показалось, ты говорил, что вы с ним на короткой ноге?»
0: Крейг отвернулся.
3: «Ну уже!» — взмолилась она. «Нельзя позволить ему закрыть наш департамент!»
0: Крейг подумал о чуде, над которым сейчас работал. О потерявшейся где-то в Норвегии собаке, которая блуждала за 20 миль от хозяина.
3: Он уже придумал, как вернуть ее домой, навевая ей то один, то другой запах лакомств. Этот план приводил его в восторг, но теперь у него не будет даже шанса воплотить его в жизнь. «Пожалуйста», — умоляла Элиза, — «ты последняя надежда всей земли».
2: «Но почему я?»
3: «Потому что ни одному другому ангелу не под силу исправить ситуацию. Никто на этаже не смог бы уладить дело с пиньятой или зациклить тот айпод».
0: Крейг с подозрением прищурился. «А ты откуда об этом знаешь?» Элиза замялась.
3: «Я залезла в твой компьютер», — призналась она.
0: Щеки Крейга порозовели. «Понравилось?» Она уверенно кивнула.
3: «Я просто влюбилась в твои чудеса».
0: Крейг почувствовал, как забурлил в крови адреналин, словно он залпом выпил несколько литров эспрессо. «Хорошо», — услышал он собственный голос. «Ладно, пойду-ка с ним побеседую».
2: «К нему нельзя».
3: «Пожалуйста, Винс, это очень важно».
2: «Напомни-ка, ты из какого департамента?»
3: «Ты же знаешь, что я в чудесах», — сказал Крейг. «В общем благоденствии».
0: Винс усмехнулся. «Тогда что важного ты вообще можешь ему сказать?» Крейг поморщился. На личные оскорбления ему было плевать. Но когда кто-то оскорблял департамент, это и правда задевало за живое. Конечно, чудеса не так важны, как, скажем, законы гравитации или отдел предотвращения ледникового периода. И да, они не такие модные, как облачный дизайн, производство павлинов или департамент закатов. И, разумеется, формально все департаменты по работе с людьми и рядом не стояли со сбором ксенона. Но Крейг гордился своим маленьким подразделением и ни на что не променял бы работу в чудесах.
2: «У тебя какие-то претензии к чудесам?» — спросил он Винса.
0: «Ты же работал на 17-м, помнишь?»
2: «Да», — ответил тот.
0: «А потом меня повысили». «Можно мне хотя бы подождать в приемной?» — жалобно попросил Крейг.
2: «Пока Бог не освободится».
0: Винс пожал плечами.
2: «Да на здоровье».
0: Винс Блейк покосился на коренастого неопрятного ангела в приемной. Он ненавидел Крейга, сколько себя помнил. Они оба начинали карьеру с чудес, одновременно, даже ознакомительную экскурсию вместе слушали. Но с самого начала было ясно, что они очень разные. Винс, например, ненавидел работать ангелом. То и дело искать информацию, писать нудные коды, все время оставаясь к вящему его раздражению в тени. Он до сих пор помнил первое чудо Крейга. Тот просидел 48 часов, заставляя термитов точить деревянную доску, чтобы какая-то тощая девчонка могла переломить ее, показывая судьям свои навыки карате. Когда она ударила по доске, и та развалилась на куски, весь этаж взорвался аплодисментами. Некоторые из старших ангелов
3: начали скандировать имя Крейга, как будто он вылечил рак или что-то в этом роде. Это было прекрасно, Крейг, просто прекрасно, просто смехотворно. Кому вообще есть дело до какой-то мелкой каратистки? С какой стати уделять столько времени таким пустякам? Большинство ангелов считали себя художниками, искусными мастерами, стремящимися к изяществу. Их цель состояла в том, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания, менять мир незаметно и со вкусом. Винс считал их всех просто кучкой слабаков. В первый же день работы на 17-м он поклялся себе, что будет творить только впечатляющие чудеса, которые наделают шума и гарантированно попадут в прессу. В первый же месяц работы он даровал бесплодной женщине в Бойсе шестернешек. Коллеги предупреждали его о риске для здоровья роженицы и младенцев и пытались убедить уменьшить количество малышей. Он в ответ добавил еще двоих, поспособствовав первому в истории медицины рождению восьмерняшек. Другие ангелы называли его выходку топорной и безрассудной, но Винсу было все равно. Газета «Нью-Йорк-Пост» назвала ее чудом. Неделю спустя он заставил бразильскую статую Девы Марии плакать кровавыми слезами. Его отстранили на 3 дня, но вернулся он еще более дерзким, чем раньше. Одним солнечным майским днем он заставил стаю гусей оказаться на пути у реактивного Боинга 747. Когда самолет стремительно понесся к земле, Винс провел его между 2 небоскребами и посадил на гудзоне. Несмотря на десятки раненых, никто не умер, что сделало эту аварийную посадку самой чудесной на людской памяти. Этот случай настолько потряс их, что даже СМИ назвали происшедшее вмешательством Божьим. «Чудо на гудзоне!» — кричала бульварная пресса. Это было лучшее, что Господь читал за многие годы. Стоило ему лишь увидеть заголовки, и он тут же перевел Винса в административное крыло, где тот с тех пор и работал. Винс покосился на сидевшего в другом углу комнаты Крейга. Его внешний вид ужасал. Заляпанные кофейными пятнами брюки цвета хаки облегали бедра слишком туго, а на мятой голубой рубашке не хватало по крайней мере одной пуговицы. В грязных каштановых волосах можно было отчетливо разглядеть хлопья перхоти. Он надевал под сандалии носки, и они даже не подходили друг к другу по цвету. Мужчины случайно встретились глазами, и Крейг рискнул улыбнуться. Но архангел только смерил его злым взглядом. Крейг был одним из надменных снобов, которые критиковали его чудо с восьмерняшками. Винс подслушал разговор в комнате отдыха, где Крейг называл его работу «халтурой». Тот, вероятно, этого уже не помнил, но Винс-то точно не забудет никогда. Архангел погрузился в свои мысли так глубоко, что проглядел начальника. «Если ты по поводу премии, — сказал Бог Крейгу, — то я уже все пояснил в служебной записке». «Я не за премией, — заверил тот. Винс быстро встал между ними. «Разве ты не видишь, что он занят?» — огрызнулся он на Крейга. «Если у тебя какие-то вопросы о земле...»
4: «Дело не в земле», — солгал Крейг.
3: «Я по поводу ресторана».
4: Винс недоверчиво уставился на него. «Я думаю, что будущее за азиатской фьюжн-кухней», — сказал Крейг. «И хочу в долю».
0: Бог приподнял брови. «Ты что, готов в него инвестировать?»
4: Крейг вздохнул. «Да», — заявил он. «Хочу инвестировать».
0: Бог положил Крейгу на плечо мясистую руку и повел его по коридору мимо изумленного Винса.
3: «Ты не пожалеешь», — заверил Бог. «Очень скоро мы с тобой окажемся на самой вершине».
0: Кое-какие рестораны позиционируют себя как рестораны азиатской фьюжн-кухни, — сказал Бог. «Но готовят только китайскую, и то на троечку. А я хочу взять паназиатскую и улучшить ее классическими ингредиентами западной.
4: картофель фри с лемонграссом, спагетти с рыбным соусом. На такое только я способен».
0: «Звучит действительно здорово», — сказал Крейг.
4: «Ты чертовски прав. Это здорово. Только вчера придумал, но уже уверен, что лучше идей у меня не было».
0: «Что, лучше человечества?»
4: Бог закатил глаза. «Гораздо лучше».
0: Крейг взглянул на часы. Они обсуждали Солу уже почти 2 часа. Пришло время действовать. «Знаешь, Господи, я поднялся к тебе не только о Соле говорить». Бог задрал брови.
4: «Правда?
0: То есть, в первую очередь о ней. Но еще я подумал, что, может, не стоит пока забрасывать землю». Бог пренебрежительно махнул рукой.
4: «Этот проект провалился. Ни минуты больше на него не потрачу».
0: «Я знаю, ситуация внизу непростая, но вам не кажется, что вы могли бы это исправить?»
4: «Послушай», — сказал Бог, — «раз уж мы теперь бизнес-партнеры, буду с тобой откровенен. В случае с человечеством я взял на себя слишком много. Мне такое не по зубам».
0: Он указал на переполненный лоток для почты.
4: «Знаешь, я ведь так ни разу и не ответил ни на одну молитву. И не из лени. Я тратил на этих сосунков по 10 минут в день. Просто не получается».
0: Крейг изумленно уставился на босса.
4: «Ни на одну? Даже простенькую?»
0: Бог покачал головой.
4: «В прошлом году один парень молился, чтобы я починил антенну его стерео. Я попытался помочь и засветил парню молнией в лицо. 2 раза. Пиф-паф. Он взорвался».
0: «А почему вы просто не снизили частоту радиоволн? Ну, знаете, есть же руководство по эксплуатации».
4: «Я так и не разобрался во всех этих компьютерах», — признался Бог.
0: «Попросил Винца выучить меня Ютубу, но через пару минут подумал, да кому оно надо?» «Знаете», — сказал Крейг, — «а я неплохо управляюсь с компьютером. Держу пари, что если вы дадите мне шанс, я отвечу на парочку молитв».
4: Бог ухмыльнулся. «Сомневаюсь».
0: «Нет, серьезно. Мы в департаменте чудес все время с таким сталкиваемся».
4: «Напомни мне, чудеса — это который?»
0: «Мы на 17-м этаже». Бог уставился на него без тени мысли на лице. «Мы воссоединили Линард Скиннерт».
4: «А-а-а, точно. Отлично сработали. Хотя они, наверное, и так собирались снова сойтись».
0: Крейг старался быть вежливым, но чувствовал, что голос срывается от отчаяния. «Все не так безнадежно, как вы считаете. Спускайтесь на 17-й, я покажу вам пару своих чудес. Их уже несколько сотен. Я совершил 2 только за одно это утро. Я помог парню на Аляске добыть нефть. Я выиграл девушке плюшевого медведя на Кони-Айленде».
4: «Откуда мне знать, что это необычное совпадение?»
0: Крейг сжал лежавшие на коленях ладони в кулаки. «Что мне сделать, чтобы вы поверили?»
4: Бог скрестил руки на груди. «Соверши еще одно».
0: Он подтолкнул Крейгу свой гигантский лоток для почты.
4: «Здесь полно молитв. Выбери одну, любую, хоть самую простую. Если скажешь, что сможешь решить проблему, и сделаешь это за месяц, я оставлю землю висеть».
0: Крейг выпучил глаза. «Серьезно?»
4: «Конечно, парень. Покажи мне класс».
0: Бог перегнулся через стол, схватил Крейга за руку и пожал ее.
4: «Ну ладно», — сказал он. «Так сколько ты собираешься вложить в ресторан?»
0: «Тебе всего лишь нужно ответить на одну молитву, и он спасет землю?» Крейг энергично закивал.
4: «Мы же руки пожали!»
0: Он уставился на лоток для почты Божьей, тяжелый, медный, переполненный молитвами. Такой огромный, что он едва помещался на столе. Крейг пробежался по стопке бумаг, и Элиза закашлялась от поднявшейся пыли.
4: «Их так много?» — сказал он. «Как же выбрать одну?»
0: «Как насчет этой?» — предложила Элиза. «Всего-навсего 2».
4: «Какая еще 2?» Элиза рассказала про шкалу срочности. «Толковая система», — отметил Крейг. «Кто ее придумал?» Элиза покраснела. «Я». Она смущенно поправила челку, запустив пальцы в мягкие каштановые волосы. Крейг замялся. Он хотел попросить кое о чем, но все не решался. «Слушай», — начал он. «И я тут подумал, раз уж ты так много знаешь о молитвах, а я о чудесах, может, нам бы стоило...» Элиза кивнула. «Помогу с удовольствием».
0: «Правда?»
4: «Конечно. Здорово будет для разнообразия поработать над чем-нибудь вместе. А еще, ну, знаешь, мир спасти». Он просиял. «Начинаем немедленно. Времени не так уж много. Согласна. Слушай, а пиццу ты любишь?»
0: «Конечно. А что?»
4: Крейг гордо улыбнулся. «У меня есть купон». «Думаю, тебе лучше выбирать из этих», сказала Элиза, протягивая Крейгу небольшую стопку. Тот отложил кусок пиццы и пролистал молитвы. «Выбор невелик». Элиза пожала плечами. «Почти все в лотке просрочено. Смотри». Она протянула ему пожелтевший клочок бумаги, лежавший внизу стопки. «Боже, пожалуйста, не спошли мне билеты на C+C Music Factory, Таня Бэнкс, 3 марта 1991 года». «И все они такие?» — спросил Крейг. И Лиза кивнула. «Эти самые свежие». Она протянула ему молитвы, и он аккуратно разложил их на столе. «Ладно», — сказал он, — «посмотрим, что тут у нас». «Боже милостивый, пожалуйста, доведи моего жердяя начальника до сердечного приступа. Джозеф Хики, 38 лет, Северная Ирландия». «Ненадежно», — заключил Крейг. «Я мог бы нарастить артериальные бляшки, но сомневаюсь, что это убьет его к следующему месяцу. Он и так уже толстый. Может, сработает?» Крейг кивнул. «Тоже мысль». Он подошел к компьютеру и навелся на нужного им начальника. Тот шагал по коридору офиса в Белфасте, крича на всех подчиненных, которые попадались ему на пути. Крейг разочарованно покачал головой. «Да не такой уж он и толстый». Элиза указала на следующую молитву. «А как насчет этой?» «Пожалуйста, пусть Маринерс хоть раз за всю мою гребную жизнь выиграет кубок. Майк Биар, 42 года, Сиэтл».
5: «Сиэтл Маринерс — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной лиге бейсбола».
4: «Ну, не знаю», — ответил Крейг. «Со спортом все сложно». «И что в нем такого сложного?»
0: «Бог — закоренелый фанат Янкис. Над ними постоянно работают 6 его архангелов. Заставляют их мячи лететь выше, подстраивают травмы их противникам. И тем не менее, Янкис выигрывают лишь около 60% матчей. Не стоит так рисковать». Он взял следующую молитву. «Боже милостивый, пожалуйста, не дай моему хомяку умереть. Андреа Оран, 7 лет, Сент-Луис».
4: Крейг увеличил изображение детской спальни. Хомячок девочки лежал в углу дурно пахнущей клетки, часто и неглубоко дыша. Крейг покачал головой. «Этот уже не жилец». Волнуясь все больше с каждой новой молитвой, они перебирали оставшиеся варианты. Все хотели невозможного. Выиграть в лотерею 1 000 000 000, заработать 100 баллов на экзамене, получить пони. Наконец они дошли до последней. Крейг глубоко вздохнул и открыл конверт. Эту молитву они получили недавно от 22-летнего жителя Нью-Йорка. «Прошу, помоги мне завоевать Лору. Сэм Катц, 23 марта 2011 года». Крейг от огорчения грохнул кулаком по столу. «А с этой-то что не так?» — спросила Элиза.
0: «В любви чудес не бывает», — ответил Крейг. «Я пробовал. Никогда не срабатывает».
4: «Почему?»
0: «Нельзя заставить людей влюбиться друг в друга. Слишком много переменных. Например?» «Да хотя бы то, что эта Лора может быть замужем. Если ты кого-то любишь, это еще не значит, что тебя когда-нибудь полюбят в ответ». Он взял в руки молитву из Сиэтла.
1: «Сколько там побед Маринерс не хватает до кубка?» Элиза пожала плечами. «Понятия не имею». Они умолкли. «Эй, а почему здесь две страницы?» спросил вдруг Крейг. Он протянул Элизе лист с молитвой о любви. Кто-то прикрепил к нему еще один, степлером. Сначала Элиза этого не заметила, страницы пролежали в Божьей почте так долго, что успели склеиться. «Это значит, что есть еще одна аналогичная молитва», — объяснила она. «Одинаково скрепляет вместе, чтобы сэкономить Богу время».
0: «То есть кто-то еще хочет, чтобы Сэм сошелся с этой Лорой?»
1: Элиза кивнула. «Наверное, один из его приятелей?» Она открепила страницы скрепкой и прочитала вслух первую молитву. «Прошу, помоги мне завоевать Лору, Сэм».
0: «А на второй что?»
1: Элиза изумленно распахнула глаза.
0: «Что?» — спросил Крейг.
2: «Ну давай, читай уже!»
1: «Прошу, помоги мне завоевать Сэма, Лора». Ангелы посмотрели друг другу в глаза и ухмыльнулись. «А знаешь что?» — произнес Крейг. «Может и сработать».
0: Бог передал Крейгу каталог с образцами ковров. «Не могу выбрать, бирюза или чирок?»
5: Сине-зеленый цвет, который часто путают с бирюзовым.
0: Крейг кивнул и нахмурил брови, изображая интерес. «Это для главного банкетного зала?»
2: «Нет», — ответил Бог. «Для вестибюля. Первый взгляд на ресторан».
1: Крейг пробежался по вариантам. «Думаю, чирок подойдет», — заключил он.
2: «Правда?»
1: «Можете считать меня сумасшедшим, но я думаю, что он задаст нужное настроение, особенно если скатерти будут бежевыми. Но вы понимаете, оба цвета приятные, не слишком броские».
0: Бог кивнул. «Хорошо подмечено».
1: Он взял телефон и набрал добавочный номер.
2: «Винс, я определился с ковром в вестибюле. Да, заказывай чирок».
1: Бог встал и сказал гордо.
2: «Ну вот, пожалуй, и все».
1: Крейг замешкался. «Вообще-то я тут подумал. Ничего, если мы на секундочку вернемся к теме земли». Бог снова сел.
2: «Совсем о ней забыл. И что там?»
1: Крейг подвинул к нему пару молитв. «Я совершу еще одно чудо», — сказал он.
0: Бог с прищуром изучил два листка бумаги. «Формулировка... немного расплывчатая. Завоевать? Это можно трактовать по-разному».
1: «Мне она расплывчатой не кажется. Она значит, что два человека хотят стать парой».
2: «Ну да. Но в какой именно момент двое становятся парой?»
1: «Я, наверное, не знаю», — признал Крейг. «А вы как думаете?»
0: Бог пожал плечами. «Во время полового акта?» Крейг закашлялся. «Мне кажется, это несправедливо», — сказал он.
1: «За месяц такое организовать непросто. А как вам такой вариант? Мы будем считать молитву услышанной, если эти двое пойдут на свидание».
0: Бог обдумал его предложение. «Думаю, без полового акта тут никак», — заключил он.
1: Крейг вздохнул.
0: «Может, хватит поцелуя?» — предложил он. Бог потер подбородок. «Какого конкретно?» «С языками?»
1: Крейг покачал головой. «Например, поцелуя в губы. Молитва объявляется услышанной, если они в ближайшие 30 дней поцелуют друг друга в губы».
0: Бог поразмыслил над его словами.
2: «Хорошо», — сказал он, протягивая ладонь. «Идет».
1: Крейг пожал Богу руку, и тот рассмеялся. «Что вас так развеселило?»
2: «Ничего не получится».
0: Крейг поерзал на стуле.
1: «Что же тут такого сложного?» — спросил он с тревогой. «Они и сами хотят быть вместе. Мне нужно лишь предоставить им такую возможность».
2: «Даже если смертные что-то от тебя получат, это еще не значит, что они этим воспользуются. Они как золотые рыбки. Положи что-нибудь у них под носом, и они этого просто не заметят. Знаешь, сколько времени прошло, прежде чем люди... впервые попробовали фрукты. Где-то 1000 лет. До этого они просто подходили к деревьям, тыкали в них палками и убегали».
1: «Но почему?»
2: «Потому что они всего боятся.
4: Это их самый большой изъян. Ну, кроме напасти со смертью.
0: Может быть, эти двое созданы друг для друга?
4: О, да у нас тут философ!
0: Крейг смущенно потупил взгляд.
4: Что ж, пробормотал он, я буду держать вас в курсе.
0: Не надо, ответил Бог. Я все вижу.
4: Элиза сидела за столом, ожидая возвращения Крейга, и вдруг услышала крик из соседнего кубикла. Она побежала на звук, думая, что там погибает коллега, но быстро поняла, что шум исходит от компьютера. Брайан оставил без присмотра свой стол в физбезопасности. Она вошла в пустой кубикл и внимательно всмотрелась в экран. Где-то в пригороде корчился, обхватив от боли лодыжку, упавший с батута подросток.
0: «Ой-ой!» — протянул вернувшийся из уборной Брайан. «Наверное, не стоило мне уходить».
4: «Сильно он ушибся?» — спросила Элиза. Брайан взглянул на экран и рассмеялся.
0: «О, да!» — ответил он и закрыл вкладку. «Вот блин! Ну и похмелье!»
4: Он достал из шкафа для документов большую банку алкозельцера и вытряхнул на стол несколько таблеток. Элиза заметила, что банка уже почти пуста.
0: «Знаешь, что я тебе скажу?» — спросил Брайан. «Плохой из меня ангел».
4: «Я уверена, что это не так».
0: «Не так», — настаивал он. «Я правда не справляюсь с этой работой. Знаешь, сколько травм я предотвратил за этот квартал?»
4: «Две».
0: «И оба раза это были порезы бумагой».
4: «Даже не верится. Два чуда за 3 месяца!» Он покосился на Элизу, кажется, заметив ее впервые с тех пор, как она перешла в департамент чудес.
0: «Экскурсию тебе уже провел кто-нибудь?» — спросил он.
4: «Крейг показал мне весь этаж. Общее благоденствие, физбезопасность».
0: «Это не экскурсия», — перебил Брайан. «У нас здесь не офисы с сплошняком. В нашем распоряжении целый навороченный кампус. Единственная компания на Земле, похожая на нас, — это Google. И, по-моему, мы их уделали».
4: Он бросил в бутылку с водой 2 таблетки алкозельцера и подождал, пока жидкость зашипит.
0: «В этом райском местечке есть все. Ты знала, что рядом с площадкой для пляжного волейбола суши-бар стоит? Круглосуточный. А если показать на входе крылья, то и бесплатный».
4: Он сурово ткнул пальцем в ее сторону.
0: «Бери роллы «Двойной дракон». Только кретин закажет что-то другое».
4: И Лиза кивнула.
0: «И это только верхушка айсберга», — продолжил Брайан. «Каждый вторник во флигеле делают массаж. Найди Люси, уж она свое дело знает. Принимает обычно с 2 до 4.
4: «Но это же рабочее время», — Брайан рассмеялся.
0: «Никого не волнует, что мы прогуливаем работу. В прошлом месяце я брал 11 отгулов, никто и слова не сказал».
4: Он ухмыльнулся.
0: «Крейг, наверное, даже не упомянул об отгулах?»
4: «Нет», — признала Элиза.
0: «Он попросту игнорирует все здешние плюшки.
4: Может, потому что он слишком занят важной работой?»
0: «Да брось», — сказал Брайан. «Мы не так уж важны. Сколько бы чудес мы ни сотворили, это всего лишь капля в море. Весь наш офис просто смешон. Честно говоря, я дождаться не могу, когда нас прикроют».
4: «Может быть, чудеса — это просто не твое?»
0: Брайан покачал головой. «Везде одна и та же туфта. Поверь мне, я все здесь повидал».
4: «А где еще ты работал?»
0: Брайан присвистнул. «С чего бы начать? Ну, сперва я гейзеры регулировал. Вот это был отдок. День за днем одно и то же. А если хоть на 5 минут отстанешь, все просто из штанов выпрыгивают».
4: «Звучит сурово».
0: «Не суровее, чем в подавлении извержений. Это, к слову, о неблагодарной работе. И шачишь 20-часовую смену, предотвращаешь 1000 извержений, а на следующий день все помнят только те, что ты пропустил. Кроме того, это было еще до компьютеров, поэтому приходилось планировать все вручную, с логарифмической линейкой, транспортиром и сыплющимся угольным карандашом в руке. Я умудрился перевестись, но потом меня засунули в пляжи.
4: И вот там все совсем плохо.
3: Он едва заметно содрогнулся от воспоминаний. Я 5 лет провел, превращая песок в стекло, сказал он. Можешь себе представить? Песок в стекло, песок в стекло, песок в стекло. Он залпом выпил свой алкозельцер.
4: «Ну, хоть где-то занимаются важными делами?» — спросила Элиза.
3: «Это какими?»
4: «Даже не знаю. Например, болезнями, голодом или смертью?»
3: «О, есть департамент чрезвычайных ситуаций, но он все еще работает в тестовом режиме. Их офис прямо рядом с банями, и всякий раз, когда я прохожу мимо, слышу, как они бегают и орут. Не думаю, что кому-то там нравится».
4: Слегка ошеломленная Элиза кивнула. Компания была настолько огромной, что даже в голове не умещалась.
3: «Скажу тебе честно», — поделился Брайан. «Если бы не сервер, я бы, наверное, уже с ума сошел».
4: «Какой сервер?»
3: Брайан изумленно уставился на нее.
4: «Ты серьезно? Крейг даже не показал тебе, как работать с сервером?»
3: Элиза покачала головой. «Он его и не упоминал?»
4: Брайан закатил глаза. «Ну, разумеется».
3: Он втащил в кубикл второй стул.
4: «Сядь», — скомандовал он. «Сейчас мы с тобой немного повеселимся».
3: Сервером называли сложное программное обеспечение с очень простой функцией — записывать все, что когда-либо происходило на Земле. Вбросив в суперкомпьютер несколько ключевых слов, можно было просмотреть любое событие в истории человечества. Под любым углом, в режиме быстрой перемотки, по порядку, задом наперед или в виде стоп-кадров. Программу написали в исследовательских целях, но ангелы использовали ее одним единственным способом, чтобы прокрастинировать.
4: «Ну что ж», — сказал Брайан, — «давай я покажу тебе, как застрелили Линкольна».
3: «Это просто отвратительно», — ответила Элиза, будто против воли, медленно нагибаясь к экрану. Брайан ввел в поисковую строку «Театр Форда, Вашингтон», «Авраам Линкольн» и «1865 год». Появилось несколько разных окон. Очевидно, в этом году Линкольн не раз бывал в театре.
4: «Нам нужно вот это», — сказал Брайан, щелкнув по окошку с самой поздней датой.
3: Восхищенная Элиза молча наблюдала, как Брайан приблизил изображение красной кирпичной крыши театра. Крыша на экране увеличилась в размерах, затем внезапно исчезла, сменившись россыпью лысеющих голов и цветастых шляпок. Они с Брайаном были внутри театра и смотрели сверху вниз на зрителей. Брайан слегка изменил угол наклона, чтобы было видно сцену. «Давай-ка кое-что пропустим», — сказал он, нажимая на быструю перемотку. Актеры сновали взад-вперед по обитой досками сцене и отчаянно жестикулировали. Зрители дружно хлопали в ладоши и смеялись. «А вот и оно», — сказал Брайан и увеличил изображение огороженного веревкой участка на верхнем балконе. Сначала Элиза подумала, что он выбрал не ту ложу. Она была пуста, если не считать малопривлекательную пожилую пару. Но когда изображение приблизилось еще сильнее, Элиза поняла, что это Линкольны, которых она просто не узнала, хоть и видела их на картинах. В реальной жизни они выглядели совсем по-другому. Брайан остановил перемотку, и пара ангелов понаблюдала за четой Линкольнов. Мэри Тодд оказалась намного тучнее, чем ожидала Элиза. Портретисты ей явно льстили. Дряблая шея женщины блестела от пота, и приходилось то и дело промокать ее грубым бежевым платком. Из родинки на щеке супруги президента рос маленький черный волосок, и она время от времени теребила его, но так и не выдернула. Президент ни разу не рассмеялся, но добродушно улыбался на протяжении всего второго акта. Глубоко запавшие глаза на бледном морщинистом лице влажно блестели. Внезапно позади четы появился потный, но удивительно красивый мужчина с маленьким черным Дерринджером в руке. На мгновение он замер, а затем медленно навел пистолет на затылок Линкольна.
4: «Не могу на это смотреть!» — закричала Элиза, прикрывая глаза.
3: Когда она в следующий раз бросила взгляд на экран, президент лежал на ковре.
1: а вокруг его головы растекалась ужасная темно-красная лужа. «Хочешь взглянуть в режиме замедленной съемки?» — спросил Брайан, вытряхивая на стол еще немного алкозельцера. Элиза покачала головой. «Может, мы переключим на что-то менее страшное?»
0: «Конечно», — согласился Брайан. «Мы можем увидеть все, что захотим».
1: Не успела Элиза опомниться, как они просидели в сервере 3 часа. Они посмотрели первый концерт «Битлз», удивительно скучный, и первый концерт Моцарта в Версале, разочаровывающе короткий. Они смотрели, как что-то мямлит перед толпой напуганных солдат Жанна д'Арк. Они наблюдали, как принимает ванну Нефертити. Невероятно сложный процесс, на который даже с перемоткой ушло 20 минут. Элиза морщилась, глядя, как англичане громят непобедимую армаду, поджигая ее корабли вместе с матросами. Она смеялась над афинским карликом, который, как сумасшедший, бил кулаками по залитой солнцем мраморной сцене. Но самое захватывающее свое открытие она сделала случайно. Элиза смотрела, как индейцы 17 века ловят бобров, и нажала на кнопку уменьшения масштаба. Индейцы съежились, превратившись в крохотные пятнышки, и со всех сторон показались зубчатые береговые линии.
0: «Что это за островок?» — спросила она, указывая на прямоугольную полоску земли.
1: «Это Манхэттен», — ответил Брайан. «Видишь?» Он включил перемотку, и перед ними начал обретать очертания город. Сначала по южной оконечности острова раскинулось беспорядочное скопление домов, затем лес рассекли мощеные булыжником улицы, словно стая серебряных змей, пожирающих на своем пути деревья. «А можно еще быстрее?» Брайан щелкнул по кнопке X500, и сеть дорог, грубо прорезавших лес, привела к небольшому фермерскому поселению. Размытые пятна лошадей разрослись, а затем исчезли, сменившись кляксами машин. Центр города вырос, затем сгорел, затем снова вырос, на этот раз одевшись в сталь и стекло. Внезапно в кадре появились самолеты, заполонившие небо и заслонившие обзор. А потом все внезапно замерло, они достигли настоящего момента.
0: «Посмотри на всех этих людей», — прошептала Элиза, приближая Таймс-сквер.
1: «То есть, ну правда, ведь всем им не поможешь, как ни старайся». Брайан рассмеялся. «Не волнуйся», — сказал он. «Они все равно никогда не замечают разницы».
0: «А потом мы смотрели, как тонул Титаник», — задыхаясь, поведала Элиза Крейгу. «Там был один ирландец, одетый как женщина. И когда они его заметили в спасательной шлюпке, он заговорил до безобразия высоким голосом, вроде такого: «О, небеса! Я же просто малышка!»
1: Крейг кивнул. «Да, я видел». «А ты знал, что на самом деле оркестр не продолжил играть, как все говорят? Они ведь тоже просто кричали и паниковали, как и все остальные. Двое пытались переодеться женщинами, но не смогли найти шляпки. А потом мы наблюдали, как умирает Оскар Уайльд. Все думают, что его последние слова — убийственная расцветка, одному из нас придется отсюда уйти. А на самом деле он сказал: «Мне нужно больше морфия, а кому-то еще вымыть мне задницу». Не слишком-то остроумно, да? Что еще? О, Елена Троянская была не такой уж красоткой. А Пол Ревер никогда никого не предупреждал о британцах. Он просто наврал о том, куда едет, потому что слишком боялся остаться и сражаться. Она заметила, что Крейг не обращает на нее внимания.
0: «Крейг? Что-то случилось?»
1: Он пожал плечами. «Ничего».
0: «Уверен?»
1: «Я в порядке». Он включил компьютер и молча уставился на экран загрузки. «Знаешь, смотреть все это в сервере — не слишком хорошая идея». Она саркастически отсалютовала ему.
0: «Знаю, знаю, только в исследовательских целях.
1: Дело не в этом», — сказал он, не отрывая глаз от экрана. «Просто...» — он повернулся к ней. «После этого чувствуешь себя плохо, понимаешь? Становишься циником». Элиза с удивлением заметила, что глаза Крейга блестят, словно он пытается сдержать слезы.
0: «Прости», — прошептала она, — «не надо было так много об этом болтать».
1: Крейг смущенно усмехнулся. «Все в порядке», — заверил он. «Ничего страшного. Я просто устал, понимаешь? Просто устал».
0: Он быстрым движением провел рукавом по лицу. «Может, приступим к работе?» Элиза мягко улыбнулась. «Звучит заманчиво, Крейг». Компьютеры в департаменте чудес были оснащены несколькими мощными поисковыми системами. С помощью «в доступе» ангелы находили нужных людей. С помощью «поисканера» — пропавшие вещи. Они искали колодцы в «Водноклассе», нефть в «Черзоле» и новости в «Гугле». Но самым любимым приложением Крейга был «Софт-тест». «Софт-тест», то есть «тест на совместимость», был впечатляющим продуктом компьютерной техники. Проанализировав тысячи ключевых переменных, он с абсолютной уверенностью рассчитывал, насколько счастливы будут вместе те или иные два человека. «Никогда не пытайтесь соединить сердца», — гласило руководство, «пока не запустите софт-тест». «Неудивительно, что они друг друга любят», — сказал Крейг. «Ты погляди». Он ввел в компьютер имена Сэма и Лоры, нажал F4 и стал ждать результатов. Когда на экране появились цифры, Элиза восхищенно присвистнула. Оценка совместимости варьировалась от нуля, неизбежное убийство-самоубийство, до 100, гарантированное блаженство, очков. У Сэма и Лоры было 96. Совпадали их чувства юмора и вкус в выборе мебели. Они оба горели любовью к чесноку и ненавистью к грибам. Оба казались друг другу симпатичными. Лора считала очаровательным и то, что Сэм начинал понемногу лысеть. Даже вкусы желейных мишек им нравились разные, так что при покупке одной пачки на двоих в кинотеатре исключались какие бы то ни было ссоры и обиды. Идеальную совместимость портила лишь кривая носовая перегородка Сэма. Лора спала чутко, и его храп, скорее всего, мог бы иногда ее будить, но небольшая операция могла исправить и это. «Как они познакомились?» — спросила Элиза. «Сейчас покажу», — откликнулся Крейг. Он набрал в сервере «Сэм Катц» и «Лора Потц» и нажал на самую первую ссылку. «Земля. 4 сентября 2007 года». О протесте Лора Потц прочитала на огромной красной листовке, висевшей на доске мероприятий. «Каждые 2 часа на бангладешской фабрике погибает один безвинный ребенок. Не стой в стороне. Сбор в полдень субботы, пересечение 14-й улицы и Бродвея». Информация показалась девушке не слишком правдоподобной. Согласно этой статистике, каждый день погибало по 12 детей. Но очередного одинокого дня, полного батончиков мюсли и сомнений в том, не стоит ли позвонить матери, Лора бы просто не вынесла. Она пропустила вечеринку в Сигма-Ню и проспала всю напролет поездку к Статуе Свободы. Сегодня был последний день знакомства с колледжем, и этот протест казался Лоре последним, быть может, что и в жизни, шансом завести друзей. Пока что все было просто ужасно. Лора жила в комнате на 6, с 5 девушками, только что принятыми в команду по хоккею на траве. Эти огромные, словно молодые кобылы, дамы вечно занимали душ и размахивали клюшками, которые везде таскали с собой. Лора пыталась завести с ними беседу, но они все время спешили в спортзал или столовую и, кажется, ее попросту не слушали. Ей снова и снова, из раза в раз, приходилось повторять им одно и то же. «Привет, я Лора, я из Афин, это в Джорджии». «Что?» «Из Афин». «Что?» «Это на юге». «А-а-а». Подобные разговоры ее беспокоили. Может, ее не понимали из-за акцента? Может, она говорила слишком тихо? 2 самые близкие ее подруги учились в университете Джорджии. Она хотела позвонить им, но боялась, что начнет плакать в трубку. Вместо этого она посылала им короткие сдержанные электронные письма в стиле путеводителя по Нью-Йорку. «Здесь так много потрясающих ресторанов», — гласило последнее письмо. «Можно хоть всю жизнь ужинать в разных заведениях, но все равно не обойти». По правде говоря, сама она была только в одном – потрясающе дорогом японском ресторане с нелепыми жестяными меню. Она пошла туда на свой 2-й вечер после прибытия с большой группой других первокурсников. Официант 6 раз переспрашивал у нее заказ и в конце концов попросил записать его на листе бумаги.
1: Она сидела напротив парня из Лос-Анджелеса и девушки из Коннектикута, болтавших о совершенно незнакомых ей книгах. На первой же минуте беседы Лора соврала, что читала

тебя $78. В день протеста Лора встала пораньше и надела контактные линзы. Она твердо намеревалась стать частью коллектива, даже если для этого требовалось решить бангладешский вопрос. Она надела свой самый дерзкий свитшот, коричневую конопляную худи, а по пути к 14-й улице, занявшим лишь несколько минут, дала себе слово завести хотя бы одного друга. Бросив всего лишь один взгляд на лидера протеста, Лора поняла, что совершила ошибку. Та стояла на перевернутом ведре, в черном мешковатом платье, била в большой бесформенный барабан и кричала: «На бангладешских фабриках трудятся 4000 детей и рабов! Они вкалывают у ткацкого станка по 18 часов в день, в душных бункерах без окон! Если ребенок покидает рабочее место, ему стреляют в лицо солдаты читтагонгской армии! Разве это справедливо?» «Нет!» — дружно закричала толпа. «Ему стреляют в лицо!» — с нажимом повторила женщина. Лора с ужасом поняла, что все, кроме нее, одеты в черное. У нее вспотели подмышки, в листовке о дресс-коде не упоминали. Она глубоко вздохнула и бесстрашно нырнула в галдящую толпу. Кипевшая негодованием девушка встретилась с ней взглядом, и Лора, воспользовавшись случаем, выпалила свое обычное «Привет, я Лора». Девушка протянула ей флаер и пошла дальше, шаркая ногами в толпе. Лора заметила, что на спине у нее было изображение кричащего бангладешского ребенка. Под ним красными печатными буквами вывели «Правосудие!». Лора задумалась, сколько нужно выждать перед уходом, чтобы ее не сочли бесчувственной. Ее плечо сжала костлявая ладонь. Когда Лора обернулась, с ней писклявым фальцетом заговорила изможденная девушка: «Первое твое умирание». Лора сглотнула. Она что, случайно присоединилась к какой-то суицидальной акции? «А что такое умирание?» «Это когда притворяешься мертвой», — объяснила девушка. «Чтобы выразить протест против несправедливой смерти других». Ударили в огромный гонг, и тощая вдруг широко распахнула глаза. «Начинается!» Лора с ужасом смотрела, как лидер протеста с криком развернула плакат. «Столько бангладешских детей убивают каждую неделю!» Не успела она и глазом моргнуть, как уже лежала на грязном тротуаре, прижавшись к асфальту щекой. В нескольких футах от нее поерзал, пытаясь осмыслить произошедшее, Сэм Катц. Он даже не знал, против чего тут протестуют. Он как раз шел в библиотеку, когда разъяренная девушка сунула ему в лицо листовку. «Тебе есть дело, выживут дети или умрут?» Сэм вздрогнул. «Наверное, пусть лучше живут?» «Тогда действуй!» Она затащила его в сердце толпы, а через мгновение он уже лежал на земле бок о бок с незнакомцами, чувствуя себя даже более одиноко, чем обычно. Он провел в Нью-Йоркском университете целую неделю, и этот мимолетный разговор с протестующей девушкой был самым длинным за все это время. Совсем рядом полилась из громкоговорителя бангладешская песня, громкая, бессвязная, состоящая из криков: «Такана! Мурти! Такана!». Музыка была просто сумасшедшей, и Сэм вдруг с ужасом понял, что сейчас рассмеется. Он прикусил губу. Он так старался выглядеть коренным жителем Нью-Йорка, позевывал при виде небоскребов, не обращал внимания на знаменитостей на улицах, что-то записывал в настоящий молескин, а в ответ на улыбки лишь ухмылялся. Похоже, пока работало. Но если он рассмеется на виду у всех этих политически грамотных умников, его внутренняя Оклахома станет для них наружной. «Такана! Такана! Такана!» Сэм стиснул зубы. Музыкальные инструменты смолкли, и песня превратилась в сплошной крик акапелла. Он чувствовал, как в горле клокочет смех, такой же неудержимый, как чих над банкой с перцем. Сэм уже собирался поддаться ему, как вдруг услышал примерно в 6 футах от себя пронзительное хихиканье. Он вытянул шею,

0: и увидел крепко зажимавшую рот руками девушку в странном коричневом свитере. Она одарила его смущенной улыбкой, и Сэм улыбнулся в ответ, забыв, что ему полагается ухмыляться, забыв, что он вообще-то в Нью-Йорке, забыв почти про все на свете. «И это все?» — спросила Элиза. «И это весь ролик?» Крейг кивнул. «Это все». «Но что же было дальше?» «Ну, ты понимаешь, после протеста». «Армия Читтагонга все еще набирает силу», — ответил Крейг. «Их зверства продолжаются и по сей день». «Я не об этом. Мне интересно, что случилось с Сэмом и Лорой». «А, ничего». «Они не поговорили после протеста?» Крейг покачал головой. «В следующий раз они встретятся только через 8 месяцев. Вот тут, на пересечении 15-й и Ирвинг». Он щелкнул по ссылке, и Элиза нетерпеливо заерзала на стуле, предвкушая продолжение. Земля. 12 мая 2008 года. Сэм стоял через дорогу от Ирвинг-Плаза, пытаясь дышать, как все нормальные люди. 20 минут назад в зеркальной витрине шаурменной он заметил Лору и был полон решимости наконец с ней поговорить. Такой шанс выпадал не впервые, они уже несколько месяцев обедали в одной столовой. Но этот, скорее всего, был последним в учебном году. Занятия закончились в пятницу, и следующим утром в 6 он улетал домой в Талсу. Если он смолчит и в этот раз, то кто его знает, когда представится следующая возможность? Сэм несколько раз на разные лады повторил себе под нос начальную фразу. А потом все же пересек улицу и похлопал девушку по плечу. «Привет», — сказал он. «Заняла очередь на шоу?» Лора кивнула. Она уже 10 минут наблюдала за Сэмом, недоумевая, зачем он бормочет себе под нос. Она хотела познакомиться с ним еще с протеста, но у нее так и не хватило духу подойти первой. «Мне нравится группа ФАЗ», — сказал Сэм. «Чем-то они раннего Брайана Ино напоминают». Лора смущенно улыбнулась. Она никогда не слышала о Брайане Ино. Пока она раздумывала, изобразить ли ей горячую поддержку, очередь начала двигаться. «Кажется, началось», — сказала она, медленно плывя вперед вместе с толпой. «О!» — воскликнул Сэм. «Ну ладно. Что ж... Сайонара!» Она неловко помахала ему. «Пока!» Сэм устало покачал головой. Наконец набрался смелости заговорить с ней. После стольких месяцев слежки в кампусе и все испортил. С чего он ляпнул про Брайана Ино? И что за сайонара такая? Откуда все это к черту взялось вообще? Разговор провалился с таким треском, что было впору рассмеяться. Утешал он себя лишь тем, что этого хотя бы никто не видел. «Вот блин», — сказала Элиза. «На это даже смотреть больно было». Крейг кивнул. Заметила, как сильно он вспотел? «Не-а». Крейг нажал на паузу и приблизил поблескивающий лоб Сэма. «А это вечером было», — с удивлением отметил Крейг. «Он настолько вспотел вечером!» «И кто, черт возьми, такой этот Брайан Ино? Давай покажу». Крейг закрыл этот ролик и открыл другой, сделанный за 20 минут до него. Сэм сидел в шаурменной через дорогу от Ирвинг-Плаза, вперясь взглядом в номер «Village Voice». «Кажется, он просто перечитывает одну и ту же статью», — заметила Элиза. «Так и есть». Крейг поставил ролик на паузу, выбрал нужный угол и приблизил газету. В воскресенье в Ирвинг-Плаза выступит группа «Фаз», чья музыка напоминает по звучанию раннего Брайана Ино. Элиза скривилась. «Так он просто повторил строчку из газеты?» Крейг кивнул. «Он не слышал ни одной песни Брайана Ино. Я проверил в истории его жизни». «Да уж...» Элиза зажмурилась. «А помнишь эту сайонару?» Крейг содрогнулся. «Лучше молчи». Он прокрутил колесико мыши до следующей встречи. «Третью я еще не видел. Может быть, она прошла лучше? А когда она?» 2 года спустя, весной 2010-го. И Лиза прикрыла глаза рукой. «И смотреть страшно. Придется». Он кликнул по ссылке, и начался новый ролик. Земля, 3 апреля 2010 года. «Привет», — сказала Лора. «Ты ведь в 12-й по лингвистике, да?» Сэм кивнул. «Они же сегодня отвечают?» Сэм кивнул. «Ясно», — сказала она. «Ну, спасибо». И Лиза в отчаянии всплеснула руками. «Да какого ж хрена-то у них творится?» Крейг пожал плечами. «Видимо, они оба застенчивы». И Лиза с отвращением покачала головой. «Она же подошла к нему! Завела разговор, а он даже слова не сказал! Он переволновался, видишь? Смотри, как вспотел!» Он остановил ролик и приблизил изображение лоснящейся шеи Сэма. «Даже не знаю, может, он больной какой?» задумчиво произнес Крейг. «Железы там всякие, все такое». «Она хоть имя его узнать успела?» поинтересовалась Элиза. «Наверное, нет». «Так как же они друг в друга влюбились? Когда это случилось?» «Явно не в 2010-м. Это была последняя их встреча за год». Он навел курсор на следующую ссылку. «О, как интересно», сказала Элиза. «Этот 4 часа идет». Она перешла по ссылке, и на экране появилась библиотека Бобста. Кто-то сообщил об угрозе взрыва, и студенты шатались снаружи, болтая, смеясь и наслаждаясь перерывом. Сверху было отлично видно, что волосы Сэма начали редеть. Осанка Лоры, и так не слишком хорошая, с прошлого года стала заметно хуже. Их смертные не молодели. Несмотря на то, что они стояли совсем рядом, им потребовалось целых 3 минуты, чтобы встретиться взглядом, и еще 4, чтобы заговорить. Ангелы терпеливо наблюдали, как смертные заводят светскую беседу. «Ты знаешь Макса?» — попробовала первой Лора. «Кажется, вы с ним в одном общежитии». Сэм прищурился. «Макса Фельдмана?» Лора покачала головой. «Макса Падрика?» «О, нет, кажется, не знаю». И Лиза застонала. «Они такие скучные!» «Можем перемотать», — предложил Крейг. И Лиза кивнула, и он нажал на значок X50. Пара стремительно переговаривалась, а толпа вокруг них тем временем становилась все реже. В конце концов, на лестнице остались только Сэм и Лора. Они все еще не смотрели друг другу в глаза, но выглядели гораздо оживленнее и жестикулировали энергичнее. На 20-й минуте Крейг выключил перемотку и обнаружил, что с общих знакомых разговор перешел к реалити-шоу. «Это уже прогресс», — Элиза пожала плечами. «Такой себе». Крейг нажал на X1000, и смертные стремглав понеслись по Бродвею к ближайшей закусочной. Сразу после первого часа прозвучал первый взрыв смеха, вскоре за ним еще 2. Сэм и Лора просидели за столиком несколько часов, попивая кофе со льдом. Единственные неподвижные фигурки посреди смазанных пятен, бурлящие вокруг жизни. В конце концов смертные выскочили наружу и после бесцельных петляний наконец опустились на скамейку у Гудзона. По Вестсайдскому шоссе проносились мимо них сотни машин, размытый поток горящих красным и желтым полос. Парочка на скамейке постепенно становилась все ближе друг к другу. В реальном времени разглядеть это было невозможно. Сэм и Лора двигались слишком медленно, чтобы что-то заметить. Но для смотревших на них в ускоренном режиме ангелов прогресс был очевиден. На отметке в 3 часа 41 минуту они почти соприкасались коленями. Но тут язык тела Сэма вдруг резко изменился. Парень удрал к дальнему концу скамейки, как проигравший боксер при звуке гонга. Он потупил глаза, плечи опустились. «Что стряслось?» — спросила Элиза. «Не знаю». Крейг отмотал немного назад и нажал кнопку воспроизведения, чтобы выяснить, что произошло. Земля. 23 марта 2011 года. Сэм и Лора сидели на скамейке, не сводя друг с друга глаз. «Я тоже не понимаю Керуака», — сказала Лора. «То есть я знаю, что он вроде как интеллектуал и все такое,
1: «Но его книги меня только утомляют».
0: «И меня тоже», — ответил Сэм. «Знаешь, я никому этого раньше не говорил». «И я». «Я всегда притворялась, что он мне нравится, потому что боялась того, что о тебе подумают».
1: «Точно!»
0: «О боже, услышь, Клифф, как я тут Керуака ругаю!»
1: «Что за Клифф?»
0: «Ну, он мой парень».
2: «Обалдеть! Вот ведь черт!»
0: Крейг расхаживал по кабинету, возмущенно сжимая кулаки. «Она ждала 4 часа, чтобы сообщить, что у нее есть парень? Это просто непростительно!» «Ну, а он 4 часа ждал, чтобы спросить». Крейг потряс головой. «Это ее вина. Даже не обсуждается. Потому что вот это...» Он указал на экран. «Вот это просто абзац!» Он снова сел и отмотал назад. «Давай в замедленном темпе пересмотрим». Элиза прикрыла глаза. «Только не это. Лучше уж пусть Линкольна во второй раз застрелят».
1: Крейг не обратил на ее слова внимания и включил замедленное в 10 раз признание Лоры. Из динамика прогрохотал ее голос, медленный и низкий.
3: «Ну...»
0: У нее бегали глаза.
3: «Он...»
0: Она втянула в плечи голову.
3: «Мой...»
0: Крейг сменил угол наклона, чтобы посмотреть на реакцию Сэма.
3: «Парень...»
0: Крейг переключил на покадровое воспроизведение. На долю секунды лицо Сэма исказил ужас. Его брови встопорщились, щеки побледнели, а губы искривились в кошмарной гримасе. Он выглядел опустошенным, словно ликующая мышь, поднявшая взгляд от найденного сыра и обнаружившая занесенное над ее головой смертоносное лезвие. Еще 2 секунды к Сэму медленно возвращалось самообладание. Он опустил брови и разжал губы. Через 3 секунды после обрушившегося на него удара он даже попытался выдавить улыбку. Крейг нажал на паузу и увеличил его искривленные губы.
1: «Ты только посмотри!» — прошептала Элиза. «Да у него чуть ли не припадок!»
0: «Давай выключим!» — предложил Крейг. «Не могу больше на это смотреть!» Он закрыл вкладку, и они посидели немного в тишине.
1: «Ну?» — подал голос Крейг. «Это было 23 марта 2011-го. Так вот, когда они...» Крейг кивнул.
0: «В этот день и пришли их молитвы. Сэм и Лора виделись еще 11 раз. Их встречи длились от 2 до 23 минут.
1: «Нам правда нужно все это смотреть?» — спросила Элиза.
0: Крейг кивнул и покорно проглядел записи. Это зрелище причиняло почти физическую боль. Начиналось все всегда неплохо. Они сталкивались случайно, радостно обнимали друг друга, оживленно обсуждали сериалы, но Сэм всегда сам все портил вопросами о парне Лоры. «Как там Клифф поживает?» — выдавал он, героически выдавливая из себя улыбку.
1: «Хорошо», — неловко отвечала Лора.
0: И беседа быстро сходила на нет.
1: «Да кто такой этот Клифф?» — спросила Элиза.
0: «Давай посмотрим». Крейг открыл любовную и весьма короткую историю Лоры и быстро нашел ее парня, Клиффа Дэвенпорта, художника-экспериментатора из Колумбийского университета. «Сверимся с софт-тестом», — предложила Элиза.
2: «Почему бы и нет?»
0: Крейг открыл приложение, ввел имена и подождал, пока софт-тест выдаст результат. «Тест на совместимость. Лора Потс, Клифф Дэвенпорт. Оценка 28». Крейг в шоке уставился на экран. Если не считать некоторых особых тюремных отношений, это была худшая пара, которую он когда-либо видел. Лора и Клифф расходились почти во всем. Их обоих бесил запах шампуня второй половинки. Им нравились совершенно разные детские имена. Единственное блюдо, которое умел готовить Клифф, вызывало у Лоры аллергию. Костяшки их пальцев были расположены так, что им было неудобно держаться за руки. Их родственники никогда друг друга не видели, но даже увидев, точно бы не поладили. Ни один из них не любил темного мяса,
1: Так что, когда они жарили курицу, половина туши отправлялась в мусорное ведро. Если один из них подхватывал простуду, то иммунная система другого немедленно капитулировала. Они читали совершенно разные книги, смотрели разные фильмы и даже людей предпочитали разных. Они спорили даже о том, шаверма правильно говорить или шаурма. Одно в их отношениях было на высоте. Физическая совместимость. В сексе Клифф и Лора набрали 97 баллов. Показатели действительно впечатляли. Они опьяняли друг друга феромонами. Их гениталии имели подходящий вид и форму, чтобы доставлять обоим максимальное удовольствие. Их оргазмы были на удивление сильными и почти всегда одновременными. «Они все еще встречаются?» — спросила Элиза. «Даже страшно выяснять». Крейг вышел из сервера и осмотрел нынешнюю квартиру Лоры на пересечении улиц Форсайт и Стентон. «Никаких признаков, что здесь живет мужчина», — сказал он, разглядывая розовое покрывало. «Давай посмотрим, сколько зубных щеток в ее ванной». Он увеличил изображение раковины. Рядом с краном одиноко лежала желтая зубная щетка. «Хороший знак», — заметил Крейг. «Проверю, нет ли мужских трусов в комоде». «Разве нет способа побыстрее?» — жалобно спросила Элиза. «Какого, например?» «Ну, не знаю. Может, просто проверим ее статус в Фейсбуке?» Крейг покраснел. «Ну, точно». Он взглянул на страницу Лоры и облегченно улыбнулся. «Семейное положение? Не замужем». «Отлично», — сказала Элиза. «Она сейчас одна». «Теперь Сэм». Крейг ввел имя, но не нашел профиля. Кажется, он тут не регистрировался. «Елки! Как же можно так сычевать?» «Давай посмотрим за ним немного», — предложил Крейг. «Если у него есть девушка, мы скоро об этом узнаем». Он открыл «В доступе», набрал в нем «Сэм Катц» и запустил поиск. Компьютер мгновенно нашел их человека и увеличил изображение его гостиной в квартире на первом этаже. Сэм валялся на футоне и смотрел программу «Очень странные тела» на канале Discovery. «Он еще больше облысел», — заметил Крейг. «Ага», — откликнулась Элиза, — «и набрал не меньше 7 кило веса». В квартире раздался звонок, и человек вскочил на ноги. «Кто-то пришел», — сказала Элиза. «Может, его подружка?» «Может». Он прибавил громкость, и ангелы с тревогой подались к экрану.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Где
1: мне
0: цветы?
1: Куда
0: они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец поймут?
2: Программа «Анка переводчица».
3: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка переводчица. Всем привет! Сегодня для всех дам с редкими именами Ада, Адель, Аделина звучит музыкальная пьеса для фортепиано «Поля де Сен-Невилля», баллада для Аделины, «Баллад пур Аделине». Композитор посвятил эту пьесу своей дочери. Мы слушаем первое исполнение этой баллады в 1977 году. Ричард Клайдерман и оркестр Лондонской филармонии.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Переводить мне сегодня не придется. Музыканты сами позаботились и перевели эту пьесу с инструмента на инструмент. Соло на трубе Жан-Клод Барелли и оркестр Фауста Папетти.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Не нашлось поэта, чтобы выразить словами настроение этой пьесы. Мы слушаем вокалист Даниэль Ликари.

В эфире Радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Баллада для Аделины звучит на языке балалайки. Оркестр Пермской филармонии, соло на балалайке Андрей Горбачев.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот звучит перевод на язык гитары. Сандор Энэйди.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Вот еще один вариант. Попробуйте догадаться. Музыкально-эксцентрическая группа Sweet Dreams – «Сладкие мечты» исполняет эту пьесу на хрустальных бокалах. Может, когда-нибудь какой-нибудь поэт, вдохновленный этой мелодией, сочинит песню. Может быть, это будет кто-нибудь из слушателей. А пока эта баллада остается без слов, нам пора прощаться. Заходите на огонек. Мы будем слушать именные песни, а иногда переводить не только песни, но и музыку с инструмента на инструмент. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Абонармен.

0: Где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчик».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова. В нашей сегодняшней программе мы продолжим беседовать с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. Маргарита продолжит рассказывать о себе и социальных проектах, автором которых она является. От твоей работы перейдем к твоим увлечениям. Я знаю, что у тебя очень много разнообразных увлечений, и одним из твоих увлечений является английский язык. Как ты к нему пришла?
3: Я к нему пришла очень давно, в 6 лет. Это была, как я называю, любовь с первого взгляда. К нему меня пристрастила соседка, которая жила этажом выше. Ей было 8 лет на тот момент, она на 2 года меня старше. Я услышала, как она читает стихи на английском языке. Что-то типа «Good morning, good morning, good morning to you», «Good morning, my dear, I'm glad to see you». И мне вот понравилось само выражение, сама ее дикция, слова, хоть я вообще, естественно, ничего не понимала. Я сказала маме: «Ой, я тоже так хочу». Она говорит: «Ну вот, это английский язык, давай учить». Стали приглашать ко мне репетиторов, со мной стали заниматься. Репетиторы ко мне ходили до 12 лет. 6 или 7 человек у меня сменилось. Ну, кому-то было по каким-то причинам некогда потом со мной заниматься. Кто-то просто не смог, не потянул. Преподаватель, вот последний, который у меня был, Юрий, сказал, что я для него слишком умная, даже так. Очень странно, мне было еще учиться и учиться, но вот он так сказал, да, слишком умная.
2: Значит, такой уровень знаний самого преподавателя был, видимо.
3: А уж забавно было. Вот, а с 5 класса у меня в школе начался английский, тоже преподаватели очень часто менялись, разная у всех была система. Параллельно с 13 лет мне стали выписывать кассеты «Ешко». Сначала был уровень для детей, потом начальный, продвинутый, деловой английский, потом уж в 17 лет выписали. Ну а дальше уже появился компьютер, а дальше появился друг-лингвист, который стал со мной усердно заниматься. Потом другу это все поднадоело, мы это дело забросили, был у меня большой перерыв, но потом я снова взялась, потому что без английского вот как-то не могу прожить, начинаю по нему жутко скучать, и поэтому, если даже когда-то бросаю заниматься, то снова возвращаюсь.
2: А после перерыва в занятии английским языком трудно ли заново начинать? Потому что по себе знаю, один раз у меня был перерыв в полгода где-то в университете, и возобновлять было очень и очень трудно.
3: Я не припомню, чтобы были какие-то трудности. Наверное, я быстро наверстала,

0: важно при трудоустройстве. В частности, сейчас я ведь преподаю 16-летнему парню, я готовлю его к ЕГЭ, но я его не частным образом нашла, а нашла через онлайн-школу. То есть я прямо сотрудничаю чуть ли не официально с этой онлайн-школой. У них все мои документы, у них мои сертификаты находятся о владении английским языком. Я делала для них демонстрационный урок, я писала презентацию, и вот они меня приняли. Несмотря на то, что я не лингвиста, так вот они берут только лингвистов и филологов.
1: А IELTS сложно было сдавать незрячему человеку?
0: Да, сложно. Там у меня была своя специфика, пришлось подстраивать экзамен под меня. За это я очень благодарна специалистам из Кембриджа. Я очень благодарна специалистам языковой школы, языкового центра IELTS в Москве, вот куда я ездила сдавать. Там у меня был хороший ассистент, там это называется инвигилятор. Человек, который воспроизводит аудиозаписи, нажимает на паузу, записывает мои ответы, дублирует то, что я записала на компьютере, ну и оказывает прочую помощь. Вот это называется интересным таким словом «инвигилятор».
2: И ты постоянно практикуешь английский язык не только как преподаватель, но и общаясь с носителями языка и слушая английскую речь.
0: Да, это действительно так. Я время от времени подкасты на английском языке слушаю, радиостанции и общаюсь с носителями языка. Есть у меня знакомый в Америке, в Австралии, есть в Германии, в Японии. Все эти ребята очень хорошо знают английский язык, но даже те, кто не носители, в частности, вот в Японии, Маса зовут парня.
1: Ну а другие языки какие-то пыталась учить?
0: Да, пыталась учить. И итальянский учила 1.5 года, и турецкий пробовала учить несколько месяцев, и даже за эсперанто бралась. Итальянский я бросила, потому что, ну, мне он стал нравиться все меньше и меньше вот этой своей резкостью, напористостью, порывистостью. Все-таки я сама по себе человек более-менее эмоционально спокойный, и я не люблю такую речь. Турецкий я бросила, наверное, потому что не смогла его полюбить. Эсперанто я бросила, потому что просто не знаю, где его применить, и не знаю, как на нем заработать.
1: Ну, эсперанто – это, наверное, определенная идеология.
0: Это идеология, да. Вот мне эта идеология сначала показалась вроде бы близка, а потом я поняла, что нет, это не мое. Вот эти многолюдные посиделки, эсперантистские игры, песни у костра на эсперанто, разговоры на эсперантских семинарах и фестивалях только про эсперанто и про всю эту культуру, материалы, которые издаются на эсперанто современные, только опять же про этот язык и про эту культуру продвижения. То есть такое ощущение, что эсперанто варится само в себе. И мне это не очень близко, я за разнообразие. Все-таки никакой другой язык я не смогла полюбить. Я английскому пыталась изменить с другими языками, но измена получается у меня плохо.
1: Но самая настоящая измена была бы, если бы ты выучил французский.
0: Пыталась я, кстати, французский тоже учить, да. Хорошо, что напомнил. Но это, правда, было давно-давно. 11 лет мне было, мама принесла кассеты французского из Ешка. 6 кассет у меня было. Полгода я позанималась языком, и, в общем-то, тоже были успехи. Вот, как ни странно, я никогда не бросаю языки, потому что у меня нет успехов. То есть успехи у меня были и в аспиранто, и в итальянском, я даже переписывалась с итальянцами, и в турецком, что самое интересное, и во французском, везде у меня получалось все, но вот не возникало той искорки, той химии. Чувства не возникает, а без любви как-то сложно что-либо делать.
2: А еще на своем поэтическом вечере, который прошел в Свердловской специализированной библиотеке для слепых, ты сказала о себе такую фразу: «Я психолог и поэт, и стихи сочиняешь с 11 лет». Как зародился интерес к поэзии?
0: Ну, просто...

0: Просто баловались с двоюродной сестрой, были у бабушки. Как раз канун 8 марта хотели мамам сделать приятное. Ну и вот, решили на пару сочинить стихи, и у нас это получилось. Я поняла, что это здорово, это интересно рифмовать, слагать строчки. Когда строчки вот так вот сочетаются, ну и стала писать, и не могу остановиться.
1: А сборники поэтические у тебя выходили?
0: Да, у меня в 2008 году вышел сборник, называется «Преодоление». Ну, такое чисто инвалидское название. Сейчас, когда об этом думаю, просто ненавижу это название. Поэтому следующий сборник, который будет в аудиоварианте, который я активно готовлю, уже сделала все начитки, осталось только музыку подобрать к стихам. Я думаю назвать как-нибудь более интересно. На самом деле я немножечко ошиблась. «Преодоление» — это сборник в формате PDF, который я уже сама сделала с помощью фрилансеров. Они мне иллюстрации очень красивые нарисовали. Вот, а в 2008 году был сборник «Душа как раненая птица». Его выпустили в моем институте. Было 100 экземпляров. Очень многие из этих книг я раздарила друзьям и знакомым. Но часть даже продать умудрились. Да и, собственно, электронный сборник, который «Преодоление», я тоже потихоньку стараюсь продавать. Ну, несколько человек у меня его купило. Может быть, 10-15. Так что бизнес не очень клеится в этом плане.
1: Какое стихотворение из тех, что ты написала, для тебя самое-самое любимое? И, может быть, ты нам его сейчас прочитаешь?
0: Ну, любимых стихов у меня довольно много. В последнее время я написала много стихов, то есть новинками довольно богат мой репертуар. А прочитать что-нибудь? Стихотворение тоже из новых, оно называется «К вам». «Исходило тысячи троп, я познала аллюр и галоп. Только словно в старинный храм всякий раз возвращаюсь к вам. Я отведала сотни блюд, поняла, что с экранов лгут. По трухе искореженных рам я всегда приходила к вам. Я держу с незапамятных лет у виска своего пистолет. Если вы вдруг окажетесь там, я по лестнице в небо к вам. Если в стуже колючих зим обнаружу себя с другим, он поймет, он заметит сам, как хочу я вернуться к вам. Взяв лишь пару чистых листов, игнорируя жалкое «стой», сквозь толпы осуждающий гам я бегу, задыхаясь к вам. Если б заново жизнь моя возродилась из небытия, я бы все отдала богам за возможность стремиться к вам.
1: Великолепно. Кому это стихотворение посвящено?
0: Ну, это, скажем, просто образ. Если бы оно даже кому-то было посвящено, я бы, наверное, не стала говорить. Оставим это в тайне.
1: Да.
2: Ну, а как вообще рождаются стихи? Нужен специальный настрой какой-то?
0: Скажем так, нужно некое чувство, нужна эмоция. Нужно, чтобы что-то внутри шевельнулось. То есть, вот бывает как, встаешь утром, да, и не думаешь же ты, что вот сегодня я буду писать стихи. Но что-то промелькнуло в голове, что-то зацепило. Какое-то слово, какая-то фраза, какая-то мысль, внутренний посыл. И хоп, и ты уже пишешь.
2: То есть... Нет такого, как вот у Василия Аксенова. Но, правда, он писал прозу. Я, говорит, встаю, пробегаю километр или полтора, я точно не помню сколько. Потом сажусь и пишу полторы страницы. Если я смог написать, я уже спокоен. Ну, а дальше, если будет, то будет. Нет такого, что вот надо написать?
0: Нет, такого, что надо написать, нету. Да, бывало, я писала по заказу стихи. Но я их нигде у себя не храню, они мне никак не дороги абсолютно. Единственное, что я писала про толковый словарь для школы, про Даля. Это да, было дело. Мне заказали, я написала, мне это стихотворение понравилось, оно у меня до сих пор есть. Ну, а так остальное нет. Ни по заказу, ни по приказу, ни потому что надо, должна, обязана, я не пишу.
1: Можно ли твои стихи почитать в интернете и где их можно найти?
0: Да, конечно, можно. У меня страница есть и на стихи.ру. Там либо ник prima325, то есть stikhi.ru/avtor, так и пишется, не аутхор, а avtor, /prima325. Ну, прима как сигарета или как первая, и 325. Либо просто по имени Рита Мельникова я там. Еще у меня есть группа ВКонтакте, но она только-только создана, совсем новенькая, в ней всего 40 участников. Называется страничка незрячей поэтессы Маргариты Мельниковой. Ну и просто я у себя на стене ВКонтакте иногда публикую стихи. Так что буду рада, если кто-то после передачи добавится ко мне в друзья, станет моим подписчиком, еще лучше поклонником.
1: Сейчас мы предлагаем вашему вниманию отрывок из творческого вечера Маргариты Мельниковой, прошедшего 1 октября 2016 года в Свердловской специальной библиотеке для слепых.
3: Говорят, от любви до ненависти один шаг. А может ли быть такое, чтобы человек любил и ненавидел одновременно? Когда я сочиняла свое следующее произведение, я думала, что да. Ну и сейчас я тоже не изменила свое мнение. Произведение называется «Ненавижу». Наши шансы навстречу равны не нулю. Нет, они на десятки параметров ниже. Ночью перст циферблата застынет на слове «люблю». Днем никак не решится сойти с «ненавижу». Я смиренно, безропотно вас уступлю той, что вами болеет и дышит. В этом сила моя, это значит «люблю». В вас лелею любовь, а в себе «ненавижу». Нападение бессонницы стойко стерплю, малодушным укором Творца не обижу. Лишь себя прокляну я за то, что люблю, захлебнувшись, как желчью пустым, ненавижу. Алой кровью своею постель окроплю, продвигаясь к безумию ближе и ближе. Да, я вас ненавижу за то, что люблю. Но люблю вас за то, что уже ненавижу. Спасибо. А вы знаете, каково это — любить человека, быть с которым вместе, рядом, невозможно по тем или иным причинам? Я думаю, да, многие из вас знают. И я, мне кажется, познала тоже. Следующее мое произведение называется «Любить без права обладания». Постигнув боль небесных кар, пройдя сквозь муки и страдания, я обрела великий дар — любить без права обладания. Насколько этот дар велик, я осознала постепенно. Уж не способен мой язык разлуку проклинать презренно. Спокоен дум моих поток, и от смятения дух свободен, а мир, что раньше был жесток, отныне словно храм Господень. Волшебный дар — любить того, с кем не разделишь ни мгновенья, и не винить ни в чем его, преследуя упрямой тенью. Он не узнает мой секрет, когда пройду с улыбкой мимо, что я нарушила запрет любить того, кем нелюбима. Спасибо. Следующее стихотворение будет о том, что даже два очень похожих человека по каким-то причинам не могут быть вместе. Может быть, из-за того, что они такие похожие, может быть, еще почему-то. Стихотворение так и называется «Похоже». Оно было написано в 2013 году, в феврале. Словно лезвие бритвы мороз оцарапает нежную кожу. Ничего не случится всерьез, если мы так бесстыдно похожи. Вмиг лицо обожжет до красна, будет голос дрожащий простужен. Я тебе непременно нужна, да и

0: в унисон, нам бы в сотнях рассветов забрежить скользкий рельс и заворотливый змей, тонкий лед, непутевый заступник, кто из нас друг для друга важней, выяснять бесполезно и глупо. Бесполезно до крика, до слез разбираться, кому кто дороже. Ничего не бывает всерьез у таких одиноких прохожих. Спасибо. Влюбленные могут позволить себе все, и даже немного больше. Об этом мое новое произведение. Я написала его буквально в апреле. Надеюсь, оно вам понравится так же, как и нравится оно мне. Называется оно «Позволь». Позволь стать твоим непонятым гением, перед тобой упасть на колени, быть из благоденствия изгнанной, возвращенной, но так и не признанной. Позволь стать твоей откровенной блажью, запасной кружкой, не влезающей в багаж, большой игрушкой, смирительной рубашкой, сводящей на нет твой минутный кураж. Позволь стать твоим спасательным кругом, частым пульсом под кожей упругой, каплей, которая точит до самых основ, доказательством лживости вещих снов. Позволь стать искусственной, не единственной, громче окрика, тише выстрела, исцеленной и раненой, ни чужой, ни родной, ни правильной. Позволь дать тебе немного лишнего, в кислый чай бросить пригоршню вишни, в мартини со льдом плеснуть лимонада и ждать, даже если уже не надо. Спасибо. Ну и финальное свое стихотворение я прочитаю. Оно о любви, с которой что-то не так. Это произведение совсем новое. Произведение так и называется «Не так». Ты не отменишь мою весну, ты не заставишь меня взглянуть правде в глаза. Ты вытрешь кровь с моего ножа, но не посмеешь тайком нажать на тормоза. Ты невозможное совершишь, скользя по дугам промокших крыш и не упав. Но ты не в силах предотвратить тот поворот на моем пути. Не хватит прав. Ты проклянешь многолюдье гул, турбины, тысячи адских дул. Стреляй в упор. На всей земле без одной меня ты не желаешь прожить и дня. С каких же пор? По недосмотру ли нарочно ли ты вдруг окажешься на мели у грозных скал? Но я не стану тебя спасать, моя нейтральная полоса, и опыт мал. Сполна получишь за все добро, глотая воздуха терпкий ром безвольным ртом. На все входящие абонент беспрекословно ответит «нет». А что потом? Предупреждением вопреки поманишь нож из моей руки, словно щенка. Я не успею разжать кулак, ни в это время, ни здесь, не так. Слышишь? Пока. Спасибо.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: А еще тебя знают как создателя нескольких интернет-проектов. Было их очень много. Я знаю, что ты была и администратором в социальной сети Кланга. Был проект журналы «Вслух». Ну, а сейчас развиваются два очень интересных, любопытных проекта, которые очень популярны в нашем интернет-сообществе. Это сайт «Опиши мне» и аудиоинформатор «Люди, события, творчество». Расскажи, пожалуйста, о тех интернет-проектах, которыми ты занималась и занимаешься сейчас, и как ты пришла к созданию вот таких проектов.
3: Ну, Кланга, собственно, там и рассказывать нечего. Меня назначили администратором, так как я была активным участником этой соцсети. для незрячих, этого мультимедийного плеера, как он назывался. Сейчас Кланга уже, по-моему, или не существует, или не развивается, я давно там не была, поэтому тут нечего добавить. Насчет журналов вслух. Да, была действительно у меня хорошая очень идея, как мне кажется, выкладывать в интернет аудионачитки новых журналов всяких современных, National Geographic, «Наука и жизнь», «Наша психология», «Psychologist» и так далее. Но тут в чем была сложность? Во-первых, нужен был сайт и объемный хостинг, куда бы можно было бы без проблем загружать все эти аудиозаписи. А во-вторых, что стало очень большой проблемой, нужны были чтецы, которые бы подходили к своей работе ответственно и выполняли ее в срок, и у которых была бы очень хорошая качественная техника, и которые бы не требовали за свою работу либо вообще никакой оплаты, либо минимальную какую-то оплату, чисто копейки на мобильную связь. Таких чтецов мне удалось найти очень-очень мало. Люди, которые соглашались работать в проекте, чаще всего были супер занятыми и не выполняли заказы, вернее, не выполняли работу в срок. Это расстраивало, это угнетало, сбивалась периодичность. Приходилось постоянно этих людей дергать. Было очень неудобно возиться с сайтом, там хостинга не хватало и прочие-прочие проблемки. Ну и, в общем, решила я этот проект прекратить.
4: Ну вот и пиши мне, наверное, сделала тебя известной всем. Потому что говорим Маргарита Мельникова, подразумеваемо пиши мне, или наоборот. Как вообще родилась идея проекта?
3: Идея родилась на моем дне рождения. Сидели с друзьями 2 года назад за рюмочками чая, поздравлялись, произносили всякие волшебные слова.
4: Тосты.
3: Да, ну и тут я говорю, слушайте, а не создать ли нам вот такой вот проект? Такой вот сайт, где публиковались бы описания словесные, то бишь текстовые, всяких разных визуальных штук, визуального контента, фотографий, видеоклипов, произведений живописи, открыток, обоев для рабочего стола, прочих-прочих, и где бы еще можно было заказывать описание чисто для себя. То есть, допустим, заходишь ты на такой сайт, просишь описать фотографию друга, подруги, своего котика любимого, и какой-нибудь волонтер тебе делает это описание, скидывает на почту, и ты радуешься. Ну и вот такой сайт должен, значит, жить, и должен он называться «Опиши мне». И стали мы его делать, точнее, сайт сам стал делать человек по имени Сергей Сырцов. Это мой очень добрый друг, соратник, единомышленник. Мы в том числе и вместе занимаемся журналом «Люди, события, творчество». Но вот «Опиши мне» живет. Первая публикация на сайте «Опиши мне» появилась 7 февраля 2015 года. Ну и с тех пор на нашем сайте уже более 700 публикаций. Больше всего их, конечно, в категории видеоклипы, аж 169 штук.
4: По какому принципу вы их готовите? Кто-то их заказывает, или ты сама решаешь, что надо откликнуться на какие-то события, например, Евровидение? Помнится, в 2015 году одно из описаний даже звучало в эфире «Радио Рансис».
2: В программе «Музыкальный глобус».
3: Да, было, у вас такое было. Ну, на самом деле здесь 80 на 20. То есть в 80% случаев решаю я, что именно я бы хотела видеть описанным на сайте. А 20% это заказы наших пользователей. Ну, естественно, те заказы, которые не являются личными, персональными, где там не нужно описывать фотографию друга, сестры, котенка и прочего. Допустим, кто-то просит, вот опишите клип, опишите памятник, там какое-то произведение искусства, открытку на день рождения. Да, мы с удовольствием выполняем заказ и выкладываем в сеть.
4: Как сборная Португалии забила французам в финале чемпионата Европы?
3: Ну, заказывай, конечно, тоже с удовольствием опишем, если это событие имело место быть, конечно же. Да, пишем. У нас опытные волонтеры, с волонтерами сотрудничаю я их выбираю, слежу за тем, чтобы качество описаний было приличным. Я сама описание на сайт выкладываю. То есть вот можно сказать, что Сергей является веб-мастером проекта, ну а я администратор, куратор.
4: А как происходит подбор волонтеров и их подготовка? Потому что вот применительно к тифлокомментариям, фильмам, я знаю, что специальная методика есть.
3: Подбор волонтеров происходит так, то есть я просто обращаюсь к людям в разных сообществах, в том числе и во фрилансерских сообществах, с рассказом о проекте «Опиши мне» и с предложением поучаствовать в нем в качестве, ну как мы это называем, описатора. Люди откликаются, я даю им пробное задание, смотрю, насколько грамотно они описывают, насколько подробно, насколько стилистически, качественно, логически выверено, не нужно ли за ними потом по целому часу сидеть и исправлять. Ну и если меня все устраивает, я человеку говорю, что он в проекте, мы с ним дальше сотрудничаем. Причем есть люди, которые специализируются только на художественных картинах. Вот у нас, допустим, одна женщина описывает только художественные картины православного содержания на религиозную, на христианскую тему. Есть люди, которые только на клипах специализируются, только на открытках, ну и так далее. А есть и универсалы. А насчет обучения, здесь ситуация такая. Мы разработали памятку волонтеру. Это целый документ, он есть на сайте opishi-mne.rf. И любой желающий может с ним ознакомиться. Но если есть у волонтеров какие-то вопросы, то я, конечно, все разъясняю. Самый частый вопрос это, а нужно ли называть цвета? Вот если я описываю для незрячего человека, понимает он, что такое цвет? Я говорю, конечно же, понимает, нужно называть и цвета, и оттенки, все визуальные элементы нужно называть, и нужно говорить слова там «смотрит», «видит». То есть, ну вот стоит человек, смотрит на дерево, или там, а сейчас мы видим, а сейчас на экране, а сейчас перед нами, там, или зрителю предстает такая-то, такая-то картина, то есть не нужно избегать визуальных слов. Да, я это все объясняю, волонтеры у нас хорошие, обучаемые, плохих мы не держим, стараемся быстренько с ними расстаться.
2: Я хотела как раз задать этот вопрос, а часто ли приходится отказывать волонтерам, и в каких случаях ты им отказываешь?
3: Скорее происходит так. Если мне присылают плохое описание, я к этому человеку больше не обращаюсь. Я просто с ним не сотрудничаю. Бывает, что он меня спрашивает, а вот почему не обращаешься, что да как? Ну, могу сказать иногда, что да, не устраивает качество, не устраивает грамотность, приходится очень много править потом. А еще бывает, что люди загораются, но потом исчезают. То есть во многих случаях происходило следующее. Человек обращается, говорит, вот я хочу быть в вашем проекте, я хочу делать описание, это так классно, это для меня так важно. Ну, я даю ему задание. Он либо вообще не выполняет, либо выполняет через месяц или два, либо выполняет быстро одно, а потом следующее уже не делает, то есть просто-напросто исчезает. Это очень частое явление, увы.
2: Может быть, просто не представлял человек, в чем заключается его работа?
3: Да, возможно. Возможно, не думал, что это так трудно. Мне вот многие говорят, ну, особенно после первых нескольких описаний, вот мы думали, это так легко, просто пишешь, что видишь, а на самом деле надо сформулировать мысль, да грамотно, да ничего не упустить, надо быть таким внимательным, это так сложно. Я говорю, ну да, это непросто.
4: Ну да, я думаю, для молодежи это в какой-то степени сложно, потому что, с одной стороны, это клиповое мышление, на котором они воспитаны, да, то есть воспринимают картинку лучше, чем текст. И вот как раз, наверное, сложно сформулировать, потому что я наблюдаю такую вещь, что даже вот студенты различных специальностей, юристы в частности, к сожалению, сейчас несколько хуже формулируют свои мысли, чем, ну, лет 5-6 назад, может быть.
3: Может быть и так, хотя я бы не списывала это на возраст, что там молодежь, не молодежь, клиповое, не клиповое мышление. Я бы просто отнесла это к общей внимательности, к общей грамотности, потому что у меня и среди более возрастных волонтеров, и даже среди тех, кто утверждает, что он работает журналистом и тоже пишет статьи на заказ, есть люди, которые описывают хуже, чем, ну, там, простой студент.
2: А сколько волонтеров сейчас в проекте?
3: Это очень сложно сказать. Все это плавающее, очень нестабильное. Постоянных, например, около десятка, может быть, 15 человек, к которым я от случая к случаю обращаюсь. У меня вообще человек 40 в списке.
4: А среди незрячих интерес большой? Вот много запросов получаете в день, к примеру?
3: Ну, запросов не так, чтобы много. В неделю 3-4 запроса бывает, реже больше. Среди незрячих интерес есть, конечно, но я бы не сказала, что это какой-то бум. То есть здесь разделились люди на два лагеря. Один лагерь – это те, кому интересно, кто считает, что этот проект важный, а другие считают, что картинки и зрение ничто не заменит, ни одно описание, и суррогаты им не нужны, и они хотят, ну, либо видеть, либо вообще никак. Кому-то просто все эти описания не любопытны, не интересны. Кто-то считает, что им родственники могут описать лучше, чем наши волонтеры. Ну, то есть, на самом деле, нет такого, что все незрячие повально вот этим заинтересовались.
2: Ну, как и в любом проекте, кому-то интересен проект, кому-то нет. К сожалению, невозможно заинтересовать абсолютно всех. Ну, а получаете ли вы какую-то обратную связь?
3: Да, обратную связь мы получаем. Особенно запомнилось мне одно письмо от женщины, которая раньше видела. Так вот, она пишет, что, читая наше описание, как будто бы снова видит, к ней как будто бы снова вернулось зрение. Вот я, когда ее письмо читала, я была тронута до глубины души, и мне было настолько приятно. То есть вот ради одного этого письма я готова, мне кажется, терпеть любую критику, я готова все преодолеть. И если для одного человека мы вот такое можем сделать, такое счастье ему подарить, то остальное все не важно.
4: Тем более, что мнений может быть много, но с тем, что этот проект креативный, я думаю, согласятся все. И как раз, наверное, за эту креативность сайта «Пиши мне» и удостоился гран-при фестиваля «Интеграция». Расскажи, пожалуйста, как это было и что ты при этом чувствовала?
3: Ну, интересный вопрос, как это было и что я чувствовала. Было волнительно выступать. То есть выступать на публике я, как это ни странно, не привыкла, а может быть, даже отвыкла со школьных и с институтских времен. Когда работаешь на дому, когда меньше бываешь в коллективе, ощущается, что речь становится не очень хорошей, косноязычие появляется. Становится трудно сформулировать предложение. Может быть, ухудшается быстрота реакции. Поэтому выступать, особенно с заученным текстом, почти зазубренным, нужно было просто четко каждое предложение подстроить там под показ слайдов, было трудно. Ну а когда получали награду, не знаю, просто немножко приятно. Я к наградам отношусь спокойно. Я знаю друзей, которым очень важны победы во всяких конкурсах, которым, если не лауреатство, если не первое место, то все, они плачут и расстраиваются. А у меня с детства сам вот такое отношение, что, ну, грамота и грамота там в школе, да, за какое-то выступление. Ну, диплом и диплом. Ну, гран-при и гран-при. Ну, есть и есть. Ну, хорошо, приятненько. То есть для меня было важнее, что я побыла на самом фестивале, что я это все слышала собственными ушами, записывала на собственный диктофон, что оно у меня все есть, хранится в архиве. Вот это гораздо важнее, чем там победа, не победа.
2: То есть ты придерживаешься олимпийского девиза: главное не победа, главное участие.
3: Ну да, и для меня, наверное, даже главное не участие, а побыть вот в этом всем, посмотреть на это все, пусть даже со стороны. Я вот и на следующую интеграцию, которая в декабре, надеюсь, будет, хочу поехать. Пусть даже проект там буду представлять не я, а мои друзья. Для меня важно посмотреть, послушать, поболеть за друзей, потом об этом, обо всем написать.
2: Ну и второй проект, который сейчас очень активно развивается, это аудиоинформатор. Люди, события, творчество. Как он появился?
3: Ну вот как раз-таки этот проект поедет на интеграцию. Появился он, попробую рассказать все по порядку и логично. Все началось вообще-то еще 10 лет назад с телефонного информатора, которым занимались супруги Зуевы, если я не ошибаюсь. Сейчас вот он, Анатолий, умер, жена его жива. Что это было? Был номер местный екатеринбургский, на него звонишь и получаешь информацию. Там рассказывают о событиях, которые произошли и происходят в регионе, в социальной сфере. Там какие-то отрывки художественных произведений, музыкальные произведения звучали. Вот что это было в начале. И вторая сторона был сайт tifloblog.ru, который был абсолютно никаким тогда не аудиожурналом, никаким не информатором. Просто на нем публиковались различные заметки с мероприятий, которые происходили в обществе слепых в Свердловском. Заметки об использовании бытовых приборов, там блинницы, смартфонов и прочего-прочего. Были также интервью с активными молодыми незрячими людьми, в частности, из Екатеринбурга.
2: Ну, я знаю, что на этом сайте ты публиковала свою статью, посвященную Эльсмарту.
3: Ну да, была такая разгромная статья. На нее даже потом сослался Никита Цейковец в своем ежегодном обзоре «Состояние рынка тифлосредств». Так что попала я и на Тифлоком с этой статьей. Ну и вот, собственно, были вот эти две линии. Телефонный информатор и сайт tifloblog.ru. Сайт Тифлоблог пополнялся довольно плохо. И мы думали, что же с ним такого интересного придумать. Ну и тут, к сожалению, ушел из жизни Анатолий Зуев, который занимался телефонным информатором. И мы, точнее, как мы, Сергей Сырцов с командой решил совместить вот эти две линии, чтобы они пересеклись, и объединить телефонный информатор с сайтом Тифлоблог, чтобы и телефонный информатор был более современным, более динамичным, и сайт Тифлоблог не скучал. Вот так и появился аудиожурнал «Еженедельные люди, события, творчество». Собственно говоря, и телефонный информатор никуда не исчез, то есть если позвонить по специальному номеру местному екатеринбургскому, то как раз услышите наш аудиожурнал. Ну и если зайдете на сайт tifloblog.ru, то там тоже есть все 40 теперь уже, по крайней мере на момент записи передачи, 40 выпусков информатора. Длится каждый выпуск примерно час. О выпусках рассказывается о событиях из жизни свердловских инвалидов, и не только по зрению, и не только свердловских. Вообще у нас освещаются события социальной сферы. Это и благотворительность, и конкурсы с участием инвалидов. Также есть интервью, которые, во-первых, проводим мы сами, это я и Сергей Сырцов, с активными людьми с инвалидностью. Ну и также это наши начитки. Мы начитываем статьи и интервью, которые нам показались наиболее интересными. Просматриваем средства массовой информации и находим наиболее достойные материалы. Начитываем, во-первых, я являюсь одним из главных чтецов. Сергей тоже начитывает, но в основном он занимается редактурой, подбором материалов. Я тоже участвую в подборе материалов. И, конечно, другие чтецы у нас – это незрячие ребята, это наша команда. В нашей команде около 10 человек. Все молодые, все активные, бойкие. Начитываем, кто с Брайля, кто слушая синтезаторы, повторяя за ним. Ну, а я делаю это следующим образом. Учу по целому предложению или по половине предложения, если оно большое, разделяю его на какие-то смысловые отрезки и зачитываю на диктофон. То есть учу, читаю, ставлю диктофон на паузу, снова учу, снова зачитываю, опять пауза, пока учу, ну и так далее.
4: А авторы из других регионов с вами сотрудничают?
3: Да, сотрудничают. Это Алия Нурулина, наш очень хороший корреспондент. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге, делает отличные материалы. Есть материалы от Натальи Борсковой, она проживает в Казани. Сами мы, конечно, тоже, как я уже сказала, являемся корреспондентами. Допустим, недавно были с Сергеем Сырцовым на фестивале социальных коммуникаций «Пора 2016» в Москве и сделали репортаж, посвященный этому событию. В общем, стараемся быть на как можно большем количестве мероприятий, чтобы было о чем написать, чтобы было о чем рассказать нашим слушателям.
2: А сложно ли делать вот такие событийные передачи? Если привязывать передачу к определенному событию, то подготовка такой передачи подразумевает, что сделать ее необходимо в краткие сроки. Вот с какими сложностями сталкиваетесь вы?
3: Ну да, со сроком тоже бывают проблемки. Нужно сделать желательно быстрее, чтобы этот репортаж был актуальным. Конечно, а не через месяц, не через два после события. Но стараемся, все-таки у нас команда.
2: А интервью?
3: Мы стараемся делать событийные интервью. Вот, допустим, в одном из наших выпусков есть репортаж под названием «Невеселая чайка». Это интервью с моей очень хорошей приятельницей незрячей Екатериной Шевичевой, которая сейчас живет в Москве. Интервью это посвящено событию, которое мы освещали в более раннем выпуске нашего журнала, инклюзивному спектаклю «Веселая чайка». Так вот, Екатерина была на просмотре этого спектакля, у нее сложилось определенное впечатление, и я посчитала нужным попросить ее поделиться своим впечатлением с нашей аудиторией. Ну, я взяла у нее письменное интервью, на устное, к сожалению, у нее времени не хватило. Я написала ей список вопросов, она записала ответы, я это все начитала, обработала, и получилось вот такое интервью. Следующее интервью мы записали с Сергеем Сырцовым, там в основном он вел, с Яном Гасниковым, незрячим массажистом из Екатеринбурга, и интервью было посвящено успешному трудоустройству Яна, самостоятельному, успешному, без участия центра занятости. Еще у нас ожидается интервью с Дарьей Кузнецовой. Это одна из победителей фестиваля «Пора 2016». Она представила на фестивале свой проект «Окрыленные мечтой». Но она сама является инвалидом-колясочником, и проект у нее посвящен тому, что она и ее команда проводят в разных городах России фотосессии с участием девушек на коляске, И причем эти девушки наряжены в костюмы, элементом которых обязательно должны быть крылья. Вот поэтому окрыленные мечтой. Но эти девушки должны быть успешными, то есть чем-то заниматься, где-то работать, учиться. Это как бы фотоистории о сильных девушках на коляске. Надеемся, что интервью тоже получится и выйдет в ближайшем выпуске.
4: Маргарита, ну наш разговор близится уже к завершению, поэтому предлагаю небольшой блиц-опрос, чтобы нам так получше познакомиться и нашим слушателям получше тебя узнать. Твой любимый поэт?
3: Сложный вопрос. А можно скажу, что это я сама?
4: Интересно. А твоя любимая книга в таком случае?
3: Нет, ну их слишком много. Я не могу сказать,
4: какая... За последние года два что наибольшее впечатление произвело?
3: Ну, пусть будет «Цветы» для Элджернона, Дэниела Киса.
4: Что тебе больше всего нравится в людях?
3: Открытость, искренность, доброта.
4: А что раздражает?
3: Ригидность мышления, когда человек не хочет ни в какую воспринимать новое, не хочет и не может воспринять другую точку зрения, отличную от своей.
4: В каком месте на планете Земля тебе хотелось бы оказаться?
3: Да ни в каком. Меня устраивает моя квартира, то место, где я сейчас нахожусь.
4: Ну, где-то побывать, может быть, где-то не была раньше.
3: Ну, побывать я в США хочу. Я, правда, там была уже раньше, в 97-м году, но я не все штаты объездила.
4: С кем из исторических деятелей, может быть, писателей, поэтов, политиков прошлого или настоящего, тебе хотелось бы встретиться?
3: Да ни с кем. Я не люблю все это. Мне дороги мои друзья, мне дороги те, кто живет в настоящем, кого я знаю, потому что... Ну, из прошлого, но я могу, допустим, о ком-то читать. А что это за человек на самом деле? Я же доподлинно не знаю, и поэтому ни с кем, наверное, не хочу.
4: А вот это и самое интересное. Узнать?
3: Узнать, понимаешь, меня в это не тянет. То есть я более направлена в будущее, и... Я даже не могу мыслить в этом направлении. То есть меня больше волнуют те, кто со мной живет сейчас, мои современники. А вот это «если бы» и «хотела бы», но я понимаю, что это невозможно, ну и зачем бы я стала об этом думать?
4: А из современников?
3: Да сложно сказать, у меня не работает мысль в этом направлении. Ну, если что-то с кем-то удастся, там посмотрим, захочу я, буду ли я рада, не буду ли. Просто тут вот еще какой момент. Если встречаться с кем-то из известных людей, для меня это было бы очень волнительно. Я боюсь, что я остолбенею, потеряю дар речи, очень сильно разволнуюсь и буду выглядеть как-то не так, поэтому я, наверное, боюсь встречаться с кем-то из уж прям таких больших знаменитостей. Наверное, поэтому я запрещаю себе думать в этом направлении.
4: А каким навыком ты хотела бы овладеть?
3: Ну, разве что улучшить свою координацию в пространстве, научиться понимать пространство, чтобы, возможно, ходить с тростью. Не знаю уж, насколько прям это моя мечта, не мечта, но почему бы и нет. Ну, а если что-то более реальное, то блины печь хочу научиться на сковородке.
4: А с чем ты их любишь есть?
3: Да просто так. Можно с сахаром.
4: Со сгущенкой? С...
3: Ой, нет, сгущенка для меня слишком приторная.
4: Какая мелодия звучит в твоей душе сейчас, если прислушаться к себе?
3: Если прислушаться... Нет, сейчас никакой не звучит. Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, что я делаю, на том, о чем я хочу сказать.
2: Наверное, у тебя сейчас очень много задумок, планов. Какие твои творческие планы на ближайшее время?
4: И профессиональные, может быть.
3: Если творческие, то все-таки доделать аудиосборник поэтический. Если профессиональные, то продолжать работать, продолжать писать интересные статьи. Возможно, взять еще нескольких учеников на занятия английским. Ну, а так, есть планы попутешествовать еще вот в Москву на интеграцию. Хочу съездить, как уже говорила, к другу старинному съездить тоже в другой город. Правда, не очень далеко, всего 12 часов в пути. На Новый год к маме да к бабушкам съездить, повидаться хочется. Возможно, поеду в Бийск следующей весной. Возможно, еще в Иркутск съезжу к подруге. То есть вот хочется поездить именно на поезде, где-то побывать.
2: Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Какими будут твои пожелания, может быть, напутствие нашим слушателям?
3: Пожелание, наверное, большей активности, самостоятельности в принятии решений, в поступках каких-то жизненно важных. Быть собой, любить себя, уважать себя и принимать других людей. Быть добрее, честнее, смелее, вот так глобально. Радоваться жизни и любить жизнь именно здесь и сейчас. Может быть, не искать какого-то далекого, глубокого смысла в чем-то, в ком-то, в сверхъестественном или в далеком-далеком будущем. Не закапываться в прошлое, а любить вот это мгновение, каждое следующее мгновение, быть здесь и сейчас и видеть смысл в каждой мелочи самой жизни, в любом ее проявлении, может быть, даже в не самом приглядном.
4: Рита, спасибо тебе огромное, замечательные пожелания. А мы со своей стороны желаем тебе дальнейших творческих свершений, успехов и много-много ярких впечатлений от жизни.
3: Спасибо. Спасибо, Маша. Спасибо, Дмитрий. До свидания, дорогие слушатели.
2: И на этом мы прощаемся с вами. Как всегда, ждем, дорогие друзья, от вас писем, предложений, пожеланий, отзывов на наш электронный адрес pro_skmf@rancis.org. Напомним, что сегодня у нас в гостях была Маргарита Мельникова из Екатеринбурга, а эту передачу подготовили и провели Мария Кочедыкова
4: и Дмитрий Балыкин.
2: До новых встреч в эфире Радио Рансис.
4: Всего хорошего, дорогие друзья.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про...

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Кстати, в последнее время я задумываюсь над тем, вот микрофон есть, а почему-то макрофона нету. А может быть есть, а просто я не знаю. Ой, хорошо бы на макрофон посмотреть, им попользоваться. Ну, а сегодня я решил поведать всем любознательным слушателям о том, что я наблюдал на момент записи данного выпуска в плане доступности приложение Яндекс.Телемост для Android. Тема весьма насущная, поскольку наши власти всеми силами пытаются заставить народонаселение не использовать доступные, удобные и функциональные мессенджеры мирового уровня, а пытаются навязать им местные, российского производства. Ну так вот, возникает, конечно, желание найти какой-то доступный мессенджер, чтобы он был отечественный, чтобы его точно не заблокировали, не замедлили и не учиняли прочих неудобств. Про VK Messenger я уже рассказывал. Рассказывал я про Яндекс Messenger. И вот, наконец-то, решился я рассказать про Яндекс Телемост. Итак, Яндекс Телемост устанавливается очень просто. Заходите в любой магазин приложений, хоть Рустор, хоть Google Play, устанавливаете Яндекс Телемост, запускаете. И у вас должен быть Яндекс ID, привязанный к телефонному номеру. Вот с этим Яндекс ID вы и входите в приложение. Ну, проще говоря, если у вас есть почта на Яндекс, то у вас Яндекс ID есть. И если к этой почте привязан номер телефона, то сразу можете входить и начинать пользоваться. Как мы помним, когда я рассказывал про Яндекс Мессенджер, на мой взгляд, это абсолютно непотребное приложение. Прежде всего из-за того, что добавлять и искать контакты по номеру телефона, просто так, как в WhatsApp, Telegram и подобных мессенджерах, нельзя. А вот в Яндекс.Телемост, слава богу, эта проблема отпала. Самое главное, что здесь вы увидите список всех контактов, которые имеются в вашей телефонной книге. Неважно, есть у них Яндекс, нет у них Яндекс. То есть Яндекс.Телемост, ну, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, работает с контактами точно так же, как и WhatsApp. Вы открываете контакты в Яндекс.Мессенджере и видите все контакты, которые у вас в телефонной книге имеются. Если у контакта есть Яндекс.ID и тот номер телефона, который вписан в вашу телефонную книгу, привязан к этому Яндекс.ID, то вы сразу можете нажать на контакт и сразу писать ему. Звонить с помощью аудио и видео, отправлять голосовые сообщения, даже отправлять файлы. Правда, с пересылкой файлов здесь полнейший абсурд, но об этом чуть попозже. Так вот, проблемы никакой нет. Если у вашего контакта нет Яндекс.ID или номер телефона другой привязан, то у вас здесь будет ссылка «Пригласить». Если вы на нее нажмете, то этому контакту на этот номер телефона придет СМС. В СМС будет ссылка на скачивание Яндекс.Телемост. В Яндекс.Телемост можно проводить групповые звонки. Я пытался выяснить, какие ограничения для бесплатного использования, так и не нашел. Поэтому ничего я тут вам сказать не могу, но при желании можете у того же искусственного интеллекта Яндекс, например, спросить или поискать в справке, но даже там мне вот так сразу это выяснить не удалось. Я все-таки подозреваю какие-то ограничения по количеству участников, а может быть еще по каким-то характеристикам должны быть, но тем не менее, вдвоем-втроем, я думаю, вы беседовать можете без проблем. Ну и теперь, наконец, переходим к доступности и функционалу Яндекс.Телемост.
0: Инфотрон.
1: Веселье начинается практически сразу. Итак, пока вы ходите по списку контактов, пока вы смотрите настройки, вроде бы все неплохо. Но как только вы начинаете звонок, вот тут-то и начинается типичная наша российская ситуация. На экране звонков ни одна кнопка не подписана. Если вы запускаете звонок, то, используя скринридер, вы будете слышать только кнопка, кнопка, кнопка, кнопка и все. Методом эксперимента, либо применением каких-нибудь средств описания изображений, можете, конечно, попытаться выяснить, что это за кнопки, но кнопки все абсолютно не подписаны. И вот так сразу, какая кнопка за что отвечает, вы понять не сможете. Либо методом научного тыка, либо используя средства описания значков, которые имеются в вашем скринридере. Это весьма странно. Потому что подобная ситуация в свое время наблюдалась и в Яндекс.Браузере, и так далее. Потом постепенно доступность начали улучшать. А вот в Яндекс.Телемост, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, экран звонков абсолютно недоступен. Та же история с записью голосового сообщения. Если вы начинаете запись голосового сообщения, то, например, в TalkBack, если у вас включена функция, на русском она, по-моему, называется «чтение программных меток», в общем, когда читаются чисто технические названия элементов, то здесь вы во время записи голосового сообщения обнаружите два элемента. Один называется что-то вроде «send button», другой что-то вроде «cancel». Ну, в общем, те, кто хотя бы на начальном уровне знает английский, я думаю, догадаются, что «send button» — это кнопка «отправить». Вот ее и нужно нажимать, чтобы голосовое сообщение ушло получателю. А «cancel button» — это отмена голосового сообщения. Ну, здесь хотя бы можно средствами скринридера все это подписать и вполне себе неплохо пользоваться. Но если на исправление доступности какая-то надежда есть, потому что все-таки Яндекс, они официально декларируют, что они занимаются доступностью, у них есть специальный сотрудник, который должен о проблемах с доступностью им все сообщать, но, как я неоднократно говорил, и у Яндекс, и у Mail Group, в частности ВКонтакте, есть сотрудники, которые должны оповещать о проблемах доступности, но они-то могут оповещать, а вот отреагируют как и когда зрячие разработчики, а точнее их начальство, вот это большая проблема. Потому что о проблемах доступности могут оперативно и четко сообщать, но когда это все будет исправлено и улучшено, вот это уже вопрос. Поэтому, возможно, когда вы слушаете этот выпуск, доступность в Яндекс.Телемост улучшилась. Но даже если там улучшится доступность, приложение это пока что абсолютно не конкурент ни WhatsApp, ни тем более Telegram. Telegram потому и завоевал массовую любовь пользователей, потому что там все просто, функционально и удобно. Прежде всего, это пересылка файлов. Там есть, конечно, на бесплатных аккаунтах ограничения, но вам не нужно было заморачиваться насчет того, где файл будет храниться, куда он попадет, какое место он занимает. Выбрали файл в памяти вашего устройства, отправили получателю, а дальше он его скачал или сохранил в Telegram. Можно было файлы в избранном хранить. В общем, в Telegram все довольно грамотно и продуманно сделано, а в Яндекс.Мессенджер и в Яндекс.Телемост, а также в VK-Мессенджер все это сделано абсолютно по-дурацки. Рассказываю, как обстоит дело с пересылкой файлов в Яндекс.Телемост. Итак, вроде бы поначалу открываете чат с нужным человеком, нажимаете кнопку «Прикрепить файл», находите файл в памяти вашего устройства. Вроде бы все стандартно и неплохо. Нажимаете «Отправить», и файл действительно отправляется. Но некоторые могут даже не подозревать, что если вы начнете отправлять вот таким образом файлы, то через какое-то время обнаружите, что ваш Яндекс.Диск полностью заполнен. Итак, в чем состоит хитрость? Дело в том, что когда вы отправляете файл через Яндекс.Телемост, он автоматически сохраняется в вашем Яндекс.Диске. И даже если вы удалите файл в переписке в Яндекс.Телемосте, или вообще очистите всю переписку, то эти файлы на Яндекс.Диске останутся и будут занимать там место. При этом там появляется отдельная папка, которая называется «Файлы из мессенджера», и она будет только накапливаться, только увеличиваться. И удалять ее вам придется вручную. Таким образом, вроде бы через Яндекс.Телемост файлы пересылаются примерно так же, как в Telegram, но через какое-то время вы обнаружите, что у вас все свободное место на Яндекс.Диске заполнено. Тогда вам нужно будет вручную удалять вот эту папку «Файлы из мессенджера», либо пользоваться более разумным мессенджером. Вот здесь, конечно, я даже не надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится, потому что, по-видимому, в этом-то смысл состоит, что пользователи будут думать, что у них на Яндекс.Диске просто место закончилось, надо бы его докупить. А может быть, какая-то другая цель здесь преследуется. Ну, в общем, абсолютно глупо все это сделано, потому что если в случае с WhatsApp и Telegram файлы сохраняются на каких-то их серверах, и вам не нужно заботиться о том, где они хранятся, сколько места они занимают, то здесь исключительно используются все ваши ресурсы Яндекс.Диска. А если у вас вообще Яндекс.Диск очень маленького объема, то вы даже особо большие файлы переслать не сможете, или вам чуть ли не после каждой отправки файла придется вручную чистить Яндекс.Диск. Так что, в силу вышесказанного, на мой взгляд, Яндекс.Телемост – это совсем не конкурент WhatsApp и Telegram, ну, разве ж только для тех, кто не хочет заморачиваться с обходом замедлений, блокировок и прочих пакостей, которые устраивают для массово используемых мессенджеров. Может быть, вам хотя бы для видео и аудиозвонков и Яндекс.Телемост подойдет. Также, повторюсь, можно проводить конференции, возможно, для каких-то учебных, образовательных и, скажем так, рабочих мероприятий, может быть, он и подойдет. Но, на мой взгляд, мессенджер, конечно, корявый, но самое главное, в нем очень глупо реализованы функции типа пересылки файлов. Но, тем не менее, может быть, когда-нибудь и это изменится. Так что, как говорится, поживем, увидим. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Бог любил попивать пивко из кружки. Он не знал даже почему. От кружки пиво не становилось ни вкуснее, ни холоднее. Но это почему-то казалось ему стильным, даже величавым. Пить пивко из кружки было здорово, даже если он делал это в одиночку, сидя в офисе в середине рабочего дня. Он отхлебнул и включил свой плоский телевизор. А неплохо было бы связаться с пророком. Бог нашел его в Детройте, у автомагистрали, где он размахивал куском картона с надписью, стоя в костюме из фольги. «Привет, Рауль», — сказал Бог. «Ну как дела твои, праведные?» Рауль пожал плечами. «И скучно, и грустно». Бог рассмеялся. «Крутой прикид», — похвалил он. «Из фольги?» Рауль кивнул. 6 рулонов убил. Все говорят, что я чокнутый. А я вот думаю, что это они чокнутые». Бог усмехнулся. Ему нравилось отношение Рауля. Тому все было как с гуся вода. Хорошо, что в этом столетии пророком стал именно он. «Ну, что новенького?» — спросил Рауль, доставая новый кусок картона и маркер.
1: «В смысле?
0: Каково твое послание? Чтобы я нес его людям».
2: Бог опустил взгляд. Вообще-то сейчас у него для людей никакого послания и не было. Но он не хотел признавать, что позвонил Раулю только потому, что ему стало одиноко. Он медленно отхлебнул пиво, чтобы потянуть время.
1: «Конец близок», — произнес он наконец. «Покайтесь».
2: Рауль кивнул.
1: «Запишу на картонке». «Отлично!» — воскликнул Бог. «Отлично, Рауль! Береги себя!»
2: Он выключил телевизор и посмотрел на часы. До дневного совещания было еще больше 2 часов, а он совершенно не знал, чем заняться. Бог взял в руки кубик Рубика и немного с ним поигрался. Он уже почти собрал желтую сторону, но никак не мог закончить ее так, чтобы не испортить красную. А этого ему не хотелось, пока что он только с красной и разобрался. Промучившись еще несколько минут, он с досадой вернул все, как было, и бросил кубик на стол. Бог вяло откинулся на спинку кресла. Он бы никому не признался в этом, но в последнее время был с собой недоволен. Его рейтинги с годами становились все ниже. Да, в него до сих пор верило больше 80% людей, но на восточном побережье и 50% не набиралось. Архангелы говорили, что беспокоиться не о чем, что это процесс цикличный, но как им можно верить? Они же все просто кучка скользких подлиз. Он знал, что это нехороший звоночек, но иногда почитывал в интернете, что говорят о нем люди. Такое чтение ужасно било по самооценке, но остановиться он не мог. Это как болячка. Сколько ни останавливай себя, а все равно сковырнешь. Рано или поздно захочется узнать, что там под корочкой. Он включил компьютер, отхлебнул пиво и напечатал свое имя в поисковике. Б.О.Г. Через пару секунд он уже подслушивал разговор в грязном общежитии колледжа. «Если Бог существует, — говорила человеческая девушка, — вроде как сидит где-то там на облаке и за всем наблюдает, — то он просто козел». Человеческий юноша кивнул и передал ей косяк, словно ее слова были столь мудры, что она заслужила награду. Они рассмеялись и вдруг безо всякой причины начали целоваться, а Бог вздрогнул. Он знал, что эти двое еще слишком юны и незрелы, чтобы принимать их мнение всерьез, но все равно чувствовал себя уязвленным. «Козел! Да разве ж можно говорить такое о тех, кого даже не знаешь?» У парня на губах был герпес, и Бог подумал было заразить им в наказание и девчонку. Но он не хотел, чтобы люди страдали, только чтобы любили его. Он щелкнул 2 раза мышью, закрывая вкладку, и сказал себе, что на сегодня больше никаких запросов. Ну, может, всего 1. Кто-то в Берлине чересчур громко повторял его имя снова и снова. Он в предвкушении перешел по ссылке. Может, это один из самопровозглашенных проповедников? Славит его имя перед огромной толпой. Бог припал к экрану с выжидающей улыбкой на лице. Но стоило странице прогрузиться, как его веселье угасло. Это какой-то бизнесмен наступил в лужу и теперь впустую звал его. «Да ну, боже ж мой!» — бормотал мужчина, сердито тряся ногой над лужей. «Какого хрена-то?» Бог разгневанно всплеснул руками. «С чего этот малый так на него зол? Не он ведь воткнул ему под ноги эту лужу? Лужи появляются, когда дождит. И чего он хочет в самом деле? Чтобы Бог сказал «Все? Никакого больше дождя?» Но ведь от этого, наверное, будет еще больше проблем. И люди еще больше разозлятся». Он выключил компьютер. Земля расстраивала его не меньше кубика Рубика. Он не мог ни единой мелочи поправить, чтобы не испортить что-то другое. Бог потянулся за пивной кружкой и с некоторым удивлением обнаружил, что та уже пуста. Он открыл новую банку и хорошенько к ней приложился, забыв на этот раз про прелести кружки. Бог знал, что при его работе критика неизбежна. Нельзя создать такой потрясающий проект, как «Земля», и не обзавестись кучкой хейтеров. Но в последнее время дела вышли из-под контроля. Недавно один из людей, Ричард, как

отложить ее после первых же страниц. Аннотация на обложке гласила, что автор высокоинтеллектуален до невозможности, но на самом деле он был просто обычным злюкой. Бог подумывал наслать на него убийц или выжечь ему лицо, но решил не раздувать из мухи слона. Бог знал, что его одержимость людьми нездорова. В конце концов, когда он создавал Вселенную, ее заселение даже не планировалось. Он сотворил Землю с одной и только одной целью – ксенон добывать. Это был чрезвычайно ценный газ, редкий, беспримесный, эффективный, и появлялся он в земной атмосфере тоннами, сам по себе. Департамент ксенона был важнейшим отделом божественной компании и занимал 74 из 84 этажей головного офиса. Но этот аспект бизнеса Богу очень скоро наскучил. Прибыль была такой стабильной, что ее подсчет казался пустой тратой времени. И вот в один прекрасный день Бог, забавы ради, велел персоналу создать человечество. Люди на добычу ксенона никак не влияли, то есть жизнь их особого смысла не имела. Но эти малявки быстро привлекли к себе всецелое Божье внимание. Вскоре, к ужасу его бизнес-менеджеров, он уже тратил на людей почти все свое время. Он интересовался их спортом и их войнами, песнями и открытиями, а больше всего тем, что они по его поводу думали. Он создавал целые департаменты, чтобы следить за планетой и улучшать человеческую жизнь. Он набирал ангелов из бывших людей, стирая им память и заменяя ее новой индивидуальностью, чтобы они могли сосредоточиться на помощи человечеству. Было в этих людях что-то особенное. Они напоминали Богу самого себя. Господь с тоской вспомнил прошлые годы. Вначале угодить людям было неимоверно легко. Дай им немного фруктов, немного света, и вот они все уже поют тебе хвалу. Продолжительность жизни была лет 30, и никто против этого не возникал. Если кто-то лысел, то не клял Бога, на чем свет стоит, а приносил ему богатые дары за то, что дал пожить подольше. Теперь люди стали неблагодарными. Бог с удовольствием смотрел на все их церкви, особенно на причудливые южные, но ему уже 5127 лет не приносили приличной кровавой жертвы. Он никогда на это не жаловался, потому что не хотел слыть нытиком, но на самом деле ночами ворочался без сна. Такое положение дел заставляло задуматься, не остались ли лучшие дни позади и не пора ли ему на пенсию. Он поднял кубик Рубика и несколько раз провернул его в руке. Наверное, был какой-то способ все исправить, обустроить правильный мир, но он слишком вымотался, чтобы этот способ найти. Он с прищуром посмотрел на чехарду синих и зеленых квадратов, потом пожал плечами и выбросил кубик в мусорную корзину. «Прошу прощения», — извинился Винс. «Я говорил ей, что вы заняты». Бог отложил клюшки для гольфа. Опять вернулась эта странная изможденная девчонка, но та, что забыла принести табаско. «Ну, то есть вы просто отправитесь играть в гольф», сказала Элиза скрипучим от усталости голосом. «Просто ускользнете из офиса и пойдете на поле». Бог недоуменно кивнул. «Ты что, хочешь присоединиться?» «Помните молитвы в вашем кабинете? Это я их сортировала. У меня годы ушли, чтобы отделить седьмую категорию, а вы, наверное, в них даже не заглядывали». Бог наморщил лоб, изо всех сил стараясь скрыть тот факт, что ни о какой седьмой категории понятия не имеет. «О!» — выдавил он наконец. «Так это ты их рассортировала». И Лиза кивнула. «Тогда у меня к тебе вопрос. Почему больше не приходят футбольные просьбы? Они мне нравились. Прошу, забей. Прошу, промахнись!» Он усмехнулся. И Лиза сделала глубокий вдох и посмотрела генеральному в глаза. «Послушайте», — начала она, — «я знаю, управлять землей нелегко.
Но если вы ничего не исправите,

0: делаете? Если не начнете посвящать работе всего себя, какой же в этом смысл? Какой вообще смысл приходить в офис? Почему бы не уволиться? В комнате воцарилась такая тишина, что Элиза слышала собственное сердцебиение. Винс буравил ее злым взглядом, его ноздри раздувались от презрения. Элиза задумалась, не слишком ли далеко она зашла. Она подняла глаза на Бога, собираясь с духом, чтобы выслушать отповедь. Но старик только с улыбкой кивнул. «А знаешь что?» — спросил он. «Мне эта мысль тоже недавно приходила в голову». Он обернулся к Винсу. «Если позвонят, скажи, что я занят». Он отложил клюшки для гольфа. «Пора взяться за дело». Крейг широко распахнул глаза. «Он отменил гольф?» Он помотал головой, потрясенный и восхищенный одновременно. «Поверить не могу, что ты просто поднялась и поговорила с ним. Я даже в глаза ему стараюсь не смотреть. Один раз он шел мне навстречу по коридору, и у меня настолько сдали нервы, что я в женской уборной спрятался». «Утро выдалось пугающим», — признала Элиза. «В смысле, уже 5 часов прошло, а у меня до сих пор руки трясутся. Но иногда, если правда хочешь чего-то добиться, нужно рискнуть. Понимаешь, о чем я?» Крейг неубедительно кивнул. «О, да, понимаю», — ответил он. «Конечно, рискнуть». Он неуклюже повернулся к компьютеру и проверил почту. Во входящих висело одно новое сообщение. Всеобщая рассылка от генерального директора. «Эй, Элиза!» — позвал он сквозь стену кубикла. «Загляни в почту!» Он щелкнул мышкой по служебке от Бога и нетерпеливо приник к экрану. «Привет, народ! После долгих раздумий я решил оставить пост генерального директора Небес Инкорпорейтед. Было весело, но часть успеха заключается в том, чтобы вовремя уйти. Отдельно хочу поблагодарить Элизу Хантер из Департамента чудес. Она заставила меня посмотреть на все с другой точки зрения. Без ее убедительных аргументов я, может быть, так бы и не решился. Землю уничтожат в течение месяца. Я еще не решил как, но, наверное, льдом или огнем. Департаменту сноса. Скоро я определюсь, честно. Понимаю, что у некоторых из вас эта новость вызовет вопросы. Ниже я постарался предсказать их и дать ответы. Вы упомянули уничтожение Земли. Значит ли это, что вы уничтожите и небеса? Конечно, нет. Нам предстоит собрать еще немало ксенона. Хоть я и уничтожаю Землю, ее атмосфера останется нетронутой. Я рассчитываю, что наши объемы выработки будут такими же внушительными, как и всегда. Разумеется, все люди умрут, так что рабочие места, связанные с человечеством, будут сокращены. Моя работа была связана с людьми. Чем мне заниматься теперь? При обычных обстоятельствах, по завершении срока службы, вы отправились бы на пенсию, пополнив популяцию Земли. Но так как теперь возвращаться вам будет некуда, вы просто останетесь здесь, в нашем прекрасном корпоративном кампусе. И не волнуйтесь, хотя мы больше не нуждаемся в ваших услугах, вы в полной мере сохраните доступ ко всем удобствам компании. Велосипеды возвращать не нужно. Белье также можно будет стирать по альтернативным средам. Вы все равно сможете пользоваться скидками при посещении тренажерного зала и закусочных. У вас всего лишь появится больше времени, чтобы всем этим насладиться. Вы правда считаете необходимым уничтожить Землю и убить всех людей? Да. Вы много раз грозили уничтожить Землю, однако всегда передумывали в последний момент. Может ли такое произойти и теперь? Сомневаюсь. Это не значит, что я не стану слушать возражения. Выкладывайте. Но у меня уже сложилось мнение на этот счет. Земля сотни лет катится под откос. И, откровенно говоря, я думаю, пришло время сократить расходы. Напоминаю, по большому счету, для компании не имеют никакого значения ни земля, ни люди. А что насчет наших премий? Любой сотрудник, приложивший усилия для получения премии за третью четверть финансового года, получит ее в полной мере, несмотря на сократившееся время работы. Не стоит благодарности. Попадут ли живущие сейчас на Земле люди на небеса? Возможно. Но поскольку департамент Ксенона укомплектован, а рабочие места, связанные с Землей, сокращаются, они не будут поступать на службу, как это было до настоящего момента. Разве это справедливо? Нам пришлось годами впахивать в кубиклах. Почему этим ребятам все достанется просто так? Я знаю, что это немного несправедливо. Как и замерзнуть или испепелиться при разрушении Земли. Думаю, это уравнивает счет. Чем вы планируете заниматься дальше? Рад, что вы спросили. Счастлив сообщить, что в следующем месяце я наконец-то осуществлю свою мечту и открою ресторан. Я назвал его «Соло». В нем будут подаваться блюда азиатской и американской кухни. Я небольшой любитель азиатской еды. Понравится ли мне ресторан? Хотя большинство блюд солы базируется на кухне провинции Сычуань, в меню есть также кое-какая старая добрая классика, которая подойдет всем. Стейк с картошкой, жареный цыпленок с чесноком и так далее. Как мне забронировать столик в Соле? Звоните администратору ресторана с 9:00 до 17:00. Бронирование от 4 человек.
1: «Срань господня!» — закричал Крейг, практически утыкаясь лицом в монитор. «Азиатский фьюжн? Да что, черт возьми, вообще происходит?»
0: Он помчался в кубикл к Элизе. «Разве я не говорил тебе сидеть здесь? Видишь, к чему это привело? Видишь, что ты натворила?» Поняв, что она плачет, Крейг осекся. «Элиза!» Он попытался похлопать ее по плечу, но она оттолкнула его руку. «Нет», — пробормотала она, — «ты прав. Это я во всем виновата». Она закрыла лицо руками. «Я всего лишь хотела помочь людям, а вместо этого убила их всех!» Она утерла слезы рукавом. «Что же нам теперь делать?»
2: «Все будет хорошо», — заверил ее Крейг. «Все будет в порядке».
0: Из соседнего кубикла донесся громкий хлопок, за которым последовал оглушительный смех.
1: «Они что, празднуют?» — выдавила Элиза, не веря своим ушам.
0: Крейг покачал головой. «Наверное, просто еще не слышали новости». Мимо них проехал на офисном стуле Брайан. Он был без рубашки и держал по бутылке пива в каждой руке.
3: «Новости читали? Никакой больше работы!»
0: Он протянул одну из бутылок Элизе. Та покачала головой.
3: «Ну, как хочешь!»
0: Брайан отхлебнул из обеих по очереди и покатил по коридору.
3: «Ну все, я снимаю штаны!» — объявил он.
0: Вдалеке радостно загомонили.
1: «Как он умудрился так быстро напиться?» — удивленно спросила Элиза. «Служебка от Бога пришла всего 15 минут назад!»
0: «Просто уму непостижимо!» — согласился Крейг. «Тебе нужно с ним поговорить».
3: «О, за Брайана не волнуйся, его никаким алкоголем не проймешь».
1: «Не с ним, с Богом!»
0: Крейг рассмеялся. «Мне? Я ведь всего лишь ангел. Я же не могу просто так завалиться к нему в кабинет».
1: «Мне показалось, ты говорил, что вы с ним на короткой ноге».
0: Крейг отвернулся.
1: «Ну уже!» — взмолилась она. «Нельзя позволить ему закрыть наш департамент!»
0: Крейг подумал о чуде, над которым сейчас работал. О потерявшейся где-то в Норвегии собаке, которая блуждала за 20 миль от хозяина.
1: Он уже придумал, как вернуть ее домой, навевая ей то один, то другой запах лакомств. Этот план приводил его в восторг, но теперь у него не будет даже шанса воплотить его в жизнь. «Пожалуйста», — умоляла Элиза, — «ты последняя надежда всей земли».
3: «Но почему я?»
1: «Потому что ни одному другому ангелу не под силу исправить ситуацию. Никто на этаже не смог бы уладить дело с пиньятой или зациклить тот айпод.
0: Крейг с подозрением прищурился. «А ты откуда об этом знаешь?»
4: Элиза замялась. «Я залезла в твой компьютер», — призналась она.
0: Щеки Крейга порозовели.
4: «Понравилось?»
0: Она уверенно кивнула.
4: «Я просто влюбилась в твои чудеса!»
0: Крейг почувствовал, как забурлил в крови адреналин, словно он залпом выпил несколько литров эспрессо. «Хорошо», — услышал он собственный голос. «Ладно, пойду-ка с ним побеседую».
2: «К нему нельзя».
4: «Пожалуйста, Винс, это очень важно».
2: «Напомни-ка, ты из какого департамента?»
4: «Ты же знаешь, что я в чудесах», — сказал Крейг. «В общем благоденствии».
0: Винс усмехнулся. «Тогда что важного ты вообще можешь ему сказать?»
4: Крейг поморщился. На личные оскорбления ему было плевать. Но когда кто-то оскорблял департамент, это и правда задевало за живое. Конечно, чудеса не так важны, как, скажем, законы гравитации или отдел предотвращения ледникового периода. И да, они не такие модные, как облачный дизайн, производство павлинов или департамент закатов. И, разумеется, формально все департаменты по работе с людьми и рядом не стояли со сбором ксенона. Но Крейг гордился своим маленьким подразделением и ни на что не променял бы работу в чудесах.
0: «У тебя какие-то претензии к чудесам?» — спросил он Винса.
4: «Ты же работал на 17-м, помнишь?»
0: «Да», — ответил тот. «А потом меня повысили».
4: «Можно мне хотя бы подождать в приемной?» — жалобно попросил Крейг.
0: «Пока Бог не освободится».
4: Винс пожал плечами.
2: «Да на здоровье».
0: Винс Блейк покосился на коренастого неопрятного ангела в приемной. Он ненавидел Крейга, сколько себя помнил. Они оба начинали карьеру с чудес, одновременно, даже ознакомительную экскурсию вместе слушали. Но с самого начала было ясно, что они очень разные. Винс, например, ненавидел работать ангелом. То и дело искать информацию, писать нудные коды, все время оставаясь к вящему его раздражению в тени. Он до сих пор помнил первое чудо Крейга. Тот просидел 48 часов, заставляя термитов точить деревянную доску, чтобы какая-то тощая девчонка могла переломить ее, показывая судьям свои навыки карате. Когда она ударила по доске, и та развалилась на куски, весь этаж взорвался аплодисментами. Некоторые из старших ангелов начали скандировать имя Крейга, как будто он вылечил рак или что-то в этом роде. Это было прекрасно, Крейг, просто прекрасно, просто смехотворно. Кому вообще есть дело до какой-то мелкой каратистки? С какой стати уделять столько времени таким пустякам? Большинство ангелов считали себя художниками, искусными мастерами, стремящимися к изяществу. Их цель состояла в том, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания, менять мир незаметно и со вкусом. Винс считал их всех просто кучкой слабаков. В первый же день работы на 17-м он поклялся себе, что будет творить только впечатляющие чудеса, которые наделают шума и гарантированно попадут в прессу. В первый же месяц работы он даровал бесплодной женщине в Бойсе шестернешек. Коллеги предупреждали его о риске для здоровья роженицы и младенцев и пытались убедить уменьшить количество малышей. Он в ответ добавил еще двоих, поспособствовав первому в истории медицины рождению восьмерняшек. Другие ангелы называли его выходку топорной и безрассудной, но Винсу было все равно. Газета «Нью-Йорк-Пост» назвала ее чудом. Неделю спустя он заставил бразильскую статую Девы Марии плакать кровавыми слезами. Его отстранили на 3 дня, но вернулся он еще более дерзким, чем раньше. Одним солнечным майским днем он заставил стаю гусей оказаться на пути у реактивного Боинга 747. Когда самолет стремительно понесся к земле, Винс провел его между двумя небоскребами и посадил на гудзоне.
1: Несмотря на десятки раненых, никто не умер, что сделало эту аварийную посадку самой чудесной на людской памяти. Этот случай настолько потряс их, что даже СМИ назвали происшедшее вмешательством Божьим. «Чудо на Гудзоне!» — кричала бульварная пресса. Это было лучшее, что Господь читал за многие годы. Стоило ему лишь увидеть заголовки, и он тут же перевел Винца в административное крыло, где тот с тех пор и работал. Винс покосился на сидевшего в другом углу комнаты Крейга. Его внешний вид ужасал. Заляпанные кофейными пятнами брюки цвета хаки облегали бедра слишком туго, а на мятой голубой рубашке не хватало по крайней мере одной пуговицы. В грязных каштановых волосах можно было отчетливо разглядеть хлопья перхоти. Он надевал под сандалии носки, и они даже не подходили друг к другу по цвету. Мужчины случайно встретились глазами, и Крейг рискнул улыбнуться. Но архангел только смерил его злым взглядом. Крейг был одним из надменных снобов, которые критиковали его чудо с восьмерняшками. Винс подслушал разговор в комнате отдыха, где Крейг называл его работу «халтурой». Тот, вероятно, этого уже не помнил, но Винс-то точно не забудет никогда. Архангел погрузился в свои мысли так глубоко, что проглядел начальника. «Если ты по поводу премии, — сказал Бог Крейгу, — то я уже все пояснил в служебной записке». «Я не за премией», — заверил тот. Винс быстро встал между ними. «Разве ты не видишь, что он занят?» — огрызнулся он на Крейга. «Если у тебя какие-то вопросы о земле...» «Дело не в земле», — солгал Крейг. «Я по поводу ресторана». Винс недоверчиво уставился на него. «Я думаю, что будущее за азиатской фьюжн-кухней», — сказал Крейг. «И хочу в долю». Бог приподнял брови. «Ты что, готов в него инвестировать?» Крейг вздохнул. «Да», — заявил он. «Хочу инвестировать». Бог положил Крейгу на плечо мясистую руку и повел его по коридору мимо изумленного Винца. «Ты не пожалеешь», — заверил Бог. «Очень скоро мы с тобой окажемся на самой вершине». Кое-какие рестораны позиционируют себя как рестораны азиатской фьюжн-кухни, — сказал Бог. «Но готовят только китайскую, и то на троечку. А я хочу взять паназиатскую и улучшить ее классическими ингредиентами западной. Картофель фри с лемонграссом, спагетти с рыбным соусом. На такое только я способен». «Звучит действительно здорово», — сказал Крейг. «Ты чертовски прав. Это здорово. Только вчера придумал, но уже уверен, что лучше идей у меня не было». «Что, лучше человечества?» Бог закатил глаза. «Гораздо лучше». Крейг взглянул на часы. Они обсуждали Солу уже почти 2 часа. Пришло время действовать. «Знаешь, Господи, я поднялся к тебе не только о Соле говорить». Бог задрал брови. «Правда? То есть, в первую очередь о ней. Но еще я подумал, что... может, не стоит пока забрасывать землю?» Бог пренебрежительно махнул рукой. «Этот проект провалился. Ни минуты больше на него не потрачу». «Я знаю, ситуация внизу непростая, но вам не кажется, что вы могли бы это исправить?» «Послушай», — сказал Бог, — «раз уж мы теперь бизнес-партнеры, буду с тобой откровенен. В случае с человечеством я взял на себя... слишком много. Мне такое не по зубам». Он указал на переполненный лоток для почты. «Знаешь, я ведь так ни разу и не ответил ни на одну молитву. И не из лени. Я тратил на этих сосунков по 10 минут в день. Просто не получается». Крейг изумленно уставился на босса. «Ни на одну? Даже простенькую?» Бог покачал головой. «В прошлом году один парень молился, чтобы я починил антенну его стерео. Я попытался помочь, и засветил парню молнией в лицо. Дважды. Пиф-паф.
2: Он взорвался.
4: «А почему вы просто не снизили частоту радиоволн?
1: Ну, знаете, есть же руководство по эксплуатации».
2: «Я так и не разобрался во всех этих компьютерах», — признался Бог.
1: «Попросил Винца выучить меня Ютубу, но через пару минут подумал, да кому оно надо?»
4: «Знаете», — сказал Крейг, — «а я неплохо управляюсь с компьютером. Держу пари, что если вы дадите мне шанс, я отвечу на парочку молитв».
2: Бог ухмыльнулся. «Сомневаюсь».
1: «Нет, серьезно. Мы в департаменте чудес все время с таким сталкиваемся».
2: «Напомни мне, чудеса — это который?»
1: «Мы на 17-м этаже».
4: Бог уставился на него без тени мысли на лице.
1: «Мы воссоединили Линард Скиннерт».
2: «А-а-а, точно. Отлично сработали. Хотя они, наверное, и так собирались снова сойтись».
4: Крейг старался быть вежливым, но чувствовал, что голос срывается от отчаяния.
1: «Все не так безнадежно, как вы считаете. Спускайтесь на 17-й, я покажу вам пару своих чудес. Их уже несколько сотен. Я совершил 2 только за одно это утро. Я помог парню на Аляске добыть нефть. Я выиграл девушке плюшевого медведя на Кони-Айленде».
2: «Откуда мне знать, что это необычное совпадение?»
4: Крейг сжал лежавшие на коленях ладони в кулаки.
1: «Что мне сделать, чтобы вы поверили?»
4: Бог скрестил руки на груди.
2: «Соверши еще одно».
4: Он подтолкнул Крейгу свой гигантский лоток для почты.
2: «Здесь полно молитв. Выбери одну. Любую. Хоть самую простую. Если скажешь, что сможешь решить проблему, и сделаешь это за месяц, я оставлю землю висеть».
4: Крейг выпучил глаза.
2: «Серьезно?» «Конечно, парень. Покажи мне класс».
4: Бог перегнулся через стол, схватил Крейга за руку и пожал ее.
1: «Ну ладно», — сказал он.
2: «Так сколько ты собираешься вложить в ресторан?»
1: «Тебе всего лишь нужно ответить на одну молитву, и он спасет землю?»
4: Крейг энергично закивал.
1: «Мы же руки пожали!»
4: Он уставился на лоток для почты Божьей. Тяжелый, медный, переполненный молитвами. Такой огромный, что он едва помещался на столе. Крейг пробежался по стопке бумаг, и Элиза закашлялась от поднявшейся пыли.
2: «Их так много?» — сказал он. «Как же выбрать одну?»
1: «Как насчет этой?» — предложила Элиза. «Всего-навсего 2».
2: «Какая еще 2?»
4: Элиза рассказала про шкалу срочности.
2: «Толковая система», — отметил Крейг.
4: «Кто ее придумал?» Элиза покраснела.
1: «Я».
4: Она смущенно поправила челку, запустив пальцы в мягкие каштановые волосы. Крейг замялся. Он хотел попросить кое о чем, но все не решался.
2: «Слушай», — начал он. «И я тут подумал, раз уж ты так много знаешь о молитвах, а я о чудесах, может, нам бы стоило...»
4: Элиза кивнула. «Помогу с удовольствием».
2: «Правда?»
1: «Конечно.
2: Здорово будет для разнообразия поработать над чем-нибудь вместе. А еще, ну знаешь, мир спасти».
4: Он просиял. «Начинаем немедленно. Времени не так уж много.
1: Согласна.
2: Слушай, а пиццу ты любишь?»
1: «Конечно. А что?»
4: Крейг гордо улыбнулся.
2: «У меня есть купон».
4: «Думаю, тебе лучше выбирать из этих», сказала Элиза, протягивая Крейгу небольшую стопку. Тот отложил кусок пиццы и пролистал молитвы.
2: «Выбор невелик».
4: Элиза пожала плечами. «Почти все в лотке просрочено. Смотри». Она протянула ему пожелтевший клочок бумаги, лежавший внизу стопки. «Боже, пожалуйста, не спошли мне билеты на C+C Music Factory, Таня Бэнкс, 3 марта 1991 года».
2: «И все они такие?» — спросил Крейг. И Лиза кивнула.
1: «Эти самые свежие».
4: Она протянула ему молитвы, и он аккуратно разложил их на столе. «Ладно», — сказал он, — «посмотрим, что тут у нас». «Боже милостивый, пожалуйста, доведи моего жердяя начальника до сердечного приступа. Джозеф Хики, 38 лет, Северная Ирландия.
5: «Ненадежно», — заключил Крейг. «Я мог бы нарастить артериальные бляшки, но сомневаюсь, что это убьет его к следующему месяцу.
4: Он и так уже толстый. Может, сработает?»
5: Крейг кивнул. «Тоже мысль».
4: Он подошел к компьютеру и навелся на нужного им начальника. Тот шагал по коридору офиса в Белфасте, крича на всех подчиненных, которые попадались ему на пути. Крейг разочарованно покачал головой. «Да не такой уж он и толстый». Элиза указала на следующую молитву. «А как насчет этой?»
5: «Пожалуйста, пусть Маринерс хоть раз за всю мою гребную жизнь выиграет кубок. Майк Биар, 42 года, Сиэтл».
6: «Сиэтл Маринерс – профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной лиге бейсбола».
5: «Ну, не знаю», – ответил Крейг. «Со спортом все сложно».
4: «И что в нем такого сложного?»
5: «Бог – закоренелый фанат Янкис. Над ними постоянно работают 6 его архангелов. Заставляют их мячи лететь выше, подстраивают травмы их противникам. И тем не менее, Янкис выигрывают лишь около 60% матчей. Не стоит так рисковать». Он взял следующую молитву. «Боже милостивый, пожалуйста, не дай моему хомяку умереть». Андреа Оран, 7 лет, Сент-Луис.
4: Крейг увеличил изображение детской спальни. Хомячок девочки лежал в углу дурно пахнущей клетки, часто и неглубоко дыша. Крейг покачал головой. «Этот уже не жилец». Волнуясь все больше с каждой новой молитвой, они перебирали оставшиеся варианты. Все хотели невозможного. Выиграть в лотерею миллион миллионов, заработать 100 баллов на экзамене, получить пони. Наконец они дошли до последней. Крейг глубоко вздохнул и открыл конверт. Эту молитву они получили недавно от 22-летнего жителя Нью-Йорка. «Прошу, помоги мне завоевать Лору. Сэм Катц, 23 марта 2011 года». Крейг от огорчения грохнул кулаком по столу. «А с этой-то что не так?» — спросила Элиза.
5: «В любви чудес не бывает», — ответил Крейг. «Я пробовал. Никогда не срабатывает».
4: «Почему?»
5: «Нельзя заставить людей влюбиться друг в друга. Слишком много переменных. Например?»
4: «Да хотя бы то, что эта Лора может быть замужем. Если ты кого-то любишь, это еще не значит, что тебя когда-нибудь полюбят в ответ».
5: Он взял в руки молитву из Сиэтла. «Сколько там побед Маринерс не хватает до кубка?»
4: Элиза пожала плечами. «Понятия не имею».
5: Они умолкли. «Эй, а почему здесь две страницы?» — спросил вдруг Крейг.
4: Он протянул Элизе лист с молитвой о любви. Кто-то прикрепил к нему еще один, степлером. Сначала Элиза этого не заметила. Страницы пролежали в Божьей почте так долго, что успели склеиться.
5: «Это значит, что есть еще одна аналогичная молитва», — объяснила она. «Одинаково скрепляет вместе, чтобы сэкономить Богу время».
4: «То есть кто-то еще хочет, чтобы Сэм сошелся с этой Лорой?»
5: Элиза кивнула. «Наверное, один из его приятелей?» Она открепила страницы скрепкой и прочитала вслух первую молитву. «Прошу, помоги мне завоевать Лору, Сэм».
4: «А на второй что?»
5: Элиза изумленно распахнула глаза.
4: «Что?» — спросил Крейг.
5: «Ну давай, читай уже! Прошу, помоги мне завоевать Сэма, Лора».
4: Ангелы посмотрели друг другу в глаза и ухмыльнулись. «А знаешь что?» — произнес Крейг. «Может и сработать». Бог передал Крейгу каталог с образцами ковров. «Не могу выбрать, бирюза или чирок?»
6: «Сине-зеленый цвет, который часто путают с бирюзовым».
4: Крейг кивнул и нахмурил брови, изображая интерес. «Это для главного банкетного зала?»
5: «Нет», — ответил Бог.
4: «Для вестибюля. Первый взгляд на ресторан».
5: Крейг пробежался по вариантам. «Думаю, чирок подойдет», — заключил он.
4: «Правда?»
5: «Можете считать меня сумасшедшим, но я думаю, что он задаст нужное настроение, особенно если скатерти будут бежевыми».
1: Но вы понимаете, оба цвета приятные, не слишком броские».
4: Бог кивнул. «Хорошо подмечено».
1: Он взял телефон и набрал добавочный номер.
7: «Винс, я определился с ковром в вестибюле. Да, заказывай чирок».
1: Бог встал и сказал гордо.
7: «Ну вот, пожалуй, и все».
1: Крейг замешкался. «Вообще-то я тут подумал. Ничего, если мы на секундочку вернемся к теме Земли».
4: Бог снова сел.
7: «Совсем о ней забыл. И что там?»
1: Крейг подвинул к нему пару молитв. «Я совершу еще одно чудо», — сказал он.
4: Бог с прищуром изучил два листка бумаги.
7: «Формулировка немного расплывчатая. Завоевать? Это можно трактовать по-разному».
1: «Мне она расплывчатой не кажется. Она значит, что два человека хотят стать парой».
7: «Ну да. Но в какой именно момент двое становятся парой?»
1: «Я, наверное, не знаю», — признал Крейг. «А вы как думаете?»
4: Бог пожал плечами.
7: «Во время полового акта?»
4: Крейг закашлялся.
7: «Мне кажется, это несправедливо», — сказал он.
1: «За месяц такое организовать непросто. А как вам такой вариант? Мы будем считать молитву услышанной, если эти двое пойдут на свидание».
4: Бог обдумал его предложение.
7: «Думаю, без полового акта тут никак», — заключил он.
4: Крейг вздохнул.
7: «Может, хватит поцелуя?» — предложил он.
4: Бог потер подбородок.
7: «Какого конкретно? С языками?»
1: Крейг покачал головой. «Например, поцелуя в губы. Молитва объявляется услышанной, если они в ближайшие 30 дней поцелуют друг друга в губы».
4: Бог поразмыслил над его словами.
7: «Хорошо», — сказал он, протягивая ладонь. «Идет».
1: Крейг пожал Богу руку, и тот рассмеялся. «Что вас так развеселило?»
7: «Ничего не получится».
4: Крейг поерзал на стуле.
1: «Что же тут такого сложного?» — спросил он с тревогой. «Они и сами хотят быть вместе. Мне нужно лишь предоставить им такую возможность».
7: «Даже если смертные что-то от тебя получат, это еще не значит, что они этим воспользуются. Они как золотые рыбки. Положи что-нибудь у них под носом, и они этого просто не заметят».
1: «Знаешь, сколько времени прошло, прежде чем люди впервые попробовали фрукты?
7: Где-то 1000 лет. До этого они просто подходили к деревьям, тыкали в них палками и убегали».
1: «Но почему?»
7: «Потому что они всего боятся. Это их самый большой изъян. Ну, кроме напасти со смертью».
1: «Может быть, эти двое созданы друг для друга?»
7: «О, да у нас тут философ!»
1: Крейг смущенно потупил взгляд. «Что ж», — пробормотал он, — «я буду держать вас в курсе».
7: «Не надо», — ответил Бог. «Я все вижу».
1: Элиза сидела за столом, ожидая возвращения Крейга, и вдруг услышала крик из соседнего кубикла. Она побежала на звук, думая, что там погибает коллега, но быстро поняла, что шум исходит от компьютера. Брайан оставил без присмотра свой стол в физбезопасности. Она вошла в пустой кубикл и внимательно всмотрелась в экран. Где-то в пригороде корчился, обхватив от боли лодыжку, упавший с батута подросток.
7: «Ой-ой!» — протянул вернувшийся из уборной Брайан. «Наверное, не стоило мне уходить».
1: «Сильно он ушибся?» — спросила Элиза. Брайан взглянул на экран и рассмеялся.
7: «О, да!» — ответил он и закрыл вкладку. «Вот блин! Ну и похмелье!»
1: Он достал из шкафа для документов большую банку алкозельцера и вытряхнул на стол несколько таблеток. Элиза заметила, что банка уже почти пуста.
7: «Знаешь, что я тебе скажу?» — спросил Брайан. «Плохой из меня ангел».
1: «Я уверена, что это не так».
7: «Не так», — настаивал он. «Я правда не справляюсь с этой работой. Знаешь, сколько травм я предотвратил за этот квартал?»
1: «Две».
7: «И оба раза это были порезы бумагой». «Даже не верится. Два чуда за 3 месяца».
1: Он покосился на Элизу,
4: кажется, заметив ее впервые с тех пор, как она перешла в департамент чудес.
7: «Экскурсию тебе уже провел кто-нибудь?» — спросил он.
4: «Крейг показал мне весь этаж. Общее благоденствие, физбезопасность».
7: «Это не экскурсия», — перебил Брайан. «У нас здесь не офисы сплошняком. В нашем распоряжении целый навороченный кампус. Единственная компания на Земле, похожая на нас, — это Google. И, по-моему, мы их уделали».
4: Он бросил в бутылку с водой две таблетки алкозельцера и подождал, пока жидкость зашипит.
7: «В этом райском местечке есть все.
4: Ты знала, что рядом с площадкой для пляжного волейбола суши-бар стоит? Круглосуточный. А если показать на входе крылья, то и бесплатный».
7: Он сурово ткнул пальцем в ее сторону. «Бери роллы, двойной дракон. Только кретин закажет что-то другое».
4: И Лиза кивнула. «И это только верхушка айсберга», — продолжил Брайан. «Каждый вторник во флигеле делают массаж. Найди Люси, уж она свое дело знает. Принимает обычно с 2 до 4. «Но это же рабочее время», — Брайан рассмеялся. «Никого не волнует, что мы прогуливаем работу. В прошлом месяце я брал 11 отгулов. Никто и слова не сказал». Он ухмыльнулся. «Крейг, наверное, даже не упомянул об отгулах?»
7: «Нет», — признала Элиза. «Он попросту игнорирует все здешние плюшки.
4: Может, потому что он слишком занят важной работой?»
7: «Да брось», — сказал Брайан. «Мы не так уж важны. Сколько бы чудес мы ни сотворили, это всего лишь капля в море. Весь наш офис просто смешон. Честно говоря, я дождаться не могу, когда нас прикроют».
4: «Может быть, чудеса — это просто не твое?»
7: Брайан покачал головой. «Везде одна и та же туфта. Поверь мне, я все здесь повидал».
4: «А где еще ты работал?»
7: Брайан присвистнул.
4: «С чего бы начать? Ну, сперва я гейзеры регулировал. Вот это был отдок. День за днем одно и то же. А если хоть на 5 минут отстанешь, все просто из штанов выпрыгивают».
7: «Звучит сурово».
4: «Не суровее, чем в подавлении извержений. Это, к слову, о неблагодарной работе. И шачишь 20-часовую смену, предотвращаешь 1000 извержений, а на следующий день все помнят только те, что ты пропустил. Кроме того, это было еще до компьютеров, поэтому приходилось планировать все вручную, с логарифмической линейкой, транспортиром и сыплющимся угольным карандашом в руке. Я умудрился перевестись, но потом меня засунули в пляжи. И вот там все совсем плохо».
7: Он едва заметно содрогнулся от воспоминаний. «Я 5 лет провел, превращая песок в стекло», — сказал он. «Можешь себе представить? Песок в стекло, песок в стекло, песок в стекло». Он залпом выпил свой алкозельцер.
4: «Ну, хоть где-то занимаются важными делами?» — спросила Элиза.
7: «Это какими?»
4: «Даже не знаю. Например, болезнями, голодом или смертью?»
7: «О,
4: есть департамент чрезвычайных ситуаций, но он все еще работает в тестовом режиме. Их офис прямо рядом с банями, и всякий раз, когда я прохожу мимо, слышу, как они бегают и орут. Не думаю, что кому-то там нравится».
7: Слегка ошеломленная Элиза кивнула. Компания была настолько огромной, что даже в голове не умещалась.
4: «Скажу тебе честно», — поделился Брайан, — «если бы не сервер, я бы, наверное, уже с ума сошел».
7: «Какой сервер?» Брайан изумленно уставился на нее.
4: «Ты серьезно? Крейг даже не показал тебе, как работать с сервером?»
7: Элиза покачала головой. «Он его и не упоминал?» Брайан закатил глаза.
4: «Ну, разумеется». Он втащил в кубикл второй стул. «Сядь», — скомандовал он. «Сейчас мы с тобой немного повеселимся».
7: Сервером называли сложное программное обеспечение с очень простой функцией — записывать все, что когда-либо происходило на Земле. Вбросив в суперкомпьютер несколько ключевых слов, можно было просмотреть любое событие в истории человечества. Под любым углом, в режиме быстрой перемотки, по порядку, задом наперед,
4: или в виде стоп-кадров. Программу написали в исследовательских целях, но ангелы использовали ее одним единственным способом, чтобы прокрастинировать. «Ну что ж», — сказал Брайан, — «давай я покажу тебе, как застрелили Линкольна».
7: «Это просто отвратительно», — ответила Элиза, будто против воли, медленно нагибаясь к экрану.
4: Брайан ввел в поисковую строку «Театр Форда, Вашингтон», «Авраам Линкольн» и «1865 год». Появилось несколько разных окон. Очевидно, в этом году Линкольн не раз бывал в театре.
7: «Нам нужно вот это», — сказал Брайан, щелкнув по окошку с самой поздней датой.
4: Восхищенная Элиза молча наблюдала, как Брайан приблизил изображение красной кирпичной крыши театра. Крыша на экране увеличилась в размерах, затем внезапно исчезла, сменившись россыпью лысеющих голов и цветастых шляпок. Они с Брайаном были внутри театра и смотрели сверху вниз на зрителей. Брайан слегка изменил угол наклона, чтобы было видно сцену. «Давай-ка кое-что пропустим», — сказал он, нажимая на быструю перемотку. Актеры сновали взад-вперед по обитой досками сцене и отчаянно жестикулировали. Зрители дружно хлопали в ладоши и смеялись. «А вот и оно», — сказал Брайан и увеличил изображение огороженного веревкой участка на верхнем балконе. Сначала Элиза подумала, что он выбрал не ту ложу. Она была пуста, если не считать малопривлекательную пожилую пару. Но когда изображение приблизилось еще сильнее, Элиза поняла, что это Линкольны, которых она просто не узнала, хоть и видела их на картинах. В реальной жизни они выглядели совсем по-другому. Брайан остановил перемотку, и пара ангелов понаблюдала за четой Линкольнов. Мэри Тодд оказалась намного тучнее, чем ожидала Элиза. Портретисты ей явно льстили. Дряблая шея женщины блестела от пота, и приходилось то и дело промокать ее грубым бежевым платком. Из родинки на щеке супруги президента рос маленький черный волосок, и она время от времени теребила его, но так и не выдернула. Президент ни разу не рассмеялся, но добродушно улыбался на протяжении всего второго акта. Глубоко запавшие глаза на бледном морщинистом лице влажно блестели. Внезапно позади четы появился потный, но удивительно красивый мужчина с маленьким черным дерринджером в руке. На мгновение он замер, а затем медленно навел пистолет на затылок Линкольна. «Не могу на это смотреть!» — закричала Элиза, прикрывая глаза. Когда она в следующий раз бросила взгляд на экран, президент лежал на ковре, а вокруг его головы растекалась ужасная темно-красная лужа. «Хочешь взглянуть в режиме замедленной съемки?» — спросил Брайан, вытряхивая на стол еще немного алкозельцера. Элиза покачала головой. «Может, мы переключим на что-то менее страшное?»
8: «Конечно», — согласился Брайан. «Мы можем увидеть все, что захотим».
4: Не успела Элиза опомниться, как они просидели в сервере 3 часа. Они посмотрели первый концерт «Битлз», удивительно скучный, и первый концерт Моцарта в Версале, разочаровывающе короткий. Они смотрели, как что-то мямлит перед толпой напуганных солдат Жанна д'Арк. Они наблюдали, как принимает ванну Нефертити. Невероятно сложный процесс, на который даже с перемоткой ушло 20 минут. Элиза морщилась, глядя, как англичане громят непобедимую армаду, поджигая ее корабли вместе с матросами. Она смеялась над афинским карликом, который, как сумасшедший, бил кулаками по залитой солнцем мраморной сцене. Но самое захватывающее свое открытие она сделала случайно. Элиза смотрела, как индейцы 17 века ловят бобров, и нажала на кнопку уменьшения масштаба. Индейцы съежились, превратившись в крохотные пятнышки, и со всех сторон показались зубчатые береговые линии.
8: «Что это за островок?» — спросила она, указывая на прямоугольную полоску земли.
7: «Это Манхэттен», — ответил Брайан. «Видишь?»
4: Он включил перемотку, и перед ними начал обретать очертания город. Сначала по южной оконечности острова раскинулось беспорядочное скопление домов, затем лес рассекли мощеные булыжником улицы, словно стая серебряных змей, пожирающих на своем пути деревья. «А можно еще быстрее?»
8: Брайан щелкнул по кнопке X500, и сеть дорог, грубо прорезавших лес, привела к небольшому фермерскому поселению. Размытые пятна лошадей разрослись, а затем исчезли, сменившись кляксами машин. Центр города вырос, затем сгорел, затем снова вырос, на этот раз одевшись в сталь и стекло. Внезапно в кадре появились самолеты, заполонившие небо и заслонившие обзор. А потом все внезапно замерло, они достигли настоящего момента.
9: «Посмотри на всех этих людей», — прошептала Элиза, приближая Таймс-сквер. «То есть, ну правда, ведь всем им не поможешь, как ни старайся».
8: Брайан рассмеялся. «Не волнуйся», — сказал он. «Они все равно никогда не замечают разницы».
9: «А потом мы смотрели, как тонул Титаник», — задыхаясь, поведала Элиза Крейгу. «Там был один ирландец, одетый как женщина. И когда они его заметили в спасательной шлюпке, он заговорил до безобразия высоким голосом, вроде такого: «О, небеса! Я же просто малышка!»
8: Крейг кивнул. «Да, я видел».
9: «А ты знал, что на самом деле оркестр не продолжил играть, как все говорят? Они ведь тоже просто кричали и паниковали, как и все остальные. Двое пытались переодеться женщинами, но не смогли найти шляпки. А потом мы наблюдали, как умирает Оскар Уайльд. Все думают, что его последние слова — убийственная расцветка, одному из нас придется отсюда уйти. А на самом деле он сказал: «Мне нужно больше морфия, а кому-то еще вымыть мне задницу».
8: Не слишком-то остроумно, да?
9: Что еще? О, Елена Троянская была не такой уж красоткой. А Пол Ревер никогда никого не предупреждал о британцах. Он просто наврал о том, куда едет, потому что слишком боялся остаться и сражаться.
8: Она заметила, что Крейг не обращает на нее внимания.
9: «Крейг? Что-то случилось?»
8: Он пожал плечами. «Ничего».
9: «Уверен?»
8: «Я в порядке». Он включил компьютер и молча уставился на экран загрузки. «Знаешь, смотреть все это в сервере — не слишком хорошая идея».
9: Она саркастически отсалютовала ему. «Знаю, знаю, только в исследовательских целях. Дело не в этом», — сказал он, не отрывая глаз от экрана. «Просто...» — он повернулся к ней. «После этого чувствуешь себя плохо, понимаешь? Становишься циником».
8: Элиза с удивлением заметила, что глаза Крейга блестят, словно он пытается сдержать слезы.
9: «Прости», — прошептала она, — «не надо было так много об этом болтать».
8: Крейг смущенно усмехнулся. «Все в порядке», — заверил он. «Ничего страшного. Я просто устал, понимаешь? Просто устал». Он быстрым движением провел рукавом по лицу. «Может, приступим к работе?»
9: Элиза мягко улыбнулась. «Звучит заманчиво, Крейг».
8: Компьютеры в департаменте чудес были оснащены несколькими мощными поисковыми системами. С помощью «в доступе» ангелы находили нужных людей. С помощью «поисканера» — пропавшие вещи. Они искали колодцы в «Водноклассе», нефть в «Черзоле» и новости в «Гугле». Но самым любимым приложением Крейга был «Софт-тест». «Софт-тест», то есть тест на совместимость, был впечатляющим продуктом компьютерной техники. Проанализировав тысячи ключевых переменных, он с абсолютной уверенностью рассчитывал, насколько счастливы будут вместе те или иные два человека. «Никогда не пытайтесь соединить сердца», — гласило руководство, «пока не запустите софт-тест».
9: «Неудивительно, что они друг друга любят», — сказал Крейг. «Ты погляди».
8: Он ввел в компьютер имена Сэма и Лоры, нажал F4 и стал ждать результатов. Когда на экране появились цифры, Элиза восхищенно присвистнула. Оценка совместимости варьировалась от нуля, неизбежное убийство-самоубийство, до 100, гарантированное блаженство, очков. У Сэма и Лоры было 96. Совпадали их чувство юмора и вкус в выборе мебели. Они оба горели любовью к чесноку и ненавистью к грибам. Оба казались друг другу симпатичными. Лора считала очаровательным и то, что Сэм начинал понемногу лысеть. Даже вкусы желейных мишек им нравились разные, так что при покупке одной пачки на двоих в кинотеатре исключались какие бы то ни было ссоры и обиды. Идеальную совместимость портила лишь кривая носовая перегородка Сэма.
4: Лора спала чутко, и его храп, скорее всего, мог бы иногда ее будить, но небольшая операция могла исправить и это.
10: «Как они познакомились?» — спросила Элиза.
7: «Сейчас покажу», — откликнулся Крейг.
4: Он набрал в сервере «Сэм Катц» и «Лора Потц» и нажал на самую первую ссылку. Земля, 4 сентября 2007 года. О протесте Лора Потц прочитала на огромной красной листовке, висевшей на доске мероприятий. «Каждые 2 часа на бангладешской фабрике погибает 1 безвинный ребенок. Не стой в стороне. Сбор в полдень субботы. Пересечение 14-й улицы и Бродвея». Информация показалась девушке не слишком правдоподобной. Согласно этой статистике, каждый день погибало по 12 детей. Но очередного одинокого дня, полного батончиков мюсли и сомнений в том, не стоит ли позвонить матери, Лора бы просто не вынесла. Она пропустила вечеринку в Сигма-Ню и проспала всю напролет поездку к Статуе Свободы. Сегодня был последний день знакомства с колледжем, и этот протест казался Лоре последним, быть может, что и в жизни, шансом завести друзей. Пока что все было просто ужасно. Лора жила в комнате на 6, с 5 девушками, только что принятыми в команду по хоккею на траве. Эти огромные, словно молодые кобылы, дамы вечно занимали душ и размахивали клюшками, которые везде таскали с собой. Лора пыталась завести с ними беседу, но они все время спешили в спортзал или столовую и, кажется, ее попросту не слушали. Ей снова и снова, из раза в раз, приходилось повторять им одно и то же. «Привет, я Лора, я из Афин, это в Джорджии».
10: «Что?»
4: «Из Афин».
10: «Что?»
4: «Это на юге».
10: «А-а-а».
4: Подобные разговоры ее беспокоили. Может, ее не понимали из-за акцента? Может, она говорила слишком тихо? 2 самые близкие ее подруги учились в университете Джорджии. Она хотела позвонить им, но боялась, что начнет плакать в трубку. Вместо этого она посылала им короткие сдержанные электронные письма в стиле путеводителя по Нью-Йорку. «Здесь так много потрясающих ресторанов», — гласило последнее письмо. «Можно хоть всю жизнь ужинать в разных заведениях, но все равно не обойти». По правде говоря, сама она была только в одном — потрясающе дорогом японском ресторане с нелепыми жестяными меню. Она пошла туда на свой 2-й вечер после прибытия с большой группой других первокурсников. Официант 6 раз переспрашивал у нее заказ и в конце концов попросил записать его на листе бумаги. Она сидела напротив парня из Лос-Анджелеса и девушки из Коннектикута, болтавших о совершенно незнакомых ей книгах. На первой же минуте беседы Лора соврала, что читала Сиддхартху, и остаток ужина провела, представляя, что будет, если этот обман раскроется. К десерту парень с девушкой уже щебетали о политике, прикасаясь друг к другу лодыжками под столом. Лора сидела молча, молясь, чтобы кто-нибудь заговорил и с ней. Через 10 безмолвных минут ее похлопал по плечу какой-то нервный паренек. Она тут же повернулась к нему с самой теплой улыбкой на лице. «Привет!» — воскликнула она. «Как делишки?»
7: «Если ты брала саке», — пробормотал паренек, «то с тебя $78».
4: В день протеста Лора встала пораньше и надела контактные линзы. Она твердо намеревалась стать частью коллектива, даже если для этого требовалось решить бангладешский вопрос. Она надела свой самый дерзкий свитшот, коричневую конопляную худи, а по пути к 14-й улице, занявшим лишь несколько минут, дала себе слово завести хотя бы 1 друга. Бросив всего лишь 1 взгляд на лидера протеста, Лора поняла, что совершила ошибку. Та стояла на перевернутом ведре в черном мешковатом платье, била в большой бесформенный барабан и кричала: «На бангладешских фабриках трудятся 4000 детей и рабов. Они вкалывают у ткацкого станка по 18 часов в день в душных бункерах без окон. Если ребенок покидает рабочее место, ему стреляют в лицо солдаты читтагонгской армии. Разве это справедливо?»
11: «Нет!» — дружно закричала толпа.
7: «Ему стреляют в лицо!» —
11: С нажимом повторила женщина. Лора с ужасом поняла, что все, кроме нее, одеты в черное. У нее вспотели подмышки.

0: чтобы ее не сочли бесчувственной. Ее плечо сжала костлявая ладонь. Когда Лора обернулась, с ней писклявым фальцетом заговорила изможденная девушка. «Первое твое умирание». Лора сглотнула. «Она что, случайно присоединилась к какой-то суицидальной акции?» «А что такое умирание?» «Это когда притворяешься мертвой», — объяснила девушка. «Чтобы выразить протест против несправедливой смерти других». Ударили в огромный гонг, и тощая вдруг широко распахнула глаза. «Начинается!» Лора с ужасом смотрела, как лидер протеста с криком развернула плакат. «Столько бангладешских детей убивают каждую неделю!» Не успела она и глазом моргнуть, как уже лежала на грязном тротуаре, прижавшись к асфальту щекой. В нескольких футах от нее поерзал, пытаясь осмыслить произошедшее, Сэм Катц. Он даже не знал, против чего тут протестуют. Он как раз шел в библиотеку, когда разъяренная девушка сунула ему в лицо листовку. «Тебе есть дело? Выживут дети или умрут?» Сэм вздрогнул. «Наверное, пусть лучше живут?» «Тогда действуй!» Она затащила его в сердце толпы, а через мгновение он уже лежал на земле бок о бок с незнакомцами, чувствуя себя даже более одиноко, чем обычно. Он провел в Нью-Йоркском университете целую неделю, и этот мимолетный разговор с протестующей девушкой был самым длинным за все это время. Совсем рядом полилась из громкоговорителя бангладешская песня, громкая, бессвязная, состоящая из криков «Такана! Мурти! Такана!». Музыка была просто сумасшедшей, и Сэм вдруг с ужасом понял, что сейчас рассмеется. Он прикусил губу. Он так старался выглядеть коренным жителем Нью-Йорка, позевывал при виде небоскребов, не обращал внимания на знаменитостей на улицах, что-то записывал в настоящий молескин, а в ответ на улыбки лишь ухмылялся. Похоже, пока работало. Но если он рассмеется на виду у всех этих политически грамотных умников, его внутренняя Оклахома станет для них наружной. «Такана! Такана! Такана!» Сэм стиснул зубы. Музыкальные инструменты смолкли, и песня превратилась в сплошной крик акапелла. Он чувствовал, как в горле клокочет смех, такой же неудержимый, как чих над банкой с перцем. Сэм уже собирался поддаться ему, как вдруг услышал примерно в 6 футах от себя пронзительное хихиканье. Он вытянул шею и увидел крепко зажимавшую рот руками девушку в странном коричневом свитере. Она одарила его смущенной улыбкой, и Сэм улыбнулся в ответ, забыв, что ему полагается ухмыляться, забыв, что он вообще-то в Нью-Йорке, забыв почти про все на свете.
1: «И это все?» — спросила Элиза. «И это весь ролик?»
0: Крейг кивнул. «Это все». «Но что же было дальше? Ну, ты понимаешь, после протеста».
1: «Армия Читтагонга все еще набирает силу», — ответил Крейг. «Их зверства продолжаются и по сей день».
0: «Я не об этом. Мне интересно, что случилось с Сэмом и Лорой».
1: «А, ничего».
0: «Они не поговорили после протеста?» Крейг покачал головой. «В следующий раз они встретятся только через 8 месяцев. Вот тут, на пересечении 15-й и Ирвинг». Он щелкнул по ссылке, и Элиза нетерпеливо заерзала на стуле, предвкушая продолжение. Земля, 12 мая 2008 года. Сэм стоял через дорогу от Ирвинг-Плаза, пытаясь дышать, как все нормальные люди. 20 минут назад в зеркальной витрине шаурменной он заметил Лору и был полон решимости наконец с ней поговорить. Такой шанс выпадал не впервые, они уже несколько месяцев обедали в одной столовой. Но этот, скорее всего, был последним в учебном году. Занятия закончились в пятницу, и следующим утром в 6 он улетал домой в Талсу. Если он смолчит и в этот раз, то кто его знает, когда представится следующая возможность? Сэм несколько раз на разные лады повторил.

0: повторил себе под нос начальную фразу. А потом все же пересек улицу и похлопал девушку по плечу. «Привет», — сказал он. «Заняла очередь на шоу?» Лора кивнула. Она уже минут 10 наблюдала за Сэмом, недоумевая, зачем он бормочет себе под нос. Она хотела познакомиться с ним еще с протеста, но у нее так и не хватило духу подойти первой. «Мне нравится группа ФАЗ», — сказал Сэм. «Чем-то они раннего Брайана Ино напоминают». Лора смущенно улыбнулась. Она никогда не слышала о Брайане Ино. Пока она раздумывала, изобразить ли ей горячую поддержку, очередь начала двигаться. «Кажется, началось», — сказала она, медленно плывя вперед вместе с толпой. «О!» — воскликнул Сэм. «Ну ладно. Что ж... Сайонара!» Она неловко помахала ему. «Пока!» Сэм устало покачал головой. Наконец набрался смелости заговорить с ней. После стольких месяцев слежки в кампусе и все испортил. С чего он ляпнул про Брайана Ино? И что за сайонара такая? Откуда все это к черту взялось вообще? Разговор провалился с таким треском, что было впору рассмеяться. Утешал он себя лишь тем, что этого хотя бы никто не видел. «Вот блин», — сказала Элиза. «На это даже смотреть больно было». Крейг кивнул. Заметила, как сильно он вспотел? «Не-а». Крейг нажал на паузу и приблизил поблескивающий лоб Сэма. «А это вечером было», — с удивлением отметил Крейг. «Он настолько вспотел вечером!» «И кто, черт возьми, такой этот Брайан Ино? Давай покажу». Крейг закрыл этот ролик и открыл другой, сделанный за 20 минут до него. Сэм сидел в шаурменной через дорогу от Ирвинг-Плаза, вперясь взглядом в номер «Village Voice». «Кажется, он просто перечитывает одну и ту же статью», — заметила Элиза. «Так и есть». Крейг поставил ролик на паузу, выбрал нужный угол и приблизил газету. «В воскресенье в Ирвинг-Плаза выступит группа «Фаз», чья музыка напоминает по звучанию раннего Брайана Ино». Элиза скривилась. «Так он просто повторил строчку из газеты?» Крейг кивнул. «Он не слышал ни одной песни Брайана Ино. Я проверил истории его жизни». «Да уж», — Элиза зажмурилась. «А помнишь эту сайонару?» Крейг содрогнулся. «Лучше молчи». Он прокрутил колесико мыши до следующей встречи. «Третью я еще не видел. Может быть, она прошла лучше? А когда она?» «Два года спустя, весной 2010-го». Элиза прикрыла глаза рукой. «И смотреть страшно. Придется». Он кликнул по ссылке, и начался новый ролик. Земля, 3 апреля 2010 года. «Привет», — сказала Лора. «Ты ведь в 12-й по лингвистике, да?» Сэм кивнул. «Они же сегодня отвечают?» Сэм кивнул. «Ясно», — сказала она. «Ну, спасибо». Элиза в отчаянии всплеснула руками. «Да какого ж хрена-то у них творится?» Крейг пожал плечами. «Видимо, они оба застенчивы». Элиза с отвращением покачала головой. «Она же подошла к нему! Завела разговор, а он даже слова не сказал!» «Он переволновался, видишь? Смотри, как вспотел!» Он остановил ролик и приблизил изображение лоснящейся шеи Сэма. «Даже не знаю, может, он больной какой?» — задумчиво произнес Крейг. «Железы там всякие, все такое!» «Она хоть имя его узнать успела?» — поинтересовалась Элиза. «Наверное, нет». «Так как же они друг в друга влюбились? Когда это случилось?» «Явно не в 2010-м. Это была последняя их встреча за год». Он навел курсор на следующую ссылку. «О, как интересно», — сказала Элиза. «Этот 4 часа идет». Она перешла по ссылке, и на экране появилась библиотека Бобста. Кто-то сообщил об угрозе взрыва, и студенты шатались снаружи, болтая, смеясь и наслаждаясь перерывом. Сверху было отлично видно, что волосы Сэма начали редеть. Осанка Лоры, и так не слишком хорошая, с прошлого года стала заметно хуже. Их смертные не молодели. Несмотря на то, что они стояли совсем рядом, Им потребовалось целых 3 минуты, чтобы встретиться взглядом, и еще 4, чтобы заговорить. Ангелы терпеливо наблюдали, как смертные заводят светскую беседу. «Ты знаешь Макса?» — попробовала первой Лора. «Кажется, вы с ним в одном общежитии». Сэм прищурился. «Макса Фельдмана?» Лора покачала головой. «Макса Падрика». «О, нет, кажется, не знаю». Элиза застонала. «Они такие скучные!» «Можем перемотать?» — предложил Крейг. Элиза кивнула, и он нажал на значок X50. Пара стремительно переговаривалась, а толпа вокруг них тем временем становилась все реже. В конце концов, на лестнице остались только Сэм и Лора. Они все еще не смотрели друг другу в глаза, но выглядели гораздо оживленнее и жестикулировали энергичнее. На 20-й минуте Крейг выключил перемотку и обнаружил, что с общих знакомых разговор перешел к реалити-шоу. «Это уже прогресс», — Элиза пожала плечами. «Такой себе». Крейг нажал на X1000, и смертные стремглав понеслись по Бродвею к ближайшей закусочной. Сразу после первого часа прозвучал первый взрыв смеха, вскоре за ним еще 2. Сэм и Лора просидели за столиком несколько часов, попивая кофе со льдом. Единственные неподвижные фигурки посреди смазанных пятен, бурлящие вокруг жизни. В конце концов смертные выскочили наружу и после бесцельных петляний наконец опустились на скамейку у Гудзона. По Вестсайдскому шоссе проносились мимо них сотни машин, размытый поток горящих красным и желтым полос. Парочка на скамейке постепенно становилась все ближе друг к другу. В реальном времени разглядеть это было невозможно. Сэм и Лора двигались слишком медленно, чтобы что-то заметить. Но для смотревших на них в ускоренном режиме ангелов прогресс был очевиден. На отметке в 3 часа 41 минуту они почти соприкасались коленями. Но тут язык тела Сэма вдруг резко изменился. Парень удрал к дальнему концу скамейки, как проигравший боксер при звуке гонга. Он потупил глаза, плечи опустились. «Что стряслось?» — спросила Элиза. «Не знаю». Крейг отмотал немного назад и нажал кнопку воспроизведения, чтобы выяснить, что произошло. Земля. 23 марта 2011 года. Сэм и Лора сидели на скамейке, не сводя друг с друга глаз. «Я тоже не понимаю Керуака», — сказала Лора. «То есть я знаю, что он вроде как интеллектуал и все такое, но его книги меня только утомляют». «И меня тоже», — ответил Сэм. «Знаешь, я никому этого раньше не говорил». «И я. Я всегда притворялась, что он мне нравится, потому что боялась того, что о тебе подумают». «Точно!» «О боже, услышь, Клифф, как я тут Керуака ругаю!»
1: «Что за Клифф?»
0: «Ну, он мой парень».
2: «Обалдеть! Вот ведь черт!»
0: Крейг расхаживал по кабинету, возмущенно сжимая кулаки. «Она ждала 4 часа, чтобы сообщить, что у нее есть парень? Это просто непростительно! Ну, а он 4 часа ждал, чтобы спросить». Крейг потряс головой. «Это ее вина. Даже не обсуждается. Потому что вот это...» — он указал на экран. — «Вот это просто абзац!» Он снова сел и отмотал назад. «Давай в замедленном темпе пересмотрим». Элиза прикрыла глаза. «Только не это, лучше уж пусть Линкольна во второй раз застрелят!» Крейг не обратил на ее слова внимания и включил замедленное в 10 раз признание Лоры. Из динамика прогрохотал ее голос, медленный и низкий.
2: «Ну...»
0: У нее бегали глаза.
2: «Он...»
0: Она втянула в плечи голову.
2: «Мой...»
0: Крейг сменил угол наклона, чтобы посмотреть на реакцию Сэма.
2: «Парень...»
0: Крейг переключил на покадровое воспроизведение. На долю секунды лицо Сэма исказил ужас. Его брови встопорщились, щеки побледнели, а губы искривились в кошмарной гримасе. Он выглядел опустошенным, словно ликующая мышь, поднявшая взгляд от найденного сыра и обнаружившая занесенное над ее головой смертоносное лезвие. Еще 2 секунды к Сэму медленно возвращалось самообладание. Он опустил брови и разжал губы. Через 3 секунды после обрушившегося на него удара он даже попытался выдавить улыбку. Крейг нажал на паузу и увеличил его искривленные губы.
1: «Ты только посмотри!» — прошептала Элиза. «Да у него чуть ли не припадок!»
0: «Давай выключим!» — предложил Крейг. «Не могу больше на это смотреть!» Он закрыл вкладку, и они посидели немного в тишине. «Ну?» — подал голос Крейг. «Это было 23 марта 2011-го. Так вот, когда они...» Крейг кивнул. «В этот день и пришли их молитвы. Сэм и Лора виделись еще 11 раз. Их встречи длились от 2 до 23 минут. «Нам правда нужно все это смотреть?» — спросила Элиза. Крейг кивнул и покорно проглядел записи. Это зрелище причиняло почти физическую боль. Начиналось все всегда неплохо. Они сталкивались случайно, радостно обнимали друг друга, оживленно обсуждали сериалы, но Сэм всегда сам все портил вопросами о парне Лоры. «Как там Клифф поживает?» — выдавал он, героически выдавливая из себя улыбку. «Хорошо», — неловко отвечала Лора. И беседа быстро сходила на нет.
1: «Да кто такой этот Клифф?» — спросила Элиза.
0: «Давай посмотрим». Крейг открыл любовную и весьма короткую историю Лоры и быстро нашел ее парня, Клиффа Дэвинпорта, художника-экспериментатора из Колумбийского университета. «Сверимся с софт-тестом», — предложила Элиза. «Почему бы и нет?» Крейг открыл приложение, ввел имена и подождал, пока софт-тест выдаст результат. «Тест на совместимость. Лора Потс, Клифф Дэвинпорт». Оценка 28. Крейг в шоке уставился на экран. Если не считать некоторых особых тюремных отношений, это была худшая пара, которую он когда-либо видел. Лора и Клифф расходились почти во всем. Их обоих бесил запах шампуня второй половинки. Им нравились совершенно разные детские имена. Единственное блюдо, которое умел готовить Клифф, вызывало у Лоры аллергию. Костяшки их пальцев были расположены так, что им было неудобно держаться за руки. Их родственники никогда друг друга не видели, но даже увидев, точно бы не поладили. Ни один из них не любил темного мяса, так что, когда они жарили курицу, половина туши отправлялась в мусорное ведро. Если один из них подхватывал простуду, то иммунная система другого немедленно капитулировала. Они читали совершенно разные книги, смотрели разные фильмы и даже людей предпочитали разных. Они спорили даже о том, шаверма правильно говорить или шаурма. Одно в их отношениях было на высоте. Физическая совместимость. В сексе Клифф и Лора набрали 97 баллов. Показатели действительно впечатляли. Они опьяняли друг друга феромонами. Их гениталии имели подходящий вид и форму, чтобы доставлять обоим максимальное удовольствие. Их оргазмы были на удивление сильными и почти всегда одновременными. «Они все еще встречаются?» — спросила Элиза. «Даже страшно выяснять». Крейг вышел из сервера и осмотрел нынешнюю квартиру Лоры на пересечении улиц Форсайт и Стентон. «Никаких признаков, что здесь живет мужчина», — сказал он, разглядывая розовое покрывало. «Давай посмотрим, сколько зубных щеток в ее ванной». Он увеличил изображение раковины. Рядом с краном одиноко лежала желтая зубная щетка. «Хороший знак», — заметил Крейг. «Проверю, нет ли мужских трусов в комоде». «Разве нет способа побыстрее?» — жалобно спросила Элиза. «Какого, например?» «Ну, не знаю. Может, просто проверим ее статус в Фейсбуке?» Крейг покраснел. «Ну, точно». Он взглянул на страницу Лоры и облегченно улыбнулся. «Семейное положение? Не замужем». «Отлично», — сказала Элиза. «Она сейчас одна». «Теперь Сэм». Крейг ввел имя, но не нашел профиля. Кажется, он тут не регистрировался. Ёлки! Как же можно так сычевать? «Давай посмотрим за ним немного», — предложил Крейг. «Если у него есть девушка, мы скоро об этом узнаем». Он открыл «В доступе», набрал в нем «Сэм Катц» и запустил поиск. Компьютер мгновенно нашел их человека и увеличил изображение его гостиной в квартире на первом этаже. Сэм валялся на футоне и смотрел программу «Очень странные тела» на канале Discovery. «Он еще больше облысел», — заметил Крейг. «Ага», — откликнулась Элиза, и набрал не меньше 7 кило веса. В квартире раздался звонок, и человек вскочил на ноги. «Кто-то пришел», — сказала Элиза. «Может, его подружка?» «Может». Он прибавил громкость, и ангелы с тревогой подались к экрану.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
2: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: лета, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Александр Николаевич Островский. «Бешеные деньги». Продолжение.
3: В гостиную входит Надежда Антоновна.
4: Лидия! Лидия!
5: Маман!
4: Лиденька! Лиденька, твой муж или скуп, или не имеет состояния.
5: Что вы говорите?
4: Давеча он мне сказал, что так жить нам непосредством надобно сократить свои расходы. А что будет, если он узнает, сколько мы долгов наделали до свадьбы, а по счетам платить ему?
5: А прииски?
4: Выдумка Глумова. А?
5: Я погибну.
4: Нет, нет, нет. Лиденька, мне кажется, у него есть деньги. Лиденька, дитя мое, окажи ему побольше ласки. Переломи себя.
5: Ласки? Ласки. О, если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья.
4: Лидия.
5: Это мне будет практикой.
4: Лидия, страшные слова ты говоришь. Что за слова?
5: Страшнее бедности нет ничего.
4: Есть порок.
5: Порок. Что такое порок? Бояться порока, когда все порочны. Где у вас счета?
4: Вот, Лидия, ужасные слова ты говоришь, я их не слышу. Не слышу, что ты говоришь, я не слышу ужасные слова.
3: Надежда Антоновна уходит к себе. Лидия решительно направляется в кабинет мужа. Навстречу ей выходит Васильков.
5: Я шла к тебе.
6: А я к тебе?
5: Вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? Ко мне или к тебе? Ну, туда? Туда, что ли? Говори, милый ты мой.
6: Остановимся пока на полдороги. Поболтаем полчасика до обеда. Ты меня, Лидия, прости, я тебя так часто оставляю одну.
5: Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня.
3: Лидия подходит к мужу, обнимает его.
6: Что с тобой? Такие перемены меня удивляют.
5: Да разве я не женщина? Разве я не живой человек? Зачем же я выходила за тебя замуж? Я и так довольно долго дичилась тебя. А теперь я вижу совершенно напрасно.
6: Совершенно напрасно.
5: Я не знаю, что со мной случилось. Я не любила тебя прежде и вдруг привязалась так страстно. Слышишь, как бьется мое сердце? Друг мой, блаженство мое.
6: Ну, в чем же ты плачешь?
5: От счастья.
6: Это я должен плакать. Я искал в тебе изящную нежность. Нашел доброе, чувствительное сердце. Полюби меня. Я того стою.
5: Я и так люблю тебя, мой дикарь.
6: Да, я дикарь. Но у меня мягкие чувства и образованный вкус. Дай мне твою прелестную руку. О, как хороша твоя рука. Жаль, что я не художник. Дай мне обе.
3: Лидия прячет счет в карман, затем протягивает мужу вторую руку.
6: Что ты там прячешь?
5: Не спрашивай, друг мой. Прошу тебя, не спрашивай.
6: Ну, зачем ты так просишь? Если у тебя есть тайны, береги их про себя. Я до чужих тайн не охотник.
5: Какие тайны? Какие тайны? Это счета. Счета из магазинов, по которым маман должна заплатить за мое приданое. Она теперь в затруднении. Я хотела заплатить из своих денег. Да не знаю, достанет ли теперь у меня. Но видишь, какой вздор.
6: Покажи мне эти счета.
5: Ну, на. Зачем они тебе?
6: А вот зачем? За те минуты блаженства, которые ты мне сейчас доставила. Я оплачу все твое приданное.
7: Василий, счеты!
3: Васильков присаживается к столу и начинает разбирать счета. Входит Надежда Антоновна и садится рядом с дочерью.
5: Маман, не мешайте ему, он занят. Он все оплатит.
4: О, Господи.
6: Лидия, тут счет за обои драпировки, которые никак не могут идти за счет приданого.
5: Ах, мой друг, это все надо было подновить к нашей свадьбе. К нам так стало много народу съезжаться. Если бы не наша свадьба, мы бы не решились на такую трату.
6: Ну, хорошо, хорошо. Тут 32 540 рублей 98 копеек.
5: Да.
6: Эта сумма слишком значительна для меня, но я заранее дал тебе слово и поэтому должен заплатить долги. Я сегодня займу, сколько будет нужно, но чтобы сохранить равновесие в бюджете, мы должны будем надолго значительно сократить наши расходы. Через улицу напротив есть одноэтажный домик, 3 окна на улицу. Я его смотрел. Он для нас будет очень достаточен. Надо распустить прислугу. Я себе оставлю Василия, а ты одну горничную подешевле. Повара отпустим. Наймем кухарку. Лошадей держать не будем.
5: Да. Да как же мы без лошадей? Ведь лошади для того и созданы, чтобы на них ездить. Неужели вы этого не знаете? На чем ездить-то будем?
6: Когда сухо пешком, а грязно на извозчике.
5: Вот любовь-то ваша!
6: Оттого я и не хочу разориться, что люблю тебя.
4: Господи, Господи, да за что же? За что же вы нас так терзаете? Мы заслуживаем лучшей участи. Хорошо, хорошо, мы ошиблись, вы бедны. Но мы же и стараемся исправить нашу ошибку. Конечно, по грубости чувств вы едва ли оцените нашу деликатность, но я вам приведу в пример моего мужа. Через его руки проходило много денег. И знаете ли, он так любил меня и дочь, что когда требовалась какая-нибудь очень большая сумма для поддержания достоинства нашей фамилии, да, или просто ради наших прихотей, он не знал различия между своими и казенными деньгами. Он был предан суду. Он должен был уехать из Москвы.
6: И по делам.
4: Хорошо, хорошо. Вы не умеете оценить его. Оцените хоть нас. Хорошо. Мы бедны, но мы вас не оставим в бедности. Мы имеем связи. Вы только не церемоньтесь, понимаете, а это уж мое дело, чтобы на вас глядели сквозь пальцы. Пользуйтесь везде, везде, где только можно.
6: Пойдите ж прочь с вашими советами. Никакая нужда, никакая красавица меня вором не сделают. Если вы мне еще раз о воровстве заикнетесь, я с вами церемониться не буду. Лидия, перестань плакать. Я заплачу за тебя, но в последний раз и с таким условием. Завтра же переехать в этот домик с 3 окнами. Там и для маменьки будет комната. Вести жизнь скромную. Мы никого не будем принимать.
5: Надо с ним согласиться. У нас будут деньги. И мы будем жить богато. Ах, мой друг, не противиться тебе, а благодарить тебя должна. Мы не будем никого принимать.
6: Я знаю, что ты у меня умница.
5: Но старик Кучумов, он благодетель всего нашего семейства, почти родственник.
6: Ну, Кучумова можно. Так-с.
4: Лидийка. Эденька, что ты затеваешь?
5: Затеваю. Никто никогда меня так не унижал. Я теперь не женщина.
4: Господи.
5: Я змея. И я его больно ужалю.
6: Однако ты порядочная мотовка.
5: Ну, прости меня, душа моя, жизнь моя. Я сумасшедшая, избалованная женщина. Но я постараюсь исправиться. Мне такие уроки нужны. Ты, пожалуйста, не жалей меня.
6: Значит, мир?
5: Мир. Мир. Надолго. Навсегда.
6: Ну вот и прекрасно, моя милая. По крайней мере, теперь мы знаем друг друга. Ты знаешь, что я расчетлив, я знаю, что ты избалована. Но зато любишь меня. И доставишь мне счастье, на которое мне, грубому труженику, и надеяться было нельзя. И которое мне дорого. Очень дорого. Моя Лития. Мой ангел.

0: Скромная гостиная в доме Васильковых. Она же служит кабинетом хозяина. Появляется Лидия.
1: Что так долго не едет этот противный старичишка? Вот уже 3 дня я томлюсь в этой конуре, мне страшно подойти к окну. Теперь чай нарочно ездит мимо, чтобы посмотреть на меня. А у Глумова и стихи готовы. Старичок, кучуменька, миленький, выручи ты меня из заточения. Переехали бы мы с маман на старую квартиру и зажили бы лучше прежнего. Экая дрянь. Ну, погоди, мой друг, я тебя утешу.
2: Дом, барня, пожалуйте, у себя.
1: Не Кучумов ли? Он всегда в 2 часа бывает. Он. Ну, что-то будет.
0: С коробкой конфет входит Кучумов.
3: Что такое? Что такое? О, куда это вы попали? Боже мой, что за обстановка? Ай, это же постоялый двор какой-то. Но я вас спрашиваю, что все это значит? Вы не сердитесь на меня, мой ангел, что я так грубо вас спрашиваю, но в этих комнатах нельзя иначе говорить, как грубо. Что случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы срамите фамилию Чебоксаровых.
1: Вы меня не упрекайте, а лучше пожалейте.
3: Нет, милостивый государыня, вас нельзя жалеть. Вы позорите свой род. Что бы сказал ваш бедный отец, если бы узнал ваше унижение?
1: Ну что же мне делать?
3: Бежать. Бежать, милостивый государыня, отсюда без оглядки. Бежать. Вы должны знать себе цену. Завтра же переезжайте с мамой на старую квартиру. В этом нет ничего дурного, а жить в курятнике позорно.
1: Но, папаша, чем же нам жить? У маман нет ничего, у меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать.
3: Ах, кредит, кредит, кредит. Да при чем тут кредит? Стыдно, стыдно. Вам надо было прямо ко мне обратиться. Ах, да-да-да-да-да. Вам стыдно было просить у меня денег? А не стыдно феи жить в каком-то шалаше? Вы, фея наша легкокрылая, да вы забыли свое могущество. Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится во дворец.
1: Какой жест, папаша?
3: Но вы и как фея, и как женщина должны знать это лучше, чем мы, мужчины. У вас, у феи, у женщин много разных жестов в запасе, а?
0: Лидия подходит к Кучумову, целует его в щеку.
1: Такой жест, папаша?
3: Так, так. Ой, боже. Так, так. Ну, 40 тысяч тебе на первый раз будет довольно?
1: Не знаю, папаша.
3: Нет, я думаю, что 40 тысяч тебе будет довольно. Сейчас вам много с мамал не надо. Квартира у вас не занята и отремонтирована прекрасно. Гардероб у тебя великолепный. Так что 40 тысяч вам будет более чем достаточно. Знаешь что, если ты не возьмешь у меня эти деньги, то я их нарочно выброшу из кареты. Я их просто проиграю в клубе. Одним словом, я эту сумму уничтожу, если ты не захочешь взять ее.
1: Ну так давай, давай, папаша.
3: Да.
0: Кучумов безуспешно ищет в карманах бумажник.
3: Ой, что такое? Боже мой. Нет, это только с одним со мной такое может случиться. Специально положил бумажник на стол и позабыл. Ну, прости меня, дитя мое. Я привезу тебе эти деньги завтра же на новоселье. Я надеюсь, что вы с мамой сегодня же переедете. Закажу НМ пирог. Куплю у Сазикова золотую солонку фунтов в 5 и положу туда деньги. Вот хорошо было бы положить все золотом на счастье, только... Да, где же взять золотом такую сумму? Впрочем, полуимпериалов сотню я-таки наберу у себя.
1: Мерси, папаша.
3: Ой, ну блаженство. Да что там деньги? Да будь у меня хоть миллион, если я не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий.
0: Входит Надежда Антоновна.
1: Маман! Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру.
3: Да, дорогая моя, оставаться здесь нельзя.
4: Ох, Григорий Борисович, милый, что я терплю, как я страдаю. Вы помните мою жизнь молодости, при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, что мы не ездили. Кстати, о ваших деньгах он ничего не упоминает.
3: Не дошли.
4: Что?
3: Понедельник, вторник, среда, четверг. Да, он их получил вчера вечером или сегодня утром.
1: Маман, нам бы переехать сейчас же.
4: Ах, Лидия, нужно подумать. Мне все кажется, что твой муж притворяется, а что он очень богат.
1: Богат ли он, беден ли, но он нас унизил, и между нами все кончено. А Григорий Борисович сделал для нас очень много.
3: Да.
1: И он не желает, чтобы я жила с мужем. Наша жизнь будет вполне обеспечена.
3: Да.
1: Папашка мне обещал.
4: Лидия, папашка, где ты научилась? Ах, Лидия, как ты говоришь? Это невозможно. Невозможно и невыносимо слышать это матери.
1: Скажите, стыдно? Маман, мы с вами женщины, и у нас нет средств, чтобы жить даже порядочно. А вы желаете жить роскошно. Как же вы можете требовать от меня стыда? Нет уж, вам поневоле придется смотреть кое на что сквозь пальцы. Такова участь всех матерей, которые воспитывают детей в роскоши и оставляют их без денег.
3: Бениссимо! Ну никак не мог ожидать, чтобы в такой молодой женщине было столько житейской мудрости.
1: Мама, папашка обещал нам на новоселье 40 тысяч.
3: Да.
4: Неужели? Да. Но все-таки нужно подумать.
1: О чем думать?
4: Пойдемте в мою комнату, обсудим вопрос со всех сторон. Главное, чтобы приличие было сохранено.
1: В этом положитесь на меня.
3: А я уже не мальчишка и умею пользоваться счастьем втихомолку. Много не болтаю.
0: Кучумов, Лидия и Надежда Антоновна уходят. Врывается Глумов, за ним Василий. В сопровождении Василия входит Телятьев.
5: Не верю. Как ты говоришь, меня не велено пускать? Ну как это может быть? Что ты говоришь такое?
6: Ах, ты был у Лидии Юрьевны.
7: Да нет, зачем мне она? Я заходил к Саве посоветоваться по одному делу, да не застал. Вот, записку ему оставил. Прощай. Да, если ты хочешь Василькова видеть, так ступай на биржу, он там целый день проводит.
6: О, отличное занятие.
7: Однако мне пора. Как я заболтался.
5: О, Василий Иванович, ну как же это так, Василий Иванович, меня принимать не велели, а?
8: Да вот, так же, сударь.
5: И вам, Василий Иванович, меня не жаль.
8: Ну как не жаль, сударь, известно дело.
0: Телятьев замечает шляпу Кучумова.
6: А вот что это такое? Вот это. Чья это шляпа-то?
5: Это же Князенькина. Ох, значит, он здесь?
6: Здесь, сударь.
5: А где же он?
9: А почему же это его принимать можно, а меня нельзя?
10: А потому сродственник,
9: сударь. Да он такой же сродственник, как и вы, Василий Иванович. Вот вы теперь, пожалуйте, в переднюю, а я уж здесь останусь.
10: Сударь, оно точно, барин в это время дома не бывает. Сударь, а если же бы вам в другой раз?
9: Василий Иванович, услуга за услугу, а то ведь я могу сказать, пошел вон.
10: Можно, можно. Для вас, сударь. Все можно.
0: Василий уходит. Телятьев вынимает из кармана письмо и читает.
5: Не будь Телятьев легковерен, бывают в жизни чудеса, князек надуть тебя намерен у Васильковой в 2 часа.
9: И точно. И надул.
5: Что же делать-то мне, как сердце скребет?
9: Останусь здесь и дождусь, посмотрю, как она станет его провожать. Или нет, встану здесь, вот как статуя командора, а статуя командора выражает совесть. Или нет, ворвусь к ним туда. Ой, нет, это нехорошо, это неучтиво, нет. Что же делать? Что же мне делать-то? Что мне делать?
0: Телятьев на цыпочках уходит в комнату Лидии. Появляются Васильков, за ним Василий.
9: Был без меня кто-нибудь?
11: Господин Глумов, вот, и записку оставили.
9: А еще кто?
11: Господин Кучумов.
9: Хорошо. Ступай.
11: Слушаюсь.
12: Кучумов так стар, что подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом.
0: Васильков останавливается перед столом, замечает записку Глумова. Поспешно вынимает из кармана письмо и сличает с запиской.
12: Ничего не похоже. А я думал, что он... Из дома муж уходит смело, с утра на биржу делать дело, и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж. Для мужа друг велико дело, когда жена сидит без дела, муж занят, а жена от скуки, глядишь, и бьет на обе руки. Несчастный муж. Будь дома в 2 часа непременно, ты поймешь смысл этих слов. Что это, шутка или несчастье? Если это шутка, то глупо и непростительно шутить над человеком, не зная его сердца. Если это несчастье, то зачем ему приходит так рано и неожиданно? Если б я знал свою жену, я бы ли не колебался. Я души ее не вижу. Я ей чужой, и она мне чужая. Ей не нужно сердце, а нужны речи. У меня речей нет. Проклятые речи. Ну что же, однако, значит это письмо? Пойду покажу его Лидии. А если... Боже, что мне делать тогда? Что мне делать? Как повести себя? Нет, стыдно в таком деле готовиться. Стыдно роль играть. Что подскажет мне мое глупое провинциальное сердце? То я и сделаю.
0: Васильков открывает ящик с пистолетами, осматривает их, опять кладет на место. Ящик остается открытым, идет к двери, навстречу ему, пятясь задом, показывается Телятьев.
9: Телятьев? Так друзья не делают, а? Здравствуй. Постой! Вот сейчас они выйдут.
13: Отвечай мне на мои вопросы, или я убью тебя на этом месте.
9: Пусть ты... Ну что ты меня схватил? Ну что ты хочешь? Ну спрашивай. Ну,
13: ты к моей жене приехал?
9: Ну, к твоей? Ну что ты?
13: Зачем?
9: Ну полюбезничать, какие ты странные вопросы делаешь.
13: А чего же ты к моей жене едешь, а не к другим?
9: Потому что у меня вкус хорош.
13: мы будем стреляться.
9: Подожди, стой, я слышу голоса.
13: Чьи бы голоса не были, они мне не помешают.
9: Сава, опомнись, ну, выпей холодной воды.
13: Нет, Елизев, я человек смирный, добрый, но бывают в жизни минуты. Ах, я тебе рассказать не могу, что делается у моей груди. Вот пистолеты, выбирай любой.
9: Ну, коли ты подарить мне их хочешь, то давай оба. Ну, к чему же их рознить? А коли стреляться, ну так куда торопиться-то, чудак? У меня сегодня обед хороший. После сытного обеда мне всегда так тяжело жить на свете. Вот тогда, пожалуй, давай стреляться.
13: Нет, сейчас здесь, на этом самом месте. Без свидетелей.
9: Пусти. Я тоже человек с характером. Не буду я тебе, говорю, стреляться наотрез. Что это за место? Всякое дело, Савва, нужно делать порядком. Ну, постой, прежде всего, скажи мне, ну зачем? Зачем ты переехал в такую гнусную квартиру?
13: Средств нет, жить лучше.
9: О, возьми у меня. Сколько тебе нужно? Бери все, я в Москве и без денег проживу. На.
13: Ты этими деньгами хочешь купить мою снисходительность? Хочешь купить жену у меня?
9: Ну, послушай, любезный друг. Ты знаешь, лучше меня убей, но ты меня не оскорбляй. Я уважаю тебя больше, чем ты думаешь, чем ты стоишь. Я просто предлагаю тебе деньги по доброте душевной. Есть деньги? Давай. Первому встречному нет? Занимай у первого встречного.
13: А все-таки за то, что ты ухаживаешь за моей женой, мы с тобой стреляться будем?
9: Ну, не стоит, ну, поверь мне, ну, не стоит. Если она честная женщина, из моего ухаживания ничего не выйдет, а мне только все-таки развлечение. А если она дурная женщина, так не стоит из-за нее ей стреляться.
13: А что же мне тогда делать в этом последнем случае? Что же мне делать?
9: Бросить ее и все тут.
13: Я был так счастлив. Она так притворялась, что любит меня. Ты только подумай, для меня, для провинциала, для несчастного тюленя, ласки такой красавицы, ведь рай. И вдруг она изменяет. У меня оборвалось сердце, подкосились ноги, мне жизнь не мила. Она меня обманывает.
9: Так ты ее убей, а меня-то за что же?
13: За то, что вы развратили ее. Она от природы создания добрая, а в вашем опыте женщина может потерять все, и честь, и совесть, и всякий стыд. А ты развратней всех.
9: Нет,
13: бери пистолет, а то я тебя убью стул.
9: Ну хорошо, черт с тобой. Ты мне надоел, давай стреляться.
0: Телятев подходит к двери и прислушивается.
9: Стой, ты слышишь? Вот что, перед смертью, давай как пока спрячемся за печку.
13: Нет, стреляться!
0: В гостиную входят Кучумов и Лидия.

0: Зай меня твои лапзания.
1: Изволь, папашка.
2: Лидия целует Кучумова.
3: Вон.
0: Но-но-но, но-но-но, господа. Я на правах старой дружбы. Он исуя кемале пансо. Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.
3: Вон. Завтра я пришлю к вам моего секунданта.
0: Не-не-не. Не-не-не, молодой человек, я драться с вами не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вашей, может быть, совсем бесполезной.
3: Так я убью вас.
0: Но, молодой человек, так не шутят. Так не шутят, молодой человек, так не шутят.
2: Поспешно уходит. Входит Надежда Антоновна.
3: Возьмите скорее вашу дочь от меня. Возьмите ее скорее. Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я, проживя с ней только неделю, презираю ее. Я заплатил за ее приданое и наряды. Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками, хотя и не один.
1: Боже, ах-ах-ах, какая трагедия.
3: Телятев, друг мой,
4: да?
3: Не оставляй меня одного. Мне нужно сделать некоторые распоряжения. Вот твои деньги, возьми их. Нужно сделать некоторые распоряжения. Написать к матушке. Я застрелюсь.
4: Сава, ну что ты, Сава, ты дурачишься. У одного моего знакомого две жены сбежало. Что, ему два раза стреляться, что ли? Взгляни на меня. Ну, вот, послушай, я человек благоразумный, и я могу тебе дать очень много полезных советов. Во-первых, не вздумай стреляться в комнате. Это не принято. Это моветон, стреляются в Петровском парке. А во-вторых, Сава, давай с тобой вместе пообедаем хорошенько, а там видно будет. Сава, ну?
5: Иван Петрович, у них что, какие-то недоразумения? Ну, хорошо, бывает, что люди расходятся, но всегда мирно, прилично.
3: Берите скорее вашу дочь от меня. Берите ее скорее.
1: Скорее, чем вы думаете. Мы сами сегодня собирались переехать. Мы наняли нашу старую квартиру и постараемся из ее зеркальных окон даже не глядеть на эту жалкую лачугу с жалким обитателем ее.
5: Лидия!
1: А я притворялась, что люблю вас. Притворялась с отвращением. Но мне нужно было, чтобы вы заплатили наши долги. Я в этом успела, с меня довольна. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее. Телятев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки, и в следующий раз я уже не ошибусь. Или в выборе мужа, или вы сами знаете кого. Все мое желание... Не видеть вас больше никогда. Вы послали за экипажем?
5: Да, да, послали, он готов.
2: Надежда Антоновна и Лидия уходят.
3: Кончено. Теперь все уже для меня кончено.
4: Ну где же кончен, Сава? Мало ли еще осталось в жизни.
3: Нет, теперь уже все. Если б я сам был злой человек, как она, я бы теперь грыз себе руки, колотился головой о стену. Если б я ее обманывал, я бы ее простил. Но я человек добрый, я ей верил. А она так коварно надсмеялась над моей добротой. Над чем хочешь смейся, над лицом моим, над моей фамилией, но над добротой. Над тем, что я любил ее. Я после каждой ее ласки по часу просиживал в кабинете и плакал от счастья. Друг мой, во мне оскорблено не самолюбие, а душа моя убита. Осталось убить тело.
4: Слушай, Сава, ты лучше замолчи. А то я сам расплачусь, хороша будет у меня физиономия. Перестань, Сава, перестань. Отдайся на мою волю хоть на несколько часов. Мы с тобой пообедаем. Чем я тебя буду кормить, поить, это мое дело. Глупо стреляться, Савва. Поедем. Покутим. Возьмем моих лошадей. Поедем, Савва. Ну, поедем.
3: Друг мой, что это? Карета? Они уезжают? Вези мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой.

0: Гостиная в прежней квартире Чебоксаровых. Лидия в утреннем костюме лежит на кушетке.
1: Что, не был?
2: Нет еще.
1: Я совершенно потеряла голову. Что нам делать? Кучумов неделю тому назад, вместо того, что обещал привезти на новоселье, дал мне всего 630 рублей, и то с такими гримасами, с такими ужимками, как будто делает бог знает какое одолжение. У нас опять накопилась пропасть долгов.
2: Он обещал непременно привезти сегодня. Ему не верит, стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу.
1: Да я уж и не знаю, сделал ли что-то, я сомневаюсь. Вот сегодня я получила от мужа письмо, он пишет, что никаких денег не получал, что имение продано. Сам он теперь живет у какого-то своего приятеля. Он мне пишет, что после продажи ему остается очень незначительная сумма, что на нее он хочет с каким-то татарином или башкиром завести кумыс.
2: Теперь я знаю. Я знаю, кто купил имение.
1: Кто?
2: Кучумов. Он обещал купить и подарить его мне.
1: Ой, Лиденька, едва ли. Отец пишет, что на торгах дал самую большую сумму какой-то Ермолаев, поверенный Василькова. А! Лиденька, а уж не он ли? Муж твой.
2: Смешно. Где ему? Вы сами видели, что он занимал у Телятьева деньги под большие проценты. А большие проценты дают только в нужде. Да он и слишком глуп для такого дела. Не упоминать о нем будет гораздо покойнее.
1: Да-да, уж конечно.
2: Я считаю себя опозоренной, что вышла за него замуж,
1: Лиденька.
2: Мне нужно, чтобы всякая память о нем изгладилась из моего воображения. Я бросила бы ему все его подарки, если бы они не были так драгоценны.
1: Господи.
2: Я завтра же велю их все переделать, чтобы они не имели прежней формы.
1: Да-да, успокойся. Я пойду спрошу, привезли ли коляску. Я ухитрилась взять долг у одного каретника и заказать гербы. Лошадей будем брать извозчичьих, а коляска должна быть своя. Извозчичий экипаж слишком заметен.
2: Да, опытность — великое дело. Я все еще очень доверчива, а с доверчивостью можно совершить ошибку непоправимую.
3: Господин Кучумов.
2: Проси.
3: Il segreto per essere felice. Секрет быть счастливым.
2: Что за шалости? Садитесь, мне нужно поговорить с вами.
3: Боже мой, какая холодность. Что за тон, дитя мое?
2: Полно, полно. Довольно шутить. Послушайте, вы нас заставили переехать от мужа. Мы должаем. Мне стыдно напоминать вам о деньгах. Точно я у вас на содержании. Вы же сами навязались с деньгами.
3: Вам надо меня или убивать, или прощать за мою рассеянность. Сейчас отсчитывал деньги в бумажник, чтобы взять их с собой. Вдруг вошла жена, я его бросил в стол, запер на ключ, заболтался с ней. Ну, вот так вот и позабыл. Ну, я вам привезу эти деньги через полчаса.
2: А кто купил имение отца?
3: Я, разумеется, я.
2: А отец пишет, что купил поверенный Василькова.
3: Правильно, а иначе и быть не могло. Я же дал доверенность Василькову, там одному знакомому купцу, я у него сына крестил, а он законов не знает, ну и передоверил от себя другому. Ой, какое он мне уморительное письмо прислал. Я вам привезу его через 10 минут. Айо, Сонрико, тусе. Ох, какой очаровательный букет. Какой у вас вкус. А вот здесь, вы знаете, надо зелени. Я вам привезу огромную пальму и тропических растений. Здесь, под этой пальмой, будет место наших интимных разговоров. Я это сделаю сегодня же. Айо, Сонрико, тусе белла.
2: Ну вот, когда вы привезете нам денег, я вас опять буду звать папашей и, может быть, полюблю.
3: Так как в моей честности сомнения быть не может, то и любви своей вам откладывать нечего, мое блаженство.
2: Вы думаете? А мне сегодня не до любви. Я в дурном расположении духа. Я только и слышу о богатстве. У вас золотые горы, у мужа золотые прииски, Телятьев чуть не миллионер. И глумо вдруг говорят богат стал. Все мои поклонники прославляют мою красоту, все сулят меня золотом осыпать, но ни мой муж, ни мои обожатели не хотят судить меня на время ничтожной суммой на булавке. Мне не в чем выехать. Я езжу в извозчичьей коляске на клячах.
3: Господи, но это ужасно, но ведь через полчаса все будет поправлено. Я виноват, я один во всем виноват.
2: Я живу без мужа, вы ко мне ездите каждый день в известный час. Ну что подумают, что будут говорить?
3: Пища для разговоров дана, следовательно, разговоры все равно будут, как вы себя не ведите, а, по-моему, уж если и переносить оговоры, так хоть, по крайней мере, не зря. Терпеть напраслину – дело ужасное. Идол мио, кумир мой. Я вам повторяю, через полчаса. Могут встретиться какие-то обстоятельства, какие-то срочные взносы, или в конторе просто столько денег нет. Через день, через два, в крайнем случае, через неделю, вы будете иметь все больше, чего желать невозможно.
2: Что? Через неделю? Через 10 минут, чтобы все было. Слышите? Иначе я вас пускать не велю.
3: То есть, как через 10 минут? Но я же не Меркурий, чтобы так быстро летать. И потом меня могут задержать дела.
2: Ничто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике стола, письмо, вероятно, в другом. До свидания.
3: Я себя оправдаю в ваших глазах, но вот вам я долго-долго не прощу такого обращения со мной. Не прощу.
0: Кучумов уходит.
2: Вот когда моя самоуверенность колебаться начинает, какой-то холод пробегает по мне. Кучумов обманывает меня. Обманывает. Он еще не выполнил ни одного своего обещания. Затем что же у меня? Отчаяние и самоубийство? Или самоубийство, но медленное и мучительное?
4: Господин Телятьев.
2: Проси, что вас давно не видать. Где вы пропадаете?
5: Ах, у человека, которому делать нечего, всегда дел достанет. Что вы-то так серьезно, Лидия Юрьевна?
6: Ай-яй-яй. Морщинка. Вот тут, вот на лбу. Маленькая, но морщинка.
2: Нет, не может быть.
6: Посмотрите в зеркало. Ай-яй-яй, Лидия Юрьевна, ваше-то лето стыдно.
2: Не говорите лучше, надоели.
5: Думать не надобно. Лидия Юрьевна, больше всего думать остерегайтесь. Боже вас сохрани. У нас женщины только тем и сохраняют свою красоту, что никогда ни об чем не думают.
2: Ах, Иван Петрович, на моем месте посидеть легко. Но как же мне не думать-то? Кто же за меня думать-то будет?
5: Да что же вам лучше? Ваше положение солидно. Вы живете одни в великолепной квартире, совершенно свободны. Вы богаты, что я сам от вас слышал. Поклонников у вас много. Муж для вас не существует.
2: Он застрелился?
5: Нет, раздумал.
2: А жаль. Можно мне вам доверить тайну?
5: Очень можно.
2: А вы умеете их беречь?
5: Нет, не умею. Зато я умею их терять сейчас же. Это лучше. Скажите мне, в одно ухо у меня тут же в минуту вылетит в другое, и через час, хоть убейте, никакой тайны я не вспомню.
2: Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем.
5: О, в редком семействе не найдется такой тайны.
2: Вы несносны. Я переехала от мужа. Нет, мне стыдно.
5: Ну, продолжайте. Ну, меня-то стыдится. Я уж такой особенный человек, что меня никогда ни одна женщина не стыдилась. Ну?
2: Я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Угу. Он мне обещал взаймы 40 тысяч.
5: Ну, какой чудак. А почему не 80?
2: А он может 80?
5: Ну, еще бы он и 200 может, то есть, обещать. А дать где уж? У него и 10 рублей редко бывает в кармане.
2: Нет, нет, вы лжете на него. Он выкупил отцово имение, оно стоит больших денег. Да я сама видела, как он давал моей маман 600 рублей.
5: Ну, насчет имения я ничего сказать не могу, а вот насчет 600 рублей я могу сказать, что я знаю, что он ездил по Москве, искал их, на силу нашел, ему дали под вексель в 2000 рублей. Я-то думал, что он ищет эти деньги, чтобы отдать долг вашему мужу, которому проиграл в карты и до сих пор не отдал.
2: Вы меня убиваете.
5: Чем? Он человек очень хороший, и мы все его любим, только он забывчив очень. У него точно было большое состояние, но он часто забывает, что все уже прожито. У него и теперь и обеды, и балы, и ужины, и великолепные экипажи. Только все это теперь женино. И все еще при жизни отдано племянницам. А ему, собственно, выдается деньгами не более 10 рублей на клуб.
2: Телятьев... У вас же огромное состояние. Поддержите честь нашей фамилии, не дайте мне погибнуть. Телятьев, я же могу полюбить вас. Вы добрый, милый. Жан, ну помогите же мне, помогите, я гибну. Если вы мне поможете в этой беде, я ваша.
5: Все это очень мило, Лидия Юрьевна, с вашей стороны. Я был бы совершенно счастлив. Но, Лидия Юрьевна, я-то теперь не свой.
2: Как? Вы женитесь? Или женаты?
5: Да нет. Я не женат. Я не женюсь. Только, должно быть, завтра свезут меня к Воскресенским воротам.
2: Как к Воскресенским воротам?
5: Да. Привезут с квартальным и опустят в яму.
2: А ваши деньги? Вы же давали мужу взаймы.
5: Ну и что же из этого? Разве мне чужих-то жалко?
2: А своих у вас нет?
5: Я и не помню, когда были-то.

0: прокат и нынче уже вывезены. Я уверен, что кредиторы насмеются досыта. Я их приму, конечно, в халате. Это единственная моя собственность. Предложу им по сигаре, у меня еще с десяток осталось. Посмотрят они на меня и на мои пустые стены и скажут: «Гуляй, Иван Петрович, по белу свету». Продержат месяца два в яме, а потом выпустят. И опять я свободен, и опять кредит будет, потому что я добрый малый, и потому что у меня еще живы 11 теток и бабушек. Всем им я наследник.
1: И вы так покойны.
0: Ну, а что мне беспокоиться-то? Совесть моя чиста, так же, как мои карманы.
1: Ну, где же мне денег-то взять? То есть... больших денег, много денег. Ну, неужели нет ни у кого?
0: Ну, есть, как не быть.
1: У кого они?
0: У деловых людей, которые их даром не бросают. Вы знаете, какие деньги нужны вам?
1: Какие?
0: Бешеные. Вот и мне доставались все бешеные. Никак их в кармане не удержишь. Я недавно догадался... отчего у нас с вами бешеные деньги? От того, что мы не сами их наживали.
1: Телятев, помогите. Мне нужны деньги.
0: Вот идите сюда.
2: Телятев подводит Лидию к окну.
0: Вот, вот, пожалуйста, вот, видите? У ворот стоит домик-крошечка. Он на всех глядит в три окошечка. Вон там... деньги.
1: У мужа?
0: Да, у него. Нынче ведь не тот богат, у кого денег много, а тот, который их добывать умеет. Если у вашего мужа сейчас 1500, то через год у него будет 1000000, а через 5 – 5.
1: Нет, нет, вы лжете. Я вам не верю. А? Это он вас... это он вас подослал ко мне. Что это за коляска?
0: Ага, это коляска, которую ваш муж подарил моей знакомой. И с лошадьми, и кучера нанял такого, что его в зоологическом саду показывать можно. Вот она и едет от него, блондиночка курносенькая, глаза васильки.
1: Я сейчас упаду в обморок. Я его ненавижу и как будто ревную. Я бы убила эту блондинку.
0: Это не ревность, это зависть.
1: Он ее любит?
0: Что, коляску?
1: Нет, блондинку.
0: О, не думаю. И любить, и деньги давать, это слишком много расходу будет.
1: Я умираю.
0: Да что с вами?
1: Позовите маман, позовите скорее. Маман!
2: Входит Надежда Антоновна со склянками.
3: Лиденька, тебе надо лечь непременно. Напрасно, мой друг, ты себя так утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Я так твоему мужу и сказала. Вот здесь твой спирт, капли, которые тебе всегда помогают.
1: Как он вас принял?
3: Вежливо, хотя довольно холодно. Он спросил меня, серьезно ли ты больна. Я отвечала, что очень. А что вы смеетесь, Иван Петрович?
0: Мне равнодушным нельзя оставаться. Надо либо плакать, либо смеяться.
3: Вы не знаете ни сложения, ни натуры Лиденьки. Она у меня нервная, с детства.
0: Извините, я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны. Это для меня тайна.
4: Господин Васильков.
3: Проси.
4: Вы звали меня?
1: Я умираю?
4: В таком случае нужен или доктор, или священник. Я ни то, ни другое.
1: Вы нас покинули?
4: Не я, а вы меня.

0: И не простившись даже как следует.
1: Значит, надо проститься.
0: Как вам будет угодно.
1: По-русски проститься — это значит попросить прощения.
0: Просите.
1: Я виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. А в остальном вы виноваты.
0: Мы поквитались. Я был виноват, вы меня оставили. О чем больше говорить? Прощайте.
1: Ах, нет.
0: Что вам угодно?
1: Постойте. Вы за свою вину ничем не платите, а я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу. Меня посадят мещанками в московскую яму.
0: А, вот чего боитесь. Вот какое бесчестье вам страшно. Не бойтесь, в яму попадают и честные люди.
2: Да.
0: Из ямы есть выход. Бояться московской ямы хорошо, но больше нужно бояться той бездонной пропасти, которая называется развратом, в которой гибнет все, и честь, и благообразие женщины.
1: Вы не имеете права меня учить.
0: Нет, имею. Это право сострадания.
1: Вам ли говорить о сострадании? Вы видите жену в таком положении и не желаете заплатить за нее ничтожного долга.
0: Я даром денег не бросаю, не боже мой.
3: Не понимаю. Не понимаю, вы знаете, я вообще вашей философии не понимаю. Для меня это просто новость, принесенная с Луны. Разве платить за жену значит бросать деньги даром?
0: Да какая же она мне жена? Потом она сама говорит, что у нее денег больше, чем у меня.
3: Ну и мало ли. Мало ли что вообще может сказать женщина в раздражении. Она же скажет, она же одумается.
0: Но она же не говорит, что одумалась.
3: Скажи.
1: Я одумалась и раскаиваюсь в своем поступке.
0: Не поздно ли?
3: Нет, нет, нет. Горячая женщина может увлечься, но до падения на себя не допустит.
0: Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга получала гораздо больше от меня, чем от вас.
1: Боже.
0: Но я не знаю, что спасло ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова. Что вам угодно.
1: Я хотела бы опять жить вместе с вами.
0: Это невозможно. Вы так быстро меняете свои решения, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу.
1: Но вы же должны меня спасти.
0: Как вас спасти? Есть только одно средство. Я вам дам честную работу и за нее вознаграждение.
1: Какую работу и какое вознаграждение?
0: Пойдите ко мне в экономки. Я вам дам 1000 рублей в год.
1: Ступайте прочь.
4: Васильков уходит.
1: Иван Петрович, иди, Иван Петрович. Воротите его, во что бы то ни стало. Да, ну,
4: Телятьев убегает.
3: Какой упрямый, какой несносный человек. Человек из порядочного общества так поступать не может. Он скорее убьет свою жену. Господи, ну такого предложения не сделает.
2: Иди сюда, иди сюда.
4: Возвращаются Васильков и Телятьев.
1: Вы меня, пожалуйста, простите, я вас не поняла. Что значит слово «экономка»? И какие у нее обязанности?
0: Извольте, я объясню. Но если вы не примете моего предложения, я больше не вернусь к вам. Экономка значит женщина, которая занимается хозяйством. Это ни для кого не унизительно. А вот обязанности. У меня в деревне маменька-старушка, хозяйка отличная. Вы поступите к ней под начальство. Она вас выучит грибы солить, наливки делать, варенье варить. Передаст вам ключи от кладовой, от подвала, а сама будет только наблюдать за вами. Мне такая женщина нужна, я постоянно бываю в отъезде.
1: Ужасно, ужасно.
0: Прикажете кончить?
1: Нет, продолжайте.
0: Когда вы изучите в совершенстве хозяйство, я вас возьму в свой губернский город, где вы должны будете ослепить губернских дам своим туалетом и манерами. Я на это денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Мне тоже по моим обширным делам нужно иметь такую жену. Потом, если вы будете со мной любезны, я вас свезу в Петербург. Патти послушаем, 1000 рублей за ложу не пожалею. У меня в Петербурге по моим делам есть связь с очень большими людьми. Мне нужно такую жену, чтобы можно было завести салон, в котором даже и министра принять не стыдно. У вас все есть для этого. Только вам нужно будет отучиться от некоторых манер, которые вы переняли от Телятьева и прочих.
2: Но разве я знал, что Лидии Юрьевне предстоит такая блестящая перспектива от деревенского подвала до петербургского салона?
0: Согласны вы на мое предложение или нет? Только помните, что прежде всего вы будете экономкой и довольно долго.
1: Ну, пожалейте меня. Пожалейте мою гордость. Я же дама, я дама с головы до ног. Ну, сделайте мне хоть какую-нибудь уступку.
0: Никакой. Я и теперь предлагаю вам звание экономки, любя вас.
1: Ну, хоть слово измените. Оно жестоко для моего слуха.
0: Это слово хорошее.
1: Мне надо подумать.
0: Думайте.
2: Ах, вы меня кто взял в экономке?
5: Господин Кучумов.
1: Проси.
6: Эйо, Солерико, ту сей белла, ла-ла-ла-ла.
7: Ну, Григорий Борисович, вы принесли 40 000?
8: Нет, вы представьте, какое со мной несчастье, господа. Мой человек, которого я любил как сына, обобрал меня совершенно и убежал. Должно быть, в Америку.
2: Как мне жаль твоего человека с тем, что можно у тебя украсть, не только до Америки, до Звенигорода не доедет.
8: Не шути, я не люблю. Я разослал телеграммы по всем трактам. Вероятно, его скоро схватят, отберут деньги, и тогда, дитя мое, я вам их доставлю.
2: Ну, не все же он у тебя украл, ну что-то у тебя осталось.
8: Ну, конечно, осталось. Я вообще без 1000 рублей из дома не выезжаю.
0: Так отдайте мне 600 рублей, которые должны по картам.
8: Ох, и вы здесь. Очень хорошо. Я давно хотел расчесться с вами. Карточный долг для меня первое дело.
4: Вынимает бумажник.
8: Что такое? Что за ерунда? Я, должно быть, обложился, что ли? В левый карман положил? Боже мой, я же не тот сюртук надел. Впрочем, вы эти деньги можете получить с Надежды Антонны.
0: Хорошо, получу. Лидия Юрьевна, я ваш долг заплачу. Нам нужно ехать в деревню.
1: Когда хотите.
0: Я еду завтра. Будьте готовы.
1: Благодарю вас, что вы даете волю моим слезам. Мне нужно о многом поплакать. О погибших мечтах моей юности, о моей ошибке, о моем унижении. Моя богиня безоблачного счастья валится со своего пьедестала, и на ее место встает грубый идол труда, имя которому — бюджет.
7: Ах, как мне жаль этих милых и нежных созданий, этих бедных веселеньких девушек. Никогда им не видать изящных, нерасчетливых мужей. Эфирные существа, бросьте мечты о несбыточном счастье, перестаньте мечтать о мужьях, которые изящно проматывают, и выходите за тех, которые грубо наживают и называют себя деловыми людьми.
2: Каково это слушать нам, бездельникам?
6: Ио, Содерико, я богат.
2: Нон сиямо повери, мы бедны.
1: Я принимаю ваше предложение, потому что нахожу его выгодным.
4: Лидия робко подходит к Василькову, кладет ему руку на плечо и склоняется головой.
0: Но знаете, я из бюджета не выйду.
1: Ох уж этот мне бюджет.
0: Только бешеные деньги не знают бюджета.
2: Ты говоришь святую истину. Я скажу больше, ты повторяешь мои слова.
0: Друг мой, мне от души жаль тебя. Ты завтра будешь без крова и без пищи.
2: Уж не хочешь ли ты дать мне денег взаймы? Не надо. Не давай, Савва. Пропадут. Ей-богу, пропадут. Москва, Савва, такой город, что мы, Телятевы да Кучумовы, в ней не погибнем. Мы без копейки будем иметь и кредит, и почет, и долго еще каждый купчик будет за счастье считать поужинать с нами и выпить шампанского на их счет. Вот. Конечно, с портными похуже, от них уважения мало, но и старую шинель, и старую шляпу можно носить с таким достоинством, что еще издали будут уступать тебе дорогу. Прощай, Савва, не жалей нас, и в рубище почтенно добродетель.

эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Не люблю.
1: Где цветы?
0: Куда
1: они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец поймут?
2: Программа «Анка переводчица».
3: В эфире «Радио Рамси», с вами Анка переводчица. Всем привет! Сегодня для всех дам с редкими именами Ада, Адель, Аделина звучит музыкальная пьеса для фортепиано «Поля де Сен-Невилля», баллада для Аделины, «Баллад по Аделине». Композитор посвятил эту пьесу своей дочери. Мы слушаем первое исполнение этой баллады в 1977 году. Ричард Клайдерман и оркестр Лондонской филармонии.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Переводить мне сегодня не придется. Музыканты сами позаботились и перевели эту пьесу с инструмента на инструмент. Соло на трубе Жан-Клод Барелли и оркестр Фауста Папетти.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анга-переводчица. Не нашлось поэта, чтобы выразить словами настроение этой пьесы. Мы слушаем вокалист Даниэль Ликари.

В эфире радио Рамсес, с вами Анка-переводчица. Баллада для Аделины звучит на языке балалайки. Оркестр Пермской филармонии, соло на балалайке Андрей Горбачев.

В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. А вот звучит перевод на язык гитары. Сандор Энэйди.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот еще один вариант. Попробуйте догадаться. Музыкально-эксцентрическая группа «Sweet Dreams» — «Сладкие мечты» исполняет эту пьесу на хрустальных бокалах. Может, когда-нибудь какой-нибудь поэт, вдохновленный этой мелодией, сочинит песню. Может быть, это будет кто-нибудь из слушателей. А пока эта баллада остается без слов, нам пора прощаться. Заходите на огонек. Мы будем слушать именные песни, а иногда переводить не только песни, но и музыку с инструмента на инструмент. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Абонармен.

0: скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, они верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне. Этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

теперь срок пришел, нужно выбросить мел. Белой краской на белом холсте не сказать даже то, что понятно всем. Даже снег белой краской — ложь. Я весь мир обошел, я смотрел на огонь, я впитал в себя спектры всех радуг земных.

0: Спасибо. Я люблю вас.
1: Имена известны во всем мире. Рэй Чарльз.
2: Джорджия. Джорджия.
1: Хосе

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Спасибо, что позвали, потому что выступать в вашей компании всегда безумно приятно.

Так как я пою без барабанов, практически вообще в одну гитару, мне очень понадобится, чтобы вы изображали партию ударных, а также пели вместе со мной. И если можно, уберите дилей с микрофона, ладно? Ну и естественно, какая песня без баяна?

даже знаю того, кто уже не пьет. Было время, и он стоял у окна, а после взял гитару и пошла на дно. Будет трудно включить или выключить свет. Жизнь буфетчица поднимет плакат, пива нет. И последний посетитель давно упал под стол. Ты не горюй, забудь, они играют свой рок-н-ролл. И покуда цела хоть одна струна, ты бери гитару и пошла на дно. Не горюй, присоединяйтесь.

вместе. Не горюй, не горюй. Ну а вы? Отлично. Не горюй, не горюй. С нами пой рок-н-ролл. И еще раз. Не горюй. Вы?

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Кстати, в последнее время я задумываюсь над тем, вот микрофон есть, а почему-то макрофона нету. А может быть есть? А просто я не знаю. Ой, хорошо бы на макрофон посмотреть, им попользоваться. Ну, а сегодня я решил поведать всем любознательным слушателям о том, что я наблюдал на момент записи данного выпуска в плане доступности приложения Яндекс.Телемост для Android. Тема весьма насущная, поскольку наши власти всеми силами пытаются заставить народонаселение не использовать доступные, удобные и функциональные мессенджеры мирового уровня, а пытаются навязать им местные, российского производства. Ну так вот, возникает, конечно, желание найти какой-то доступный мессенджер, чтобы он был отечественный, чтобы его точно не заблокировали, не замедлили и не учиняли прочих неудобств. Про VK Messenger я уже рассказывал. Рассказывал я про Яндекс Мессенджер. И вот, наконец-то, решился я рассказать про Яндекс Телемост. Итак, Яндекс Телемост устанавливается очень просто. Заходите в любой магазин приложений, хоть Рустор, хоть Google Play, устанавливаете Яндекс Телемост, запускаете, и у вас должен быть Яндекс ID, привязанный к телефонному номеру. Вот с этим Яндекс ID вы и входите в приложение. Ну, проще говоря, если у вас есть почта на Яндекс, то у вас Яндекс ID есть. И если к этой почте привязан номер телефона, то сразу можете входить и начинать пользоваться. Как мы помним, когда я рассказывал про Яндекс Мессенджер, на мой взгляд, это абсолютно непотребное приложение. Прежде всего из-за того, что добавлять и искать контакты по номеру телефона, просто так, как в WhatsApp, Telegram и подобных мессенджерах, нельзя. А вот в Яндекс.Телемост, слава богу, эта проблема отпала. Самое главное, что здесь вы увидите список всех контактов, которые имеются в вашей телефонной книге. Неважно, есть у них Яндекс, нет у них Яндекс. То есть Яндекс.Телемост, ну, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, работает с контактами точно так же, как и WhatsApp. Вы открываете контакты в Яндекс.Мессенджере и видите все контакты, которые у вас в телефонной книге имеются. Если у контакта есть Яндекс.ID и тот номер телефона, который вписан в вашу телефонную книгу, привязан к этому Яндекс.ID, то вы сразу можете нажать на контакт и сразу писать ему. Звонить с помощью аудио и видео, отправлять голосовые сообщения, даже отправлять файлы. Правда, с пересылкой файлов здесь полнейший абсурд, но об этом чуть попозже. Так вот, проблемы никакой нет. Если у вашего контакта нет Яндекс.ID или номер телефона другой привязан, то у вас здесь будет ссылка «Пригласить». Если вы на нее нажмете, то этому контакту, на этот номер телефона, придет СМС. В СМС будет ссылка на скачивание Яндекс.Телемост. В Яндекс.Телемост можно проводить групповые звонки. Я пытался выяснить, какие ограничения для бесплатного использования, так и не нашел. Поэтому ничего я тут вам сказать не могу, но при желании можете у того же искусственного интеллекта Яндекс, например, спросить или поискать в справке, но даже там мне вот так сразу это выяснить не удалось. Я все-таки подозреваю, какие-то ограничения по количеству участников, а может быть еще по каким-то характеристикам должны быть, но тем не менее, вдвоем-втроем, я думаю, вы беседовать можете без проблем. Ну и теперь, наконец, переходим к доступности и функционалу Яндекс.Телемост.
0: Инфотрон.
1: Веселье начинается практически сразу. Итак, пока вы ходите по списку контактов, пока вы смотрите настройки, вроде бы все неплохо. Но как только вы начинаете звонок, вот тут-то и начинается типичная наша российская ситуация. На экране звонков ни одна кнопка не подписана. Если вы запускаете звонок, то, используя скринридер, вы будете слышать только кнопка, кнопка, кнопка, кнопка и все. Методом эксперимента, либо применением каких-нибудь средств описания изображений, можете, конечно, попытаться выяснить, что это за кнопки, но кнопки все абсолютно не подписаны. И вот так сразу, какая кнопка за что отвечает, вы понять не сможете. Либо методом научного тыка, либо используя средства описания значков, которые имеются в вашем скринридере. Это весьма странно. Потому что подобная ситуация в свое время наблюдалась и в Яндекс.Браузере, и так далее. Потом постепенно доступность начали улучшать. А вот в Яндекс.Телемост, по крайней мере на момент записи данного выпуска, экран звонков абсолютно недоступен. Та же история с записью голосового сообщения. Если вы начинаете запись голосового сообщения, то, например, в TalkBack, если у вас включена функция, на русском она, по-моему, называется «чтение программных меток», в общем, когда читаются чисто технические названия элементов, то здесь вы во время записи голосового сообщения обнаружите два элемента. Один называется что-то вроде «send button», другой что-то вроде «cancel». Ну, в общем, те, кто хотя бы на начальном уровне знает английский, я думаю, догадаются, что «send button» — это кнопка «отправить». Вот ее и нужно нажимать, чтобы голосовое сообщение ушло получателю. А «cancel button» — это отмена голосового сообщения. Ну, здесь хотя бы можно средствами скринридера все это подписать и вполне себе неплохо пользоваться. Но если на исправление доступности какая-то надежда есть, потому что все-таки Яндекс, они официально декларируют, что они занимаются доступностью, у них есть специальный сотрудник, который должен о проблемах с доступностью им все сообщать, но, как я неоднократно говорил, и у Яндекс, и у Mail Group, в частности ВКонтакте, есть сотрудники, которые должны оповещать о проблемах доступности, но они-то могут оповещать, а вот отреагируют как и когда зрячие разработчики, а точнее их начальство, вот это большая проблема. Потому что о проблемах доступности могут оперативно и четко сообщать, но когда это все будет исправлено и улучшено, вот это уже вопрос. Поэтому, возможно, когда вы слушаете этот выпуск, доступность в Яндекс.Телемост улучшилась. Но даже если там улучшится доступность, приложение это пока что абсолютно не конкурент ни WhatsApp, ни тем более Telegram. Telegram потому и завоевал массовую любовь пользователей, потому что там все просто, функционально и удобно. Прежде всего, это пересылка файлов. Там есть, конечно, на бесплатных аккаунтах ограничения, но вам не нужно было заморачиваться насчет того, где файл будет храниться, куда он попадет, какое место он занимает. Выбрали файл в памяти вашего устройства, отправили получателю, а дальше он его скачал или сохранил в Telegram. Можно было файл в избранном хранить. В общем, в Telegram все довольно грамотно и продуманно сделано, а в Яндекс.Мессенджер и в Яндекс.Телемост, а также в VK-Мессенджер все это сделано абсолютно по-дурацки. Рассказываю, как обстоит дело с пересылкой файлов в Яндекс.Телемост. Итак, вроде бы поначалу. Открываете чат с нужным человеком. Нажимаете кнопку «Прикрепить файл». Находите файл в памяти вашего устройства. Вроде бы все стандартно и неплохо. Нажимаете «Отправить», и файл действительно отправляется. Но некоторые могут даже не подозревать, что если вы начнете отправлять вот таким образом файлы, то через какое-то время обнаружите, что ваш Яндекс.Диск полностью заполнен. Итак, в чем состоит хитрость? Дело в том, что когда вы отправляете файл через Яндекс.Телемост, он автоматически сохраняется в вашем Яндекс.Диске. И даже если вы удалите файл в переписке в Яндекс.Телемосте или вообще очистите всю переписку, то эти файлы на Яндекс.Диске останутся и будут занимать там место. При этом там появляется отдельная папка, которая называется «Файлы из мессенджера», и она будет только накапливаться, только увеличиваться. И удалять ее вам придется вручную. Таким образом, вроде бы через Яндекс.Телемост файлы пересылаются примерно так же, как в Telegram, но через какое-то время вы обнаружите, что у вас все свободное место на Яндекс.Диске заполнено. Тогда вам нужно будет вручную удалять вот эту папку файлы из мессенджера, либо пользоваться более разумным мессенджером. Вот здесь, конечно, я даже не надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится, потому что, по-видимому, в этом-то смысл и состоит, что пользователи будут думать, что у них на Яндекс.Диске просто место закончилось, надо бы его докупить, а может быть, какая-то другая цель здесь преследуется. Ну, в общем, абсолютно глупо все это сделано, потому что если в случае с WhatsApp и Telegram файлы сохраняются на каких-то их серверах, и вам не нужно заботиться о том, где они хранятся, сколько места они занимают, то здесь исключительно используются все ваши ресурсы Яндекс.Диска. А если у вас вообще Яндекс.Диск очень маленького объема, то вы даже особо большие файлы переслать не сможете, или вам чуть ли не после каждой отправки файла придется вручную чистить Яндекс.Диск. Так что, в силу вышесказанного, на мой взгляд, Яндекс.Телемост – это совсем не конкурент WhatsApp и Telegram, ну, разве ж только для тех, кто не хочет заморачиваться с обходом замедлений, блокировок и

0: Я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы: info@ransys.org.